Прекрасной одежды и мастерство исполнения без труда заметит, что правое плечо девушки и ее рука непомерно велики. Это несоответствие легко объяснить, если предположить, что знаменитый мастер из Пармы обводил зеркальную проекцию по ходу работы, смещая фокус. Если так, то искажение пропорций было весьма вероятно. Настоящим подарком для художников стал прибор под названием «камера обскура». Загадочное словосочетание в переводе с латыни означает «темная комната». Об этом чудесном и простом устройстве, известном с древности, писал сам Леонардо да Винчи. Когда изображения освещенных предметов попадают через малое круглое отверстие внутрь очень темной комнаты, то, поместив на некотором расстоянии от отверстия лист белой бумаги, вы обнаружите на ней все предметы в их соответствующих размерах и цветах. Такую картинку можно было не только рассматривать, но и обводить. Камера обскура – не что иное, как предшественник фотоаппарата. Предположительно, великий художник и великий ученый Леонардо да Винчи применял такую камеру для зарисовки пейзажей. Природу он изображал на втором плане своих полотен, а оптика помогала ему приближать удаленные объекты. Немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер придумал еще один способ фиксировать натуру. Чтобы создать точную копию модели на холсте или бумаге, он предлагал смотреть на объект через сетку, особую рамку с натянутыми нитями. Действительно, рисунок по клеточкам давал предельно точное изображение, а потому рамка Дюрера надолго вошла в арсенал живописцев. Относительно качественные линзы появились в самом начале 16-го столетия. Конечно же, такими линзами обзавелась камера обскура. Отраженная картинка при этом стала гораздо более яркой и четкой. Такое усовершенствование не могли не заметить живописцы той эпохи. Свой способ работы мастера тщательно скрывали, поэтому кто именно пользовался камерой, остается только гадать. Подсказкой может служить появление на живописных полотнах огромного количества левшей. Это и понятно. Линза переворачивала изображение в камере не только вверх ногами, но и зеркально. Еще более убедительным свидетельством в деле использования камеры обскуры является тот факт, что многие великие живописцы не оставили после себя ни эскизов, ни набросков к своим гениальным полотнам. Впрочем, возможно, это результат вдохновения. На то они и гении, чтобы создавать шедевры. В 17 веке у художников появился новый помощник – камера люцида. Дословно с латыни «светлая комната». Впрочем, ни камера, ни комната здесь не нужны. В данном случае пользовались полупрозрачным зеркалом, которое крепили под углом к планшету. Глядя в него, художник видел все сразу – и модель, и лист бумаги, и карандаш в своей руке. Это давало возможность точно рисовать предмет, соблюдая пропорции и не пропуская деталей. И все же именно темная комната, камера обскура, давала самое широкое поле для экспериментов живописцев. Настоящая революция произошла, когда камера превратилась в черный ящик и стала переносной. Приспособление было чем-то средним между фотоаппаратом и биноклем. Пока ученые-астрономы изучали звезды с помощью больших камер, художники рассматривали натуру в маленькие. С одной стороны миниатюрное отверстие с линзой, внутри зеркало, а сверху матовая пластина, куда и проецировалось четкое и уже не перевернутое изображение. Правда, как оказалось, линза немного искажала реальность. Цвета становились темнее, контрасты ярче, а блестящие предметы, не попавшие в фокус, давали характерные блики. Доказано, что камеру обскуру, снабженную линзой, использовал нидерландский художник 17 века Ян Вермеер. Именно такая камера помогала ему изображать очень сложные предметы, а также запечатлеть город Дельфт в пейзаже, который отличался почти фотографической точностью. В
Великолепные городские пейзажи Ведуты создавал и венецианец Джованни Антонио Каналь, известный как Каналетто. Доказано, что поскольку его эффектные картины пользовались большим спросом, он усовершенствовал процесс их создания, прибегнув к помощи камеры обскуры. В России камера обскура появилась лишь в середине 18 века. Ее назвали «махина для снимания перспектив». Такой махиной заведовал мастер из географического департамента Академии наук Михаил Махаев. В течение нескольких лет он зарисовывал виды Петербурга и Москвы, обводя проекции карандашом. Таким образом, он создавал несколько черновиков, затем выбирал лучший из вариантов, которые и дорабатывал. Пером и кистью дорисовывал людей, кареты и корабли. Его рисунки вошли в альбом к 50-летию Петербурга. А прекрасная панорама Кремля украсила карту Москвы и окрестностей. И все же техника остается лишь техникой. И даже чудо техники фотоаппарат, который пришел в начале 19 века на смену камере обскуре, не смог обойтись без опытного глаза мастера. Оптика продолжает служить искусству, и кто знает, как еще пересекутся их пути. Несомненно одно, лишь рука настоящего мастера может создать произведение искусства, лишь вдохновение гения рождает истинный шедевр.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте, с вами Судалько Елена. Я попробую ответить на те вопросы, которые вы в течение года задавали под моими роликами на YouTube-канале. Я вижу их в первый раз в жизни. Могло ли быть так, что шаманами становились психически больные первобытные люди? Да, конечно, могло. Шаманами могли быть любые люди, которые могли произвести должное артистическое впечатление на своих соплеменников. Ментальные заболевания, они не исключают совершенно того, что человек мог стать шаманом. Что будет с расами? Вообще это сильно зависит от политики действующих государств, но если все будет идти примерно с такими тенденциями, как сейчас это происходит, то расы обратно размешаются. На протяжении последних, верхнем палеолите, скажем так, там 50-30 тысяч лет назад, люди были очень разнообразными по всей планете. Мы разные расовые признаки встречали в одной популяции, то есть они все время перемешивались. С очень большой вероятностью, если не будет Третьей мировой, жестких тоталитарных трендов или чего-то в этом роде, скорее всего, расы размешаются обратно. И люди будут разнообразными, как сейчас в столицах, например, крупных городов. Можно ли искусственно создать расу, если поместить людей в определенную среду? Можно, на это нужно, судя по нашим антропологическим данным, 5-7 тысяч лет примерно. Можно вывести такую расу с теми признаками, какими вам больше бы всего хотелось. Но чем меньше будет изначальная выборка, тем больше будет вырождение. Это нужно помнить. Генетику антропология никак не отменяет. Как влияют наука и медицина, в частности, на естественный отбор? Не указано, что естественный отбор у человека, но я предполагаю, что меня как антрополога спрашивают об этом. Вообще, в большинстве популяций современных людей естественного отбора как такового нет. Естественный отбор работает, когда выживают не абсолютно все потомки. Когда какие-то признаки лучше адаптируют особи к среде, а какие-то хуже. У людей этого нет. У нас абсолютно все могут оставлять потомство. Независимо от того, какими признаками люди обладают. Поэтому естественного отбора у нас нет. В принципе, как класса. И наука и медицина, естественный отбор человека влияют так, что они устраняют естественный отбор. В общем, по-другому никак не влияют. В будущем наш мозг будет еще больше, а тело слабее. Тело, скорее всего, слабее, да, мозг, скорее всего, меньше. Добавок к этому. Зато компьютеры наверняка будут все более умными. Если вас интересует размер мозга у человека и то, в связи с чем он увеличивается, уменьшается, посмотрите наш недавний ролик про охотников и собирателей. Какие-то наши органы исчезнут, например, мизинцы на ногах или аппендикс? Хотелось бы, но, скорее всего, нет, потому что для не просто рудиментации органа, для какого-то его полного исчезновения нужны бешеные сотни тысяч лет, скорее даже миллионы. То есть, в принципе, скорее всего, те рудименты, которыми мы наделены, за время истории человечества, сколько бы она еще ни продлилась, я на этот счет не питаю оптимизма, скорее всего, ничего редуцироваться полностью уже не успеет. И комплект сохранится более-менее тот же. Когда мы разошлись с гориллами, каков он наш общий предок? В данный момент считается, что с гориллами и шимпанзе наш общий предок – это накалипитек. Скорее всего, это не абсолютно стопроцентные данные. Всех, кого мы пока находили, он лучше всего претендует на эту роль. И это примерно 10-11 миллионов лет назад. Каким он был? Он еще не был растительноядным, не был узкоспециализированным. Это такая человекообразная обезьяна, больше напоминающая шимпанзе, скажем так. Ну, еще немножко меньше размером, еще менее специализированная, чем шимпанзе, гориллы или люди. Если в Европе неандертальцы, то в Африке тоже были не люди, не сапиенсы. Это сложный достаточно вопрос. Скорее всего, предыдущий формой для людей, как неандертальцев, так и нашего с вами вида, был человек гейдельбергский. Хотя это деление тоже сейчас дробится, и, может быть, у нас еще между гейдельбергцами и нами были Homo и Dalto. Вот. Но принципиально, что когда в Европе были неандертальцы, в Африке уже формировались люди современного типа. Кроманьонцы, то есть это люди каменного века, ну, тем не менее, анатомически такие же, как мы с вами. Возможно ли, что разум, как у сапиенсов, возникал до людей? На этот вопрос почти невозможно ответить, потому что у разума нет хорошего определения. Разум, восприятие, сознание, личность, все эти слова, они в науке не значат ничего конкретного пока что. Их пытаются как-то изучать, но, в общем, это не очевидно. Точно такого же интеллекта, как у нас, ни у кого в природе, кажется, нет. Интересно, как выглядел язык древних людей. Анатомически так же, как наш. А что касается протоязыков, то это вопрос не к антропологии, а к лингвистике. Но, возможно, вам будет интересно поискать информацию про протоиндоевропейские языки. Это огромная семья, к которой относится там, практически вся современная Евразия. В общем, звучало, в принципе, похоже на языки... Многие корни были подобны корням современных европейских языков. И есть сказка, которая написана на этом протоиндоевропейском, как мы его себе представляем, которая, в общем, даже тем, кто знает только английский, она в целом понятна, про что эта сказка. Можно поискать, можем ее приложить. Ну, ссылку в комментарии дать, все такое. Почему разум развился на суше, а не в воде? Ну, вообще, опять же, смотря что мы считаем разумом, и китообразные, там, дельфины, они вообще... довольно-таки разумно, они решают довольно сложные задачи. Нельзя сказать, что в воде разум развиться не может. Но наш интеллект такой сложный во многом благодаря тому, что у нас есть манипулятивные органы. Мы можем делать очень-очень маленькие вещи, паять микросхемы, там, собирать бисер и так далее с пола. И вот эти мелкие манипуляции – это то, что жителям воды обычно недоступно. То есть и среда меньше располагает к какому-то построению культуры, и органов не формируется, таких, как у нас здесь на Земле, в рамках воздействия силы тяжести и так далее. С эволюционной точки зрения, почему человек имеет такую менструацию, какую имеет? И бегать по саванне, пока из тебя неделю течет кровь, это же привлечет хищников на запах крови. С менструацией сталкиваются все млекопитающие с большим или меньшим удовольствием. У кого-то это регулярные течки, которые сезонно наступают, соответственно, для того или иного животного. А у кого-то это менструации более-менее регулярные. И в случае человека мы имеем скрытую овуляцию, когда самец не знает, самка фертильна или нет в данный момент. То есть она всегда эту информацию располагает, а он нет. Во-первых. И во-вторых, принципиальная менструация, если не считать ее цикличности, она ничем не отличается от менструации других приматов. И да, действительно, с менструацией по саванне убегать от хищников – это всегда неприятно. Вам самки павианов много об этом могли бы рассказать. Вот. Но, в принципе, ну, это не... Когда ты уже в саванне и постоянно спасаешься от хищников, менструация не сильно усугубляет твое положение. Шансы на выживание также невелики, как вчера и как будут через две недели. То есть, в принципе, это ну, не какой-то радикально ужасный фактор. Кстати, интересная тема достаточно, но мы ее здесь не раскроем. Всегда ли менструация была такой же, какая она сейчас есть? Потому что то, насколько она мощная и прочее, в общем, зависит от среды, в которой животное живет. Ну, не знаю, насколько нам стоит это раскрывать, но тем не менее. Как получается, окаменелости в халцедоне? С весняком более-менее понятно, а халцедон меня мучает. На самом деле, хотя это вопрос не к антропологам, а к геологам, вообще-то по-хорошему, вообще про окаменелости, потому что костей человеческих в халцедоне один или два примера сходу могу вспомнить, когда их находили. Но принципиально порода, есть такой процесс, как метаморфизм. Если что-то сперва попало в известняк, оно со временем может оказаться в халцедоне. Это те процессы, которые связаны с давлением в осадочных породах толщи земли. В общем, в сам халцедон ничего не попадает. Халцедон образуется вокруг кости из других более мягких и доступных минералов. Вот что я пытаюсь сказать. Пожалуйста, объясните, для чего и в каких случаях захоронения посыпали охрой? Ну, ученые склонны считать, хотя у нас нет исторических источников, нет никаких текстов, в которых бы, например, неандертальцы объясняли, зачем мне там близ поселения Шинидар или Схул посыпали могилу охрой. Но мы предполагаем, что это связано с какими-то ритуальными воззрениями, с какими-то представлениями о загробном мире. То есть желание как-то украсть могилу или как-то уберечь человека, иногда уберечь себя, потому что в качестве там, исторических каких-то вещей мы знаем, что могилы иногда чем-то покрывали или очерчивали, чтобы мертвец оттуда не вышел, потому что подозревали, что он быстро не упокоится. Вот. Но де-факто мы не знаем, чем руководствовались древние люди, когда они делали какой-либо арт-объект. Неважно, это там могила мертвеца, картинка на стене или что-то еще. Мы всегда додумываем. Это только гипотеза. Известны ли на данный момент более ранние находки выхода из Африки Хомо, чем из Дманиси? Насколько я знаю, нет. Расскажите, если это возможно, как выглядели кроманьонцы, на кого они были похожи, на европейцев, африканцев, азиатов или на всех сразу по чуть-чуть? А вопрос о кроманьонцах, какого времени мы говорим? Ну, то есть 160 тысяч лет назад кроманьонцы, как и 100 тысяч лет назад, еще живут в Африке, и с огромной вероятностью, хотя не абсолютно все останки проанализированы, но у них довольно темная кожа, глаза и волосы, и такой, ну, как бы эфиопского типа, скажем так, примерно эфиопского типа внешности современного. По мере расселения мы встречаем накопление самых разнообразных признаков. То есть кроманьонцы евразийские, они уже могут сильно отличаться. Они все еще несут какие-то негроидные черты на черепе, где-то формируются азиатские разбросанные. Ну, европеоидные — это все свежая достаточно история, последние там 15 тысяч лет. Но тем не менее, признаки накапливались постепенно, и люди довольно долго несли, как бы как популяция людей, была достаточно разнообразна. Но исходный вариант, несомненно, негроидный. Такое типичное североафриканское население. Почему эволюция человека шла так стремительно после гейдельбергского человека к сапиенсу? Есть ли подобные примеры у других видов? Я не нахожу эволюцию человека на этом периоде особенно стремительной. Это те же обыкновенные 300 тысяч лет, за которые формируются подвиды у других крупных видов млекопитающих. И единственное, что выглядит стремительным в этой эволюции, это культурное развитие. Но наша культура развивается не по биологическим законам, и да, это бывает довольно стремительно, как мы видим в последние 200 лет, например. Ли Бергер ведет раскопки в труднодоступной пещере, откуда было поднято как минимум 15 останков Homo. Как можно объяснить такое большое количество в таком ограниченном пространстве? Все ли они относятся к Homo naledi? А на данный момент находка Бергера вся считается Homo naledi, то есть в них не сомневаются, их вроде как правильно датировали, что они не очень древние, просто очень изолированные. Почему их такое большое количество в ограниченном пространстве? Это отличный вопрос, на который есть несколько хороших гипотез. Пока нет абсолютно мейнстримовой, на которую можно было бы так уверенно опереться. Но вполне вероятно, что это тоже попытка какого-то захоронения. Что в эту пещеру кости как бы скидывали, но только кости своих. Вот. Вполне возможно, что это такая братская могила. Хотя мы наверняка не знаем. Может быть, они там каким-то образом жили, совершали какие-то ритуалы. В общем, точно неизвестно. Но на них нет, на останках Homo naledi нет следов смерти от каких-либо как бы, камней в этой пещере. Ну, то есть есть ощущение, что их уже мертвых все-таки туда поместили, а не что они там жили и умерли из-за каких-то пещерных неприятностей. Огромный вопрос про неандертальскую примесь. Действительно, у людей, у современных есть небольшой процент неандертальской примеси, у разных людей он разный. И варьируют в некоторых популяциях. То есть есть довольно изолированные группы в горных разных регионах, например, там в Швейцарии, на Кавказе, где люди довольно долго жили довольно изолированно. Неандертальская примесь у них сохранилась менее размешанной, скажем так, чем у тех, кто бегал по равнинам и смешивался. Вопрос про то, есть ли среди генов те, которые отвечают за иммунитет. Об этом ничего не могу сказать. Ну, по крайней мере, я таких исследований не встречала. Дальше вопрос про белый цвет кожи. Является ли он для нас результатом метисации с неандертальцами? Скорее всего, нет. Потому что вообще вопросы про цвет кожи, глаз и волос, они довольно сложные. Потому что эти признаки, они кодируются полигенно. Есть целый набор генов, и в зависимости от того, в каком состоянии каждый из них, определяется конечный цветовой вариант человека. То есть представьте себе эквалайзер, где очень-очень много рычажков, и они у каждого человека стоят немножко на разной высоте. И цвет кожи тоже очень разный. Если посмотреть на сайте Pantone, можно увидеть там 800 переливов человеческой кожи, немножко в желтый, немножко в розовый, там, в белый, в темный и так далее, в темно-синий, в темно-коричневый. То есть на самом деле мы обладаем огромным разнообразием цветов потенциально. И у нас не такая белая кожа у современных белокожих людей, какая была у неандертальцев, скорее всего. Потому что у неандертальцев, когда была сделана эта находка, была найдена конкретная мутация, обеспечивающая. То есть она, если она одна есть, все, это довольно выраженная белокожесть, такая уязвимость к загару и так далее. Она у современных людей тоже иногда встречается. Не факт, что она пришла к нам от неандертальцев, она могла у нас сформироваться сама по себе. потому что людей много, существуем уже долго, мутации иногда появляются одинаковые, мутации могут появиться независимо, по крайней мере, одинаково работающие. У большинства современных европеоидов белый цвет кожи, он такой не из одной конкретной мутации точечной, а по сумме всех генов, насколько, как бы, сколько рецессивов, сколько доминантов. И последний, третий вопрос в этом вопросе про неандертальскую примесь, про телосложение жителей в северных широтах. Это вообще не связано никак с неандертальской примесью. В ваших роликах про неандертальцев мы несколько раз об этом рассказывали, что хотя неандертальцы жили в довольно холодных регионах, это не значит, что современные жители холодных регионов – потомки неандертальцев. Люди много раз заселялись в одни и те же места, периодически истребляя друг друга, заселяя чужие дома, можно сказать. А что касается современных жителей таких приполярных регионов, они действительно отличаются широким крупным телосложением. Ну, то есть это, в общем-то, корректно поставленный вопрос, хотя предпосылка к нему довольно-таки спорная. Телосложение человека связано с экологией животных на планете вообще и людей в частности. А в целом животные, живущие ближе к полюсам,

Почему одних людей съедали, а других хоронили? Хоронили только важных и близких, съедали врагов. Хотелось бы надеяться, что это было рациональным процессом, но на самом деле мы точно не знаем. Знаем по костям неандертальцев в мусорных ямах, что это были часто довольно близкородственные группы. То есть это не какие-то чужеземцы, которые пришли, и вы от них избавились таким способом, еще их съели. Это были иногда свои. Вполне возможно, что кого-то съедали, когда был охотничий кризис, когда долгое время охота не задавалась, и нужно было хоть кого-то съесть, чтобы всей популяции таких жестких довольно хищников не умирать от голода. В общем, мы это точно не знаем. Не знаем, по каким причинам хоронили и по каким причинам съедали. Знаем только, что практиковали и то, и другое в разных случаях. Этот вопрос продолжение. Или съедали всех здоровых умерших, а хоронили очень больных, чтобы ничем не заразиться и не принять врожденные увечья. Ну, опять же, это хорошая гипотеза, но это гипотеза человека современного типа, а не неандертальца. Поэтому я не убеждена, и я думаю, что я не найду много статей ученых, которые убеждены в том, что неандертальцы хорошо понимали принципы передачи болезней. Учитывая, как прошли с 1000 по 1700 год как бы развитие медицины у современного человека, который обладал полноценным языком и кучей знаний, учитывая, какие причины для болезней выдвигались в это время, бредовейшие просто, я склонна сомневаться, что неандертальцы понимали, что одни болезни заразны, другие нет, одних мертвов надо есть, других нет. В общем, мне это кажется сомнительной идеей. То есть, точнее, это хорошая идея, сомнительно, что неандертальцы могли на нее догадаться. Вот что я пытаюсь сказать. Мой любимый вопрос, который я слушала примерно 300 раз за 6 лет работы в музее. Валуев неандерталец? Нет, Валуев кроманьонец. Да, он огромный, очень, это очень-очень большой крупный мужчина. Его голова кажется нетипичной, хотя на самом деле она, в общем-то, обыкновенная, ничего особенного в нем нет. Если не считать того, что у него есть этот как бы огромный рост, в его голове больше ничего удивительного нет. И если кто-нибудь когда-нибудь в фотошопе приделает его к обычному щупленькому мужчине, чуть выше меня ростом, у вас вообще никогда такой мысли не возникнет. В общем, это какие-то просто предубеждения. И... Существует ли снежный человек? Нет, зато существует исследователь снежного человека. Известно, что неандертальцы занимались каннибализмом, а были ли случаи, когда они охотились, ели кроманьонцев или наоборот? Мы пока что таких случаев не зафиксировали. То есть вообще-то это не исключено, но находок кроманьонцев, у которых с костей было бы снято ножами, скребами мустерскими, неандертальскими, таких находок пока нет. И насчет того, чтобы кроманьонцы или неандертальцев, тоже таких находок нет. Ну, вроде как они вообще, в принципе, наши предки поменьше увлекались каннибализмом, судя по находкам, которые пока что есть. Ваше новогоднее пожелание зрителям. Об этом-то я и не подумал. Сейчас, секунду. Кто знал, что будет такой коварный вопрос? Ну, хорошо. В новом году я желаю вам сохранять критическое мышление, которое свойственно современному человеку, сохранять те сильные стороны отряда примата, которые мы приобрели давным-давно. Быть дружелюбными, доверчивыми, работать в коалициях, не бросать друг друга и пользоваться бинокулярным зрением и цепкими кистями.

жизнь во... Фу. Бесценна только честь Лермонтов и Байрона. Это как бы очень дальние родственники. Ужасный человек, отец Лермонтова. Но это все из воспоминаний только бабушки, только тещи. Денис Давыдов тоже там заезжал постоянно, Мишеньке про войну рассказывал. Ну, как после этого было ему не написать Бородино, не стать гусаром? Сложно студент, у окошка садится, книжку открывает какую-нибудь французскую и демонстративно читает роман. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил. Лермонтов становится военным.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас не очень обычная встреча, потому что она посвящена такой теме, на которой я стараюсь говорить как можно меньше. Лермонтов – гениальный поэт, прозаик, огромное наследие. 350 стихов, 30 поэм, 7 прозаических произведений. Это не так. Михаил Лермонтов оставил очень маленькое наследие литературное, ну, сравнительно. Вот. Все. В одном томе. Здесь довольно плотно напечатано. Очень мало успел. Мы знаем, за всю жизнь у него был опубликован только один авторский поэтический сборник. Ну, плюс роман «Герой нашего времени». Остальные стихи либо в основном были опубликованы после смерти, либо при жизни, ну, в журналах, в альманахах. Отдельные книги не выходили. И если Пушкин при жизни был первым поэтом России признан, то Лермонтов один из. И слава в основном пришла к нему посмертно. Есть огромное количество людей, которые разбираются в творчестве Лермонтова гораздо лучше, чем я. Вообще лермонтоведение – это прямо отдельная часть нашего литературоведения. Целая лермонтовская энциклопедия существует. Вообще мало кто у нас в стране удостоился персональной энциклопедии. И я уверен, что даже среди собравшихся в этом зале немало людей, которые гораздо лучше меня знают творчество Лермонтова. Поэтому я на литературные темы говорить практически не буду. Но только в связи с какими-то событиями биографическими. Поговорим мы о Лермонтове как о человеке. И, конечно, в первую очередь о том, что на самом деле довольно мало известно о Лермонтове как о офицере, как о профессиональном военном. Мы будем мало говорить о литературе. На самом деле Лермонтов удивительный человек. Он бы мог в равной степени стать художником, потому что десятки акварелей, картин маслом, очень профессионально. Сотни рисунков. Мог бы стать шахматистом. Очень хорошо играл в шахматы. Профессиональным музыкантом. Играл на скрипке, на фортепиано, на флейте, вообще музыкально. Говорят, даже математиком мог бы стать. Но вот стал военным. Лермонтову не повезло, ведь Пушкина, ну и столетие со дня рождения отмечали широко, а столетие со дня смерти в 1937 году стало главным общегосударственным советским праздником. Собственно, тогда, в 1937 году, и появились и Пушкинский музей в Москве, и Пушкинская улица, и сотни-сотни всяких наименований, и полное собрание сочинений. Повезло в этом отношении Александру Сергеевичу. Лермонтов родился в октябре 1914 года. Столетие Лермонтова полным ходом шла Первая мировая война. Не до отмечания. Столетие смерти Лермонтова – это конец июля 1941 года. Не до праздников. Относительно широко отмечалось 200 лет со дня рождения Лермонтова. Я тогда служил в Министерстве культуры. Но хотя бы спустя 200 лет Михаил Юрьевич получил свой юбилей. Мы Лермонтова помним, вот классический портрет в мундире. Об этом мундире еще обязательно подробно поговорим, собственно. Но все наши замечательные, начиная с Ираклия Андронникова, блестящие лермонтоведы, люди штатские, в армейских тонкостях особо не погружались в них никогда. Доходило даже до смешного. Я был недавно в одном замечательнейшем Лермонтовском музее, кстати, самым первым музее Лермонтова в нашей стране. Все там обошел, знал, что буду лекцию читать, погружался в детали, а потом спрашиваю, почему везде говорят, что Лермонтова отправляли в ссылку на Кавказ, я сразу обозначаю, с понижением. Почему все время говорится, что за 6 лет военной службы, начиная с выпуска, он так и никуда не продвинулся по карьерной военной лестнице. Тут собрался коллоквиум сотрудников музея, которые наизусть все знают о Лермонтове. И все запутались. Никто не мог понять, как соотносятся эти воинские звания, гвардейские, драгунского полка, пехотного полка. Эти тонкости, которые для Лермонтова были очень важны, как и для любого офицера, человека, дворянина того времени, лермонтоведы не пишут. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вообще как-то у нас сложилось в советские годы, что вот ссылка на Кавказ. Военная служба Лермонтова тяготила. Он там с первого дня мечтал посвятить себя литературному творчеству, уйти в отставку. все это чушь полнейшая. Военная служба тогда для дворянина – это самое естественное, чем он может заниматься. Так же, как делали из Лермонтова в советские годы борца с царским режимом. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет», там, ну и так далее, и так далее. Лермонтов буквально предвидел Октябрьскую революцию. Давайте книжку там откроем, сами посмотрим. Это Миша в 14 лет пишет стихотворение. Оно, конечно, предвидение, предсказание. Но что там повлияло на подростка Лермонтова? Может, он перед этим что-то прочитал про Французскую революцию? Может, ему кто-то что-то рассказал, сон плохой увидел? Мы не знаем. Это не политическая позиция Лермонтова. Он был большим патриотом своей страны. И хотя, конечно, как любой гражданин, относился критически к происходящему вокруг, как и Пушкин. Это не значит, что он собирался свергать царя, либо мечтал переменить отечество. Конечно, нет. Мы с вами не сформируем правильное представление о Лермонтове, кстати, об его творчестве в том числе, если не поймем контекста времени, не поймем традиций, обычаев, ценностей той социальной среды, в которой он вырос. Не поймем с вами каких-то банальных вещей. Какая была зарплата у Лермонтова? Жалование. Какой офицера? А доход какой у него был? А сколько стоил этот? Вот такой точно гусарский мундир, ментик. Прямо с его плеча, можно сказать. Подлинный экземпляр. А сколько стоили... Он же гусар, кавалерист, кони. И тогда как жил вообще русский офицерский корпус? Тогда очень многое в творчестве Лермонтова нам будет понятнее. И тогда будет понятнее не только жизнь Лермонтова, тогда будет понятнее самое, наверное, главное. Но будет понятна смерть Лермонтова. Потому что жизнь, она ведь сколько стоит? Какая цена жизни, скажите? Правильно. Все сейчас так скажут, что жизнь человеческая бесценна. И Лермонтов с вами совершенно не согласится. Так же, как не согласится никто из офицеров, друзей Лермонтова того времени и людей их круга. Потому что жизнь бесценна только честь. Лермонтов жил совершенно по другим правилам, чем мы живем сейчас. Это тоже надо понимать. Ну ладно, начнем давайте с самого начала. Лермонтов – древний род по отцу, который ведется от Томаса Лермонта, легендарного шотландского барда, поэта. Это историческая фигура. Он ровесник Александра Невского, чтобы вы так сразу понимали. Вот это Томас Лермонт. Примерно эти же годы. Как и Александр Невский, вся его жизнь покрыта легендами, стала частью шотландского эпоса кельтского. Он там и перевоплощался, и превращался в зверей, и читал мысли, и видел будущее, и дружил со всеми королями и королевами. Ну, такой Мерлин. На самом деле, Лермонтов при жизни себя с ним не ассоциировал. Это потом придумали. Считается, что Томас Лермонт – один из прародителей, тоже предков Байрона, поэтому Лермонтов и Байрона как бы очень дальние родственники. Не так давно британская одна компания медицинская, которая специализируется на генетическом тестировании, сложно провела исследование ДНК потомков шотландских Лермонтов. Их очень много. Потомков наших, ну, близких Лермонтовых детей, понятно, не было, связанных с нашим Лермонтовым. Да, наши Лермонтовы действительно имеют эти кельтские какие-то там генетические цепочки. То есть они оттуда, но никак не связаны с потомками настоящими Томаса Лермонта. Конечно, это легенда. Но совершенно точно известно, что все они прямые потомки шотландского воина, как было записано в наших документах, шотландский воин, Георг Лермонт, который в смуту, офицер, наемник, служил полякам, был взят в плен нашими войсками, уж там, я не знаю, под предводительством Минина или Пожарского, какого-то из их отрядов, и принял самый правильный выбор, который должен принять честный военный, попавший в плен к русским. Что он должен сделать? перейти на нашу сторону. Поэтому он перешел на нашу сторону, получил дворянство, приставку «Оф» к фамилии. Был Георг Лермонт, стал русский православный Юрий Лермонтов. И вот от него, собственно, пошли далее все Лермонтовы. Погиб, кстати, геройский Ше, как наш офицер, при осаде, той самой осаде Смоленска, был в войске генерала Шейна, вот героя моего единственного романа «Стена». Так что, кто не читал, почитайте. С той поры, кстати сказать, все Лермонтовы в роду мужском. Или Юрий, или Петр. Юрий Петрович, Петр Юрьевич, Юрий Юрьевич – все. До одного. Михаил – единственное исключение. Потом объясню, почему. Лермонтов – наш потомственный военный. От Георга и далее. Дед у него – капитан лейб-гвардии Преображенского полка. Отец – офицер. Родился Лермонтов почему-то во многих биографиях написано, что он родился в Тарханах. И Лермонтов родился в Москве, где высотка на Красных Воротах. В этом самом месте стоял дом, где родился Лермонтов. Домов-то да мало на самом деле было в Москве осталось, потому что это 814 год. После пожара сгорело 2/3. Можете себе представить, 2/3 здания в Москве сгорело. Вот в одном из уцелевших родился Лермонтов. Дом этот, к сожалению, снесли, построили высотку. Станция метро Лермонтовская, потом в перестроечные годы она пострадала. С хорошей, в принципе, по идее, кампанией возвращения исторических названий, когда Горького стало Тверской, Пушкинская Дмитровкой. Ну, хотя там было и много всякой ерунды. Меня очень больше всего раздражает улица Грибоедова, которая стала какой-то там каким-то Харитоневским переулком, по-моему, да? У нас Грибоедовский ЗАГС, главный дворец бракосочетания номер один, вот я там сочетался. Очередь, говорят, туда месяца в 6 запись. Есть время подумать. Грибоедовский ЗАГС на Харитоневском переулке. Чем Грибоедов не угодил, непонятно. И вот Лермонтовскую переименовали, Красные Ворота, но мы все, кто любит кино, знают это место, потому что там памятник, мужик в пиджаке, и дерево. Во.
1: Сидит? Кто? Ну, мужик этот твой.
2: Он деревня, а? Ну, ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник.
0: Про памятник Лермонтова знают все. Семья. Это тяжелая история. Бедный Миша Лермонтов, как говорится, обречен был к психологу сразу идти, если не к психотерапевту. Смотрите, дедушка тот самый, офицер Преображенского полка. Уж не знаем, что там у него было с бабушкой, много разных версий. Мы сейчас очень много будем фантазировать с вами по ходу дела, потому что потом, по факту, после смерти Лермонта, когда он стал великим, и все стали писать вдруг воспоминания, все его, и девушки Лермонтова стали писать воспоминания, и все, кто ему отказал, стали писать, и кто не отказал, и все друзья, и все, кто рядом стояли, оказалось, что они были рядом с великим человеком. И потом это все противоречит друг другу. Поэтому мы будем с вами заниматься такой реконструкцией. Не значит, что оно было так на самом деле, я сразу оговариваюсь, наверняка профессиональные лермонтоведы знают лучше. Но мы будем нашу реконструкцию выстраивать. Поместье, свечи, вечер, ужин. Дедушка Лермонтова закуривает трубку, капитан лейб-гвардии в отставке, и говорит: «Надоели вы мне все, я с вами прощаюсь и ухожу». И уходит спать. Ну, все думают, ну, в очередной раз. Выпил лишку. А он яд принимает после этого. И утром хладный труп. Покончил с собой. Миллион версий почему. С супругой бабушкой Лермонтова, будущей властной, известной такой в нашей истории помещицы Елизаветы Арсеньевой, видимо, отношения были не очень, потому что бабушка, когда его отпевали в церкви, ну, видимо, факт самоубийства как-то там поначалу скрывали, иначе бы не отпевали в церкви. И она на всю церковь, типа, туда тебе и дорога. Такие высокие отношения. Бабушка потеряла мужа. Дальше у нее единственная дочь, Мария, вся такая воздушная, болезненная, с Наверное, чахотка, судя по всему, тогда массовое заболевание. Бабушка ее опекает, никуда не выпускает. Первый же бал. Молодой, красивый, статный офицер влюбляется. Юрий Лермонтов. Чуть ли не убежали из дома. Какая-то тоже история романтическая. Мать категорически против брака, потому что, ну, он тебе не ровнев. Почему не ровнев, сейчас расскажу. Кто такой? Армейский капитан. Никто. Нищеброд. Ну, любовь. Потом якобы, бабушка говорила, я была права. Я видела насквозь, потому что он тебя не любит, он тебе изменяет со всеми подряд, с крестьянками, с няней, с соседками. Он семью не содержит плохо, если бы не я. И вообще рукоприкладствует даже. Ужасный человек. Отец Лермонтова. Правду мы не знаем. Если мы почитаем письма, сохранились. Переписка отца и матери Лермонтова. Ну, любят друг друга, прекрасные письма. Никаких упреков в рукоприкладстве, ничего такого. Но бабушка не взлюбила зятя. Ну, а когда еще ее дочь умирает в 22 года, ну, представьте себе, Мишеньке 3 лет нету. Ну, тут бабка взвелась, говорит, я внука не отдам. Отец хотел сначала взять его к себе, в деревню, как-то заниматься воспитанием. Говорит, внук слабенький, денег у тебя на воспитание нет, давай договоримся так, зять, дорогуша. До совершеннолетия он живет со мной, ты приезжаешь к нему в любое время, когда хочешь, вот приезжай, проведывай, живи здесь, Бога ради. Но я за все отвечаю. Он у меня единственный наследник, вот, у меня больше никого нету, я все отдам ему, дам лучшее образование, лучших преподавателей, лучших докторов, потому что здоровье хилое у мальчика, пишет в воспоминаниях, почти не ходит. Перейдет и сидит дальше, и лежит. Из угла в угол в комнате. Не бегает. Болеет. Ты его не выходишь. Составляется завещание. Такой очень серьезный юридический документ, что все завещаю Михаилу Лермонтову. Кстати, Михаил, потому что бабушка имя выбрала. Она даже отцу не разрешила имя выбрать. Никаких Юрьев. Все завещается Михаилу Лермонтову при условии, что он до совершеннолетия живет в поместье либо где-то только под бабушкиной опекой. Если отец его по любому поводу забирает из-под бабушки, то все наследство распределяется, как было написано, передается роду Столыпиных. То есть всем там по чуть-чуть. Больше наследников у Елизаветы Арсеньевой нет. Отец соглашается, бабка не была бы бабкой, она тут же нарушает все договоренности, все, что обещала устно, не записано. То есть можешь приезжать, я приезжаю в Тарханы первое время довольно часто, только сына там нет. Как только они узнают, что отец едет, сына в соседнюю деревню или в гости, или еще куда-нибудь, как можно меньше, чтобы общался с отцом. И он действительно очень тоскует. Он отца, естественно, любит, отец его любит. Видятся они редко. Ну, вот фактически при жизни отца сирота получается. Ни матери, ни отца. При этом бабка, естественно, тоже души в нем не чает по-своему. И балует Мишу дико. То есть ему дозволено все. Хочешь там девок, дергай крепостных за косы. Хочешь, бросай камни в птиц, а хочешь в людей. Ничего тебе за это не будет. Хочешь, хулигань, поджигает. Значит, Мише дозволено все. Миша, конечно, мальчик очень одаренный. С детства говорит стихами, в рифму, экспромтами. У него учителя музыки, он прекрасно играет на музыкальных инструментах. Он много читает. У него самые лучшие преподаватели – французы, немец, англичанин, соответственно, там с детства полиглот. Он читает книжки на всех языках. Она ему потешный полк организовала у себя в деревне, как вот Петру Первому. То есть крепостных собрала, это детвору. Им пошила военную форму, а Мише генеральскую. Вот он там в 7 лет генерал ходит, командует. Любой каприз. Это здорово, но, как вы понимаете, на перспективу характер у парня сложный после такого баловства. Потом по жизни бабушка будет, конечно, главной заступницей во всех ситуациях. Михаила Лермонтова, уже взрослого парня, она к Бенкендорфу ногой дверь открывала, к Дубельту. Все ее знают, все принимают. Откуда связи влияния? Почему? Потому что тогда семейные связи означали гораздо больше, чем сейчас. И родственные. Как не породеть родному человечку во всем? Это сейчас в школе, по-моему, семьеведение вводится со следующего года. От безысходности нашей, так сказать, пропитанной европейскими ценностями. Нет, тогда семьеведения не было, но все понимали, что семья, род – это главное. А род у Лермонтова такой. Бабушка по мужу Арсеньева. Кому что скажет эта фамилия? Малоизвестная на самом деле. Дарья Арсеньева – это жена Алексашки Меньшикова. Неплохо тогда. Поэтому Арсеньева – это Меньшикова, родственники по линии жены. И тот самый правнук Александр Меньшиков, тезка, который герой войны 812 года, который генерал-губернатор Финляндии, который морской министр и наиболее известен нам как командующий нашими войсками впоследствии в Крыму, в Крымскую войну, это вот прямой родственник Лермонтова, правнук Меньшикова. Соответственно, муж из Преображенского полка, который покончил с собой, муж бабки Лермонтова, он вообще лучший друг и собутыльник братьев Орловых. Не расставались за бильярдным столом. Поэтому, конечно, ну, всех знает через мужа. У самой фамилия девичья Столыпина. Ну, это общеизвестно. Последующий премьер, наш самый знаменитый, наверное, в дореволюционной истории, Петр Аркадьевич Столыпин, он хотя и сильно младше Лермонтова, но по родственным связям он его троюродный брат. Кто вот при жизни Лермонтова, кому он мог обратиться? К братьям своей бабушки, то есть своим двоюродным дядьям или дедам. Вот считаем, Столыпины. Дед Лермонтова Столыпин по линии матери содержал крепостной театр. Весь погружен в зефирах и амурах. Сам толст, его артисты тощи. Вот он там распродал своих всех крепостных артистов поодиночке. Вот о нем Грибоедов написал. А дядя Лермонтова. Другой Столыпин, полковник, адъютант Суворова. Следующий Столыпин, дядя, генерал, комендант Севастополя. Следующий Столыпин, сенатор, ну, просто ближний человек, самый близкий друг Спиранского. Ну и так далее, и так далее. Все двери, все кабинеты открыты, везде близкие родственники. Поэтому вот такая влиятельная бабушка. Ну и плюс ко всему, она еще и бизнесменша, бизнесвумен. Это мы с вами думаем, что Вишневый сад, Раневская, там они все такие воздушные эти помещицы, безалаберные, беспечные. Бабушка Лермонтова была помещицей что надо. Формально она не мультимиллионерша, то есть у нее вот поместье Тархан, это 4000 десятин, где-то 500-600 крепостных душ мужского пола. Это не очень много, такой средний бизнес, как бы сейчас сказали. У Пушкина 300. У Пушкина денег всегда нет, потому что он все это отдал своим управляющим. Доходов нет. Бабушка управляла сама. У бабушки все, что надо. Она хлеб продает. Никакого там оброка. Потому что барщины... Оброк когда? Когда ты в Петербурге служишь, тогда все передал на оброк, что ты там получаешь. А когда ты сам занимаешься бизнесом, то лучше барщина. И сам будешь продавать этот хлеб с низкой себестоимостью, и сама разводит она племенных овец, и сама она торгует шерстью высококачественной, и у самой у нее винокуренный завод. Хорошая статья бизнеса. Она, то есть, зарабатывала на всем. Мне больше всего порадовало, как она красивых девушек продавала. В хорошем смысле этого слова. Ну, что красивая девушка будет сидеть в деревне? Ну, что, какая перспектива у нее? Какая жизнь? А тут рядом друзья-предприниматели, купцы, владельцы трактиров богатые, пензенские. А им крепостных иметь нельзя, потому что они не дворяне. И она с ними договаривалась. Хотите красивую себе горничную? Я ее отпускаю на волю, мы с вами договариваемся, но заплатите вы мне раз в 5 больше за это, чем я бы ее продала просто какому-то другому помещику. Вот она так 30 самых симпатичных продала, как бы сейчас сказали, неофициально через банковскую ячейку. местным богатеям. Вот. Ну, а что, им тоже хорошо. Во-первых, они официально становятся свободными, дети их будут свободными. Ну, и лучше быть при добром купце, чем где-то там в деревне пропадать. Считала, что еще сделала им счастье. Она очень много тратила на Мишеньку, но еще и откладывала неприкосновенно запас. Все, что она откладывала, никто про это не знал, потому что откладывала она все для Мишеньки. И когда она умерла, ее состояние в наличности, помимо хозяйства, заводов, всего-всего-всего-всего, помимо бизнеса, это еще 300 тысяч рублей в наличности. Сколько это в деньгах? По современным меркам посчитать невозможно, потому что совсем разные цены на все. Но я вот крутил, вертел, ну, где-то в нынешних ценах, на мой взгляд, где-то от 15 до 30 миллионов долларов в наличности она для Мишеньки держала капитал. Помимо всего остального. Но, к сожалению, ничего ему не досталось, что еще раз говорит о том, что откладывай, не откладывай, все мы откладываем. И очень редко, когда не жалеем, чтобы не потратили при жизни. Миша болеет. Она возит его на Кавказ, на воды. Тогда только-только открыли все эти курорты. Уже Железноводск есть, Кисловодск, Ессентуки, императорские курорты. Уже там наш любимый с вами доктор Гаас пишет статьи о пользе минеральных вод. Пятигорск, Горячеводск. И ее родственница, естественно, там помещица. И вот она в поместье к родственнице. Несколько раз надолго вывозит Мишеньку на воду. И действительно помогает. Он себя чувствует гораздо лучше. Помещицу в народе зовут «авангардная помещица». Я так поинтересовался, думаю, почему авангардная? Ну, то есть, связано ли это как-то с современным искусством? Нет. Она была авангардная помещица, потому что жила в авангарде. Прямо на линии, как бы сейчас сказали, боевого соприкосновения с горцами. То есть это юридически наши земли, но это прямо вот очень опасные. Ну, генеральша, муж где-то в войсках, у нее казачьи разъезды прямо в ее поместье. Заодно и охраняли, она им жилье давала. Рассказывали, что когда ночью набат бьет, она просыпалась. Что случилось? Пожар? Нет, барыня, чеченцы напали. Она: ой, слава тебе, Господи, отобьются. Переворачивалась и засыпала. Крепкие нервы. Ну и в самих Тарханах, это сейчас Пенза, провинция. Не место красит человека, а человек место. Имение Тарханы у бабушки Лермонтова было центром светской жизни. Туда постоянно приезжали все. Она организовывала там карточные турниры какие-то. Все местные помещики тусовались, музыкальные вечера. Денис Давыдов, лучший друг, и тоже там заезжал постоянно. Мишеньке про войну рассказывал. Ну как после этого было ему не написать Бородино? Не стать гусаром. Жизнь кипела. И вот получает Лермонтов хорошее домашнее образование. Бабушка решает, что проехать в Москву, продолжать обучение. Он сдает, естественно, экзамен сразу в 4-й класс, потому что хорошо подготовлен. И он поступает в благородный пансион при Московском университете. Это что-то типа на тот момент Царскосельского лицея, только в Москве. Проживание с пансионом, элитная школа, очень дорогая, бабушке ничего не жалко, она снимает дом здесь на Арбате, на Малой Молчановке, по-моему. Кстати, дом этот сохранился. Может быть, кто-то из вас не был, сходить. Это один из музеев Лермонтова. И Лермонтов там живет. Бабушка его из рук не выпускает, никакого пансиона. Занятия закончились, домой. Мы тебя отвозим. Утром привезем обратно. Церковь здесь рядом, они ходят. Чудом сохранилась в начале Нового Арбата. Называется Симеона Столпника на Поварской. И Гоголь был ее прихожанином, и Победоносцев там венчался. Известный брак, самый неравный, графа Шереметьева, да-да-да, с Прасковьей Жемчуговой, там же. То есть вот чудом церковь сохранилась, слава Богу. Лето они проводят в усадьбе Середнякова, это сейчас прямо под Москвой, кстати, замечательная усадьба. Один из самых положительных примеров того, как усадьба сохраняется частными усилиями. Она находится в аренде у ассоциации «Лермонтовское наследие», которое возглавляет по боковой линии один из потомков родственников Лермонтова, так его зовут, Михаил Юрьевич Лермонтов. Там музей Лермонтова, там музей Столыпина. Потому что, опять же, это же все родственники. То есть усадьба принадлежала вдове генерала Дмитрия Столыпина. Дмитрий Столыпин – это, соответственно, брат бабушки, генерал. Вдове принадлежала усадьба, опять же, родственные связи. Ну, где лето проводить? В Москве душно. В усадьбе. Пока Лермонтов учился в московском этом элитном пансионе, вот он ездил в усадьбу. Потом она перешла это наследство сыну генерала Столыпина, Аркадию Дмитриевичу. А, соответственно, наш Петр Аркадьевич Столыпин, его сын. И он тоже там жил летом. То есть вот они в одном доме жили, Столыпин и Лермонтов, только с шагом в поколение. В пансионе учились Грибоедов, Ермолов, Жуковский, братья Милютины. То есть это на самом деле престижная, дорогая, элитная школа. Лермонтов учится хорошо. Он вообще, где бы ни учился, везде самый умный. Самый начитанный, это тоже не на пользу, потому что он ощущает себя самым умным, учиться особо не хочет, поэтому по программе. Поскольку пансион при МГУ, при Императорском Московском университете, поступает в университет на нравственно-политическое отделение. Мы помним с вами, да, что когда университет создавался, там было всего три факультета. Философский, юридический и медицинский. От частных факультетов расширили, преобразовали. Вот во время Лермонтова был нравственно-политический факультет, название какое, для подготовки элиты государственных служащих, главным образом. Разные там учились люди. Герцен Огарев в университете одновременно с Лермонтовым. Виссарион Белинский. Ну, Лермонтов, правда, с ними не общался. Это такие разночинцы. У него друзья, наверное, были познатнее. Нравственно-политический факультет, там кафедры богословия, политэкономии, соответственно, философии, права. То есть вот все эти современные факультеты, сегодняшний юрфак, экономфак, философский факультет, они вот считают себя наследниками этого отделения. Проучился Лермонтов там 2 года. Сложный студент приходит на лекцию, в окошко садится, книжку открывает какую-нибудь французскую, демонстративно читает роман. Вот, Лермонтов, чем вы занимаетесь? Читаю интересную книгу. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Ну ладно, спросим вас на экзамене. На экзамене победоносцев отец говорит, отвечайте по билету. Говорит, не буду. Я вам давайте в целом расскажу о предмете. То есть я предметом владею, но на его билет отвечать не хочу. С таким характером бабушкин внучок Лермонтов, хотя он очень умный и получает даже первое время какую-то особую награду за успеваемость. Никому не нравится. С преподавателями отношения у него не очень. Он говорит, что учат плохо и уезжает в Петербург после 2 курса. Тогда в университетах учились не менее 3 лет. 3 года основное обучение, потом можно получить чин, уйти на службу, как Грибоедов. Можно продолжить обучение по магистерской программе, либо докторской программе, ну, примерно как сейчас. Еще там год-два. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург, подает заявление сразу на 3-й курс Петербургского университета. Мы помним с вами, что университет петербургский долгое время не существовал, был большой перерыв его. И он как раз в 1819 году возрожден усилиями графа Уварова. До этого это был главный пединститут. Всего у нас диспут, какой университет первичнее, главнее, московский или питерский. Московский, а на самом деле питерский, да. А некоторые скажут, питерский, а на самом деле московский, да. Питерский по названию, а московский по сути. По сути. Потому что питерский университет не был университетом с точки зрения того, каким должен быть университет. Устав, самоуправление, профессура, кафедры обучения на родном языке. Это ничего не было. Питерский – это крошечное академическое какое-то учебное заведение при Академии наук, которое после смерти Ломоносова вообще закрылось. И не было его многие десятилетия. Вот пока граф Уваров уже на базе пединститута Питерский университет под тем же названием не возобновил. Поэтому у нас всегда говорят, первый в России, раньше писали так, сейчас никто так не пишет, чтобы с питерскими не ссориться. А раньше писали, что первый в России Московский университет основан профессором Петербургского университета Ломоносовым. Поэтому и так можно. Лермонтов подает заявление в Питерский университет, где ему говорят, чего? На 1-й курс давай. Мы вам в зачет эти 2 года не берем. Лермонтов страшно обижен. И говорит, ну все, я в армию. Ну тоже экзамен, все как положено, поступает военное училище, которое называется «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров». Вот тут мы с вами подошли, собственно, к военной теме, главной теме, профессиональной, помимо литературной, в жизни Лермонтова. Лермонтов приезжает короткий срок обучения. Он считает, что он 2 года потратил, поэтому надо как-то побыстрее определяться с высшим образованием. А в этой школе эксклюзивно очень короткий срок обучения. Всего 2 года. Через 2 года тебя выпускают при сдаче экзаменов офицером и сразу в гвардию, потому что это очень дорогая, опять же, элитная военная школа. Школа была создана по инициативе Николая I, тогда еще великого князя Николая Павловича, чтобы вот обеспечить высшее военное образование для молодых людей, уже взрослых, которые уже пропустили то время, когда надо поступать в кадетское училище. Это школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Потом со временем она много раз реорганизовывалась, превратилась в одно из самых элитных в Российской империи Николаевское кавалерийское училище. Это был оплот монархизма. После революции 17-го года, ну, мы помним с вами, февральская революция, заговор генералов, все против царя. Армия быстро присягнула временному правительству. Все ликовали, воздух чепчики бросали. С красными бантами вчерашние генералы, князья и графы ходили. Николаевское кавалерийское училище отказалось присягать временному правительству. Юнкера что-то там тянули. То украли свой штандарт и уехали с ним в Киев. В итоге училище расформировали. А юнкера потом стали костяком Белой армии Деникина. Если мы с вами посмотрим белых генералов, все через одного выпускники Николаевского кавалерийского училища, в которое поступает Лермонтов. У Лермонтова мечта потом по жизни была. Он очень хотел познакомиться, как-то сойтись с Пушкиным. Но целые интриги. Он там пытался через знакомых какой-то организовать вечер, и Пушкина на него позвать. Он хотел показать Пушкину свои стихи, потому что он все время пишет, их чуть-чуть даже публикуется в разных журналах, но он очень стесняется в первое время. А Пушкин его абсолютный идеал. И вот если бы он остался учиться в университете, не уехал в Петербург, он бы прямо там познакомился с Пушкиным. Потому что Лермонтов переехал в Питер в августе, а в начале сентября, в начале учебного года, в Московский университет с лекцией знаменитой приезжает Пушкин. Лекция «Диспутословие о полку Игореве» выступает перед студентами, сокурсниками Лермонтова. Пушкина тогда привозит Уваров как раз. Помните, я в лекции об Уварове об этом рассказывал, когда Уваров заходит в аудиторию и говорит: «Все вы здесь изучаете искусство, а я к вам привез само искусство. Представляю, Пушкин». Тогда они еще дружили. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил, и потом так никогда они и ни разу не виделись и не разговаривали. Лермонтов становится военным. Тут несколько слов о том, что из себя представляла система военного образования в те годы. Это очень важно. Армия тогда не такая, как сейчас. Армия профессиональная. Офицеры служат, пока не уйдут в отставку или, собственно, всю жизнь. Срок службы не ограничен. Солдаты служат в разное время по-разному. Рекруты 30 лет, 25 лет, потом снижали. Ну, по сути, это профессиональные солдаты. Она не такая многочисленная, как сейчас армия, но очень подготовленная. Лермонтов таким образом хочет стать профессиональным офицером. Как готовили офицеров в Российской императорской армии? Как можно было стать офицером? Существовало очень немного учебных заведений. Ну, во-первых, офицеров выпускали кадетские корпуса. Это не то, что сейчас Суворовское училище. Сейчас Суворовское училище – это школа с формой и некими элементами небольшими подготовки к военному образованию. Главным образом – больше дисциплины, больше спорта и пансион. А тогда кадетский корпус – ты идешь туда и уже точно должен стать офицером. Учились долго в кадетских корпусах, до 9 лет. И поступали, начиная от 7 лет и старше. 7, 8, 10 лет. В разные корпуса единой системы не было. Но отучившись эти 8-9 лет в кадетском корпусе, ты выходишь офицером сразу в армию. Находились кадетские корпуса в столицах и в губернских городах. Были, в общем, по численности очень небольшие. Далее. помимо кадетских корпусов, которые аналоги современных военных училищ, только с детства. Военно-сиротский дом – это тоже военное училище, только для сирот, для тех, у кого отец офицер погиб, умер. Дальше. Пажеский корпус – это самое маленькое и самое элитное военное училище. Та же самая созданная новая школа гвардейских подпрапорщиков, куда попал Михаил. Дворянский полк специальный готовит офицеров. Дворянский полк – это как бы ускоренные курсы офицерские. Там не 8-9 лет, не 5, а год-два. Война 812 года, вообще наполеоновские войны показали огромную нехватку офицерского корпуса. Просто, во-первых, офицеров мало, во-вторых, они выбывают естественным путем. Поэтому при крупнейшем кадетском корпусе создали дворянский полк специальный, через который стали массово прогонять молодых людей. Туда можно было уже поступить лет в 15-16 и через год-два выпуститься офицером. Были еще специальные военные училища, артиллерийское, инженерное, топографическое. Были учебные заведения, которые можно было, закончив, тоже пойти в армию, сразу получив звание. Например, Царскосельский лицей. Там были военные предметы. То есть Пушкин мог пойти не по линии МИДа работать. Там и фехтование, верховая езда, основы какого-то военного дела. Да сдал экзамены, как многие его сокурсники, однокашники и поступили. Ну и были еще спецвыпуски инженеров Института путей сообщения, Горного, Лесного института, тоже окончив эти технические вузы, все основанные в основном при Николае. Николай инженер, он большое внимание уделял инженерному техническому образованию, тоже можно было пойти офицером в армию. Но все равно офицеров мало, потому что все эти учебные заведения очень маленькие. Это не современные институты, там какие-то университеты на десятки тысяч студентов. Значит, численность такая, для понимания. Самые большие два кадетских корпуса, первый и второй, 700-800 кадет всего, все годы вместе взятые. Маленькая школа. Военно-сиротский дом 500. Пажеский корпус 170 кадет. Московский кадетский корпус 500. Вот самый большой – это дворянский полк, эти ускоренные курсы, там примерно 2500 кадет. Ну, то есть в год выпускается, по большому счету, на всю страну несколько сотен офицеров всего. Как поступить и кто мог поступить в эти специальные учебные заведения, как Лермонтов? В основном дети дворян. Лазейки были в провинции: Оренбургский кадетский корпус, Сибирский, Бомский кадетский корпус. Детей казаков принимали. Можно было поступить, дети однодворцев как-то могли туда попасть. Но это все лазейки. В основном это кастовое образование, закрытое для детей дворян. Ну, может, ты унтер-офицер, твой отец геройски погиб на войне, и вот тебя примут, этот Омский кадетский корпус. И вот кадетский корпус заканчивали омские генерал Карбышев, Валериан Куйбышев, генерал Мединский такой был, генерал-губернатор Ташкентский из Самарканда. Поэтому так можно было пробиться. Но поскольку, опять же, офицеров не хватало, а армия – это социальный лифт, то главный путь в офицеры для простого человека какой? Не через учебное заведение, а через армию, через долгую успешную службу. Надо понимать, что в те годы между прапорщиком... Прапорщик – это первый офицерский чин. То есть как сейчас младший лейтенант. Сейчас сразу лейтенанта получают после военных училищ. Раньше младшего лейтенанта, вот тогда первый офицерский чин – прапорщик. Ничего обидного, это офицер, знаменосец, прапор. Пропасть между прапорщиком, 14-й разряд в табеле о рангах, и фельдмаршалом была меньше. И преодолеть эту пропасть было легче, чем между солдатом и прапорщиком. Потому что там пропасть непреодолима. Солдаты – это рекруты, в основном крестьяне бывшие, главным образом. А прапорщик сразу давал дворянство. По табели о рангах изначально при Петре сразу потомственное дворянство, первый офицерский чин. Вот выбиться в дворяне – это просто совершить космический карьерный прыжок. постепенно становилось все более и более возможным. Даже тогда, когда дворянство пыталось всячески закрыться, регламентировать себя уже в екатерининские времена и позже. Как это делалось? Следующим образом. В полку открывается вакансия на офицерскую должность. Ну, погиб офицер. Или что-то случилось. Открылась вакансия. Командир полка, был очень четко прописанный порядок. Он не мог там кого угодно на эту должность представить, на офицерскую. Он должен был представить на замещение кого-то из дворян унтер-офицеров. Ну, вот, дворянин мог быть унтер-офицером, просто он не заканчивал военное училище, как-то оказался на унтер-офицерской должности. При этом он должен был прослужить, этот дворянин, в армии не менее 3 лет. Если в полку не оказывалось такого молодого дворянина с выслугой, то командир полка представлял старшего унтер-офицера из недворян. Далее тоже порядок. Сначала из тех недворян, которые дети дворян, но не наследственно, не передаваемые по наследству. Или из мещан, или из духовного сословия. Но если таковых нет, то можно кого-то из крестьян, толкового унтера, из рекрут. Но условие. Этот рекрут должен был отслужить в армии не менее 8 лет. Или, если он совсем-совсем безродный, 12 лет. И можете представить его на замещение офицерской должности. То есть все-таки социальный лифт работал. Потом эти правила менялись, смягчались, особенно во время войн, во время наполеоновских войн, во время войны 812, 13, 14 годов. Огромные потери в офицерском корпусе. Скалозуб говорил, да, полковник. Довольно счастлив я в товарищах моих, то есть то один убудет, то другой. Вакансии все новые открыты во время войны, можно продвигаться, вакансии открыты. Так вакансии были открыты офицерские, в том числе и для простых солдат, поэтому были случаи массовые, когда даже в гвардейских полках офицеров нет, гвардии, и вчерашний крестьянин, рекрут, ну, служил там несколько лет, он зарекомендовал себя и его назначали на офицерскую должность с последующим присвоением офицерского звания в гвардии. Можете себе представить. Ну, были еще там разные категории. Однодворцы, которым было проще тоже стать офицером. Казачество там тоже было попроще. В итоге, в конце концов, примерно к середине 19 века половина офицерского корпуса – это из недворян. Это вот прорвались, пробились. Поэтому не надо думать, что там был один нобилитет. Конечно, нет. Ну и обязательно несколько слов о литературе, которую можно было бы порекомендовать, чтобы получше узнать о времени Лермонтова, о той эпохе. Я собрал здесь несколько книжек. Попрошу, чтобы вывели обложки на экран, потому что это будет интересно всем, кто интересуется всерьез лермонтоведением. В первую очередь, Лермонтовская энциклопедия, издание Академии наук СССР 1981 года. Как я вам говорил, немногие удостаиваются персональных энциклопедий. В Лермонтовской энциклопедии все очень-очень подробно. Серия «ЖЗЛ» Виктор Афанасьев. Можно рекомендовать в качестве весьма увлекательного чтения. Пересказывать не буду, но обратите внимание на саму фигуру автора. Афанасьев – известный литературовед, автор книг о поэтах Жуковском, Рылееве, Батюшкове, Языкове, то есть специалист. Специалист в этом времени. Под старость принял монашеский постриг. Стал писать по теме православия. И вот похоронен в Оптиной пустыне. Еще одна интересная книга Лермонтов «Воспоминаниях современников». Вы знаете, я люблю читать воспоминания современников, потому что всегда хочется надеяться, что, собственно, это и есть правда. Воспоминания подобраны любопытные. Той самой Сушковой. Я сознательно в лекции не говорил о женщинах, их у Лермонтова было немало, отношения с ними были разные, сложные, и все это сильно влияло на его жизнь. Вообще Лермонтов и женщина – это тема для отдельных исследований. Мы все-таки о Лермонтове как офицере, главным образом. Так вот, воспоминания той самой возлюбленной, позже брошенной им Сушковой, воспоминания его родственника Шангирея, Ивана Тургенева, нашего выдающегося писателя, он видел Лермонтова несколько раз. Интересное оставил описание от этих встреч, как он встречал Лермонтова на балах, на светских приемах. Тургенев увидел Лермонтова, стоявшего на балу где-то в углу. Он не улыбался, был очень сумрачен, и к нему постоянно, безочередно все подходили. Лермонтов был знаменитостью уже тогда в рамках светского Петербурга. О чем-то его спрашивали, дотрагивались до него, задавали какие-то вопросы. Лермонтов делал вид, что отвечал, делал вид, что улыбался. Глаза его совершенно не улыбались и как будто смотрели сквозь своих собеседников. Это было, наверное, менее чем за год до его гибели. Мемуары всегда обладают той привлекательностью, что кажутся нам достоверными, но не стоит забывать, что никто не врет более чем очевидец. Князь Васильчиков, кстати, тот самый, который был возможным секундантом на дуэли Лермонтова, оставил подробные воспоминания. Родственник одного из самых прославленных хозяев этой усадьбы, где находится музей военной формы. Вот что пишет князь Васильчиков. В Лермонтове было два человека. Один добродушный для небольшого кружка ближайших друзей и для тех немногих, к которым он имел особенное уважение. Другой заносчивый и задорный для всех прочих. Ираклий Андронников, наш прославленный лермонтовед, получил за книгу о Лермонтове государственную премию СССР, 67-й год, по материалам, собранным самим автором в архивах, музеях и библиотеках. Ну и, наконец, последнее, наверное, Владимир Захаров, «Загадки дуэли», изданный не так давно, уже в начале 21 века. Владимир Захаров тоже человек, как написано в предисловии, десятки лет проведший в лермонтоведении, вообще страшное слово. Вот как описывается дуэль Лермонтова. Впрочем, не буду вам цитировать, лучше прочитайте версию того, как проходила дуэль Лермонтова. Несметное количество. Реконструкцию, как это могло выглядеть, на мой взгляд, я как раз расскажу вам в продолжении нашей сегодняшней встречи. И список наш будет неполным, если мы не упомянем и большое исследование, подготовленное очень дальним боковым потомком рода Лермонтовых, но потрясающим энтузиастом истории рода Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, да, тем самым, который из музея усадьбы Середнякова под Москвой. Его исследование называется «Лермонты» или «Лермонты».

Герасимова был этот. Шагановке ищевой среди солдат этого полка нижних чинов был и будущий герой Великой Отечественной, награжденный 2 орденами Ленина и 6 боевыми орденами Красного Знамени генерал Анатолий Муратов. Ну, эта слава пришла к нему уже позже, в 40-е. Летом 34-го в рамках реформы обмундирования Кавказского корпуса было предложено сделать акцент на местный этнический стиль, и поэтому в полку ввели форму вот с кавказскими элементами. Ярким примером стали вот эти так называемые газыри. Когда-то это были патронташи, куда вставлялись готовые снаряженные патроны, такие специальные кармашки. Потом практическая функция патронташи была утрачена, но сохранилась как элемент парадной формы. Была, кстати, у нижегородских драгун в парадном варианте формы аж до революции 17 года. Надо сказать, что у солдат они были, конечно, попроще такие кожаные, а у офицеров и у Лермонтова в том числе это были произведения национального декоративно-прикладного искусства. Изготавливались газыри из серебра, украшались какой-то чернью, традиционными кавказскими орнаментами. В общем, именно с такими газырями на офицерском мундире Нижегородского драгунского полка и изобразил сам себя на известном акварельном автопортрете Мишель Лермонтов в 1837 году. Ну, надо сказать, что царь невольно оказал ему услугу, потому что, в общем, на Кавказе природа невероятная, какие-то другие совсем отношения, другие люди, оторваны от пустоты столичной жизни. Талант его совершенно по-другому развернулся, и большинство своих прекрасных произведений, которые впоследствии принесут славу ему великого поэта, будут рождены как раз на Кавказе. Ну, к слову сказать, и ссылка у него была там на самом деле недолгой. Полк его был расквартирован не на передовой, а в Тифлисе, точнее говоря, в Цинандале, хорошее место. Лермонтов должен был поехать туда. Но он очень хотел пораньше вырваться, поэтому написал заявление, чтобы его все-таки отправили в какую-то часть, которая ведет боевые действия. Ему очень хотелось пораньше вступить в бой, отличиться и заслужить прощение, вернуться опять в Петербург. Он рассчитывал, что вот как раз участие в боевых действиях вернется. Но боевых действий никаких не было в этот момент. Поэтому главным образом Лермонтов сопровождал какие-то караваны, выполнял поручения, куда-то ездил, ни в одной стычке с горцами, по воспоминаниям, не участвовал в эту свою первую так называемую ссылку. При этом, конечно, характер Лермонтова столичный, на Кавказе развернулся по полной программе, неуживчивый. Ну, такой маленький эпизод. Вот где-то он там едет в Георгиевск или из Георгиевска с 3 спутниками, офицерами, ну, в одной этой не телеге, в фургоне дорожном. Пока ехали, так поссорился со всеми 3, что всех 3 вызвал на дуэль. Или они его вызвали. Приехали, тройная дуэль. Стали искать секундантов, но, слава богу, как-то сейчас секунданты сказали, что... Да, причем все в один день, как Д'Артаньян подряд. Но секунданты оказались людьми нормальными, сказали, что это будет смертоубийство, так нельзя. Поэтому дуэль, так, слава богу, не состоялась. Ну, блядь, проехался с попутчиками. И вот он поступает в этот Нижегородский полк, один из самых прославленных полков русской армии. Это единственный полк, который собрал, хоть и не гвардейский, который собрал в своей истории все существующие коллективные награды. То есть все знамена, все серебряные трубы, все георгиевские ленты на знамена, все эмблемы. То есть это 10-кратный краснознаменный полк. Уже император Александр II, который говорил, ну, я не знаю, чем вас еще наградить, нижегородцы, за очередные победы. Я лично сам зачисляю себя в списке полка. Вот я, император, буду вашим навечно зачисленным. После смерти Александра II также в списке полка был зачислен Александр III до смерти. Затем цесаревич Николай II был назначен шефом этого нижегородского полка, а великий князь царевич Алексей последний, он тоже будет в списках этого полка. То есть это совсем непростой полк. Он все войны прошел. Он, вот как он сформировался при Петре I, был сразу отправлен под Нарву. Вот от Нарвы во всех войнах. Брал Хельсинки,

0: Гельсингфорс, 7-летнюю войну, там Берлин, ну, в общем, везде-везде. На Кавказе воевал, при Ларге, Кагуле, ну, везде. И вот там оказался Лермонтов. Бабушка стала хлопотать, бегать по кабинетам, по родственникам. Месяцев 4-5 Лермонтов вращается. Кавказа переводят в другой полк, еще не столичный, но уже гвардейский. Гродненский гвардии, гусарский полк. Лермонтов из Кавказа привез много стихов. Его как-то вообще природа невероятно трогала. Вот горцы ему нравились очень как народ, как вот характер. Не надо искать в этом отношении у Лермонтова каких-то, знаете, подтекстов. Вообще очень, на Кавказе очень любят и ценят Лермонтова. Мне рассказывали, не знаю, насколько правда, что в 90-е годы, когда сложные были, мягко говоря, в Чечне, была ситуация, вот на той части Чечни, которую контролировали федералы в 90-е годы, когда проходили какие-то выборы, например, на избирательных участках, чей вешали портрет? Думаете, Ельцина? Нет? Лермонтова. Объединяющая фигура. Уважают и те, очень ценят. Помните, знаменитая колыбельная Лермонтова, помните? Колыбельная мать-казачка терская поет колыбельную своему младенцу. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Ну, дальше потом. «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Обидного ничего. В лексике того времени злой чечен — это не то, что у него характер злой. Добрый чечен или добрый татарин — это тот, который присягнул царю. А злой чечен, злой татарин — это те, которые пока еще незамеренные, как тогда называли, неподвластные царской власти. «Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой, сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки бою. Поедешь ты на войну, и дам тебе на дорогу образок святой. Ты его, молясь о Богу, ставь перед собой. Да, готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою».
1: Прислушались к лермонтовскому ритму? Ничего не напоминает? «Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Ну и так далее. Проходит поколение защитников Родины. Проходят столетия, ведь ничего не меняется. Таков Лермонтов.
0: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Ну вот, ничего не меняется. Вот такой был Лермонтов, а ему тут 22 года всего-навсего, когда он это пишет. Лермонтов – прапорщик Нижегородского полка, то есть младший лейтенант. Такие были все русские офицеры. Такого был еще один младший лейтенант. Мы сегодня отмечаем 100 лет со дня его рождения. Младший лейтенант Юрий Бондарев. Юрий Бондарев награжден многими был премиями, орденами. Но в 90-е годы он ведь не принял ничего, что происходило со страной после ее распада. От ордена отказался. Публично. Когда его награждал, по-моему, Борис Николаевич. Писал, что мы живем во время без больших идей, без нравственности. Мы живем в безвременье. Наша так называемая свобода – это свобода плевка в свое прошлое. А значит, в настоящее и будущее, святое, неприкосновенное, чистое. Младший лейтенант Лермонтов, наверное, тоже подписался бы под этими словами. Мы с вами подошли к самой интересной части, тому, как Лермонтов вернется в Петербург. Начнется одна дуэль, потом вторая дуэль. Сколько мифов вокруг этого всего, сколько теорий заговоров. Но об этом мы давайте поговорим в следующий раз, потому что иначе будет очень скомкано, а там столько интересного, я это как-то комкать не хочу. Хорошо? Ну вот так вот. Спасибо вам большое за внимание.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

отличий от всех остальных. Правда, каждый отдельный членик здесь – это отдельный организм. То есть это как бы такой конвейер из очень упростившихся плоских червей. К середине червя они становятся половозрелыми, размножаются. К концу червя превращаются просто в такие мешочки, набитые яйцами. А затем, следующий слайд, пожалуйста. Отрываются, ну, вместе с тем, что не переварилось, выходят из своего основного хозяина. Понятно, что все это происходило в основном хозяине, раз они размножались половым путем. Дальше хотелось бы сказать, что эти членики, проглотиды, ползут, куда глаза глядят, но глаз-то у них как раз нету никаких, поэтому они просто куда-нибудь ползут, ну, чтобы увеличить зону разброса яиц. Дохнут, их оболочки высыхают, они трескаются, рассыпаются. Дальше их обычно съедает промежуточный хозяин. Ну, здесь промежуточными хозяевами чаще всего выступают травоядные. Коровы все-таки траву не моют перед тем, как едят. У них в организме из яиц выходят личинки. Они протыкают их кишечник. Они очень маленькие. Попадают в их кровеносную систему, разносятся ей и оседают, ну, обычно где-то в мышцах. Превращаются там тоже в такие, ну, более-менее шаровидные покоящиеся стадии, которые называются финны. Ну, а дальше, если человек или другой хищник или падальщик съел плохо прожаренное мясо, он становится основным хозяином. Ну, в данном случае бычьего цепня. Здесь, правда, к сожалению, ну, стать основным хозяином, как мы поняли, такого паразита, неприятно, но не то чтобы очень смертельно, обычно, хотя есть исключения. А вот стать промежуточным значительно хуже. Чтобы не стать промежуточным хозяином каких-нибудь ленточных червей, очень важно мыть руки перед едой. Потому что именно так обычно их яйца и попадают в тело человека. Ну, самое главное, что здесь можно увидеть. Можно увидеть, что вообще плоские черви – это удивительно разнообразная группа организмов. Среди них есть как и яркие, во всех смыслах этого слова, свободно живущие представители, ресничные черви, которые обитают и в пресных водах, и в морях, и даже на суше, ну, так и жутковатые паразиты, представители классов сосальщики и ленточные черви. Бояться их не стоит, но помнить об их существовании совершенно точно надо. Давайте, наверное, вопросы. Чем отличаются плоские черви от кольчатых? Примерно всем. Мы обязательно будем говорить про кольчатых. Строение плоского червя на строение кольчатого, ну, похоже некоторыми органами, но в основном они вообще полностью всем отличаются. Так, ну вот я вижу вопрос: морской огурец – это ресничный червь? Нет. Морской огурец или кукумария – это представитель типа иглокожие. Класс галатурии – это совершенно другие существа. Это существа, которые, как ни странно, достаточно близки к нам, к хордовым, к позвоночным. Мы про них тоже будем говорить, существа интересные, но это не ресничные черви, конечно же. Так, зачем ресничным червям такая яркая окраска? Ну, яркая окраска всем организмам нужна обычно для решения трех задач. Первая задача – это продемонстрировать всем, что ты очень опасный, очень ядовитый, тебя не надо есть. Ну, или, если ты не очень опасный и не очень ядовитый, просто сказать: смотрите, я очень ярко окрашен, вдруг я очень опасный и очень ядовитый. Не стоит меня пробовать. Второе, зачем, может быть, нужна яркая окраска? Это для того, чтобы спрятаться. Ну, может возникнуть вопрос, а как яркая окраска поможет, чтобы спрятаться? Вопрос, где прячешься. Если в коралловом рифе, где все очень пестрое, яркое и вообще прям вырвиглазное такое по цветам, то там яркая окраска как раз очень вполне себе помогает. Ну и третье, это может помогать

организмам понимать, что они относятся к одному виду или, наоборот, к разным видам. В случае с плоскими червями, с ресничными червями, которые живут, вот если мы говорим про ярко окрашенных, то это в основном морские ресничные черви, у них в основном это именно возможность спрятаться, ну, где-нибудь на коралловом рифе. Для наземных, ну, скорее все-таки отпугивающие, хотя там тоже есть разные варианты. А ресничный червь может быть всех цветов радуги. Ну, если мы говорим о морских ресничных червях, то да, пожалуй, вот так навскидку могу вспомнить представителей, которые так или иначе имеют пятна всех цветов радуги. Ну, не на одном черве, разумеется, а вот так у них диапазон окрасок очень широкий. А много ли коров заражены печёночным сосальщиком? Много. Но дальше все зависит от того, насколько за этим следят. Потому что, как мы поняли, чтобы корова заразилась печёночным сосальщиком, она должна съесть вот эту цисту, ну, шарик покоящийся. А этот шарик может находиться только на травинке, торчащей из воды. Ну, потому что промежуточные стадии живут в воде и паразитируют на водных организмах. А поэтому, да, если не следить за состоянием пастбищ, то может случиться, что коровы будут в значительной части заражены. И одно дело, если у коровы в печени там условно 1-2 таких сосальщика, другое дело, если их там много, в общем, тут все не очень хорошо. Но здесь важно понимать вот что, что внутри коровы печёночные сосальщики размножаются, но они просто откладывают яйца, и яйца выходят. То есть в корове столько сосальщиков, сколько в нее попало вот этих цист. Поэтому это распространено вообще, если не следить за домашними животными, они будут очень сильно заражены разными паразитами, как и дикие животные. Но если следить, то, в общем, понимая, как работают жизненные циклы паразитов, можно обезопасить максимально домашних животных. Можно ли есть сырую говяжью печень? Мы с вами сейчас поговорили про, ну, буквально нескольких паразитов. А на самом деле разнообразие паразитов, что сосальщиков, что ленточных червей, оно огромно. При поедании сырых частей тела животных всегда есть риск заразиться различными ленточными червями. Поэтому тут правило очень простое. Если вы знаете точно, что мясо прошло или какая-то другая часть тела животного прошла соответствующий санитарный контроль, то есть были проведены исследования, есть там личинки, нет там личинок, то, ну, никто не запрещает вам в хорошем проверенном месте или от проверенного какого-то производителя есть, например, стейк с кровью или тартар. Почему бы нет? А вот абы где такое делать не стоит. И это касается всех частей животных, поэтому из только что забитого барана где-нибудь, в общем, в сельской местности, которого точно не проверяли на наличие различных паразитов в мясе, шашлык, например, я бы не стал делать. Потому что при приготовлении шашлыка совершенно не факт, что внутренняя часть мяса хорошо приготовится. Да и вообще, честно скажу, чтобы избавиться от, ну, например, вот тех же самых фин, это покоящиеся промежуточные стадии бычьего цепня, например. Чтобы избавиться от фин в мясе, его нужно очень долго варить. Просто сварить, может быть, вообще недостаточно. Поэтому мясо лучше, в принципе, употреблять там, где оно точно проверено.
Ну, вот если оно попадает на прилавки в магазинах в городов, то, по идее, оно должно быть все проверенным. Так, не понимаю, как работает эволюция. Жарко облысел, темно, атрофировались глаза. Но как насекомые понимают, что надо быть похожими на веточку? Как работает эволюция? Эволюция работает многогранно. У нас постоянно какие-то вопросы про эволюцию всплывают. Наверное, надо будет просто отдельно поговорить про эволюцию, потому что я могу на этот вопрос ответить. Но сначала нужно ввести целый набор терминов, слов. И важно, чтобы мы с вами понимали их одинаково, потому что иначе может возникнуть некоторое недопонимание. А так в целом эволюция работает. Бывают ли ядовитые плоские черви? Скажем так. Я не уверен, что детально изучался этот вопрос. Здесь еще важно понимать, что ядовитость бывает разная. Ядовитость бывает в плане того, что вы потрогали организм, и он вас укусил, или слизь на его теле была ядовитая, или он в вас что-нибудь еще воткнул и ввел яд. Бывает ядовитость в плане того, что вы съели и отравились. Плоских червей, которые бы как-то негативно воздействовали на человека при прикосновении, скорее нет, хотя, что касается морских, лучше все равно не трогайте. Нет гарантий, что, в общем, про них, про всех точно, что их всех потрогали и проверили. И с наземными тоже вообще, повторюсь, в целом тропических наземных плоских червей трогать можно, но лучше взять себе за правило, если вы оказались в тропическом лесу, ничего ярко окрашенного, просто не трогайте. А насчет ядовитости при поедании, не знаю, плоских червей обычно не едят. Свободно живущих с паразитами, к сожалению, невольно иногда получается. Не могли бы вы побольше рассказать об экзотических паразитах человека среди плоских червей? Да, мог бы, но это, безусловно, тема просто отдельного рассказа. Опять же, если это интересно, мы можем про это поговорить просто отдельно. Например, есть такой удивительный и одновременно, к сожалению, очень опасный паразит, как шистосома, циркарии которого, подвижные с хвостиком, промежуточные стадии в воде, активно ищут свою жертву и прям вбуравливаются в кожу. Поэтому, если вы оказались где-нибудь в тропиках, лучше в небольшие тухлые прудики, да и даже в крупные стоячие водоемы пресноводные, ни ноги, ни руки и другие части тела тоже не погружать голыми, да лучше и в одежде тоже не погружать. Есть аписторх. К сожалению, даже в России достаточно распространенный паразит, тоже с очень интересным жизненным циклом. Но, в общем, наверное, если это интересно, можем просто отдельно посвятить этому рассказ. Как узнать, есть ли в тебе эти нехорошие ребята? Все зависит от конкретного паразита. Дело в том, что, как мы с вами поняли, например, взрослые стадии ленточных червей, они живут в кишечнике. Соответственно, симптомы у человека, который является носителем, они будут так или иначе сопряжены с пищеварением. Если стать промежуточным хозяином ленточных червей, такой, например, есть... Я про него специально не рассказывал, потому что это максимально жуткая зверюга, эхинококк. Для человека опасно стать не окончательным хозяином эхинококка, который буквально 2-3-сантиметровый,
Ну, там тоже есть вот этот сколикс, тоже вот эти членики проглотиды, но всего там не метр, как у бычьего цепня, а 2-3 сантиметра. А вот промежуточные стадии у него очень жуткие, могут оседать в разных частях тела и вызывать, соответственно, нарушение их работы. В общем, жуть полная. Что касается сосальщиков, то там вообще все бывает по-разному. Если у человека шистосомы, они в крови. Это одни симптомы. То есть, они живут в крови. А если у человека аписторх, про которого тоже сейчас скользко упомянули, там другие симптомы. В общем, симптомы могут быть очень-очень-очень разными. Поэтому самое главное – это в общих чертах представлять жизненные циклы паразитов и понимать, как минимизировать вероятность встречи с ними. Так. А через одного промежуточного хозяина могут пройти несколько червей? Да, почему бы нет? Но я отвечаю, почему бы нет, но это недостаточно изученный вопрос. Есть вообще очень интересные, тоже непонятные данные относительно того, как взаимодействуют разные паразиты внутри тела одного, например, окончательного хозяина. Тут вообще в чем проблема? В том, что очень сложно изучать взаимодействие между собой этих паразитов, когда они внутри организма, потому что нужно, чтобы организм был живым. Как только мы организм вскрываем, он умер. Мы достаем паразитических червей и смотрим на них. Но изучить их поведение внутри очень сложно. Это действительно сложный вопрос, просто, ну, потому что не очень очевидно, понятно, как этим заниматься. То есть надо, чтобы организм, надо изучать это в живом организме. А поскольку это все происходит в глубине организма, ну, то это достаточно сложно. А какие черви самые разнообразные, каких больше всего видов? Мы обязательно будем говорить про представителей того типа организмов червеобразной формы тела, у которых больше всего видов. Это не плоские черви, мы про это будем говорить. Так, скажите, пожалуйста, а кольчатые черви могут, как плоские, размножаться фрагментацией? Ну, здесь мы вообще не затронули очень важный момент. Мы его немножко просто оставили на потом. Про то, что у плоских червей очень высокие способности к регенерации. Если какого-нибудь пресноводного плоского ресничного червя разрезать пополам, у нас получится два червя. Однако, но тут не надо путать размножение фрагментации. Это когда специально организм отделяет от себя точно таких же клонов, и размножение такое невольное, когда организм разрезали пополам. Вот у кольчатых червей, у многощетинковых кольчатых червей, мы про это будем говорить, встречается такой вариант размножения, когда они фактически отделяют от себя новые особи, получается такой паровозик из особи. У плоских червей вот такого именно в таком виде обычно не встречается, но бывают разные варианты. Наверное, мы просто тоже отдельно как-нибудь поговорим про размножение, чтобы сейчас не запутать. Чем обусловлен выбор именно этих червей в школьной программе? Ну, во-первых, среди них много паразитов, в том числе паразитов человека и его домашних животных. Поэтому, как мы уже поняли, общие представления об их жизненных циклах могут сохранить вам здоровье и жизнь, да, и вообще много кому. Ну и плюс ко всему, плоские черви – это один из крупных типов с планом строения, который является как бы очень наглядным. То есть это организмы, у которых впервые появляется голова, но, например, еще не сквозная пищеварительная система. Рот есть, анального отверстия нету. Поэтому это и просто
с точки зрения знакомства с разнообразием типов животных интересные представители, и с практической, к сожалению, точки зрения. Так, а являются ли испанские танцовщицы родственниками червей? Я честно могу сказать, что мне вот словосочетание «испанские танцовщицы» вот, пожалуй, не очень понимаю, о ком идет речь. Испанские танцовщицы или... Подождите, мне... Есть испанский, кажется... Ну, просто здесь вообще как бы проблема в том, что есть такие обычные названия русскоязычные, которыми зоологи не всегда пользуются. Наверное, мне кажется, может быть, речь идет об испанском танцоре. Об испанском танцоре. Есть такое существо, которое, кажется, называют испанский танцор, но это голожаберный моллюск. Это моллюск. Да, вот просто испанскую танцовщицу я не вспоминаю такого беспозвоночного. Испанский танцор, ну, есть моллюск, которого так называют. Это очень интересная группа моллюсков, голожаберные моллюски. Мы про них будем отдельно говорить. К червям они не относятся. Но вообще, в целом, все организмы друг другу родственники, потому что внутри царства животные, так или иначе, есть, ну, как мы говорили в прошлый раз, общие предки, от которых происходят вообще все. Зачем наземным червям такая бритовидная голова? Вопрос хороший. Ну, в первую очередь... с большой вероятностью, просто для того, чтобы увеличить вот площадь того участка. Мы уже говорили в прошлый раз, что голова нужна организмам, которые ищут еду, которые выбирают, куда им ползти. Органы чувств плоских червей, конечно, сконцентрированы на голове, но... будем честны, уступают органам чувств последующих типов и в дальности действия. И самое главное, что органы чувств плоских червей ориентированы все-таки на водный образ жизни. То есть большинство представителей класса ресничные черви, то есть свободно живущих плоских червей, это водные организмы. Соответственно, в наземной среде они испытывают... ряд неудобств, ну и в первую очередь они испытывают неудобства с обонянием, ну, потому что исходно их органы химического чувства, фактически обонятельные, рассчитаны на взаимодействие с водой. Поэтому с большой вероятностью, ну, такая вот серповидная форма головы просто позволяет им большую поверхность пространства сразу ощупывать, облизывать, обнюхивать и, соответственно, понимать, в какой стороне, скорее всего, еда находится, если они ее ищут на ощупь. Как отрастают вот эти будущие жители ленточных червей? Наверное, ну, то есть имеется в виду здесь, каким образом отрастают членики ленточного червя. Мы обсудили, что ленточный червь состоит из головки, сколикса, от которого отделяются постоянно новые членики, которые называются проглоттиды. Ну, они просто формируются и отделяются. Собственно, и это один из вариантов, причем достаточно распространенный даже у животных, размножения, когда просто организм, ну, как бы отпочковывает от себя новый. Таким образом, получается, что ленточный червь – это такой как бы конвейер из отдельных червячков. Но действительно, давайте про размножение, наверное, мы как-нибудь тогда просто отдельно поговорим. Какими паразитами плоскими червями можно заразиться в средней полосе России? Ну, например, можно подцепить печёночного сосальщика, в принципе.
если есть какую-нибудь непомытую травинку съесть, выросшую рядом с водоемом. Можно столкнуться, ну, в средней полосе России со значительно меньшей вероятностью, а вот чем севернее, тем вероятность больше, с описторхом. С ним можно столкнуться, если употреблять в пищу сырую рыбу. Сосальщики одного вида выбирают как промежуточного хозяина только улиток или могут кого-то еще. Вопрос интересный. Дело в том, что обычно жизненный цикл, и это потрясающе, жизненный цикл паразитов, он рассчитан довольно четко на определенных организмов. Причем есть паразиты, промежуточные стадии которых могут существовать только в определенных существах. Ну, например, тот же вот описторх, которого я упомянул, у него одна из промежуточных стадий может жить не просто только в улитке, а только в улитке специального рода, который так и называется описторхофорус, носитель описторха. Форос в переводе с греческого «нести». Так вот, бывают существа, промежуточными хозяевами которых могут становиться, ну, чуть более разнообразные существа. То есть это очень сильно зависит от конкретного сосальщика. А присоски сосальщиков расположены на том же конце тела, что и рот, или нет? Да, значит, у сосальщиков две присоски. Одна из них ближе к центру, другая ближе к передней части тела. Ну, как я уже упомянул, головой ее назвать, конечно, формально можно, но... И вот именно в переднюю присоску открывается как раз рот. То есть он прямо находится, собственно, в центре этой присоски. Так. Мутации – это плохо? В смысле адаптации к окружающей среде? И почему существуют мутации, не приносящие пользу? Это опять вопрос про эволюцию. Я вынужден, к сожалению, мне не жалко абсолютно, я счастлив был бы про это поговорить, но вот я, к сожалению, вынужден еще раз повториться, что для того, чтобы рассматривать эволюционные вопросы, надо отдельный для этого рассказ выделить, чтобы сначала ввести, то есть определиться, что такое мутации, что такое естественный отбор, что такое приспособленность. Эти слова нам сначала нужно обсудить, потому что самая большая проблема с разговорами и обсуждением эволюции, с разговорами об эволюции, это то, что очень часто специалисты, которые занимаются эволюцией, вкладывают одни значения в слова, а слушатель может... Как бы это же слова, которые используются в обычной речи, вкладывает немножко другие значения. И в итоге получается путаница, недопонимание, и, в общем, все не так поняли и только больше запутались. Ну, мы можем просто отдельно поговорить про эволюцию. Так. Могут ли быть паразиты в мясе курицы? Честно могу сказать, навскидку мне ничего не приходит, но чем ближе к тропикам, тем разнообразие паразитов, ну, на самом деле больше. Поэтому нет ли кого-то среди тропических, кто мог бы в курице, не знаю, честно могу сказать. Но, скажем так, в средней полосе России, ну, скорее нет. Так, каковы первые симптомы появления в организме человека бычьего цепня? Ну, симптомы, проблемы с пищеварением. Самые разные. Дальше это может проявляться по-разному, в зависимости от особенностей организма человека. Но обычно, в общем, проблемы с пищеварением, наверное, мы не будем в них сейчас углубляться. Потому что это тоже все такие уже жутковатые пойдут вещи. Так. Иммунитет коровы или другая система защиты могут избавить ее от червей?
Вообще, взаимодействие иммунитета и многоклеточных паразитов, ну, таких как плоские черви, например, тоже отдельная, интереснейшая тема. Если не вдаваться в подробности работы нашей иммунной системы, защитной системы нашего организма, там есть типы клеток, которые...

лягушкам, чтобы их на общих пляжах. Ну, если отвечать на вопрос вообще, что можно подхватить в морской воде, много всего можно подхватить в морской воде. Чем понятно, что как бы, у людей есть болезни, которые так или иначе передаются от человека к человеку, и чем больше концентрации людей в одном месте, тем больше вероятность, что что-нибудь кому-нибудь допередастся. А если мы говорим про паразитов, то тут интересно. Вообще существует расхожее мнение, что вот в пресной воде много паразитов, которые так или иначе могут в своем жизненном цикле спокойно отнестись к включению туда человека. То есть, что поедая пресноводную рыбу или купаясь в пресной воде, можно подцепить достаточно много всего. А про морских организмов очень часто говорят, что да там вообще нет паразитов, которые могут в человеке паразитировать. Это не совсем так. Ну, вообще понятно, что в процессе эволюции вот эти жизненные циклы паразитов формируются, исходя из тех существ, с которыми они могут столкнуться. Человек большую часть, ну, по крайней мере, как скорее всего мы сейчас себе это представляем, своей эволюционной истории, жил все-таки не на побережье, а жил, соответственно, где-нибудь в глуби континента. Поэтому паразитов, которые были бы ориентированы на человека как своего промежуточного или окончательного хозяина, в море все-таки скорее нет. Но есть те, кто достаточно широко относится к понятию, к тому, в общем, группе существ, которые могут стать его хозяевами. Есть, например, круглые черви, которые могут, ну, в общем, точно для которых известно, что они обычно паразитируют в морских организмах, но могут встречаться у людей тоже. Это вот анизокиды, например, вызывающие анизокидоз. Это редко, но бывает. То есть, отвечая на этот вопрос так более коротко, можно сказать, что в основном, в общем, вероятность подхватить что-то из морской воды в плане паразитов или при поедании сырых морепродуктов, если вы обращали внимание, вот в японской кухне все там суши, сашими, роллы и так далее, они часто используют сырые продукты, сырую рыбу, сырых там моллюсков, но это все морские организмы. И это достаточно важно. То есть в основном для человека морские существа в этом плане безопасны и для поедания, и для взаимодействия, но не на 100% бывают некоторые исключения. Я думаю, мы про них тогда просто поговорим, когда это в основном касается скорее круглых червей. Мы про них в следующий раз поговорим. Какие паразиты могут передаться от пингвина к человеку? Мне хочется ответить, что из внутренних, если мы говорим не про паразитов, там кожи и так далее, а из внутренних паразитов скорее никакие, но я честно могу сказать, что не берусь сказать, что я вот сходу восстановлю в памяти всех многоклеточных паразитов, которые могут внутри пингвина быть, поэтому вот однозначно не скажу. Но вообще скорее никакие, хотя окончательным хозяином цепни может быть только человек. Но если мы говорим про бычьего цепня, то окончательным хозяином бычьего цепня может быть любой хищник или падальщик. Обычно промежуточным хозяином становится травоядное, ну, потому что травоядные, как такая газонокосилка, едят все-все-все-все-все, что находится, все, что растет на земле, вместе с частичками почвы и вместе, соответственно, с большим количеством яиц бычьего цепня. У них в мышцах образуются вот эти покоящиеся стадии финны. Ну, а дальше кто-то должен съесть это травоядное, либо убив его, либо после смерти. И это, в принципе, ну, может быть практически любой хищник или

Всем доброе утро, с вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвиновском музее. А сегодня я хотела бы рассказать вам о новости, которая недавно вышла в журнале Nature Ecology and Evolution, то есть это подразделение того самого Nature. Антропологи попадают туда не так часто, как хотелось бы, однако с какой-то периодичностью все-таки наши исследования там встречаются. Это исследование посвящено южноафриканским пещерам, датировки находок в которых составляют около 2 миллионов лет. Это интересный период в истории нашей планеты вообще и в нашей с вами эволюции в частности. Наверняка вы знаете, что не все древние обезьяны, даже прямоходящие, не все древние люди являются нашими предками. Что дерево эволюции потому и дерево, что очень многие веточки заканчиваются тупиками. Они каким-то образом обрываются по тем или иным причинам. Южная Африка 2 миллиона лет назад – это регион, в котором достаточно интенсивно менялся климат. А вообще по планете климат меняется как глобально, так и локально в тех или иных местах. И 2 миллиона лет назад, от 2 до 1,5 в Южной Африке были довольно-таки стремительные климатические изменения, которые, в принципе, отслеживают не антропологи, отслеживают их геологи, разные геоморфологи, палеонтологи, кстати, очень интенсивно отслеживают, потому что по тому, какой состав фауны был в том или ином месте, какие кости мы находим, можно предполагать и какие регионы обитания были здесь распространены в то или иное время. И это важный источник информации, иногда ключевой, потому что восстанавливать климат древних каких-то мест на Земле тяжело. То есть это не очевидно достаточно, не такая нетривиальная задача, непростая. И фауна ученым в этом очень помогает. Так вот, в принципе, исследования в Южной Африке ведутся очень давно. Первый австралопитек в 1924 году был найден именно в Южной Африке. И в каменоломне отнесен профессор по имени Раймонд Дарт. Это был детеныш, который называют Бэйби Стаунга. На нем еще не было понятно, что это прямоходящие обезьяны, что это наш потенциальный предок. О нем тогда много спорили, вот почти 100 лет назад. Это не было такими понятными установленными фактами, какими они являются сейчас. К сожалению, данных еще было недостаточно. Но находки австралопитеков из этих мест тогда посыпались. Само слово австралопитек переводится австралис южный, питекус обезьяны. То есть вообще изначально ученые предполагали, что, возможно, это были обезьяны из Южной Африки. Потом оказалось, что нет. Их много и в Восточной Африке, и, скорее всего, они вообще по всему континенту более-менее в разные периоды встречались. Хотя мы пока не по всему континенту их находим, честно говоря. Южная Африка цена тем, что уже в 1938 году была сделана находка в местечке Сварткранс, недалеко от Йоханнесбурга, собственно, столицы современной Южноафриканской республики, в которой были найдены сотни останков австралопитеков, но они были очень специфические. К этому моменту уже было известно, сколько-то австралопитеков предковой для нас группы, грацильных, маленьких, изящных и нежных. А в Сварткрансе были найдены массивные австралопитеки, которых выделили в отдельный род. И сейчас этих австралопитеков называют парантропы. Парантропус бойсий и робустус. На самом деле видов иногда выделяют больше. Эти два кажутся мне достаточно уверенными, чтобы о них говорить в этом ролике. Но эта пещера, естественно, не единственная. Да, исследования черепов из Сварткранса заставили ученых предположить, что у этих животных, двуногих, строго прямоходящих, преимущественно саванных, скорее всего, был распространен половой диморфизм. Потому что черепа хорошо категоризируются на две группы, поменьше и с одними чертами строения лица и мозга, и покрупнее и с другими чертами строения лица или морды и мозга. И это позволило ученым предположить, что у этого вида, как у горилл, как у орангутанов или у павианов, есть половой диморфизм. Самцы и самки отличаются внешне так сильно, что мы по черепам их можем различать. Исследование, которое вышло в ноябре этого года, подвергает сомнению эту концепцию, что у массивных австралопитеков, которых выделяют сейчас в отдельный род, был половой диморфизм. Дело в том, что была исследована пещера, система пещер, которая называется Дремолин. Там тоже, на самом деле, находки делаются с 90-х годов, но недавно были сделаны находки ценные, во-первых, тем, что они довольно-таки цельные, не очень фрагментарные, и, во-вторых, тем, что они древние, им как раз около 2 миллионов лет. Сваркранс помоложе. Там в Сваркрансе много разных слоев, и у них разные датировки, от 1,7 миллионов лет до иногда 1,1 миллиона лет выделяют. Но в целом те находки, которые касаются массивных австралопитеков, они ближе к 1,5-1,7 миллионам лет назад. А пещера Дремолин, там находки более древние, соответственно, ближе к 2 миллионам лет назад, хотя тоже эти датировки, они предварительные. Любая находка антропологическая, ей дается много датировок, то есть иногда ее датируют саму, часто датируют, если позволяют, какие-то минералы или почву, находящуюся рядом с ней, иногда датируют по фауне, то есть датировок нужно много, и они проверяют друг друга, потому что предметы технически могут менять слои, это не такая простая задача, она на самом деле нетривиальная. Но, тем не менее, порядок мы себе представляем, что Дремолин старше, чем Сварткранс, который мы нашли уже, с находками Сварткранса ученые работают давно, с Дремолином относительно недавно. И находки Дремолина показывают, что черепа самцов оттуда
заметно отличаются по размеру. Они все равно крупнее, чем у самок. Легкий полидиморфизм у нас все-таки есть, но они гораздо мельче, чем те, кто жил там через 200-300 тысяч лет в Сварткрансе. Это не очень далеко разнесенные друг от друга популяции. Они как по времени, ну, в эволюционном масштабе, там, 300 тысяч лет – это не очень большая цифра, так и географически не очень далеко друг от друга удалены. При этом разница между популяциями, которые обитали в том и другом месте, она довольно-таки значительная. У них есть общие признаки, и ученые склонны считать, пока нет никаких разногласий среди антропологов, насчет того, что это все один вид. Это все прямоходящие приматы, преимущественно саванные, строго растительноядные, то, какие у них зубы крупные, какие жевательные гребни на черепе, которым крепятся мощные жевательные мышцы, изношенность зубов, потертость на них. Все это говорит о том, что это строго растительноядные животные. И, судя по всему, в период быстрых климатических изменений, которые, в принципе, обычно стимулируют видообразование, на массивных австралопитеках это тоже сказалось. И сейчас вопрос не в том, был ли полидиморфизм, а насколько, ну, вопрос, насколько он был велик, во-первых, и насколько он в разных популяциях хорошо прослеживался. И также, когда он появился. Потому что, может быть, довольно-таки долгое время, вот до 2 миллионов лет назад, вот там примерно 3,5 до 2, массивные австралопитеки вообще не имели такого же большого полидиморфизма. И он появился у них достаточно поздно, в ответ на экологические изменения. И вскоре после этого случилось довольно радикальное вымирание этой группы. И, собственно, в этот момент, там 1,7 миллионов лет назад, на Земле уже есть люди прямоходящие, вид Homo erectus, который в Южную Африку вроде как не заходил и жил севернее заметно, наоборот, расселялся по планете, там, до Манисии, Грузии и дальше в сторону Азии. Вот. Но при этом уже есть более прогрессивный вид, и ключевое отличие которого, то есть если у нас массивные австралопитеки – это огромные челюсти и маленькие мозги, то прямоходящий человек наоборот – относительно маленькие челюсти по меркам древних людей и относительно большие мозги. То есть у нас с вами такие две эволюционные стратегии, которые… Не факт, что между собой пересекались, но одна оказалась выигрышной и привела к появлению со временем кроманьонцев современного человека, а другая – проигрышной, и зашла в тупик. Массивные австралопитеки по себе никаких потомков не оставили. То есть следы их жизнедеятельности мы находим, кости мы находим. Вот, но, судя по всему, это такой путь специализации, который заканчивается рано или поздно вымиранием. В самых разных группах животных мы это видим, наших своих предков это тоже касается. Исследование это ценно, в частности, тем, как вы знаете, я не только обычно рассказываю о том, что какая-то вышла новость, но еще упоминаю, почему она ценная, почему я выбрала ее для того, чтобы рассказать ее в нашей рубрике. Ценно оно для антропологов методически тем, что не очень понятно часто, где выделять виды, где проходят границы между видами. Об этом вы знаете и из моего сериала про виды людей, надеюсь, что знаете. Кто не знает, посмотрите, пожалуйста, полезно. Даже на кафедре антропологии его смотрят, иногда студентам рекомендуют. Вот. Но с этим вообще трудно, в принципе, с тем, как выделять виды у древних животных. Иногда и у современных это бывает проблема, во-первых. Для древних это вообще очень сложно, для наших предков еще сложнее, потому что, может быть, ты видишь какую-то индивидуальную изменчивость или внутрипопуляционную, а может быть, уже видового уровня. И нужно накопить много достаточно данных, чтобы прийти к выводу, отдельно это вид или нет. И вот исследователи, которые выполнили этот проект, они как раз говорят о том, что исследование видового разнообразия массивных австралопитеков или подвидового, оно позволяет нам постепенно собрать такие методические данные, сколько надо анатомических особенностей, каких, какая должна быть разница, чтобы мы могли говорить о наличии новых видов. Ну и также интересны всегда темпы видообразования. То есть насколько быстро климат вынуждает людей, и не только людей, животных тоже, но в случае антропологов нас интересуют люди, изменяться и давать начало новым каким-то видам. Вот, в случае с парантропами это пример такого достаточно стремительного изменения, которое любопытно, конечно, само по себе. И интересно, были ли у него какие-то дублирующие варианты в нашей с вами эволюции, параллельные, скажем так, того же прямоходящего человека, например. Это та новость, которую я хотела сегодня рассказать. У меня еще на самом деле есть две рекламных новости, еще я должна ответить на вопросы под прошлым роликом, постараться. Вообще очень много было вопросов про исследования про собак. К нескольким комментариям я его приложила. Пожалуйста, если у вас правда высокий интерес, вы его найдете, во-первых. И, во-вторых, принципиально это сводится... Тут был такой хороший комментарий. Моя коллега Яна Шкляльская в комментариях спросила, правда ли, что собак-волки, которые в брови домиком, имели больше шансов на одомашнивание. Да, исследование принципиально про это. Про то, что искусственный отбор собак на ранних этапах, он во многом сводился к тому, чтобы отобрать наиболее ювенильные формы. Любопытные, привязчивые,
хорошо коммуницирующие, не такие озабоченные иерархии, как взрослые животные и так далее. То есть на этот отбор был. Но правда в том, что у людей внутри вида тоже такой отбор был, что мы одомашнивали собак примерно так же, как одомашнивали себя. Что на самом деле это процессы, во-первых, связаны, во-вторых, мы делаем ну, более-менее одно и то же с этими животными. Еще один, ну, много достаточно вопросов, посвящены моему страху перед желной. Вот. Я так понимаю, что смеются над ним те, кто желну либо никогда не видел сам, либо не видел, что она делает с деревьями, когда пытается добыть себе насекомых из-под коры. Рекомендую ознакомиться и посмотреть. Может быть, мои эмоции станут немножко вам понятней. Хороший вопрос. Хотелось бы узнать, насколько повлиял гендерный отбор внутри вида человека на наш современный облик, регион, где он максимально заметен. Вообще до некоторой степени повлиял, но в земледельческих культурах преимущественно. То есть у нас больше различаются между собой представители тех культур, которые давно занимались земледелием, еще там не до конца из этого состояния вышли, скажем так. Вот то, что сейчас происходит, все эти процессы урбанизации, ну, современная жизнь, она позволяет нам, если вдруг мы просуществуем еще там 10 тысяч лет, это очень оптимистичный прогноз, но допустим, а наоборот, прийти к какому-то сглаживанию различий. То есть популяция, наверное, продолжит быть разнообразной достаточно, в этом наша сила, вот, потому что мы разные по своим габаритам, там, способностям разным и так далее. Вот. Но принципиально, если мы обратимся к обществам охотников-собирателей, более эгалитарным, более равноправным, чем расслоенные земледельческие какие-то культуры, то мы, в общем, там, такого как бы гендерного отбора, если это можно так сказать, вообще не будет, гендеров будет достаточно много вот, разных, потому что сильно, ну, в общем, это на самом деле тема для отдельного ролика, но принципиально, если кто-то думает, что это только сейчас появилось такое разнообразие, кто, кого называть он, кого называть она, кого они, нет, это с людьми очень давно существует в человеческих культурах, вот, и человеческое самоопределение уже довольно-таки давно представляет собой, ну, в общем, не очень биологический, довольно сложный вопрос. Вот, самоопределение. Антропологу понятно, какого пола перед ним человек, но какого гендера нужно спрашивать у него самого, и это уже давно, на самом деле, с нами. Вот. Ну а что касается тех культур, где было земледелие, амбары, вожди, жрецы, армия, расслоение, там мы, конечно, ну, видим, что власть сфокусирована в руках у физически более сильного и более краткоживущего пола, и это действительно сказывается на том, ну, как бы, какие признаки будут отбираться. Долгое время сказывалось. Начиная с там, позднего Ренессанса, эпохи Просвещения, уже никаких мы с таких явных следов этого отбора видеть не будем, потому что другие соображения часто людьми действовали. Но на цель-то просто хотел отметить, что вопрос очень хороший, на цель заслуживает отдельного большого ролика, по большому счету. А, да, много достаточно вопросов рассказать о кошках и об их одомашнивании. Кто считает, что кошки одомашненные, тот заблуждается, конечно, потому что они, ну, одомашнены весьма условно, мало кто из них умеет соблюдать какие-либо правила общежития, никто из них совершенно не имеет нормальную коммуникацию, иерархию и так далее, это просто тщеславные, самовлюбленные животные, которые вас используют. Вот. И были шутки про то, что, может быть, это кошки одомашнили людей. Ребят, может быть, это кошки одомашнили людей. Я как антрополог некомпетентно высказываться, но, в общем, предполагаю, что скорее не нас, чем мы их. Да, есть вопросы, кстати, про вылезание зубов мудрости, дескать, насколько я хорошо эволюционировал. На частных примерах такие вопросы не задаются. Обычно смотрим средние по популяции. В среднем популяции человека на Земле, хотя она и разнородная, есть тенденция к тому, чтобы от третьих маляров избавиться. Вот. У частных вариантов они могут вылезать из нормальной сети челюсти. Ни о какой-то особенной примитивности не говорит, просто, ну, в общем, характеристика одного человека не очень важна. Здесь важно, что происходит на планете в целом. Так, да, и вот, кстати, хороший вопрос про билеты на лекцию. Вот я сейчас сразу и тогда порекламирую, что в этот четверг, 10 декабря, наш музей проводит лекцию совместно с Институтом археологии Российской академии наук. Лектором будет доктор исторических наук Мария Борисовна Медникова. Это очень крутой антрополог с очень интересной темой исследования. Она занимается трепанациями и разными другими хирургическими вмешательствами в тело человека, что мы по костям об этом знаем. Вопросов об этом всегда ко мне миллион. Я в этом не спец. Я, конечно, кое-что знаю, но не так много, как она. Билеты стоят 150 рублей. Ссылку мы положим под ролик. Я очень вам советую. Лекция будет онлайн. Естественно, то, что в музей прийти нельзя. В музее сидят только сотрудники и работают по мере сил. Вот. Вот, лекция будет онлайн. Я ее буду модерировать. Я буду очень рада вас всех там видеть. Я знаю, что несколько подписчиков в прошлый раз пришли. Некоторых из них я знаю лично. И большое спасибо вам за поддержку. Вот. Но на самом деле новых тоже буду рада видеть. Всегда приятно посмотреть своими глазами. В общем, с кем ты общаешься, когда отвечаешь на вопросы потом в ролике в утреннем отборе. Вторая вещь, которую я должна прорекламировать. Вот первую. Первая – это у нас вещь такая относительно свежая. Лекции в музее бывают не очень часто. Вот. Хотелось бы видеть на них больше людей, чем сейчас есть.
Но, тем не менее, мы стараемся держать высокий класс лекций. Это пока приоритетная задача по сравнению с тем, чтобы набрать побольше людей. Однако поддержка не помешает. Вторая вещь, которую нужно прорекламировать, это то, что многие мероприятия Дарвиновского музея мы записываем. Конкретно эти лекции, к сожалению, записаны не будут. Такова договоренность с нашим институтом археологии. Вот, на них нужно, ну, нужно прийти. Если хочешь иметь доступ к этой информации, то от этого специалиста, только в таком втором формате. Но многие мероприятия, которые мы проводим, мы записываем и выкладываем их на канале, который называется Дарвиновский клуб. Он пока совсем маленький, там вообще пока подписчиков особо нет. Вот, но если вас интересует жизнь музея, не только вот такие новостные ролики по каким-то узким темам, а в принципе жизнь музея, что мы проводим, чем занимаемся, вот, вы можете подписаться и тоже с этими роликами ознакомиться, если будет такое желание. Большое спасибо, что послушали новость и некоторые рекламные аспекты. Надеюсь увидеть вас, кого-то из вас, в этот четверг на лекции. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Если я все еще не ответила, повторите лишний раз, он будет не лишний, рано или поздно я отвечу. Многие вопросы дублируются в комментариях. Вот я, как сегодня отвечала, часто целые блоки вопросов, люди много раз спрашивают там, про домашние кошек или про свои зубы мудрости. Вот. Это удобно, когда вопросы повторяются, сразу чувствуешь, что охватило большой пласт. Вот. Но если у вас какие-то особенные вопросы, задавайте их тоже. Вот. Я некоторых подписчиков запоминаю со временем. Вот. И рано или поздно, когда музей откроют, у нас появятся какие-то активности для тех, кто участвует в жизни канала. Вот. Будем разыгрывать всякие там классные книжки с пометками, кружки с картинками, ну и вообще, в общем, придумаем много разных движух. Ну, не говоря уже о том, что в музее выставки никуда не прекратятся, мы будем показывать новые экспонаты, в общем, которые заслуживают часто внимания. Большое спасибо всем за внимание. Вас сегодня разбудил Казадой и Елена Сударикова. Оставайтесь с нами на канале, смотрите.

Южноафриканские вопросы. Я до этого сказала Южная Африка или Южная Америка? Я сейчас что-то потерялась. Надеюсь, что я сказала про Африку. То, что Африка. Вот это проблема утреннего отбора, конечно. Ладно. Доброе утро. С вами рубрика

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну, как тебе? Спорим, я куплю ее за 1 рубль? А? Не веришь? Смотри. Беру бесплатную карту Озонбанка, оплачиваю где угодно, коплю и покупаю всего за 1 рубль. А себе возьму умную колонку за 1 рубль.
2: Несомненно.
3: Платите картой Озонбанка в любых магазинах, кафе или онлайн и выиграете путешествия на Мальдивы и другие призы.
1: Или можно получать кэшбэк до 25% рублями.
4: Земля нагреется из-за темной энергии. Световые паруса помогут нам долететь до других звезд. Разгадана тайна появления каналов и озер на Марсе. Я астроном Владимир Сурдин. Это «Неземной подкаст». Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вы хотите помочь продвижению научного знания, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Недавно журналисты написали удивительную новость. Оказалось, что группа китайских астрофизиков уверяет, что наличие темного вещества Dark Matter нагреет нашу планету. Давайте разберемся. Первая новость довольно точно показывает суть работы теоретика. Дело в том, что наблюдатель или экспериментатор делают то, что принесет им уже надежные экспериментальные или наблюдательные данные. А теоретик ищет разные варианты того, что природа могла бы создать. Есть такая присказка у физиков. В природе существует все, что не запрещено фундаментальными законами. Это правда так. Фундаментальные – это самые надежные. Закон сохранения энергии, закон сохранения момента вращения, или, как точнее говорить, момента импульса и так далее. Мы считаем их фундаментальными, потому что нарушить их ни один процесс не может. Но на самом деле иногда приходится корректировать и эти фундаментальные законы. Так вот, теоретик пытается придумать для природы такие ситуации, такие невероятные, но не противоречащие фундаментальным законам природы явления, которые могли бы произойти, и придумать, как бы их можно было наблюдать. Так вот, попалась нам на глаза такая интересная статья. Группа китайских астрофизиков попробовала новый метод выявления темной материи найти. Ну, вы знаете, физики уже не первое десятилетие ищут эту самую dark matter, темную материю. Точнее говоря, темное вещество. Все мы знаем, что это вещество. Просто какого оно типа, никто не может понять. Физики не могут создать прибор, который бы реагировал на это темное вещество. А астрономы смогли. Ну, впрочем, мы не создавали этот прибор. Галактика была создана еще до нас. Наблюдая движение звезд в галактике или движение галактик друг относительно друга, мы понимаем, что действует какое-то мощное притяжение, объяснить которое наличием обычного вещества не удается. Надо что-то еще более массивное в природе иметь, чтобы это взаимодействие объяснить. Темного вещества раз это в 5 больше, чем обычного, вот этого нашего обычного барионного, как мы его называем, протонов, нейтронов, электронов. Но в чем оно сосредоточено, в какой форме вещества, мы не знаем. Физики работают в лаборатории, астрономы в масштабах галактики. И тут группа китайских астрофизиков говорит, а давайте подумаем о планетах. А не могут ли нам планеты дать какой-то способ почувствовать наличие этого темного вещества? Как-то вот как оно может проявить себя на масштабах планет? Ну как? Это ведь практически не взаимодействующее с обычным веществом темное вещество. Оно пролетает через все. Через меня, через вас, через эту комнату, даже через планету Земля. Но чуть-чуть оно все-таки должно взаимодействовать. Потому что если совсем не взаимодействует, мы его никогда не откроем. И вот китайские астрофизики решили посмотреть, если частицы темного вещества пронизывают планеты и немножечко застревают, немножечко взаимодействуют с веществом планет, то что будет? Выделяться тепло. любое взаимодействие, любой удар, любое соударение частиц приводит к тому, что часть их кинетической энергии приходит в тепло. И вот они решили использовать планеты, и нашу Землю, и планеты-гиганты типа Юпитера, и экзопланеты, которых уже довольно много открыто, как индикаторы наличия темного вещества, как некие такие гигантские приборы размером с целую планету. Но ведь тепло-то выделяется в недрах планеты не только потому, что темное вещество их пронизывает. Есть и радиоактивные химические элементы, которые распадаются там и греют. Есть Солнце, которое снаружи греет любую планету. В общем, много есть причин, по которым планета выделяет из своих недр тепло. Вы удивитесь, даже присутствие Луны рядом с Землей тоже приводит к нагреву нашей планеты. Довольно слабому, но приводит. И вот аккуратно рассмотрев все эффекты, астрофизики сказали: да, должен быть эффект, но на современном уровне исследования планет, на уровне тех приборов, которые могут это позволить, на уровне тех знаний о том, как ведет себя Солнце, как выделяет оно тепло, как ведут себя радиоактивные элементы в недрах планет, пока этот метод не работает. Либо надо улучшать наши знания о Солнце, о планетах, о радиоактивных элементах, о приливном влиянии Луны и Солнца на Землю, и тогда, может быть, слабый эффект темного вещества мы заметим. Пока это только теоретическая возможность. На практике ее применить пока не удастся. Но хорошо, отложим это в копилку теоретических находок и будем ждать того момента, когда сумеем использовать этот метод. В конце концов, физики 30 лет не могли почувствовать своими приборами наличие такой слабо уловимой частицы, как нейтрино. Но работали, убирали все второстепенные эффекты, и сегодня нейтринные детекторы – это надежный метод изучения и ядерных процессов, и далеких галактических процессов, и недр Солнца, а скоро и недр других звезд мы научимся это делать. Так что нейтрино стало нормальным рабочим инструментом для астрофизики и физиков. Я надеюсь, что и планетная лаборатория для ловли темных частиц тоже когда-нибудь будет в арсенале астрофизиков. Так что же с нагревом нашей планеты? Нагреет ее темное вещество? Нагреет. Но настолько слабо, что выделить этот эффект на фоне других пока не удается. Вы, наверное, слышали фразу Сергея Королева, что в космос будут летать по профсоюзным путевкам. Да уж точно видели новости о продаже билетов на коммерческие суборбитальные полеты. Конечно, космические путешествия все еще недоступны для большинства жителей нашей планеты. Но согласитесь, уже гораздо ближе, чем во времена Королева. Когда-то и владение личным автомобилем было чем-то за гранью фантастики, а сейчас его могут позволить себе многие. Если вы в поиске новой машины, то знайте, выгодные предложения от дилеров собраны на Авито Авто. Поскольку там размещаются официальные представители, цены удается поймать очень доступные, плюс приятные бонусы, такие как каска, аксессуары и даже шины в подарок. В удобном интерфейсе вы можете легко отфильтровать автомобили по параметрам, сравнить предложения и выбрать оптимальный вариант. Экономьте время и силы на подборе новой машины. Покупайте новый автомобиль с выгодой на Авито Авто. Ссылка в описании. Наконец-то произошел прорыв в создании световых парусов для космических зондов. Это одна из моих любимых тем, потому что я искренне верю, что этот проект когда-нибудь будет воплощен в реальность. О чем же идет речь? Речь идет о межзвездных путешествиях. Дело в том, что современные ракеты на химическом топливе, которые позволили нам облететь все планеты Солнечной системы, к сожалению, медленно движутся. Например, полет к ближайшей звезде, где мы уже точно знаем, есть планета, экзопланета, займет более 10 тысяч лет на современной ракете. Ну, понятно, что так летать по галактике нельзя. Так вот, в 2016 году выходец из МГУ Юрий Мильнер и его коллеги предложили новый проект. По-английски он называется Breakthrough Prize Foundation. Это целая серия некоторых прорывных технологий, которые предполагается в ближайшие десятилетия освоить для того, чтобы летать в межзвездном пространстве, принимать сигналы внеземных цивилизаций, в общем, сделать шаг вперед к братьям по разуму и вообще на просторы галактики. В одном из этих проектов, StarShot, речь идет о создании микроскопического межзвездного аппарата, буквально меньше наперстка. Сам космический зонд, в котором будут упакованы и компьютеры, и система наведения, и система связи с Землей, и система изучения космического пространства, все это будет весить 1 грамм. Разогнать микроскопический зонд до четверти от скорости света поможет маленький световой парус. Это аналог солнечного паруса, но, к сожалению, мощности солнечного света для этого недостаточно. На парус будет направлен луч, сгенерированный целой батареей мощных лазеров. Мощность этого луча – гигаватты, и падать он будет на клочок ткани размером всего в несколько квадратных метров. Понятно, что если этот световой парус не отразит обратно весь падающий на него поток света, то он просто моментально испарится от поглощенного тепла. Значит, нужно придумать очень легкий материал, обладающий свойствами идеального зеркала. Такое покрытие мы часто видим на линзах фотоаппаратов, называемого просветлением. Это очень тоненькая многослойная интерференционная пленка. Но, к сожалению, ее нужно наносить на довольно прочное основание, иначе она не будет работать. Современные такие пленки весят довольно много, а по проекту Мильнера целых 10 квадратных метров этой пленки должны весить не более 1 грамма. Вот тут инженеры уже занялись серьезной работой по созданию подложки для этой пленки. Они пошли путем радиоастрономов. Вы удивитесь, но радиоастрономы давно уже придумали, как создавать огромного размера, десятки, иногда сотни метров диаметром антенны радиотелескопов, при этом не утяжеляя их. Ну, представьте, если такая гигантская антенна будет иметь сплошную поверхность. Во-первых, она будет очень тяжелой, а во-вторых, это будет огромный парус, на который ветер надавит и вырвет эту антенну с корнем из Земли. Поэтому радиоастрономы давно уже делают антенну на основе каркаса легкого, обтянутого металлической сеточкой. Оказывается, если очко этой сетки меньше размера длины волны, то радиоволна не пройдет через сетку, а будет воспринимать ее как сплошную металлическую поверхность и отразиться обратно. Этим же путем пошли создатели новой пленки для отражающего зеркала межзвездных зондов. Они решили

0: Лазеры должны быть, это МИСИС.
1: Не сказано о том, что он начал.
2: Светлана Анатольевна, будет ли востребована эта лекция? Мало того, что человек хочет опубликовать, нужно ли это кому-нибудь?
3: Добрый день. Мне действительно отрадно заметить, во-первых, что вот такие лекции весьма и весьма востребованы. Кроме того, я хочу сказать, что у нас в школе непосредственно реализуется в какой-то мере эта программа.
2: Это гуманитарная школа?
3: Нет, у нас Ломоносовская школа широкого профиля. Мы используем такой метод интеллект, технологию интеллект, вот, которая развивает различные интеллектуальные способности учащихся. Вместе с тем, я могу сказать вполне определенно, что если говорить о риторике, то здесь ни в коем случае нельзя обойтись без тех знаний, которые мы даем действительно в разных областях науки. То есть риторика, как мы понимаем, да, это воплощение, это выражение мыслей наших. И мы вводим...
2: Вопрос для меня и для зрителей. Свод ли это правил? Или это свод... Ну, как артиста можно учить, но если в нем нету вдохновения, то лицедейство не получается.
3: Я все-таки считаю, что риторика – это действительно искусство слова. Вот мое твердое убеждение. Вот, поэтому что вообще подразумевается под искусством слова? Это прежде всего умение владеть этим самым искусством. А через что это приходит владение? Ну, прежде всего, это умение читать. Умение читать классическую литературу с различными выводами, с различными анализами, с характеристиками литературных героев, их поведения, черт характера и так далее. Вот это развивает любовь к слову, а отсюда развивает искусство умения говорить красиво, правильно, логично, доказывать свою точку зрения и так далее. И я еще раз повторяю, что в нашей школе этот предмет введен, и мы ввели его совершенно не случайно, вводим его с 5 класса, вот у нас в этом году уже в 8 классе. Дети с огромным удовольствием ходят на эти уроки, пишут разнообразные мини-сочинения, составляют какие-то спичи и так далее. Это действительно очень увлекательно, и, кстати, у детей это один из любимых предметов.
2: Светлана Анатольевна, да, Владимир,
1: вот, да. Светлана Александровна, я могу добавить к сказанному Светланой Анатольевной, что она продолжает традиции Цицерона и Кашанского. Светлана Анатольевна сейчас нам говорит о том, что красноречие основывается на образованности, как полагал Кашанский. Красноречие – это не пустая болтовня красивыми словами. Нет. Красноречие основывается на мысли. Более того, чтобы быть красноречивым, надо быть добродетельным человеком. Это уже слова Квинтилиана, основателя теории риторики, первый век нашей эры. А затем Светлана Анатольевна нам повторяет Кашанского, учителя Пушкина, что риторика есть наука о мысли. И говорит о чтении. Вот у Кашанского есть три способа обучения риторике. Чтение, размышление и упражнение. Значит, смотрите, риторика, безусловно, наука, она имеет свои законы. И детям надо давать элементарные советы к тому, каким образом надо хорошо говорить. Прежде всего, надо сказать, что ритор – это честный, ответственный человек, который убеждает аргументированными доводами и своей честной позицией, которую он избрал в жизни.
4: Он был директором всего лишь 3 года. Директором лицея. Но это Царскосельский лицей, конкуренцию которому могли только составить разве что гимназии Аристотеля. Именно там, на окраине древнегреческих Афин, в Ликее, точнее, в его садах, великий философ занимался со своими учениками и закладывал лучшие традиции педагогической науки, кстати, непревзойденные в веках. Вот такую должность принял на себя Василий Федорович Малиновский. Дипломат, издатель, философ и, как оказалось, великий педагог. Несмотря на то, что проект учебного заведения разрабатывал Михаил Спиранский, что создавалось оно под пристальным вниманием самого императора, именно Малиновскому выпала честь и счастье спустить со стапелей, отправить в плавание и твердой рукой вести лицейский корабль. Дней Александровых прекрасное начало. Много надежд связывали с воцарением на престоле императора Александра I, и он старался их оправдать по мере возможностей. Но не забывайте, чем все закончилось. Декабрьским вооруженным восстанием. Но до событий на Сенатской площади оставалось почти 1,5 десятилетия, во время которых расцветал талант Пушкина.

0: Пушкина, и не только. Василий Федорович был одним из самых образованных людей своего времени. Условия для директора необычного и нового дела обязательные, но далеко недостаточные. Хотя бы в параллели ему следует поставить искреннюю веру в высокое предназначение своих питомцев, а их миссия – воплощение в жизнь преобразований на благо России. А теперь от деклараций, которые, естественно, полезны в новом деле, перейдем к конкретике. Обычно заостряют внимание на деловых качествах Малиновского. В кратчайший срок перестроить здание, оснастить его всем необходимым, закупить учебные пособия, книги для библиотеки, мебель для классов и прочее, и прочее. Опять же, полезные хлопоты, но их одних недостаточно. Главное – характер нового директора. А его пришлось проявить в полной мере, когда он добивался и добился права лично подобрать весь педагогический коллектив. Вроде бы разумно, собираются вместе единомышленники, но вспомните главную задачу лицея – подготовку государственных мужей, молодых, но способных взять на себя ответственность за судьбу государства. Могли ли вышестоящие инстанции удержаться от попыток вмешательства? Малиновский выстоял. Нравственные качества преподавателей, их знание предмета, умение донести полезные сведения до воспитанников, наличие печатных трудов – все принималось во внимание. И еще. В лицее должно быть, как в родном доме. Лицеисты – молодые друзья и преподаватели, и директора. Доброжелательность, отсутствие назидательности – мелочь вроде бы. Но чай с пирогами в семье директора почему-то вспоминался лицеистами до старости. Не вкус выпечки, естественно, атмосфера, разговоры, доброжелательные слова друг от друга и взгляды родных глаз. «Войну объявить лицемерию», – сделал запись в записной книжке Василий Федорович. «Ценить выше малое внутреннее добро против великого наружного. Даже уничтожить сие, как полушку против фальшивой серебряной гривны и пятак медный выше фальшивого рубля и червонца. В общем-то, вполне понятные, в чем-то даже прекраснодушные мечты. Но не забывайте, все это на фоне и в обрамлении главного, титанического умственного труда. Ведь именно под его эгидой проходили годы учебы. Не забывайте, поступали дети 10-11 лет. Срок обучения 6 лет. Образование приравнивалось к университетскому. Вот почему программа занятий в наши дни вызывает удивление. На фоне разговоров о загруженности школьников. А выпускники лицея – 16- и 17-летние государственные служащие. В понимании, очищенном от позднейшей бюрократической шелухи казнократства, необоснованных амбиций, пустого карьеризма. Вот почему дело, которое начал и блестяще провел его первый этап Василий Федорович Малиновский, его соратники, его преемники и последователи, с полным правом вписывается в исторические скрижали великой науки России. А его личные научные интересы? Самая известная печатная работа – «Рассуждение о мире и войне». Философское обоснование уничтожения самой возможности возникновения вооруженных конфликтов. И еще – научная записка об освобождении рабов. Краткое описание рабства, формулировка автора, в пользу уничтожения оного. Первый выпуск осветил своим гением Александр Сергеевич Пушкин. Это как бы благословение свыше. Но если приглушена общая картина светом звезды, совершенно не значит, что она не существовала. Александр Горчаков, Модест Корф, лучший по успеваемости, Владимир Вольховский, Федор Матюшкин, Антон Дельвик, Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин – это только первый выпуск. А ведь Царскосельский лицей существовал 33 года, потом переведен в Петербург, где обосновался в приглушенном, не столь блестящем виде. Когда было сведено на нет главное – дух теплоты и взаимопомощи. И до революционных дней, до разгрома красногвардейцами. Одно из неправых их дел. И, кстати, аргументы в споре «революция или переворот» случился в те дни в России. Но вдумайтесь, весьма сложный, более того, трагический период. Хоть и начался он с освободительной войны 12-го года, затем последовало самое страшное – кровавые войны и революция, и параллельно осуществление второй после Аристотеля попытки воплотить в реальность вековую мечту о создании оазиса, где все было подлинным – воспитание, образование, мораль и нравственность, патриотизм, развитие талантов. Попытка эта удалась, и не вина людей, создававших атмосферу интеллектуального великолепия, пусть и на ограниченном пространстве, что провидение недоброжелательно отнеслось к ней. И не удаются с тех пор, не могут похвастаться равнозначными успехами ни массовое образование, ни элитное, ни элитарное, ни платное, ни бесплатное. Времени пришло, но ведь должно оно хоть когда-нибудь прийти.
1: Начало ведь было одно из положений, что совершенно не обязательно вы должны доказывать праведные или разделяемые вами мысли. Вы должны доказывать то, что хотите доказать.
2: Это замечательное ваше высказывание. Я могу прокомментировать следующим образом. Это центр риторики. Вот Юрий Владимирович Рождественский, мой учитель, академик РАО, заслуженный профессор МГУ. Вы тоже профессор МГУ.
1: Так получилось.
2: Юрий Владимирович писал, что главная слабость русского языка состоит в отсутствии риторической этики. Вот обратите внимание. Можно хорошо говорить по-русски, но при этом быть нечестным и безответственным человеком. То есть я владею языком для чего? Для того, чтобы манипулировать вашим сознанием и навязывать вам свои не вполне добросовестные идеи.
1: Целые исторические эпизоды в жизни нашей страны с этим связаны.
2: Как-то. Конечно.
3: Можно мне еще? Вот я знаете, прошу прощения, можно я добавлю?
1: Да,
3: Владимир Иванович, я бы вот хотела как раз, вы тоже затронули такой очень важный вопрос, как понятие риторики и нравственности. Вот наше понятие риторики и нравственности, потому что, мне кажется, действительно, ритор не может быть хорошим ритором, ежели он не обладает высокой моральной планкой. Если он не обладает нравственностью, абсолютно.
1: Да, верно, да.
3: И опять-таки, если мы будем говорить, то понятие интеллигентности, ведь это тоже одно из качеств того же ритора. И поэтому, когда мы на своих уроках литературы вот эти моменты обговариваем, мы, конечно же, в основу кладем именно вот этот вот принцип, что человек действительно, он должен быть доброжелательным, он должен быть высокоморальным, нравственным, он должен быть ответственным. И вот как раз у меня тоже по ходу мысли возникла такая. Вы знаете, мы, не секрет, мы сдаем к сожалению, да, что мы все сначала подводим детей к тому, что изучать русский язык нужно, потому что мы сдаем экзамены. Но я считаю, что вот русский язык нужно изучать не только потому, что есть некий предел, да, который они должны сдать, окончив школу, получив баллы на ЕГЭ и так далее. Но здесь вот еще очень важная мысль в плане того, когда дети задают вопрос, а если моя точка зрения не совпадает с точкой зрения, то есть пишет ребенок сочинение, да, выпускник, и моя точка зрения не совпадает с точки зрения комиссии, которая прочитывает вот это самое сочинение. За свою 30-летнюю педагогическую деятельность я очень часто сталкивалась с такими вопросами, и, в принципе, я отвечала достаточно просто. Если вы сумеете доказать, что ваша точка зрения именно вас убеждает в том, да, в чем вы считаете, ну, правым себя или неправым, вы должны это доказать. Неважно, совпадает она с общепринятой точкой зрения, не совпадает. Вы должны доказать свою позицию. И тогда я думаю, вот, что
2: искусство
3: все получится.
2: Доказывание и есть риторика.
3: Абсолютно
2: Только
3: верно.
2: Надо хорошо понимать, как пишет Аристотель, что доказательство и убеждение, убеждение зависит от характера говорящего. Вы можете мне верить только потому, что я хороший человек. Но сказано, кстати, доверяй, но проверяй. И всякий хороший учитель не без ошибок. От характера слушателей. И существуют такие ораторы, которые как бы человеку угодничают. А человекоугодие является грехом. Желание нравиться людям является грехом. Вот смотрите, как в православной этике об этом сказано. Это значит, что ты прежде всего должен служить истине.
1: Мы говорим о том, что в риторике есть и существо, и форма. и существо, и форма. Так вот, на самом деле, с формами сейчас языковыми происходят и страшные, и интересные, и новые, и совершенно необычные для истории вещи. Появилось, во-первых, клиповое мышление, клиповое изложение мыслей. Вот с этим, наверное, более всего сталкиваются школьные учителя. Я как преподаватель университета тоже с этим сталкиваюсь, но уже с последствиями, очень тяжелыми. Люди не умеют не просто излагать стройно мысли, это раз. Они не умеют их составить внутри себя стройно. Так вот, как связана форма, риторика изложения, и как связана с мышлением самим? Потому что мне не хватает того, что у моих студентов есть умение стройно построить, ассоциативно построить какую-то мысленную конструкцию. Не умею.
3: Здесь, наверное, нужно учитывать не только правильность написания, расстановку знаков препинания и правильное произношение, потому что зачастую все сводится, скажем, вот только к этим трем вещам. А ведь что значит знание русского языка? Это в том числе знание стилей. Это умение отбирать материал, это умение, как вот у нас сейчас есть, да, вот это выборочное мышление. Мы берем что-то основное и отбрасываем менее значимое и так далее. Ведь всему этому как раз и учит наш великий, могучий русский язык. И человек мудр бывает только тогда, когда он много читает, когда он много мыслит, когда он один на один остается с писателем, делает какие-то определенные выводы, анализирует то, что происходит в произведении. И мне кажется, все происходит отсюда. Они, да, смотрят клипы, вот эти какие-то усеченные слова, которые сейчас очень модные, и они не сходят с экранов телевизоров, скажем так, да, в средствах массовой информации и так далее. Они и стараются, дети, мыслить и говорить очень примитивно, извините за такое слово, но на самом деле это так. Поэтому я считаю, что вот наша задача, прежде всего, учителей филологов и преподавателей вузов, да, состоит в том, что мы должны, может быть, не заставлять, а подталкивать детей, студентов к тому, чтобы они могли говорить полно, красиво, логично.
4: Без творческой воли человека жизнь – это шум ветра.
2: Мне кажется, что мы можем о нашем времени сказать, что это сложное и великое время перестройки жизни человечества. Потому что мы присутствуем при технологической революции, а эта технологическая революция сопровождается и колоссальной духовной перестройкой. Но человечество будет счастливо только в том случае, если оно будет основывать все эти перестроечные движения на подлинной культуре, сохранении всего лучшего, всех лучших наработок, которые имело человечество. И в этом смысле мы, конечно, сейчас имеем, с одной стороны, колоссальные возможности получения информации в том же интернете. Но чем опасен интернет? Сейчас каждый человек имеет право высказаться. И к каждому высказыванию еще предполагается толерантное отношение, что, мол, вот человек высказался, и он прав. Так вот, не всякий человек прав, это раз. Человечество в некотором смысле потеряло скромность. А надо учить людей, конечно, и советовать. Если вы хотите хорошо мыслить, если вы хотите быть счастливыми, не торопитесь с вашими высказываниями. Поучитесь, научитесь писать самостоятельно. Вот да. У нас с вами одни проблемы, Всеволод Александрович. Наши студенты для того, чтобы написать курсовую работу, лезут в интернет, и в интернете все находят. Я такую курсовую работу или диплом отвергаю почти вот с самого начала, или изначально сразу говорю человеку, я же вижу, что это не вами написано, мы со Светланой Анатольевной, и вы тоже чувствуете по стилю, что это не его строки. Значит, человек должен писать самостоятельно. И когда человек самостоятельно пишет, много выступает, вот у меня имеется безусловная надежда на то, что большинство моих учеников будут и хорошими специалистами, в том смысле, что они будут хорошими писателями, хорошими ораторами. А язык, вот здесь обращение к представителям технических и биологических профессий, он сопровождает каждого человека. Язык нужен всем, потому что все выражают через слово сущность своей профессии.
1: В одной из недавних передач про биологию упоминалось имя Ричарда Докинза. Вот книга его как раз передо мной лежит. Книга эта называется «Грандиозное, самое грандиозное шоу на Земле». Это книга о биологической эволюции. Но дело вот в чем, что это замечательный биолог и популяризатор науки ввел где-то лет уже 30 назад понятие мем. И даже придумали, что такая наука меметика есть. Ну, будто бы есть, нет такой науки на самом деле, а есть некое мировоззрение. То есть какая была его идея? Ведь, собственно, не обязательно держаться за это слово. Идея была у него такая. Так же, как вирус запускается в пространство людей или животных, которые, или растений, которые он может поразить, то также и какое-то меткое, провокационное, словесное выражение, а это вот в нашем как раз интернет-пространстве сильно развивается, назвал это слово мем. Мем – это словесный вирус, который гуляет по человеческому пространству, зацепляет и размножается. Так вот, на самом деле, мой вопрос вот к чему. С одной стороны, риторика должна удержать в границах, как юриспруденция неразумных граждан государства должна держать в каких-то рамках. Должна ли, вот теперь мой вопрос вам обоим, должна ли риторика держать в рамках, ну, правильного, не просто
2: достойной
1: языка.
2: Достойной речи.
1: Достойной,
2: да,
1: речи, да. Вот так вот, достойного однозначно мышления на самом деле.
3: Да, безусловно.
1: Вот как это сделать?
3: Безусловно. Конечно, риторика должна определять некие рамки, хотя тоже вопрос спорный, я так полагаю, что, может быть, многие не согласятся с этим, да, должны быть определенные рамки. Потому что мы все-таки живем в обществе. Нам нельзя, может быть, слишком действительно вот это доступно, когда выражают мысли свои, слишком легко бросают какие-то выражения и так далее, совершенно не думая о том, каковы будут последствия. А самое главное, какая будет реакция на то, что это произнесено.
2: Сейчас мы живем в основном в сфере устного слова. Вот сейчас устное слово распространилось,
3: да,
2: вследствие,
3: да,
2: распространения,
3: да,
2: телевидения,
3: верно,
2: вследствие того, что мы по мобильной связи общаемся так легко. Мы меньше стали писать, тем более потеряли удовольствие писать хорошей авторучкой. Это вот то ощущение, которое должно быть у каждого и студента, и человека более или менее
1: пишущего. А старшее поколение разучилось.
2: А между тем риторика и определяется как раз как учение об эффективной и влиятельной речи. Вот интересно, что эффективность Юрием Владимировичем Рождественским определялась как результат речи, а влиятельность определялась как результат на долгое время, тот результат, который сохранится. И мы должны очень хорошо понимать, что вот современный безответственный человек, особенно в интернете, он часто вот... Он и ругается, он и вот отметился чем-то в интернете, и пошла какая-то перепалка. И запретить это сейчас у нас нет каких-то юридических законов, да, к сожалению.
1: Владимир Иванович, можно я задам очень конкретный вопрос? И вам, и вам. В принципе, на моей памяти два человека безумно убедительно могли, у них был хороший язык, все. Один из них Дмитрий Иванович Лихачев, которого слушать было одно наслаждение, и он говорил очень убедительно.
2: Да.
1: С другой стороны, Солженицын, конечно, который когда говорил... Устно говорил, я имею в виду. Он тоже говорил очень убедительно. Связана ли убедительность с их природной способностью?
3: Конечно.
1: Или это развито было?
3: Владислав Александрович, я вот как раз с собой взяла одну из любимых книг
2: Дмитрия
3: Сергеевича. Да, «Письма о добром».
1: Прекрасно.
3: Очень люблю эту книгу. С огромным удовольствием открываю и читаю вещи. Поэтому, конечно же, то, что касается и Александра Исаевича Солженицына, и Дмитрия Сергеевича, да, они были очень убедительны. А убедительны они были по очень простой причине. Они были абсолютно убеждены в том, что они говорят. И они были уверены в правоте своих высказываний. Да, иногда это кому-то не нравилось. Да, это критиковалось. Солженицын, мы знаем, за свои произведения даже пострадал, да, проведя такое большое количество времени в лагерях и так далее. Но посмотрите, какова сила убеждений была этих людей, что несмотря на все те препоны, которые ставились тоталитарным государством, да, несмотря на то, что само советское правительство было против таких людей, я индивидуум, я имею право высказать, и моя точка зрения, на мой взгляд, верна. Вот это очень важно. Конечно, они были убеждены в том, что они правы, они были уверены в том, что они говорят, пропагандируют. И я думаю, что это было, ну, я не знаю, неким действительно искусством убеждения.
0: У него было много наград, но среди них особо выделяется вновь учрежденный орден апостола Андрея Первозванного за веру и верность Отечеству. Дмитрий Сергеевич Лихачев стал первым кавалером этого ордена. Его вручали в торжественной обстановке, и глубокий смысл виделся в том, что именно на человека, совесть нации, снизошло благословение апостола, одного из самых почитаемых на Руси. Ученый, литературовед, историк культуры и общественный деятель, академик Российской академии наук, герой социалистического труда – одна сторона медали. Узник соловецких лагерей в 30-е годы прошлого века – другая. То есть ни вершин славы, не избежавшей ни тюрьмы с сумой. Словословием и стенанием могло веять от такого соседства, но не очень-то слышны они. Потому что вершины признания и низины страдания склоняют голову перед главным в личности Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мудрость ума и молодость духа. И здесь не убавить, не прибавить. Он автор, кто-то подсчитал приблизительно, скорее всего, более 40 книг. 500 научных и 600 публицистических трудов. Бесспорно, много. Могло быть еще больше, могло и поменьше. Не это главное. И даже не то, что переведены они на разные языки, внесли значительный вклад в развитие и изучение древнерусской литературы и искусства. Из титанического труда все яственнее проступает и с каждым годом усиливается то, что поставил своей целью активный защитник культуры, пропагандист нравственности и духовности. Он поднял из застойного полубытия древнюю Русь, оживил ее, сделал близкой и дорогой, любимой. Естественно, этого не могло получиться без комплексного всестороннего подхода. Ученый поднимал пласты и размышлял над проблемами общей теории искусства, общественной идеологии, народной поэзии. Касаясь наших истоков, Древней Руси, он писал о ее национальном самосознании, о возникновении литературы и человека в литературе. Занимался творчеством Андрея Рублева и Епифания Премудрого, древней поэтикой. И особое место – слово о полку Игореве, повести временных лет – это вершины. Как известно, небесспорным было их толкование. Дмитрий Сергеевич как бы нашел четкое место жемчужин словотворчества в мозаике литературного процесса, показал их пионерные начала. Русские летописи. Их непроходящую историческую и культурную ценность наука понимала издавна. И в то же время наслоения, туманившие, а порой и искажавшие общую картину, не просто мешали, порой заслоняли главное. Лихачев подвергает серьезному научному пересмотру киевские и новгородские летописи XI-XII веков. Вслед за языковедом Алексеем Александровичем Шахматовым отстаивает мысль о примате сознательных изменений текста летописцами над теми, что сделано непроизвольно, механически. Но одиозная направленность была исправлена. Летописи стали еще авторитетней. Разнообразна и та деятельность академика Лихачева, что называется общественной деятельностью. Борьба за сохранение памятников культуры, бережное отношение к истории, к истокам нации. А общий знаменатель, он есть, и это чтение. Каждый человек обязан, я подчеркиваю, обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии, писал он в своей статье. Любите читать. Это обязанность перед обществом и перед самим собой. Чтение не должно быть случайным. Это расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубокий опыт жизни, делает нас мудрыми. И еще, из завещания Дмитрия Сергеевича Лихачева, не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый драгоценный капитал, каким он обладает – время. Этично ли примерять пожелания, высказанные человечеству, на себя, переносить на собственную личность? Согласитесь, все может быть, всякое случается, и в судьбах причудливо пересекаются закономерное и субъективное, возможность и объективная невозможность самореализации. Жизнь пройти не поле перейти. Дмитрий Сергеевич Лихачев прожил долгую жизнь, почти 93 года, и лично он собственный постулат молитву «Попросту не тратить драгоценного капитала, время» исполнил сполна, с естественностью труженика и величием гения.
2: философ пишет о пяти средствах обучения красноречию. Первое средство – природные дарования, которые делятся на душевные и физические.
3: Физические, вот, да.
2: Позвольте не распространяться, а то буду долго говорить. Второе – наука, знание наук. Наука должна быть вразумительной, порядочной, по порядку даваться,
3: да,
2: и простой.
3: Да.
2: Третье – образцы. Вот здесь нам и нужны Дмитрий Сергеевич Лихачев, Солженицын и наши учителя, с которых мы непременно берем пример. Вот не сомневайтесь в том, что Светлане Анатольевне очень многие

0: учеников. Мы не только для меня, но и для зрителей беседу. Я надеюсь, мы когда-то продолжим наши разговоры о российской словесности, потому что мы совершенно с вами не затронули 20 век.
1: Спасибо вам за это.
2: Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции

0: вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и, может быть, даже узнать что-то новое, что-то интересное. Ну, а сегодня мы еще и побомбим слегка, как мне кажется. Но для начала я представлю второго ведущего, как всегда, это Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! Надеюсь, меня видно и слышно. Собственно, Виталий, я думаю, продолжит.
1: Да, давайте тогда я продолжу. Скажу всем, что понятное дело, что вы знаете, что вы сейчас смотрите на канале «Лаборатория научных видео». Естественно, вы давно этого ждали, ответы на вопросы, которые называются «Постскриптум». И вместе с нами, естественно, Алексей Водовозов. Алексей, приветствую.
3: Приветствую. Напоминаю, мы сегодня вместе с плюшевым зергом, да. Потому что орать придется много по поводу вопросов. Так что мы сегодня вдвоем.
2: Я тут посмотрел, кстати, что 4000 комментариев к видео. 4000.
1: Собственно, 400. По поводу того самого видео, на данный момент видео, которое находится сейчас на канале anthropogenes.ru, которое называется «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров».
3: Видимо, привлекли.
1: Сильно привлекли, да. Как бы набежало примерно 400 тысяч людей, посмотрел это дело, оставило дикое количество комментариев, и далеко не все они адекватны, скажем так. Так что сегодня мы... Ух, отожжем.
2: Очень мягко ты выразился. Ну, короче говоря, там больше, еще раз, больше 400 тысяч просмотров уже и 4 тысячи комментариев, и мы даже решили их не чистить.
1: Ну, там дичь.
2: Просто не удалять. Так, чисто для...
3: Для иллюстрации.
2: Для иллюстрации. Любой может зайти и посмотреть, что такое, значит, настоящий ад.
1: Вдруг кто-то по какой-то причине не знает, кто такой Алексей Водовозов. Я вам напомню. Врач. Первичная специализация – терапия, вторичная – токсикология. Научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов, Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, призер премии Russian Sci-Tech, Writer of the Year 2019 года. Еще раз приветствуем Алексея.
3: Да,
1: и ожидаем от него сегодня очень много интересного. Быстренько, короткие объявления. Благодарим всех, кто сейчас подключился к нам на стрим. Если вам нравится то, что вы видите, не забывайте поставить лайк. Если не нравится, не забывайте поставить антилайк. Любая активность, на самом деле, полезна для канала. А еще очень полезно для канала на него подписаться, если вдруг вы смотрите наши видео по какой-то причине, но не подписывайтесь. Во-первых, напишите, по какой причине, собственно говоря, вы не подписываетесь. А во-вторых, сделайте это. Это, в общем-то, поможет развиваться нашим проектом. Это очень хорошо. А еще поможет развиваться нашим проектом нажатый колокольчик. Тогда вы еще и не пропустите все видео, которые выходят на наших каналах и стримы в том числе. Ну, а если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, есть ссылка в описании. Она же появится сейчас в чате. Ну, и можно использовать суперчат, чтобы задавать свои вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И помните про то, что у наших проектов и у лабораторных ночных видео, и anthropogenes.ru имеется свой Patreon.
2: Да, а я еще хочу напомнить, что наши гости по старой доброй традиции в конце стрима выбирают двух авторов лучших вопросов. И эти счастливчики получают от нас подарки. Это, как правило, футболки форума «Ученые против мифов». И вот на предыдущем нашем стриме Ольга Вдовина и ее помощница Юля выбрали авторов лучших вопросов. Ими оказались наш, кстати, постоянный зритель Илья Владимирович, который спрашивал, египетский песок и кемеровский песок в качестве абразива отличаются? Вот. И Павел Гришаев, который спрашивал, а он даже не спрашивал, а он написал стихи. «Пусть смотрит немоглик очень сердито на вазу, точеную из диорита». Вот, видите, друзья, пишите стихи, и, может быть, вы окажетесь тем, кому достанется приз на этот раз. Готовьте в любом случае ваши вопросы. Правда, я думаю, вы не переплюнете уважаемых авторов вопросов из комментариев к видео, но вы можете постараться удивить Алексея. Удивить Алексея, так сказать. Приз за самый удивительный вопрос.
1: Ладно, попробуем зажечь.
2: Да.
1: И начнем с вопроса Аллы Киселевой. Вопрос следующий. А почему эпидемию объявляли военные и банки, но не медики? Очень подозрительно.
3: Это вот прям очень интересно было бы узнать, где об этом было сказано, да? Какой банк об этом заявил или какие военные? Дело в том, что пандемия – это вообще вещь, которая управляется Всемирной организацией здравоохранения. Но не в смысле того, что она ее сотворяет, да, а в том смысле, что это термин, который определяется Всемирной организацией здравоохранения. Наверное, тут нужно пробежаться чуть-чуть назад. Да, то есть, какие у нас есть единицы эпидемиологические, которыми мы оперируем. Прежде всего, ну, самое мелкое – это, конечно, вспышка. Получается так. Это несколько случаев, которые между собой связаны причинно-следственно. То есть, один заразил другого, другой – третьего и так далее по цепочке. А если мы говорим о масштабе, то вспышка обычно небольшая. Ну, например, там какой-нибудь один класс в школе или один дом в районе, например. А важно здесь что? Чтобы заболеваемость там внутри, она превысила некий многолетний порог наблюдения. То есть, вот есть такое эпидемиологическое наблюдение в течение некоторого количества времени, иногда там десятки лет, по некоторым инфекциям даже есть сотня лет, такое тоже есть. Ведется наблюдение и отслеживается, сколько процентов населения в том или ином районе, регионе, городе заболевает теми или иными инфекциями. И когда вы слышите, например, что сообщают превышен порог, предположим, по ОРВИ, или там превышен порог еще почему-нибудь, то это вот как раз тот самый эпидпорог, тот те самые проценты, через которые мы перешагиваем. Вот пока мы не перешагнули, у нас есть фоновая или спорадическая заболеваемость. Как только мы перешагнули, у нас получилась вспышка. Дальше идут два договорных термина. То есть, те, которые определяются исключительно консенсусом. Мы говорим о том, что эпидемия, то есть, что такое эпидемия? Это тоже вспышка, по сути. То есть, это превышение эпидпорога. Но она более масштабная по своим проявлениям. Например, если мы говорим о городе целиком, или о крупном районе в городе, или о стране, например, да, вот это будет эпидемия. А вот дальше начинаются интересности, да, потому что пандемия – это просто признание Всемирной организации здравоохранения не банками, не военными, а признание Всемирной организации здравоохранения того факта, что ситуация распространилась на весь мир. Вот, собственно, и все. То есть, это вещь с четкими критериями. Их два. Первое – две страны в одном регионе ВОЗ, и второй – одна страна в другом регионе ВОЗ. Вот вам пандемия. То есть, строго говоря, это такой, еще раз повторюсь, договорной термин, который вводится в понятие, да, в нашу с вами реальность исключительно силами ВОЗ. Это не означает, что пока не сказали, что вот пандемия, да, все хорошо, а потом все плохо. Нет, это даже не имеет никакой юридической подоплеки, эта вещь. То есть, никакие оргвыводы из этого не делаются. Это просто констатация факта, что вот это заболевание распространилось на значительную часть земного шара, не более того. Поэтому мне бы хотелось, еще раз говорю, посмотреть, какие конкретно банки объявляли пандемию. Нет, но я понимаю, что сейчас начнут говорить, да, что это банки финансируют ВОЗ, вот, а военные как бы им помогают, но это уже конспирология, а мы здесь в такие игры не играем.
1: Ксения Дмитрий-Целест, как всегда, с нами на стриме. Огромное спасибо за поддержку. Следующий вопрос задает... Как вы считаете, какую ошибку допустили создатели вакцины, и не только они, при ее рекламировании? Как нужно было сделать правильно?
3: Тут, конечно, зависит от того, о какой вакцине мы конкретно говорим.
1: Ну, наверное, речь о спутнике сейчас.
3: Ну, я так думаю, что в данном случае они на стадии рекламы особых ошибок не совершали, то есть удачно выбрали название. Тут ничего не скажешь, да, то есть как бы действительно такой реальный прорыв, мировой прорыв, это бренд, который знает весь мир, да, то есть спутник, именно, и именно это слово вошло во многие языки после 57-го года, да, когда он впервые был отправлен в космос, то есть это вещь действительно такая узнаваемая, это правда. А вопрос, конечно же, в первую очередь относился к... внутренней рекламе. Вот про это, да, конечно, хотелось бы поговорить о том, что все, что направлено внутрь, оно все было провалено. Нужно было, конечно, на мой взгляд, это дело разъяснять как можно лучше, да, потому что толкового разъяснения не было. Были какие-то противоречивые выступления. Если мы посмотрим, что говорили на разных уровнях, то зачастую получалось так. Кто-то ляпнул, потом кто-то сказал, что нет, это вообще-то не так. Потом чуть выше сказали, нет, это так, но немножко в другую сторону. А потом на самом верху сказали, да вообще не об этом речь. Как вы понимаете, когда вот такой раздрай идет, людям кажется, что там даже внутри еще не понимают до конца, не осознают, что это вообще такое, и, может быть, оно реально не работает, да, может, ерунда какая-то и так далее. Кроме того, конечно же, нужно понимать, что и со стороны врачей в том числе, да, была такая достаточно выраженная, я бы сказал, прям антипрививочная активность в том числе. Там начали рассказывать о том, что это не вакцина совершенно, да, приводя при этом определение из Википедии почему-то, и причем из русскоязычной, а не из англоязычной, например, да и даже русскоязычную дочитывали не до конца. Либо говорили о том, что, ну, она не проверена вообще никогда, никем и прочие вещи. Единственное, что чуть-чуть стало полегче, когда появились публикации немножко, да, вот эти две публикации в «Ланцете», и пока что это единственные публикации по всем российским вакцинам, ничего нового, к сожалению, пока что не появилось, и интересную такую вещь видел буквально сегодня, о том, что разработчики, например, из ГНЦ и «Вектор» говорят, что мы не публикуемся, потому что мы слишком, у нас слишком много работы. Это прям очень интересная отмазка на самом деле, потому что публикационная активность, да, это есть часть работы исследовательской. То есть люди, которые создают вакцины, они должны понимать, что разъяснительная работа – это часть, неотъемлемая часть их работы. Значит, если говорить о моментах по другим вакцинам, то там все еще хуже на самом деле. То есть «Спутник» – это еще более-менее прилично. Из того, что у нас есть, все-таки и спикеры – у них были, которые постоянно говорили, да, конечно, опять же, академик Гинзбург не всегда говорил по теме и в тему, но, тем не менее, он очень быстро отзывался на любые вопросы, на любые какие-то новые ситуации, на все остальное. Плюс так неплохо на заднем плане активничал Денис Лагунов, хотя вот его нужно было бы выпустить вперед как раз. Если кому интересно, поищите ВКонтакте, есть запись выступление Лагунова как раз с отличным разъяснением по «Спутнику». Вот его можно было просто по всем каналам пустить, какие только есть, и телевизионные, и интернет-каналы, и везде. Даже просто сделать транскрипт и размножить, распечатать. Вот прекрасная вещь, да, как раз та самая реклама, которая необходима. И еще одна важная вещь, что нужно было привлекать, в принципе, любые площадки. Да, то есть абсолютно любых людей, не только официальные ресурсы. К сожалению, к официальным ресурсам и так было, ну, скажем так, не сильно большое доверие до этого. А когда началась пандемия, когда начались все эти метания, то локдаун, то не локдаун, то частичный, то еще там какие-то вещи, это, конечно, не добавило очков ни одному правительству в мире, скажем так. Поэтому нужно было подключать и все возможные неофициальные каналы. То есть, да, конечно, начались вот эти, что я привился, а ты, и прочие там уже плакаты, известные люди и прочее, но это все уже поздно. То есть, это все уже поздно, надо было стартовать еще сильно заранее. Здесь еще один момент, да, я понимаю, почему не педалировали долгое время эту историю прививочную, именно потому, что были проблемы с масштабированием производства. Потому что одно дело создать вакцину, с этим справились. А вот второе дело – это масштабировать. И вот тут как раз не справились, причем многие в мире. Никто на обещанные объемы так и не вышел. И это, я так думаю, тоже сыграло свою определенную роль. То есть не нажимали, скажем так, на это, что, ну, хорошо, ну да, есть некая вакцинация, наверное, было бы неплохо сделать эту прививку, но вы как бы не сильно торопитесь, потому что ее все равно еще нет. Примерно так. А только сейчас, когда уже более-менее наладили производство, и когда, если мы отследим поставки, есть такие ресурсы, через которые мы это можем сделать, можем посмотреть, что да, перебоев уже мало, что да, действительно, более регулярные, большие дозы стали поступать в регионы, в том числе других вакцин, в том числе того же Ковивака, например, то сейчас запущенная кампания, она как бы уже, понимаете, все перегорело. Скажем так, то есть люди, которые были готовы это делать, но им это не позволили сделать из-за того, что не было вакцины, они сейчас уже на это дело махнули рукой, а существенная часть населения просто даже не собиралась этого делать. Так что как-то мы из этой ситуации будем выруливать, пока даже не очень представляю, как.
2: Спасибо.
1: Тем, как Саша следующий вопрос задаст, я попрошу Алексея чуть-чуть короче отвечать, потому что у нас уже что-то там под 30 с лишним вопросов уже прилетело.
2: Надо попробовать. Нет, ну, темы важные.
1: Темы важные очень, конечно. Да.
2: И вопросов много. И да. Поэтому вот сейчас у нас следующий не вопрос, а, скажем так, вопрос-шутка от Имри Ач про витамин С. Как насчет больших котиков, львы, тигры, барсы? Ну, спасибо вам за поддержку стрима, но у нас серьезная тема. Давайте не
3: распыляться. Нет, а тут все очень просто, Саш, тут все очень просто. В случае с мелкими котиками, наверное, все-таки у нас больше шансов, что мы получим витамин С из них. А с крупными котиками, скорее, шансы будут на то, что из нас получат витамин С и прочие пищевые ингредиенты. Давайте так, на этом и остановимся.
2: Хорошо. И вопрос от Михаила Бубновского. Долг каждого врача – нести свет знаний своим пациентам. Личный пример в вопросе вакцинации очень важен. Да. Это, видимо, скорее не вопрос даже, а такой комментарий. Реплик, спасибо.
3: Да. Я абсолютно согласен. Да.
2: Спасибо, Михаил.
1: По-моему, микрофон начал задувать, когда ты себе капюшончик накинул, и появился ветерок. Так что верни, пожалуйста.
2: Я просто начал немножко подмерзать. Хоть понятно. Я чуть-чуть. Южнее.
1: Шапочку тебе надо, да, шапочку.
2: Самобычно. Вот. Продолжим. Да, следующий вопрос от Андрея Савченко. Добрый день, Алексей Валерьевич. Думаю, актуальный вопрос для всех. Что там с ЭпиВак-короной? Проходила информация о трехдозовой схеме уже даже.
3: Да, сегодня уже об этом многие говорят. Многие вспоминают этот знаменитый анекдот про Горбачева, да, что жалко, что кролики сдохли, у меня еще столько идей было. Вот здесь примерно то же самое. То есть начинают уже просто брать количеством. И вы понимаете, я бы как-то к этому отнесся более-менее спокойно, если бы у нас уже была нормальная информация по этой вакцине. И нам бы показали, что вот, пожалуйста, да, действительно, есть выборки, все остальное. Вопрос основной, который там остается, это нейтрализующие антитела. Это важная вещь, да, поскольку, по большому счету, мы при помощи каждой вакцины мы охотимся именно за нейтрализующими антителами. Они нас интересуют в первую очередь. То есть те, которые надежно связываются с коронавирусом и предотвращают его проникновение внутрь клеток. Остальные антитела, они, конечно, тоже хороши, то есть, да, они будут своеобразным маркером для клеток иммунной системы, да, что и нужно съесть это, уничтожить и так далее. Но все-таки, если это нейтрализующие антитела, это то, что нам надо. Так вот, если мы говорим о спутнике, если мы говорим о Ковиваке, то там такие данные есть о наличии нейтрализующих антител. По ЭпиВак-короне пока такого нет. Зато что я увидел уже, так это драку между НИИ Гамалеи и ГНЦ Вектор, которые начали словесную перепалку. То есть буквально совсем недавно, опять же, в средствах массовой информации появилось интервью с вирусологом из НИИ Гамалеи, который как раз разнес ЭпиВак-корону в пух и прах. В ответ началась такая интересная довольно реакция со стороны Вектора через социальные сети. Там начали рассказывать, правда, через других людей, что Вектор на самом деле, как вы понимаете, это невероятно секретная организация. Но, несмотря на все ее секреты, она очень активно сотрудничает с ВОЗ. В отличие от Гамалеи, что интересно, достаточно... Это проверяемая информация, да, простейший факт-чекинг показывает, что и НИИ Гамалеи, и ГНЦ Вектор являются СЦ, то, что называется, то есть сотрудничающие центры ВОЗ. Они по разным вопросам, по разным вакцинам, по разным инфекциям в той или иной мере они общаются с этой организацией. В общем, смотреть за этим как минимум смешно, как максимум все-таки грустно. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы внутри нашего сообщества, да, российского, научного, вакцинного в том числе, была некая, знаете, такая спаянность, да, чтобы они действовали как один кулак. А пока что идет такой вот удар открытой рукой, и, к сожалению, по той же ЭпиВак-короне никаких новых публикаций, нормальных, вменяемых, так и не появилось. И до сих пор это единственная у нас вакцина из всех вообще, которые определяются только той тест-системой, которую предоставляет разработчик. Это вот напрягает в этой истории пока что больше всего.
1: Спасибо. И спасибо мы говорим Деза, который прислал небольшой донат и сказал спасибо, поддержал наш стрим. Спасибо вам огромное. А также Юле Ароновой, которая стала спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Добро пожаловать на уровень «Лаборант». Друзья, напоминаю о том, что эта поддержка очень важна для нас, особенно в такой интересный период. Тата-Танава задает следующий вопрос. Доктор, вы говорили, что мы, как человечество, провалились в этой эпидемии, но у нас есть шанс подготовиться к следующей. Не выбирать идиотов на важные должности, создавать запасы средств. Чему мы научились?
3: Ой, очень бы хотелось, чтобы мы этому научились, действительно. Конечно, очень многое продемонстрировала эта пандемия. И в том числе один из важнейших, наверное, постулатов и один из важнейших уроков, что медицина – это не сфера обслуживания. Это критически важная отрасль, примерно такая же, как армия. То есть получается, что расходы на здравоохранение должны быть сопоставимы с расходами на армию, примерно так. Именно потому, что медицина предназначена для действия вот именно в таких ситуациях. Я понимаю, что в основном, конечно, у нас мирное время с точки зрения инфекции и всего остального, но когда выясняется, что происходит вот нечто похожее на пандемию, потому что, ну, давайте будем честными, да, пока что это такая лайт-версия инфекционного апокалипсиса. У нас есть масса гораздо более опасных инфекций, которые могут либо появиться, либо перейти от животного мира к людям, либо вернуться, либо еще что-то в этом роде. И в таком случае мы просто бы не справились. Здесь мы получили возможность действительно протестировать, да, провести стресс-тест для мировой системы здравоохранения и понять, что первое, нам нужны резервы. Их ни у кого не оказалось. То есть для того, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, потребовался Китай, да, который не только сам из этого выбрался, но еще и обеспечил половину мира потом этими самыми запасами. Они вовремя перестроились в смысле промышленности, они начали клепать массово все, что необходимо, и тесты, и защитное снаряжение, и все остальное. И да, это все закупалось всем миром. То есть мало кто эти вещи стал производить у себя. Но мы еще худо-бедно справились с масками и с прочими вещами, но те же защитные комплекты, те же тесты, все остальное, оно все еще массово закупается за рубежом. То есть это показывает, что мы уязвимы, например, в смысле национальной безопасности по направлению медицина. Такого быть, естественно, не должно. Это первое. И второе – ресурсы и кадры. То есть одно дело – запасы, я понимаю, да, то есть стратегические и прочие вещи. Их обновление регулярное, кстати, тоже нужная вещь. Но, с другой стороны, ресурсы. Что имеется в виду? Это и лечебно-профилактические учреждения, и аппаратура, и люди, самое главное. То есть выяснилось, что у нас, в общем-то, большой дефицит по всем трем направлениям. Активно сокращали коечный фонд, сливали между собой больницы, уничтожали какие-то районные, предположим, небольшие больницы или амбулатории и прочие вещи. Выяснилось, что они тоже потребуются, они тоже нужны. То есть вот эта вот выстроенная еще в советское время система здравоохранения, она, в общем-то, конечно, требовала модернизации, но вот так вот уничтожать ее, не оставляя камня на камне, ну, как видите, единственное, на чем удалось выехать во время вот этой ситуации, это как раз на остатках той самой системы. То есть работали по тем принципам, не по современным, а именно по тем принципам. Хотелось бы, конечно, чтобы мир выучил урок коллаборации, но что-то не похоже. Да, потому что это больше всего похоже на родительский чат в WhatsApp, причем даже не школы, а какой-то детсадовской группы, а не на мир, который столкнулся с таким вот массовым вызовом, для которого нужны усилия всех стран. То есть, по идее, как бы хотелось, да, чтобы все объединились, дружненько создали вакцины, потом нормально их между собой распределили, все произвели нормально, да, все производство было распределено по всему миру и прочие вещи. Ничего подобного. Мы сегодня видим, что творится, да, то есть драки, конкуренция, вопли, визги, скандалы, интриги, расследования и прочее. В общем, все как обычно. То есть мир, к сожалению, в лучшую сторону не изменился. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы в пределах нашей страны лишь некоторые уроки этой пандемии были бы усвоены и в будущем использованы.
1: Спасибо. Так, Александр М. присылает нам донат. Мы говорим спасибо за поддержку. И говорит, здравствуйте, стоит прививаться ковиваком или еще маловато данных? Точно коротко.
3: Можно коротко, да, стоит. То есть, точнее так, им можно привиться, поскольку, опять же, я видел эти данные по нему, они еще не опубликованы. Вот, но все-таки у меня была возможность их посмотреть. Они нормальные, они на уровне спутника, я скажу так. Это первое. И второе, то, что вакцина сделана по традиционной, то, что называется, технологии, то есть инактивация. И похоже, что, да, действительно удалось неплохо так сохранить антигенную структуру. И, скорее всего, да, иммунный ответ будет довольно хорошим. Единственное, что сами производители подчеркивают, что основной акцент – это, конечно, на антитела. То есть, он будет в основном антительный. При этом нейтрализующие антитела, да, они наличествуют, по крайней мере, у подопытных животных. И если вспомнить тех замечательных мармазеток, такие обезьянки очень красивые, которые сейчас в Чумаковском центре спрятанные, скажем так, и принимают участие в все еще продолжающихся доклинических исследованиях, у них сохраняется иммунитет в течение 8 месяцев после первой инъекции. Это такая обнадеживающая, на самом деле, информация. Так что, да, скорее всего, КОВИВАК будет второй нормальной вакциной на наших пространствах.
2: Спасибо, Алексей. И мы говорим спасибо Антону Огородникову и Грибной фее, которая пишет: просто спасибо, ждем вас в ближайшем будущем в Нижнем Новгороде.
3: Да, в Нижнем я буду.
2: Отлично. И теперь вопрос от Александра М. Правда ли, что вакцинированные от ковида могут быть переносчиками и заражать других? Если да, то как тогда вирус размножается в организме?
3: Ну, тут нужно понимать, что да, естественно, могут, но вопрос в соотношении, да, в соотношении рисков и, всего, и масштаба трагедии. Нужно понимать, что, конечно, у нас нет такого, знаете, бетонированного иммунитета, чтобы через него не пролетало ничего. Да, конечно, у нас есть бреши, скажем, те же слизистые, например, и прочие интересные места в нашем организме, через которые может проскакивать некоторое количество вируса. И да, у нас не моментально, вот не прям сию секунду развивается мощнейший иммунный ответ по всему организму. Это все-таки немножечко такой растянутый во времени процесс. Он, конечно, быстрый после вакцинации или после переболевания. Да, это действительно так. Но все-таки речь идет не о секундах, а о часах, может быть, даже днях. С одной стороны. С другой стороны, вирус, он как бы тоже должен сначала размножиться до значимых количеств, чтобы наносить некий ущерб нашему организму. Так вот, похоже, что и вакцинация, и переболевание – ну, в разной степени, но все-таки, да, они примерно в одну степь, скажем так, работают, они предотвращают развитие вируса до таких количеств, после которых он становится большой проблемой. То есть, он размножается, но его быстро гасят. Это самое главное, да, потому что и после того же спутника, и после переболевания остается и антительный иммунитет, и клеточный, что важно. Зачем нам нужен клеточный иммунитет? Для распознавания и уничтожения зараженных клеток еще до того, как из них выскочат готовые вирусные частицы. Вот он зашел туда внутрь, начал размножаться этот вирус, его засекает клеточный иммунитет, эту клетку убивает, и все, репликация прервана. Да? То есть, мы не имеем новых вирионов и дополнительных проблем. А то, что успело выйти, оно нейтрализуется антителами. Вот вам работа иммунитета, да, она хорошая, она замечательная и прекрасная. И когда в экспериментах и в исследованиях сравнивают количество вирусных частиц, которые выделяют люди непривитые заболевшие и люди привитые, но, к сожалению, заболевшие, разница колоссальная. Если мы берем за 100% то, что выделяют непривитые, то привитые выделяют примерно 8%. То есть, да, вот она такая довольно крупная разница, ощутимая. И, строго говоря, именно для этого мы и проводим прививочную кампанию.
2: Спасибо.
1: Саш, перед тем, как вопрос следующий задашь, я попрошу всех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, а таковых больше 1000 человек уже, если вы привиты, поставьте плюсик, напишите, когда вы это сделали, интересно посмотреть, в чате почитать, кто из наших подписчиков, те, кто смотрит сейчас, привит и понимает, о чем мы вообще здесь говорим.
2: Привит от коронавируса.
1: От коронавируса, да. Если вы смотрите в записи, тоже можете в комментарии написать, как вы перенесли, собственно, там будет больше времени на то, чтобы посчитать, так что не забывайте сделать, это очень интересно.
3: Да, даже если вы из других стран, это еще интереснее.
1: Да, это еще интереснее, конечно.
2: Да, спасибо. А и спасибо Наталье, которая поддерживает нашу трансляцию. И еще один вопрос от Александра М. Подтвердилось ли наблюдение, что дети не болеют ковидом или болеют бессимптомно? Если да, то есть ли конкретные данные о причинах? Теломеры?
3: К сожалению, нет, не подтвердилось. И сегодня мы наблюдаем такой достаточно быстрый, я бы сказал, крен в сторону сначала подростков, то есть дети помладше пока что нет, а вот в сторону подростков уже идет ощутимый крен. Почему? Потому что мы начали щемить эту инфекцию со всех сторон. Переболели все чувствительные взрослые, какие могли, ну, в первом приближении. Появилась прослойка, в том числе и привитых. Она, конечно, пока что маленькая, но это все факторы, которые давят на вирус. Он, естественно, вынужден искать себе какие-нибудь пути отхода. И один из вариантов – это, конечно, дети. Именно поэтому все разработчики вакцин сейчас ушли в педиатрические исследования. Pfizer уже их провел и закончил, по крайней мере, до 12 лет. Чуть попозже они обещают, что появятся младшие группы. То же самое касается спутника, сейчас проводится. Будут изучать КВИВАК, то же самое. То есть, все очень активно изучают детские группы, естественно, потому что это следующая мишень для возможного удара коронавируса. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Дети все-таки им болеют. Они его переносят, они его распространяют, у них тоже развиваются осложнения. В общем, для них это тоже может стать проблемой.
1: Спасибо большое. Я быстренько просто по чату пробежался. Вижу, что в Финляндии ждут в очереди огромное количество привиток, на самом деле, прямо сейчас. А есть из Канады люди, которые нас прямо сейчас смотрят, и тоже уже привиты. Так что да, огромное количество. Спасибо вам огромное за активность в чате и активность в целом. В Казахстане вот тоже я вижу, люди привиты. Спасибо. Так, продолжим. Вопрос от Артема Корнова. Спасибо вам, Алексей. Благодаря вам заставил маму сделать прививку после того, как она посмотрела тот самый мракобесный круглый стол. В общем-то,
3: да.
1: Благодарность, да. И от него же, собственно, продолжение банкета. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день точно сказать о наличии эффективного иммунитета от ковида после прививки нельзя? Даже положительный тест на антитела не гарантирует легкое течение или защиту от инфекции как таковой.
3: Но я бы уточнил, что все-таки наличие антител – это хорошо. Да? Мы единственное, что мы не знаем в цифрах, сколько должно быть. То есть, в штуках сколько должно быть этих самых антител. И, конечно, что нам бы было бы совсем интересно знать, это сколько там нейтрализующих антител, как я уже говорил, они нас интересуют в первую очередь. Но пока что нет у нас рутинных тестов на нейтрализующие антитела. Их, конечно, пытаются сейчас создать в спешном порядке. Надеюсь, мы все-таки их увидим, да, и сможем это оценивать. Другой вопрос, что, например, когда мы видим или маленькое количество антител, или даже бывает такое, что отсутствие антител, ну, где-то в серой зоне, предположим, это ведь тоже не обязательно означает, что иммунитет не сформировался. Не исключено, что был ответ клеточный. Потому что тот же спутник, например, и те же МРНК-вакцины, они отлично стимулируют клеточное звено иммунитета. Это, кстати, очень сильное отличие от предыдущих историй. Всех предыдущих историй просто потому, что те же инактивированные вакцины, например, в самых разнообразных своих вариантах, они работают только через антиген, презентирующие клетки, да, и Т-клеточное звено, ну, там так, очень слабо активизируется, потому что нет зараженных клеток. А вот эти две новые платформы, МРНК и векторы, которые позволили имитировать заражение клеток и заставлять Т-клеточный иммунитет очень активно работать, вот похоже, что это какой-то довольно новый шаг, новый подход. То есть мы получаем мощный именно клеточный ответ, наверное, впервые за многие десятилетия вакцинной истории. Надеюсь, что накопится достаточная информация для анализа, да, мы потом сделаем из этого определенные выводы и будем эту вещь учитывать, потому что не исключено, что, ну, скорее всего, так, да, действительно, что если мы вводим в строй оба звена иммунитета, причем полноценно, и B-клеточное, и T-клеточное, не исключено, что защита формируется более адекватная, более мощная, может быть, даже более длительная. Но это мы увидим по ходу дела. Исключительно так. Пока что мы находимся внутри процесса и наблюдаем его вот онлайн.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Как всегда, давай скажем спасибо Серже Любомудрову. Он хотел сказать, что вот, хотел пошутить, но не до шуток. И спайлик подмигивающий прислал. Как всегда, с донатом.
2: Да, и вопрос от Станислава Боева. Как ведет себя коронавирус в условиях высокогорья? Легче или тяжелее заразиться?
3: Не готов сказать. Мне такой информации не попадалось, если честно. Ну, вот если сказать про заболеваемость, например, да, на высокогорье она будет течь гораздо хуже. То есть гораздо более тяжело должно быть. Почему? Потому что там гипоксия. Да? То есть мы чем выше, тем у нас ниже парциальное давление кислорода, и, соответственно, да, тем тяжелее будет протекать инфекция. А вот как насчет самого вируса, насколько ему там комфортно, пока что сказать сложно. У нас высокогорье не настолько населено плотно, чтобы можно было провести некую аналитику, да, и сказать вот гарантированно, что вот оно так и никак иначе. Боюсь, что здесь нет четкого ответа пока.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Имри Ач. Все говорят про испанку в качестве примера. Насколько это справедливо и насколько она была бы опасна сегодня?
3: В качестве примера, смотря чего. Наверное, в качестве того, как общество оказалось не готово к неизвестной инфекции. Да, пожалуй, да. Как относились люди, ну, тоже, пожалуй, да, наверное. И, наверное, как она развивалась, да, вот в эти три волны, так называемые классические, когда первая чуть пониже, вторая огромная, и потом за ней вот эти автошоки. Ну, как будет конкретно с волнами у коронавируса, мы еще посмотрим, это не очень понятно. Но, да, некоторые вещи, они прям очень сильно похожи, да, действительно. И те же маски, и тоже неприятие этих самых масок, и попытка повесить всех собак на вакцины, например, потому что одна из версий конспирологических, почему возникла испанка, потому что прививали солдат против натуральной оспы. И вот они начали болеть какой-то там странной инфекцией именно из-за того, что у них был какой-то дефект иммунитета, да, отдаленные последствия вакцины. И вот они массово начали болеть, передавать болезнь друг другу, и потом перекинулось на гражданских. Это очень распространенная версия. Пожалуй, с ней по популярности конкурирует только аспириновая версия, что испанку вызвала на самом деле аспирин. Потому что его массово применяли при повышении температуры, при лихорадке. А поскольку он разжижает кровь, он вызывал кровотечение, там какой-то цитокиновый шторм и прочие вещи. Да? То есть, всем становилось хуже от того, что они принимали аспирин. Но, повторюсь, это чистая конспирология. Испанка на сегодня очень неплохо изучена. Остались тела погибших, как вы понимаете. Из них достали генетический материал, разобрали его на нуклеотиды, разобрались, что это конкретно был за вирус гриппа. И... Да, к сожалению, далеко не все уроки испанки выучены. Да, действительно, некоторые переклички все-таки у нас есть. Действительно, это правда. Но сегодня ситуация, знаете, вот то, что называется по спирали, развитие по спирали. Да, мы с вами сегодня на чуть более высоком этапе развития медицины, общества и всего остального, с одной стороны. С другой стороны, инфекция, в общем, тоже не самая простая. И справляться с ней все так же трудно. Да, в этом смысле перекличка с испанкой есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Алина Веретенникова вместе с нами и задает следующий вопрос. Алексей Валерьевич, расскажите, почему цельновирионные вакцины заточены на антительный иммунитет, а клеточный от них мы ждем в меньшей степени? Спасибо.
3: Ну, еще раз, да, то, что эти самые вакцины состоят, ну, то есть, они основаны на убитом вирусе. Ну, это, конечно, не совсем правильно говорить «убитый». Убиваем мы что-то живое, а вирус – это такая вещь, статус которой до сих пор не очень понятен, но он проявляет свойства живого внутри клетки. Да? Это такой внутриклеточный паразит, очень интересный. Поэтому правильно говорить, да, действительно, инактивированный. То есть, мы его инактивировали. В чем проявляется инактивация? Он перестает быть способным проникать внутрь клетки и там реплицироваться. Вот это самое главное. То есть, нет вот этого сигнала, скажем так, для того, чтобы задействовать клеточное звено иммунитета. Оно, конечно, активируется через антиген, презентирующий клетки. Она наедается этими вирусными частицами и выставляет антиген для привлечения теххелпера, чтобы он уже возбудился, да, и передал свою команду, передал дальше по цепочке команду на активацию клеточного и гуморального звена иммунитета. Гуморальное звено активируется, все нормально, а клеточное активировалось, а мишени для приложения нет. То есть день потренировался.

0: они сначала заходят в обычные клетки, в клетки-мишени. Они их поражают, получается так, ну, условно говоря, и имитируют заражение вирусом. Продукция из белка – это как раз и есть имитация заражения. И таким образом, да, мы действительно начали... У нас и клеточное звено иммунитета работает отлично, и гуморальное. То есть идет и распознавание этого из белка как чужеродного, и натаскивание Т-лимфоцитов на него, и натаскивание Б-лимфоцитов на производство специфических антител. Поэтому и сказал, да, что это такая очень интересная веха в вакцинной вообще истории. Такого у нас пока что не было.
1: Спасибо. Друзья, 1300 человек нас сейчас смотрят, а лайков еще и до 500 не добрались. Нажмите, пожалуйста, на лайк. Давайте пробьем отметку в 1500 зрителей. Но для этого нужно сделать видео более популярным. Лайк – это отличный способ, собственно говоря, это сделать. Ну, а мы продолжаем. Михаил задает вопрос. Добрый день. Насколько схожи между собой стереотипы аденовирусов? И есть ли вероятность, что после применения вектор-вакцины будет затруднено применение существующих лекарств от рака, основанных на аденовирусах?
0: В видео мы это обсуждали с Антониной Обласовой. Кому интересно, можно пересмотреть, но если коротко, нет. Похоже, что нет. То есть, к счастью, конечно, для нас, похоже, что нет. Похоже, что он, да, действительно формируется, этот самый иммунитет против, собственно, носителя, то есть против аденовектора. Но антитела к нему, по крайней мере, если верить Денису Лагунову, а поводов не верить ему у нас пока что не было, через 56 дней падают эти антитела к аденовектору настолько, что возможно применение его, ну, например, либо в качестве носителя для генетической терапии, либо в качестве вектора для вакцины. Да? То есть мы можем привиться любой векторной вакциной с теми же аденовирусами, и никакой особой потери в эффективности мы не заметим. Это с одной стороны. А с другой стороны, для той же генетической терапии могут использоваться и другие вирусы, не только аденовекторы. Их на самом деле очень много на сегодня. Они изучаются очень активно. Думаю, что пул их будет расти. И лет через 50, например, может быть, даже и вирус уже не потребуется, будут какие-то другие подходы к доставке нужного генетического материала в целевые клетки.
1: Спасибо. И, конечно, стереотипы, извините.
0: Да, скорее всего, да.
2: Угу. Спасибо. Вопрос от Николая. Добрый вечер, Алексей. Почему нужно ждать 2 недели после простуды перед тем, как привиться? Что будет, если подождать неделю или не ждать вовсе?
0: Здесь этих самых 2 недель-то нет на самом деле, потому что откуда они взялись, не очень понятно. Там написано как в противопоказаниях, что любое инфекционное заболевание в острой фазе. То есть, что такое острая фаза? Это температура. Это температура и какие-то проявления. Ну, например, там горло болит так, что глотать невозможно. Или кашель, опять же, не дающий заснуть и прочие вещи. Такие вот. Значит, здесь есть 2 момента, почему не рекомендуется прививать именно в этой фазе, в острой фазе. Первое, не очень будет понятно, это реакция на прививку или это продолжающаяся инфекция. Это первое. И второе, реакция на прививку может усугубить то течение инфекции, которое есть. То есть, мало того, что у нас повышенная температура из-за нашей как бы текущей инфекции, мы еще сверху накладываем реакцию на прививку. То есть, дополнительные испытания для организма, а этого как бы не нужно. Поэтому рекомендуется так, что человек выздоровел, и после этого, пожалуйста, то есть, независимо от того, сколько прошло времени, например, вы за 3 дня поправились, все прекрасно, можно идти делать через 3 дня. Через неделю поправились, то же самое, можно через неделю. Через 2 поправились, то же самое, можно идти и через 2. Там нет каких-то принципиальных значений именно в днях или в неделях.
2: Спасибо. И вопрос от Ниндзя. Почему поднимается температура у привитых сплит-вакциной? Я, может, что-то упустил, но в ваших стримах была информация, что это инактивированный вирус и ничем не грозит.
0: Температуру поднимает наш иммунитет. А любая вакцина, абсолютно любая, будь то сплит, будь то, не знаю, рекомбинантная, будь то еще что-нибудь, это тренировочный материал для иммунитета. Поэтому, да, в некоторых случаях, распознав там некоторые, не знаю, условно говоря, неизвестные ему

0: белки или там неизвестные ему прочие структуры, он может дать такую тревогу, да, учебную на самом деле тревогу, подняв температуру. То есть температуру поднимает иммунитет. Еще раз, это важно. Не возбудитель. То есть нам не нужен для этого цельный возбудитель. Нам, например, инактивированного, то есть просто его тушки неактивны. Но вот она в наличии, у нее есть там определенные какие-то характерные структурные вещи, на которые может среагировать наш с вами иммунитет. И как раз он и запустит температурную реакцию. То есть он пришлет простагландины в гипоталамус. Там у нас находится такой рубильник, да, который можно поставить в положение, там, он стоит на 36,6, например, его можно поставить в положение 38, или там 39, 40, в зависимости от того, в каком количестве и какие именно чужеродные белки прибыли. Поэтому на любую, на абсолютно любую вакцину может быть температурная реакция.
1: Спасибо. Михаил Филиппов, скажем ему спасибо, он стал спонсором проекта «Лаборатория ночных видео» на YouTube и перешел на уровень лаборант. Спасибо огромное за поддержку. Сергей К. Добрый день. Бывает ли побочный эффект от вакцины?
0: Конечно,
1: как
0: бывает.
1: Как предупредить и защититься от него? Ну, наверное, коротко, да, ответить, попробовать.
0: Вы знаете, то есть мы не можем на сегодня предсказывать эти самые эффекты. К сожалению. Да, действительно так. Есть некоторые моменты, про которые мы знаем. То есть, если у человека, например, была анафилактическая реакция на предыдущую прививку какую-нибудь, независимо от того, какую, да, то да, к нему нужно относиться осторожно, к этому пациенту. То есть, вводить ему следующую вакцину только в оборудованном прививочном кабинете, когда рядом есть неотложный кабинет, да, там, где есть и адреналин, и все прочие вещи, которые, если что, позволят человека из этого самого шока вытащить. Это первое. Второе. Если у человека есть сопутствующие заболевания, которые препятствуют вакцинации. Например, какой-нибудь иммунодефицит. Пересаженные органы и прием иммуносупрессантов. Какие-то тяжелые системные процессы. Ну, тоже, не знаю, там какая-нибудь онкологическая патология четвертой стадии с множественным метастазированием, да, с астенией с очень выраженной и прочими вещами. И если мы посмотрим инструкцию к любой вакцине в мире, то есть не только к нашим, вообще к любой вакцине в мире, мы там увидим противопоказания и состояния, при которых вакцина применяется с осторожностью. Вот для чего это сделано? Именно для того, чтобы избежать возможных осложнений в известных группах риска. Конечно, есть вещи неизвестные, да, то есть мы их не знаем, к сожалению, действительно так, и иногда какие-то интересные, сложные побочки, они выскакивают на свет вот буквально, что называется, в реальном времени. Конечно, с ним нужно разбираться, с этими побочками, вот как с тромбозами, с теми же, да. Нужно понять, действительно ли это связано с вакцинами, либо вакцины просто работают как подсветка. Почему? Потому что за этими самыми людьми наблюдают. Так, как в обычной реальной жизни не наблюдали бы. То есть, отслеживают все, что с ними происходит. И нужно понять, да, действительно существует ли причинно-следственная связь между зарегистрированными возможными осложнениями и вакцинацией. Да, в том случае, когда они... Мы это доказываем, да, то есть с более-менее какой-то такой степенью уверенности. Конечно, такие осложнения, они вносятся в инструкцию и на будущее учитываются. Да, то есть, да, действительно получается так, что мы обкатываем эти самые вакцины в поле, то, что называется, и набираем информацию по ходу деятельности. Ну, так работает медицина, в принципе, с любыми лекарствами, независимо от того, что это. Либо это терапевтические средства, либо профилактические, как вакцины.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Злой викинг спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о вакцине Pfizer. Можно колоть? Можно коротко?
0: Коротко можно.
1: Отлично.
0: Все.
2: Спасибо. Вопрос от Ивана Квасова. Алексей, что думаете о цикле Кургиняна о ковид-истерии? Что думаете об антителозависимом усилении инфекции и первичном антигенном грехе при ковиде?
0: Так, ну, цикл я не смотрел, как вы понимаете, у меня на это просто нет времени, но звучит уже сразу, так, мягко говоря, настораживающе, да, потому что все, кто рассказывает о ковид-истерии, они обычно скатываются в ковид-диссидентство, то есть в отрицание существования этой проблемы. А если говорить о втором, да, то есть, как там правильно сформировано? АДЕ. Антителозависимое усиление. Ну, извините, у меня треть выступления на УПМ была посвящена как раз АДЕ. То есть, антителозависимому усилению. Давайте мы не будем здесь все-таки тратить время, а вы сходите в основное видео и посмотрите. Там есть и ссылки, в том числе, по которым можно сходить, почитать, да, что это за зверь такой. Сразу скажу, зверь крайне редкий. Для его реализации нужны существенные отличия между возбудителями, да, то есть они должны быть близкородственными, это должен появиться серотип новый у того же коронавируса, например. И самое важное, что они возникают не только и даже не столько после вакцинации, а основная вещь, что после переболевания. То есть мы переболели одним серотипом, при переболевании вторым серотипом возможно развитие вот этого антителозависимого усиления инфекции в том случае, если иммунные клетки являются клетками-мишенями для этого вируса. Это если очень коротко, а подробнее со ссылками, с картинками и с примерами в выступлении на УПМ.
1: Обязательно, если не забуду, поставлю по всплывающей подсказке, так что да, нажимайте туда. Так, продолжим.
2: Спасибо. Саша. Да, только у меня сейчас освещение будет падать, но уж простите. С ковидлом привился спутником в декабре-январе. До вакцинации иммуноглобулины по нулям. После ИГГ-11.0 пока держится. Всем 6G и малиновые штаны.
0: Хорошо. Это хорошо. Как я понимаю, это в коэффициентах позитивности 11 имеется в виду. Так, неплохая цифра. Нормально. Если она держится, тем более долго.
2: И пожертвовал нам 666 рублей, что
0: знаковая цифра.
2: Да. Да.
1: Андрей. Это имя человека, который написал следующий вопрос. Как нам продвигаются исследования по совместному применению вакцин разных производителей? Есть уже какие-то новости?
0: Пока нет. Пока новостей нет. Как только они появятся, я обязательно или у себя в соцсетях об этом расскажу, или в стриме на канале. Пока нет.
1: Спасибо. И говорим спасибо Константину, который говорит спасибо за нашу работу. Мы стараемся. Так, можешь... Также говорит спасибо, присылает донат. Спасибо огромное. Максим Песцов спрашивает, как вы думаете, могут сделать вакцинацию обязательной для всех?
0: Могут. И уже обсуждается, да, то есть в научной литературе обсуждается этичность такого поступка, что интересно, приходит к выводу, что это этично. Просто потому, что у нас существует примат человеческой жизни. Это абсолютная ценность на планете. Самое важное, самое главное. И ставить ее под угрозу мы как бы права не имеем. И в том случае, если люди как бы не горят желанием защищать других людей от действительно проблемной инфекции, то их могут к этому принудить. Например, у нас таких систем принуждения, как вы понимаете, довольно много. То есть, когда мы едем по дороге, мы, в общем-то, можем, конечно, метаться из ряда в ряд, играть в шашечки, да. Мы можем, конечно, ездить на красный свет или по встречной полосе, но это обычно недолго и заканчивается печально и для того, кто это начал, и для того, кто попадает в эту ситуацию. То же самое у нас есть правила противопожарной безопасности, например. У нас есть масса других правил, например, то, что регулируется Уголовным кодексом. То же самое, абсолютно то же самое. У нас есть и правила противоэпидемические. Если мы их соблюдать не будем, у нас есть все шансы исчезнуть как человечество. Поэтому я так понимаю, что да, сначала будут уговоры, потом будут некие частичные, скажем так, меры, либо поощрение привитых, либо наказание от этого дела отлынивающих. Ну, а потом, если не будет услышано, ни первое, ни второе, ни третье, я не исключаю, что перейдут к обязательности вакцинации именно против ковид.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Ивана Две Собаки. Нахожусь в другой стране есть возможность сделать только первую порцию вакцины. Вторую по плану сделать не смогу. Стоит ли сделать только первую порцию вакцины без второй по плану? Прошу ответить по сути, не обсуждая, почему так.
0: Да ради бога, зачем нам это обсуждать? На самом деле, то есть обсудить-то можно, какие варианты возможны в этом смысле. Да, конечно, вы можете привиться в одной стране одной дозой одной вакцины, а в другой стране другой дозой другой вакцины. В этом как бы ничего криминального нет. И в том, и в другом случае сформируется иммунитет. Это как бы без каких-либо проблем, да, и таких ситуаций сейчас много. Даже вот то, что называется в ближнем круге, у меня такие примеры есть, когда, например, первая доза идет спутником, а вторая доза Pfizer'ом. Или наоборот. Или еще какие-то другие сочетания. И когда потом делают антительные тесты люди у себя, либо имеют доступ в том числе к проверке клеточного иммунитета, во всех случаях, когда миксовали такие вакцины, иммунитет очень неплохо реагировал. То есть, иммунный ответ развивался и клеточный, и гуморальный, и примерно сопоставимый с теми, кто прививался обеими дозами одинаковой вакцины.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Станислав Боев следующий вопрос задает. Космонавт, астронавт заболел на Марсе коронавирусом. Ваши рекомендации?
0: Это очень интересно, конечно. Но это слишком гипотетическая ситуация, как вы понимаете. Скорее всего, очень просто, да, это изоляция. Такие ситуации описаны в фантастике. И насколько я это помню, да, то если не соблюдаются меры изоляции, то все идет примерно по сценарию фильма «Чужой». Ну, с теми или иными нюансами. Поэтому изоляция в первую очередь, конечно, да.
1: Можно ли сильнее изолироваться, чем на Марсе?
0: Можно в отдельный бункер, да, или в отдельный купол, или там какую-то еще. Можно, запросто.
1: Спасибо. И спасибо, говорим Хачатуру за поддержку нашего стрима. Роман Хамадулин присылает большой донат. Благодарим вас за поддержку. И пишет. Сегодня, точнее вчера вечером, провел лекцию ликбез по вакцине антителам, антигенам ПЦР и американской аденовирусной вакцине. Спасибо Алексею Водолозову, Дубынину, Литаровой, всем, кто слушает и задает вопросы. Здравствуйте все. Это не вопрос, это Роман, который написал...
0: Это поддержка, да.
1: Да, положительный такой поддерживающий текст. Артем М. пишет. Планируем с женой детей, решили вакцинироваться спутником V5, как угодно. Насколько отложить планирование после второй части прививки? Месяца два? Спасибо.
0: В принципе, как сказали разработчики, я специально уточнял, они говорят, хоть на следующий день. То есть, там никаких особых принципиальных различий в этом смысле нет, не для беременных на сегодня. Накопилась масса уже информации. Их, конечно, не проверяли специально, но так вышло, потому что далеко не всегда беременность – это процесс на 100% планируемый, а поскольку привиты в мире уже миллионы людей, то там появились в том числе и беременные, которые даже уже успели доносить и даже уже успели родить. И во всех случаях вакцина дает только позитив. То есть, если мы берем, собственно, сам коронавирус, то он увеличивает процент осложнений в родах, в том числе с летальными исходами для ребенка в первую очередь. Если смотреть ковид, опять же, возможно, отдаленные последствия, которые еще не всегда полностью хорошо изучены, он проникает через гематоплацентарный барьер к плоду. Опять же, это еще не очень понятно, к чему это дело будет приводить. Грипп, кстати, тоже так же умеет. А если мы смотрим по вакцинации, то получается так, что да, действительно, снижается риск осложнений, увеличивается возможность донашивания до нормального, полноценного срока. Далее антитела, которые образуются, они передаются от матери к ребенку, то есть ребенок рождается уже с некоторой иммунной защитой. Не очень понятно, насколько ее хватит, опять же, за этим наблюдают, но факт интересный. Кстати, с материнским молоком тоже, похоже, передается. То есть, антитела достаются ребенку от матери, и в этом смысле замечательная защита. То есть, не нужно отдельно вакцинировать маленького ребенка, он получается защищен вот таким вот интересным способом. Поэтому, ну, если вы прям хотите совсем-совсем подстраховаться, ну, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю, на что это можно списать. Но через месяц вообще никаких, абсолютно никаких признаков существования вакцины в организме не остается. И не думаю, что вот если, опять же, только хотите просто подстраховаться на всякий случай, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю резонов для более длительного расстояния между последней вакцинацией и зачатием.
1: Перед тем, как к объявлениям перейти, потому что мы уже сейчас находимся в эфире, я просто зачитаю следующий вопрос, который, собственно, один в один повторяет предыдущий. Михаил Шелков, благодарим вас за поддержку. А планирование беременности является противопоказанием для мужчины? И женщина должна беспокоиться и говорить, что сразу после прививки полгода нельзя беременность. Собственно, вы услышали ответ на этот вопрос буквально только что. Да. И теперь предлагаю немножечко перейти к объявлениям. Спасибо всем, кто сейчас смотрит, а уже больше 1500 человек находится на прямом эфире. Спасибо вам, что вы с нами. И не забывайте нажать на лайк, это также поддерживает трансляцию. А еще трансляцию поддерживает, если вы пишете комментарии, если вы смотрите в записи. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, выбор пункт меню «Все», и тогда, если вы это сделаете, не пропустите ни одну нашу лекцию, ни один похожий стрим. Надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Если вам действительно нравится, у проекта антропогенез.ру, у проекта лаборатории научных видео имеются свои странички на Патреоне. Ну и, к слову, если кто не знает, на лаборатории научных видео есть определенная цель, при достижении которой мы будем начитывать книгу, аудиокнигу марсианина Энди Вейера, собственно говоря, этим голосом. Первая часть уже имеется, ее можно скачать и послушать. Первая глава, в смысле, уже записана. Ну и вопросы, если вы хотите задавать в этой трансляции, можно сделать это при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании и в чате трансляции, да, она сейчас появится. Вопросы, таким образом, к нам пришедшие, мы зачитываем в самую первую очередь.
2: Да, а еще я хочу сказать, что мы уже начали работать над программой форума «Ученые против мифов 15», то есть мы уже активно работаем над программой. Форум будет 19-20 июня, и там пока что не буду раскрывать всех секретов, кроме одного. Там будет выступать Алексей Водовозов и будет рассказывать о курении. Вот, так что, друзья...
0: Да, мало мне было вакцин, я еще и про курение буду рассказывать.
2: Это да, тема тоже весьма волнует многих. И можете уже сейчас отправлять Георгию Соколову заявки для получения промокода, так сказать, на льготные регистрации на форум. Это вещь полезная. Я думаю, что сейчас email должен появиться в чате. Пишите ваши заявки. Форум, еще раз повторяю, 19-20 июня. Нельзя это пропустить. Вот. А в ближайшее время нас ждет еще несколько интересных лекций. И вообще наших видео. В четверг, 6 мая, то есть уже завтра, в 19:00 будет опубликован очередной доклад форума «Ученые против мифов 14 под названием «Магазинная еда, только ешки и вода». Выступал Денис Байгозин, химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании «Мел Сайенс». И вообще такой крутой пищевой химик. Доклад был очень интересный. В субботу, 8 мая, 19:00, будет стрим с антропологом Станиславом Горбышевским и нашим большим другом, руководителем студии 3D-печати «Артефакт» Павлом Красновым. Паша Краснов – это вообще человек, который нам уже несколько лет печатает всякие замечательные черепа, скелеты, вообще все, что вы видели. А, в 20:00. Я сказал 19. В 20:00, да. Короче говоря, все, что вы видели, если вы были у нас на форумах, если смотрели какие-то видео, где Дробышевский или кто-то еще крутил в руках череп или показывал на какой-нибудь невероятный скелет велоцираптора или еще кого-нибудь, это все Павел Краснов. Вот. И в субботу будет стрим, посвященный как раз вот 3D-печати всяких палеонтологических находок. Посмотрите, это интересно. Тем более, что многие уже сейчас имеют возможность сами что-то печатать. Тема, думаю, будет для вас актуальна. В среду, да, 12... Ага. Чего?
1: Да-да, продолжай.
2: И в среду, 12 мая, через неделю, будет у нас онлайн-лекция зоолога Ивана Затевахина о гиенах и их эволюции. Я про гиен с большим удовольствием послушаю и вам рекомендую. Это будет на канале Антропогенеза. Да, Виталий?
1: Да, я хотел просто добавить, что в пятницу планирую выпустить также лекцию Виталия Егорова, которая была совсем недавно в у Зануды, она называлась «Зачем мы летаем в космос?». Там будет про НАСА, про Роскосмос, про SpaceX, в общем, много интересного. Скорее всего, в пятницу эта лекция также будет на канале «Лаборатория научных видео». Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда не пропустите. Ну, а мы продолжаем с вопросами. И следующий вопрос звучит следующим образом. Николай пишет. Хорошо, что можно не ждать две недели, завтра пойду. Расскажите, пожалуйста, про риски при бронхиальной астме или при других хронических заболеваниях. Спасибо, обожаю ваши стримы. Спасибо вам огромное за то, что смотрите.
0: При бронхиальной астме, я так понял, что вакцинация, она не противопоказана. Вот единственное, что я на сегодня могу сказать. При многих других заболеваниях, в общем-то, тоже. Именно потому, что мы исходим из такого понимания, как соотношение рисков. И если человеку после перенесения ковида, при наличии его хронического заболевания, станет гораздо хуже, то есть увеличивается риск госпитализации, тяжелого течения, не дай бог, конечно, летального исхода и прочих осложнений, то для него вакцинация показана. Единственное, что, о чем мы можем сказать, что решение о вакцинации в таких случаях принимает лечащий врач. Это важно. То есть мы должны посмотреть, в какой стадии находится заболевание. Например, обострение, да, там какие-то воспалительные явления, еще там что-то. Мы не можем в данном случае рекомендовать человеку прививаться. Да? Нам сначала нужно загнать это состояние в ремиссию, чтобы человек нормально и без каких-либо проблем перенес вакцинный препарат. Они, конечно, имитация болезни, но возможны всякие различные проявления. Как я уже сказал, возможный подъем температуры и снижение работоспособности на некоторое время. И другие встречаются осложнения, к сожалению. Да, потому что ну, ничего на 100% безопасного в мире у нас не существует. Это касается и вакцин в том числе. Да, то есть этого как бы никто не скрывает. Но вопрос в том, что мы обмениваем гораздо меньшие риски на гораздо большие. То есть от риски. Риски, собственно, от боевого настоящего коронавируса. А если есть некие состояния по любому направлению медицины, обязательно нужно консультироваться с лечащим врачом. Желательно, конечно, чтобы при этом он был адекватным. А вот это отдельная большая проблема, да, потому что, как показала история прошлого года, даже коллеги у некоторых, да, у них начинало сносить крышу, и они становились на, так сказать, рельсы ковид-диссидентства, антипрививочности и прочих-прочих интереснейших вещей. Поэтому я понимаю, да, что найти сложно, с одной стороны. С другой стороны, есть масса адекватных специалистов в онлайне. То есть, есть люди, которые довольно активно ведут свои блоги в соцсетях. Они хорошо известны, медийны, то, что называется. У них, в общем, неплохая репутация по своим направлениям. Они не замечены ни в чем таком. Ну, по крайней мере, со своей кукухой они дружат. И поэтому имеет смысл поискать по их постам. Наверняка они писали про вакцинацию, да, про ковид и про свои профильные заболевания. Вот, наверное, это один из вариантов. Если владеете английским, проблема снимается вообще полностью и целиком, потому что практически все зарубежные крупные врачебные ассоциации, специализированные, они уже отписались по этим вопросам. То есть, они указали, по каким критериям нужно давать разрешение на прививку. Ну, например, Европейское эндокринологическое общество, на которое, в общем-то, и наши эндокринологи ориентируются, они выпустили специальное заявление, в котором было сказано, что, например, аутоиммунный тиреоидит не является противопоказанием к вакцинации, никаких долгосрочных или там, краткосрочных ужасных последствий для пациентов нет, а заболевание ковидом однозначно для них является высокорисковым состоянием, поэтому мы его обмениваем на вакцинацию. Ну, вот примерно так. Практически все, еще раз повторюсь, профессиональные организации уже на эту тему высказались. Можно найти на английском языке. На русском пока что еще такой информации маловато.
1: Спасибо. Светлана Карабибер также говорит нам спасибо, прислала донат. Спасибо вам за поддержку. Маруси пишет. В феврале была вторая прививка. В конце марта сдала мазок в поликлинике. Ковид. 3 дня давление скакало до 160. Других симптомов не было. Через неделю все ок. Я та счастливица, которая заболела после прививки.
0: Ну вот, да, к сожалению, 10% заболевают. У меня туда попала сестра, например, средняя с семейством. Они тоже привились и тоже переболели. Но тут нужно понимать, да, что мы все-таки таким образом защищаемся от госпитализации, от тяжелого течения, от летальных исходов. И вот это как раз по всем странам показано очень даже неплохо. Что интересно, у нас есть даже экспериментальная страна по спутнику. Потому что я долгое время рассказывал в стримах, что у нас есть экспериментальная страна по пфайзеровской вакцине, это Израиль. А у нас есть, оказывается, ну, конечно, меньшего масштаба, но все-таки страна Сан-Марино, которая не входит в Европейский Союз, является анклавом, окруженным итальянскими регионами. Но вот она как раз, больше половины населения там привита спутником. И кому интересно, поищите статистику по Сан-Марино. Посмотрите, что у них там с ситуацией по коронавирусу. Я сразу скажу, что после окончания вот этой, после перехода за половину привитого населения, у них наблюдается очень четкое снижение заболеваемости, госпитализации, летальных исходов. Не только по сравнению с предыдущими ситуациями, но и по сравнению, например, с граничащими итальянскими регионами. Там тоже очень интересно, можно поискать статистику, сравнить. И, в общем-то, да, мы можем утверждать с некоторой долей уверенности, что все-таки спутник довольно неплохо работает, и эта вакцина действительно мирового уровня. О двух наших остальных вакцинах пока что сказать такого нельзя, да, потому что по ним еще очень-очень мало информации. Появится больше, будем говорить больше.
2: Спасибо. Спасибо. Дмитрий Калинин говорит: спасибо вам всем за прожектор адекватности во время пандемии идиотизма. Спасибо вам, Дмитрий.
0: Да, Александр, у тебя, кстати, там сзади прекрасный прожектор. Его очень хорошо видно.
2: Вот это вот и есть этот самый.
0: Да, видимо, это он и есть.
2: Ой, прожектор адекватности. Вот это он и есть. Вот он. Замечательно. Надеюсь, его не вырубят сейчас в течение, так сказать, трансляции. И София К. тоже пишет: спасибо и много вам сил и здоровья для борьбы с конспирологами. Спасибо вам, София. И, наконец, Кукурузка пишет: недавно в гостях услышала от верующих, что церковь не разрешает прививку. Якобы она делается из чего-то запрещенного. Неужто это официальная позиция РПЦ?
0: Вы знаете, я общался с различными представителями, в том числе РПЦ и Московского патриархата в свое время, и задавал им вопрос о прививках. Так вот, они абсолютно адекватно к этому вопросу относятся. И да, могут быть проблемы, например, связанные с тем, что клеточная среда, на которой выращиваются вирусы, когда-то очень давно, в 60-х, в 70-х, по-моему, в начале 70-х годов, была получена от человеческих абортивных эмбрионов. Но, как вы понимаете, такие среды есть во всем мире, не только в нашей стране. Поэтому была выпущена специальная, например, папская энциклика, то есть это мы пока что говорим о католической церкви, а потом и была в том числе официальная позиция РПЦ озвучена на эту тему, что да, в свое время грех был, но этот грех был на тех людях, которые брали эти клетки изначально как бы. А дальше действует концепция допустимого зла. Вот так они это дело обзывают. И при этом болезнь считается абсолютным злом в этой системе мер. Поэтому меньшее зло, да, то есть мы таким образом, мы делаем благое дело. Мы боремся с болезнью, мы не даем человеку умереть раньше времени. Да? И вот такая позиция, она, в принципе, характерна и, повторюсь еще раз, и для католичества, и для ЕПЦ. То есть, ее озвучивали неоднократно. Другой вопрос, что там бывают отдельные какие-то служители, да, которые действительно такую позицию преподносят, пропагандируют, проповедуют и так далее. И неоднократно приходилось встречаться с ситуациями, когда вопрос по ним задавали каким-то более вышестоящим органам РПЦ, скажем так, и тем товарищам прилетало вплоть до того, что их, ну, я не знаю, как это правильно у них называется, но снимали с должности, в общем, скажем так, за излишнюю ретивость не по делу. Поэтому, если вдруг вы такое дело слышите, например, ну, ладно, в гостях это как бы мы послушали и ушли, но если вдруг кто-нибудь в приходе такое дело слышит, то можно задать вопрос, что называется, у начальства, и спросить, эту позицию разделяет ли начальство и церковь как таковая, но еще раз повторюсь, насколько я знаю, они занимают довольно четкую пропрививочную позицию, признавая, что да, действительно, это вещь, которая позволяет спасать жизни людей.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вопрос от Александра Калмыкова. В детстве, в 3 года, 1986 год, сделали прививку от кори, после которой стремительно развился нейродермит. Может, совпадение, но нет. На что обратить внимание при прививании от ковида? Тип вакцины, аллергические тесты?
0: Ну, тут, конечно, как вы понимаете, скорее всего, все-таки совпадение, потому что нейродермит для кори, для именно прививки все-таки не характерен. Там есть определенный перечень поствакцинационных осложнений для этой вакцины. А здесь в чем разница? Дело в том, что прививка от кори, она до сих пор остается одной из немногих живых вакцин. Для нее, да, действительно, есть некоторые ограничения, для нее есть некоторые, скажем так, свои нюансы, которые ни на одну из ковидных вакцин не распространяются. Поэтому, думаю, никаких особых здесь вопросов быть не должно. Нет, ну, конечно, вы можете уточнить у лечащего врача, если он адекватен, либо поискать позицию, скажем, общества дерматологов какого-нибудь зарубежного или европейского, скажем, или американского, посмотреть, что они там по этому поводу пишут. Но как-то мне не встречалось нигде такого описания, да, что при нейродермитах у нас противопоказана прививка от ковида.
1: Спасибо. Владимир спрашивает, а есть ли новые данные по лечению постковидного синдрома? И спасибо за просветительскую работу.
0: Пока что, к сожалению, ничего особо нового не появилось. То есть мы по-прежнему не представляем, почему эта зараза развивается. Да, есть некоторые гипотезы, их становится все больше, они накапливаются. Но что касается лечения, знаете, исключительно такая вещь, что называется, эмпирически. То есть мы идем на ощупь в этом направлении, не понимая причин. Да, то есть, не понимая глубинных механизмов, мы пока что на них можем воздействовать, ну, вот именно методом проб и ошибок. А давайте вот это попробуем, а давайте вот это попробуем. Единственное, что на сегодня есть, и оно накапливается довольно мощно, накапливается, чем больше данных этих появляется, тем с большим оптимизмом, скажем так, мы можем смотреть в сторону вакцин. Именно потому, что похоже на то. То есть, это пока что не стопроцентное утверждение, это пока что наблюдение, которое сегодня реализовалось в виде препринта, то есть, пока еще не опубликованной статьи, в том числе и первой по этой теме. Но, тем не менее, похоже, что люди, которых прививают во время постковидного синдрома, они гораздо быстрее с ним справляются. Причина не ясна, но вот есть такое наблюдение. По остальным же вещам, как справляться с астенией, с тахикардией, с повышенным давлением, пока что бьют по хвостам, то есть пользуются симптоматической терапией. Исключительно так. Ситуация тяжелая, сколько она продлится, вообще не ясно. Поэтому для меня, если честно, по-прежнему остается большой загадкой, почему люди готовы абсолютно легко променять более-менее известные риски вакцинации на абсолютно неизвестные и непредсказуемые, во-первых, течение ковида, и, во-вторых, самое главное, его последствия, про которых мы еще толком ничего не знаем.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, говорим Лиз Делбек. Пока есть возможность привиться только Синофармом 2 раза или 1 раз Синофарм, 1 спутник. Как лучше?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, без разницы получается, что так, вы в любом случае примерно 1 набор антигенов получите. Поэтому, как вам удобно. На самом деле, в данном случае особой разницы я не вижу.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Евгений Герасименко спрашивает. Здравствуйте, участвует ли вирус ковида в эволюции?
0: О, это интересно. Это надо эволюционистов спросить кого-нибудь. Но вы же понимаете, да, что как бы В любом случае этот эволюционный момент присутствует, потому что вирус эволюционирует, и явно мы как-нибудь эволюционируем, к нему приспосабливаясь. То есть это такой совместный процесс. Так что, наверное, да. Наверное,
2: как да. Единственное,
0: что мы засечь не сможем это, да, пока что.
2: Ну, может быть, и сможем засечь, там взять, сравнить там частоты каких-то генов в популяциях, там посмотреть.
0: Я думаю, что пока что не до этого, да, то есть пока что люди занимаются изучением других более насущных вопросов, а до этого дойдем как-нибудь потом. Но, скорее всего, наверное, да, должны, по идее, как любые болезни, они у нас как бы регулятор численности и вполне себе важный до сих пор действующий фактор эволюции, это правда.
1: А разве появляющиеся штаммы не являются одним из признаков новой штаммы?
0: Это эволюция вируса, а вопрос был про нас.
2: Тут не очень понятно, участвует ли вирус ковида в эволюции просто.
0: Я думаю, что в эволюции человека. То есть я вот так это услышал.
1: Ну, возможно. Да. Возможно, да.
0: А так-то, да, конечно, он эволюционирует. Причем вот это как раз очень хорошо заметно. Да, это мы отлично отслеживаем. А вот как он влияет на нас, пока, наверное, должен, по идее, влиять, но фиксировать это пока, наверное, еще не начали.
1: Спасибо.
0: Не готов сказать конкретно по этому направлению. А то, что вирус эволюционирует, это без вопросов.
2: Вопрос от Ксении Димитри Целест. Знакомая переболела ковид, будучи беременной. Ребенку на втором месяце жизни поставили диагноз спинально-мышечной атрофии первого типа. Есть ли связь?
0: Нет, связи абсолютно нет. Потому что спинальная мышечная атрофия первого типа – это чисто генетическое заболевание. То есть должны были совпасть гены от матери и отца в гомозиготном состоянии, два дефектных гена. То есть те, которые подавляют синтез функциональных белков в моторных нейронах спинного мозга. Это связано исключительно вот с такими ситуациями. То есть это чисто генетическое заболевание, ковид тут. Ну, вы понимаете как? То есть мы можем предположить, что, может быть, он проник, так сказать, в организм ребенка, добрался до спинного мозга и там что-то нарушил. Но для этого у нас нет никаких оснований. Вот если появятся такие данные, скажем, да, тогда мы сможем это говорить. Пока что, скорее всего, нет, да, потому что это чисто генетическое заболевание, связанное именно с дефектами у родителей. Это надо получить две дефектные копии гена от родителей.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Владимиру Степ за поддержку. Спасибо. Огромная благодарность Алексею Валерьевичу. ТС подписался или подписалась. Спасибо. Так, и Роман Якимов. А как и когда прививаться переболевшим?
0: Значит, здесь у нас примерно такая ситуация на сегодня. У нас никаких пока что четких документов на эту тему нет. Но есть такие своеобразные консенсусы мировые. Во-первых, это промежуток между 3 и 6 месяцами после выздоровления. Почему 3-6? Ну, потому что считается, что среднее, скажем так, время возможного повтора, то есть возможного возвращения инфекции, это где-то 7 месяцев на сегодня. И не исключено, что, да, действительно, это ковид тот же может вернуться, поэтому вот в этот промежуток примерно от 3, чтобы нормально ее перенести, эту самую прививку, без каких-либо осложнений со стороны иммунной системы и других органов и систем. И вот примерно до 6, чтобы защитить себя от возможного возвращения ковида. Пока так. Если появится какой-то руководящий документ, да, естественно, мы об этом обязательно везде расскажем, напишем, может быть, видео запишем или что-то в этом роде. Пока что четкого документа, регламентирующего вопрос прививания переболевших, у нас нет. Но есть и позиция ВОЗ, и позиция отдельных регуляторов. Примерно между 3 и 6 месяцами.
1: Спасибо. Леша Бирюков говорит спасибо. И присылает донат. Спасибо вам огромное за поддержку. Алексей пишет. Здравствуйте, Алексей. Почему Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не одобрило спутник ВИ? И как долго проходит эта процедура?
0: Процедура может проходить от нескольких недель до бесконечности, как вы понимаете. И я думаю, что здесь играет роль все-таки и политические факторы, и экономические, и все остальные. потому что было сразу сказано, что на эту поляну спутник не пустят, потому что на этой поляне пасется Pfizer. И под него, как вы понимаете, зачистили и других, и в том числе европейских производителей. Они все как бы были проблемными, а проблемы Pfizer как бы немножко замалчивались. Хотя у них там тоже встречались всякие интересные вещи. Ну, по крайней мере, на том же уровне доказательности, как с теми же AstraZeneca, скажем, или Johnson & Johnson и прочими вещами. Так что нужно учитывать, да, что это, конечно, все здорово и замечательно, но политика и экономика здесь играют не самую последнюю роль, что, конечно, прискорбно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает... Так, сейчас я потерялся тут. А, вот, все, Алексей.
1: Нет,
2: Алексей. Ирина Памет... все, Ирина Мамедгасанова. А, она не задает вопрос, она просто стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо. Да? И вопрос от Мариши. Когда следующее приемо-сортировочное? Комментарии я показывают, что пора.
0: Это понятно. Ну, посмотрим. Может быть, в эту субботу, если все будет хорошо, тогда, может быть, в эту субботу действительно нужно провести, потому что накопилась масса информации. Произошло много интересного, начиная с бразильского сериала, который все еще до сих пор идет, ну и прочих вещей. Наверное, посмотрим. Может быть, в субботу удастся провести, но не готов сказать на 100%.
2: Вопрос от Вани. Спасибо большое за ваш труд. Скажите, пожалуйста, у жены нашли антитела при походе на прививку. Симптомов вообще не было ни у кого. Можно ли делать прививку или она уже вообще не нужна?
0: Нет, можно, ничего страшного в этом не будет, потому что почему-то начинают рассказывать какие-то ужасные вещи, что все антитела нейтрализуются. Вот если вы сделаете вакцину после переболевания, то все антитела нейтрализуются. Но это, конечно, вещь, которая никакого обоснования под собой не имеет. И даже, еще раз повторюсь, и Всемирная организация здравоохранения, и все местные службы санэпид, да, они говорят в один голос о том, что сегодня можно и нужно прививать переболевших в том числе, потому что вирус изменяется, он прекрасно эволюционирует, да, у нас уже есть прекрасный индийский штамм, который массово распространяется, ну, точнее, правильно говорить, индийский генетический вариант, который массово распространяется уже и по европейским странам, и вроде бы как у нас его уже даже засекали, так что защита в данном случае лишней не бывает.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Дмитрий. И он спрашивает: Алексей, вы были участником испытаний вакцины «Спутник Ви». Когда планируется привиться еще раз? Какой вакциной?
0: Я, в принципе, планирую где-то к осени сделать буст ковиваком. Вот примерно так. Планы такие. Получится, не получится, посмотрим, но я сильно постараюсь.
1: Спасибо. Елена задает вопрос. В Казахстане увеличили интервал между первой и второй частями вакцины «Спутника» до 45 дней. Можете прокомментировать это?
0: Значит, сами производители показали и рассказали об этом, что увеличивать интервал между первой и второй дозой можно. Ничего страшного в этом не происходит. Иммунитет формируется примерно так же, то есть без каких-либо осложнений. И не исключено, что, может быть, их станут разносить и дальше. То есть идея в чем? Мы сначала делаем прайм, то, что называется, то есть первую вакцину, собственно, вакцинацию, а потом через несколько месяцев, например, мы делаем буст, то есть и даем более такой, более сильный толчок для нашего иммунитета, как бы повторно ему напоминая, что вот, смотри, у нас вот еще генетический материал этого самого вируса или его запчасти, с которыми мы тебя тогда знакомили в первой серии, вот сейчас у нас вторая серия, давайте мы на нее среагируем хорошенько. Не исключено, что такой подход будет, может быть, даже более эффективным. Посмотрим. То есть, это сейчас изучается. Но сам факт остается фактом, что можно разводить без каких-либо дефектов в смысле формирования иммунного ответа.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И благодарим Николая Моисеева, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Евгений Хусейон, не знаю... Как-то так. Пишет: большой респект господину Водовозову. Вам спасибо, Евгений, за поддержку. И некто с ником «Уценка марсианских свиней» пишет: Добрый вечер, господа. У ковида, говорят, есть отдаленные малоизученные последствия. А могут ли быть таковые от спутник 5?
0: Или Ви? Ви, которые, да.
2: Ви, да.
0: Значит, здесь важная вещь, да, я уже неоднократно повторял, что любая вакцинация – это имитация. То есть это не настоящий инфекционный процесс со всеми его последствиями, всей остальной вещью, а это имитация. И самое главное, что после спутника или после мРНК-овых вакцин никаких следов вообще не остается. То есть эти клетки убиваются, уничтожаются, в которые встраивается, например, этот аденовекторы, например, если мы говорим о векторных вакцинах, либо в которых мРНК доходит до рибосома и не начинает производить S-белки, эти клетки уничтожаются Т-клеточным иммунитетом. Поэтому никаких следов пребывания не остается вообще, в принципе. И это довольно быстро, надо сказать так, да, что у нас вот эти вот дефекты, они обнаруживаются очень шустрой иммунной системой. И, может быть, поэтому как раз нам и требуется, например, 2 или там даже 3 дозы, для того, чтобы иммунитет это дело закрепил, запомнил уже окончательно, сформировал нужные пулы клеток памяти, причем и Т-клеток, и Б-клеток. И да, действительно, в следующий раз, когда придет ковид, чтобы он с ним очень быстро справился, не дав ему из стадии инфицирования перейти в стадию клинически развернутую.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Ирен Гейтс. Может ли вирус эволюционировать так, что вакцина не сработает?
0: Теоретически, да. Естественно. То есть мы не можем отрицать, что такое, в принципе, возможно. У нас довольно много вокруг интересных вирусов, которые, да, действительно прекрасно эволюционируют. И тот же вирус гриппа – яркий тому пример. Нам приходится каждый раз корректировать состав вакцин для того, чтобы он был не просто актуальным, но еще и эффективным. И самое главное в этом направлении то, что мы даем возможность вирусу резвиться на оперативном просторе. Да? То есть, если это касается вируса гриппа, то у него есть масса резервуаров не человеческих, а животных. То есть, он живет в перелетных птицах, в куче других животных, в огромном количестве, действительно, самых разнообразных живых существ, и он может перескакивать туда-сюда, в каком-нибудь из зверей еще реассортировать, то есть меняться между разными вариантами, набором генов, да, получаете такой прекрасный новый, какой бы, новую разновидность, новый серотип, он выскакивает, вот вам подарочек от меня, и начинает еще и по человечеству вот это проходиться. Пока что, если мы говорим о коронавирусе, именно этом SARS-CoV-2, то он бегает только по людям. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки миллиардная, несколько миллиардная популяция. И если мы будем позволять ему резвиться и дальше, то он вполне себе сможет доэволюционировать до чего-нибудь, скажем так, умело убегающего и от антительного иммунитета после переболевания, скажем, и от того же антительного и клеточного иммунитета после вакцинации. С другой стороны, да, это, в общем, довольно быстро решается изменением состава вакцин, чем, опять же, хороши вот эти платформенные вакцины, и мРНК, и векторные. Они удобны тем, что мы просто меняем кассету как бы внутри, да, с геном S-белка, например, или другого белка, который вдруг станет актуальным, и получаем нормальную, рабочую, новую вакцину, которая будет защищать уже от нового штамма.
1: Спасибо. Полина Черний задает следующий вопрос. 2 недели назад, по незнанию, привилась первая доза, видимо, Эпивак. А в местном прививочном пункте в спутнике теперь отказывают. Сказали, приходить через год. Как быть? Ставить вторую дозу Эпивак?
0: Ну, видите, там еще и третью говорят, что нужно делать. Не ставить. Я у себя в стриме учу. Давайте будем учиться и здесь говорить правильно. Да? То есть, вакцины мы не ставим, как и уколы мы не ставим. Мы их делаем. Или вводим. Тоже один из вариантов. Значит, смотрите, одна из таких схем, которая срабатывает в этом случае, я просто таких людей знаю, они просто приезжают в Москву или в другой крупный город, где прививают в торговых центрах. Там не спрашивают, что конкретно, точнее так, спрашивают, конечно, но можно умолчать. И я уже знаю множество примеров, когда люди приезжали сюда из других регионов и без каких-либо проблем прививались спутником. Приезжали два раза, получали двукратную дозу. То есть, в этом смысле ситуация вполне себе разрешима. Но, конечно, она связана с дополнительными затратами, то есть, с поездкой в Москву, либо другой крупный город, где спутник в наличии, в том числе во внебольничных прививочных пунктах.
1: Спасибо. Павел Волков такой приятный, одобряющий и ободряющий коммент прислал. Спасибо за то, что проливаете свет. Вы как Бэтмены. Еще можете как-нибудь поотвечать на вопросы в приложении Renet App. Там тема науки как раз еще не заполнена, и понятия не имею, честно говоря, что это такое. Вот. Но спасибо вам огромное за то, что вы нас поддерживаете. Надежда Гельманова пишет. Добровольно и осознанно привилась вся семья и весь отдел на работе. Спасибо, мы вас любим. Спасибо, мы вас тоже. Екатерина пишет. А что за испытание трех доз векторной вакцины? Спасибо вам.
2: Написано векторовской.
0: Векторовской вакцины. Да. То есть это буквально вот на днях или чуть ли не сегодня, по-моему, появились сообщения о том, что вот эта вакцина пивак-корону, что, во-первых, у 90% случайным образом выбранных людей, которые уже прививались, у них определены антитела. Правда, при этом не уточняется, они нейтрализующие или просто так, да, то, что называется маркирующие. И что не исключено, что потребуется, значит, и третья вакцинация в том числе для того, чтобы именно она стала там максимально эффективной, там обеспечила полноценную защиту, чуть ли не на всю жизнь и что-то в этом роде. Ну, в общем, такая очередная пиаровская вещь без какого-либо подтверждения научными публикациями. Вот это вот очень грустно, потому что все, на что у нас на сегодня есть, это парад пресс-релизов и парад комментариев в СМИ. Это все, конечно, очень здорово, но хочется, чтобы было нормальное, в том числе, обсуждение в научном мире. Я понимаю, конечно, что все посмотрели на спутник и как-то не очень хотят повторения, с одной стороны. А с другой стороны, а как еще? Какие еще есть варианты? Спутник хотя бы дерется. Да? То есть, он, конечно, там делает ошибки, набивает шишки. Я так надеюсь, они из этих ошибок сделают выводы, как нужно реагировать на разные претензии в том числе. Но, тем не менее, да, то есть, они на слуху, они, так сказать, не боятся идти вперед, они предоставляют информацию, та, которая у них есть, вот та, которая есть, ту и предоставляют. А здесь такой максимально закрытый режим, я бы сказал так, сообщение, которым мы должны почему-то верить. А если мы говорим о научно обоснованной и доказательной медицине, то она на вере не зиждется совсем. Здесь работают иные принципы.
2: Спасибо. Спасибо. Линур или Ильнур Валеев, да, поддерживает нашу трансляцию. Спасибо, Ильнур. Драг Оул пишет, водовозово чипировали, можем ли мы ему доверять? Это, по-моему, кстати, из комментариев к видео.
0: Да, нет, ну, доверять-то мы ему, конечно, можем. Единственное, что мне надо сходить к вышке и скачать новое обновление, потому что я боюсь, что у меня устаревшие все эти версии, драйверы и прочее. Периодически перед глазами проносится такая строчка, что вам нужно, так сказать, обновить ПО, но я не знаю, оно работает. Зачем трогать то, что работает? Мне нравится.
1: Ну, прошивку, как сказал Алексей, уже он будет делать ближе к осени, так что...
0: Да, там будет уже перепрошивка. Да, перепрошивка. Буду переходить на отечественное программное обеспечение целиком.
2: Спасибо. Елена Ересько. А вакцины против Эболы и свиного гриппа куда делись?
0: Никуда. Они, собственно говоря, как были, так и существуют. Те же вакцины против свиного гриппа, ну, в смысле против H1N1 мы говорим, он до сих пор у нас актуален, то есть он сейчас находится в постпандемической фазе и добирает остатки, что называется, остатки чувствительных. Правда, в этом сезоне ему крупно не повезло. В этом сезоне его тупо не было. То есть, его забили вот этими противоковидными мерами. И, кстати, вот это прекрасная иллюстрация того, как может выглядеть гриппозный мир без прививок. Потому что неоднократно говорили, зачем? Зачем нам эти прививки? Да, ну зачем? Вот затем, как выяснилось, да, чтобы полностью избавиться от гриппа, у нас есть как бы два варианта. Мы либо делаем прививки, либо как сейчас, сидим в локдаунах, никуда не ездим и, так сказать, носим маски, перчатки, валенки и ушанки. Вот примерно так. А так, и разработки, кстати, идут, и то, что сейчас происходит с коронавирусом, оно подтолкнуло еще и те группы, которые работают над универсальными гриппозными вакцинами. Были сообщения о том, что разрабатываются в том числе комбинированные вакцины против коронавируса и гриппа одновременно. То есть наука сейчас получила такой неплохой пинок для ускорения. И я не исключаю, что мы в будущем увидим либо мРНКовые вакцины против гриппа, либо векторные, либо еще какие-нибудь интересные вот эти вот новые. Может быть, мы найдем наконец-то вариант, что один раз сделал вакцину от гриппа, и все. Там лет на 10, предположим, или на 20 ты защищен. Не как в современности, что нужно каждый год подкалывать, что называется, да, то есть обновлять вирусную базу до актуальных значений.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну, Фасаилу тоже скажем спасибо за то, что он стал спонсором канала. За то, что он стал спонсором канала Лаборатории ночных видео и перешел на виртуал.

0: исследовательской группе.
1: Спасибо за ваши
2: крупных домашних животных. И я думаю, все равно это будет достаточно интересно, потому что многих вещей люди не знают, как это ни странно. Ну, начинаем мы, конечно же, с собаки. Собака – это был первый друг, который появился у человека. Когда это произошло, никто толком не знает. Ну, понятно, что это произошло в неолите. Помните, я вам говорил, что такое неолит, да? А может быть, даже не в неолите, может быть, даже в палеолите. Потому что это были еще первобытные люди. Потому что вот во Франции есть пещера Шове, и в этой пещере Шове нашли отпечаток ребенка, и вот картинку номер один нам покажите, и отпечаток волка. Ну, след волка и след собаки различается. Но это современные собаки и волка, да? Потому что у собаки два пальца, а под ними еще два пальца, а у волка след, все эти четыре пальца, они в растопырочку выстроены. Поэтому любой, даже не очень опытный натуралист, он сразу отличит, волчий это след или собачий. Я, кстати, волчий след встречал на МКАДе, на кольцевой дороге, и мне мои друзья рассказывали, люберецкие поля расширения в Москве, даже там волчьи следы находили, там очень много птиц собирается в такие предполетные времена. И волки там на них охотятся, то есть в Москву тоже сходят. Так вот, нашли след волка, след ребенка. Это ориньякская культура, ну, где-то, будем считать, 30 тысяч лет назад, представляете? Это мамонтовая фауна 30 тысяч лет назад. Это мамонты, шерстистые носороги 30 тысяч лет назад. Вот считается, что это вот самый старый такой достоверный факт того, что, ну, может быть, конечно, волк этого мальчика и унес потом, да, кто же его знает, как красную шапочку. Но вот ученым приятнее считать, что это вот такой первый контакт. То есть в это время, скажем так, кто-то из псовых стал синантропным видом. Помните, что такое синантропный вид? Это вид, который живет рядом с человеком. Да? Ну, не обязательно дружить. Вот домовой воробей, например, да? Или там домовая мышь. Синантропный вид, да? Но мы же не дружим с мышками. Кто-то, наоборот, их мышеловками ловит. Теперь вот откуда произошла собака. Ну, вот я вам уже говорил в одной из лекций, что на латыни, да, canis lupus – это собака-волк, родовое и видовое название. А собака одомашненная – canis lupus familiaris, да, то есть то же самое, собака-волк, но одомашненный. И долгое время ученые спорили. Думали сначала, что, может быть, там шакал участвовал. Потом решили, что нет, все-таки от волков всех этих выявили собак. Вообще, подумать только, да, ребят, вот представьте себе, там, я не знаю, йоркширский терьер какой-нибудь, да, и мастиф 100-килограммовый. И это все один вид. Или там бассет, вот эта вот колбаса с ножками, и какой-нибудь выпит, и стройная борзая. Такое ощущение, что ее там дверью сплющили. Это все один вид. Вот несмотря на все это разнообразие, мастифы с этим, с брыльями, бульдог, как у него, плюшка называется, да, вот эта вот морда. Или наоборот, там та же самая борзая с вытянутой мордой. Это все один вид. Вот эта вот полиморфность одного и того же вида. Canis familiaris, собака домашняя. Ну, а потом к делу подключились генетики, пришли к выводу, что нет, все-таки волк – это совершенно другое животное. Потом, я вам уже говорил, что есть разница между волком и собакой. Ну, например, собака через год уже может рожать совершенно спокойно. У волков половая зрелость уже наступает только в 3 года, намного позднее. У них в отношениях есть, в поведении есть большая разница. Ну, например, собаки могут спокойно вязаться брат с сестрой, там, или там папа с дочерью, у волков табу, никакого инцеста. У них никогда в жизни брат с сестрой не образуют пару, не будут рожать волчат. То есть много, достаточно много таких различий у собак и волков. Ну, потом уже стали находить черепа в разных местах, где стоянки первобытных людей, и пришли к выводу, что нет, все-таки волк, может быть, он и участвовал, его кровь доливали к некоторым породам, но, конечно же, это была прасобака. Ну, дикий предок собаки не сохранился, а потом ученые еще поискали в разных местах и пришли к выводу, что, наверное, даже это была не одна прасобака. То есть, видимо, было несколько видов доисторических собак, из которых получили вот современные породы. Вот так это все происходило.

Собака, как это все произошло, да? Видимо, произошло следующим образом. Стая псовых, скажем так, да, первобытных псовых, жила где-то рядом с человеческим жилищем, например, рядом с пещерой. И сложил здесь такие симбиотические отношения, да? Псовые предупреждали людей, если там какой-нибудь идет пещерный медведь или пещерный лев. Кстати, ребят, я вам по секрету скажу, что пещерные львы и пещерные медведи, они в пещерах не жили. А просто их останки находили в пещерах, поэтому их так назвали. Вот. Хотя, может быть, медведи впадали в спячку в пещерах, потому что в пещерах, как вы знаете, постоянная температура и зимой, и летом. Вот подмосковных пещерах, по-моему, 14 градусов тепла и зимой, и летом. Ну, вот видите, вот уже дяденька первобытный стал подкармливать этих диких песиков. Они уже перестали бояться, вот они еще с опаской, но все-таки берут, да, угощение. Ну, а потом уже началась дружба. И нет ничего удивительного, что первая дружба началась именно с псовыми, потому что и собаки, и волки, они животные стайные. И они воспринимают нас с вами как таких же членов стаи. Абсолютно. То есть, если у вас есть собака, ребята, то вы все, вот ты конкретно, папа, мама, бабушка, дедушка, это все тоже члены моей собачьей стаи. Ну, странные такие собаки. Вот ходят у меня в стаи попались, ходят на двух ногах, не гавкают, а как-то по-другому общаются. Ну, что поделаешь, вот какие есть, я их и такими люблю, правда? И поэтому, конечно же, собака, особенно если она вас принимает как вожака этой стаи, как доминанта, она будет за вас предана. Она жизнь за вас положит, не задумываясь. Она будет вашим самым-самым-самым верным другом. В отличие от кошки. Вот Дмитрий Дмитриевич Крылов, есть такой Дмитрий Крылов, помните, ведущий на Первом канале, путешественник. Вот он как-то мне пожаловался. У меня, говорит, четыре кошки тогда было у них с женой, и одна собака, овчарка. И вот мы уедем куда-нибудь, нас месяц нет, мы где-то мотаемся. Мы приезжаем, собака прямо с ума сходит, наконец, хозяева вернулись, и вот она прямо из шкуры выпрыгивает. А кошки так лениво один глаз приоткроют, ну, приехали, и на другой бок. И тем не менее, конечно, кошек люди в массе своей любят гораздо больше, чем собак. Уже поголовье домашних кошек, pets, любимцев, уже давно превысило количество собак. Но это отдельная история. Я сегодня о кошках рассказывать не буду. У меня кошки живут всю жизнь, я их на помойках подбираю, выхаживаю. Терпеть их не могу, хотя всю жизнь спасаю. Вон у меня сейчас там штук 7 бегает по участку. Вот, приходится их кормить и поить. Еще 4 котенка нарожали. Поэтому все-таки говорим о собаках. Теперь еще один такой момент, ребят. Вот достоверно известно, что, кстати, по поводу смешения с волком. С волком собаки смешиваются без проблем. Мало того, вот мы дальше с вами будем говорить, если идет смешение на уровне разных видов, да, то очень часто особи теряют репродуктивные функции. Ну вот мы будем говорить с вами чуть позже про лошака и про мула. Это если там папа осел, мама лошадь или наоборот. И лошаки, и мулы, они стерильные, они уже не могут дать потомство. То есть они вполне жизнеспособны. А вот у собак, если они смешиваются с волками, совершенно нормальное потомство, которое тоже может наплодить своих детушек. Абсолютно нормально. И с шакалами такая же история. Я вам расскажу про гибриды, как они называются, шалайки, да, теперь их назвали. Я просто эту историю на протяжении 20 лет, она на моих глазах проходила, вот это создание гибрида шакала и собаки. И для чего это делалось, тоже расскажу чуть позже. Итак, у человека появился вот такой вот верный, верный, надежный друг. Теперь еще один такой момент. Вот самые такие, скажем так, близкие к исходному виду породы собак. Кстати, волки тоже, да, вот волки же они, у них есть вокализация, они воют, тоже мы говорили об этом. Но они же не лают, как собаки, они не брехливые. И шакалы тоже плачут, как малые дети, не брехливые. И вот эти все собаки ездовые, да, маламуты, хаски, они тоже не брехливые, они воют, но не лают. А почему же вот эти вот собачки, как звоночки такие, ваф-ваф-ваф-ваф-ваф, никогда не задумывались, ребят. А все очень просто.
Ведь собака-то и нужна была древнему человеку как такой звоночек, да, сигнализация. Если кто-то идет, там нехороший человек, который хочет нашу корову стырить, или там, не знаю, дикий зверь какой-нибудь, или лиса в курятник лезет, то собака должна предупредить. И поэтому шел такой искусственный отбор. Отбирали самых голосистых собак, самых шумных, самых брехливых, которые бдительнее, которые чуть что начинают предупреждать хозяина. Ну, чуть позже мы поговорим о пастушьих собаках, это тоже отдельная история. Ну, а потом уже стали разводить самых-самых разных собак. Стали разводить травильных собак, которые помогали в охоте, которых притравливали на зверя. Это была забава, любимая забава у человечества была на протяжении тысячелетий. Это травильных собак на кого-то притравливали. Либо на быков, либо на медведей, либо на людей, как в Древнем Риме, да, на гладиаторских боях. И вот от травильных собак, кстати, пошли очень многие наши, как мы их теперь называем, бойцовые собаки. Но вот покажите нам третью картиночку, это боевой пес. Вот тут, ребят мои, я вам скажу такую штуку. Мне приходилось очень плотно заниматься собаками. Я 10 лет жизни проработал в редакционной коллегии журнала «Друг». Мой старый друг Иван Игоревич Затевахин. Помните «Диалоги о животных» телевизионной передачи? Вот Ваня, Иван был главным редактором. Вот. А я входил в редколлегию этого журнала. Поэтому ну, на протяжении, даже еще раньше это началось, на протяжении, наверное, 15 или 20 лет вот вся кинологическая жизнь проходила на моих глазах. И многое просто довелось посмотреть, и многое стало понятно. И здесь, ребята, вот такая очень интересная вещь. Что касается пород собак, здесь колоссальное количество мифов. Эти мифы переписываются, они кочуют из одного ролика в другой. Если это YouTube, они из одной книжки в другую. Вот эти мифы предубеждения. На самом деле историков пород собачьих очень мало хороших. Я вот знаю двух только. Это вот Евгений Цигельницкий и Ольга Мещиха. Это люди, которые пишут книги об историях пород. Все остальные, это знаете, как был фильм «Джентльмены удачи», когда Косой там выучил 5 слов по-английски. А что, переводчиком пойду? Английский я уже знаю, так и здесь. Поэтому очень много мифов. И поскольку был такой спрос, особенно в 90-е годы, на таких травильных собак, на бойцовых. Ребят, бойцовые собаки, я вам по огромному секрету скажу. Только одна порода. Питбультерьер. Все. Да, кто-то мне сейчас скажет, те самые, господи, шарпеи, да, тоже были. Да, 3000 лет назад они были, они выглядели совершенно по-другому. Ну, еще собачьи бои в Средней Азии – это алабаи. Там есть такая традиция, там есть несколько таких линий, но бойцовая порода только одна. А у нас всех там какого-нибудь бурбуля, американского бульдога, филу бразильеро, там мастина наполитана, собака бойцовой породы. И мы бились очень долго. Вот я помню, мы бились, наверное, лет 10 и добились все-таки в свое время, что журналисты перестали использовать этот штамп и заменили его собаки социально опасных пород. Знаете, кто стоит на первом месте по покусам? Вот ни за что не угадаете. Американский кокер-спаниель. Вот эта вот няшная зайчка, лапочка, пусенька, дусенька. На первом месте по укусам. Ну, другое дело, что если тебя алабай, конечно, покусает, то эффект будет другой. Но мы с вами отвлеклись. Но бойцовые собаки все-таки были. Были в древности бойцовые собаки. Они были у хеттов, и у ассирийцев, и у вавилонян, и в Древнем Риме. Вот мы сейчас видим такой барельеф. Кстати, их, кстати, очень любили наряжать в такие вот ошейники с шипами. Вот сейчас их изображают такими страшными. Ну, насколько я понимаю, их задача была смешать ряды нападающих. Да? То есть, вот если войско на нас наступает, то вперед выходили древние кинологи, спускали притравленных собак, и они, значит, вот они сбили первые ряды войск, а дальше можно было уже панику посеяли, можно было наступать. Потому что собака, она же ведь не может по запаху отличить, где там наш, где не наш. Это сейчас в форме все воюют, да, и по форме видно, где неприятель, где свой. А там у каждого человека свой запах. Вот, поэтому, видимо, там уже кинологи каждый прибирал свою собаку, кто остался в живых, и уводили ее подальше. А ошейники с шипами, кстати,
надевали большей частью пастушьим собакам. Потому что волк, когда берет по месту, что называется у кинологов, он всегда старается взять за горло. И вот такой ошейник с шипами, он мешал волку взять собаку за горло. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Картиночка номер 4. Это буллинбейстер. Буллинбейсеры и баренбейсеры – это вот молосская группа, группы молосов. Это древние породы собак, ныне утраченные. Ну, кого они вам напоминают? Вот эти брыли, конечно, они напоминают бульдогов. Потому что старые бульдоги, древние, которые были там 150 лет назад, 200 лет назад, это были не вот эти коротышки с кривыми ногами, которые без кесарево сечения не могут рожать. Я не хочу их оскорбить, они прекрасные животные, храпят только громко, когда спят. Чудесные животные, но это уродцы. Это вывели уродство, закрепили. Да? У них очень часто бывают сердечные, острая сердечная недостаточность, потенциальные сердечники. А вот старые бульдоги выглядели приблизительно так. Но более всего они, пожалуй, походили на современного американского бульдога. И вот от буллинбейстеров и от а вот, кстати, ребята, вы обратили внимание, что даже в названии буллин и барен, да? Буллин – это бул, бык. Барен – медведь, то есть это собаки, которых притравливали на быков и на медведей. И вот от них пошло уже поголовье травильных собак. И вот дело в том, что, вот, например, в Древней Англии, там, в каком-нибудь 18 или 17 века, скажем, да, времен Кромвеля, там, допустим, славной революции, все, что бегало по земле, это были терьеры, от слова «терра». Да? В каждом графстве был свой терьер. Стаффордширский терьер, там, я не знаю, йоркширский терьер, ну и так далее, сами знаете, бендлингтонский терьер и так далее. То есть в каждом графстве выводили своего терьера, и эта порода так и называлась. А вот все травильные собаки были бульдоги. Их устраивали вот эти вот кровавые зрелища, очень любили их притравливать на зверей. Мало того, даже было такое развлечение, их притравливали на крыс. Вот бультерьер, хорошая собака бультерьер, вот эту бульку с таким носом, да, делали так, делали загончик, туда запускали крыс, много-много, прям кишмя кишело все крысами. И считали, ставили песочные часы, ну там, допустим, 5 минут, и считали, сколько эта собака за 5 минут передушит крыс. А, но это еще не все. Потом проверяли, можно это зачесть крысу или нет. То есть крысу, которую придушили, еще палочкой били по хвосту. Если она не дернулась, то можно было ее засчитать. Если дернулась, все, не считается. Ну, слава богу, все эти кровавые забавы ушли в прошлое. И сейчас уже такого спроса на страшных собак нет. Я вот помню рекламу 90-х годов, вот. В 90-е годы, когда железный занавес открылся, в советские времена за границу мало кто ездил. И когда хлынули к нам вот эти все невиданные породы, да, все эти мастифы, бульмастифы, филу бразильеро, аргентинские доги, все хотели больших, там каникорсу, там кадебо, майорский бульдог. Это мы первый раз все это увидели. И все заводчики, когда продавали своих щенков, обязательно говорили, что это самая страшная собака. Это собака-волкодав. Это собака, которая охотилась на слонов. Которая там стражила копии царя Соломона. Или там ловила беглых рабов на плантации. Чаще всего это аргентинскому догу, естественно, приписывали Филу Бразильеро. Ну, на самом деле, вот я потом оторвался от собачьей жизни, от кинологической лет на 10, да, и в позапрошлом году я был на Евразии, вот так получилось, знаете, как дети, когда ты каждый день видишь ребенка, ты не замечаешь, как он растет, а когда ты не видел ребенка 5 лет, то смотришь, он уже с тебя ростом, да. Вот так и поголовье собак. Я перестал заниматься когда собаками, и вдруг я приезжаю на Евразию, и я с грустью увидел, что очень многие породы, конечно, поголовье очень здорово испортилось. Пошел такой крен в декоративное разведение. Уже не тестируют по рабочим качествам. У нас же раньше были русский ринг, да, то есть там работа с фигурантом. Собаку, с ней надо работать, ее надо дрессировать. Любая собака, даже болонка, с ней надо обязательно пройти курс общего на послушание. Да? Я уж не говорю о КД, ЗКС, там, защитная караульная служба.
Но, к сожалению, сейчас это все уходит в прошлое, собаки стали pets, любимцы. Ну, может быть, это и нормально. Ну, давайте посмотрим следующую, да, картинку. Собаки овладели огромным количеством профессий. Что только не делали собаки. Конечно, они охотились, конечно, они пасли скот, и, конечно, они спасали людей. Ну, все вы слышали про Сен-Бернардский монастырь в Альпах, да, на границе Швейцарии и Франции. И в этом Сен-Бернардском монастыре монахи выращивали вот таких собак Сен-Бернаров. То есть у этих собак в стандарте было заложено дружелюбие к человеку, лояльность к любому человеку, потому что задача такой собаки, там же снежные лавины сходят. Вот мне приходилось быть в разных горах, но я почему-то, когда... Вот я не понимал, что такое Альпы. И вот когда я первый раз оказался в Альпах, я увидел эти горы, я понял, что Альпы – это серьезно. Это не менее серьезно, чем наш Кавказ, чем Памир или Гималайя. Это очень серьезные горы. Там тоже сходят лавины, заваливают людей. И сен-бернары находили человека, откапывали его. Видите, у него такой бочоночек с ромом, чтобы человек мог согреться. Дальше на себе этого человека тащили в монастырь, ну а там уже одинокого путника приводили в себя монахи. И вот следующую картинку нам покажите, пожалуйста, номер 6. Был самый знаменитый сен-бернар, его звали Барри. И во Франции, недалеко от Парижа, есть кладбище собачье, вот там такое надгробие. И на этом надгробии написано, что здесь покоится... Барри, пес Барри, верный пес Барри, он спас 40 человек, а 41-й человек его пристрелил. Испугался, думал, что это волк. Ну, на самом деле, не все так грустно, ребята. На самом деле, тот самый исторический, достоверный Барри, реальный Барри, прожил долгую счастливую жизнь. И в 1814 году, ну, когда кончилась война с Наполеоном фактически, он умер собственной смертью. Его из монастыря отдали, по-моему, в чье-то имение, где он счастливой смертью умер от собственной старости, из него сделали чучело. Это чучело где-то стоит, сейчас я уже не помню где. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картинку. Итак, мы с вами, ребята, теперь приступаем к овчаркам, пастушьим собак. Вот мы видим такой, да, слева волк, справа алабай. Ну, я вам уже говорил, что если... волк матерый, серьезный, опытный волк, то ни у одной собаки практически нет шансов его одолеть. То есть то, что когда говорят волкодав, это условное название. Ирландский волкодав – это борзая. И как он может давить волков, когда последнего волка в Англии, в Ирландии в том числе, да, убили, по-моему, в 17 веке. Борзые брали волка, наши русские борзые, мы о них тоже поговорим, но они же брали сворой. Они действовали сообща. Они прекрасно друг друга знали, у них уже отлаженность была движений. Ну, алабай может дать отпор, конечно, волку, так же, как и другие пастушьи собаки. Вот, ребят, смотрите, вот эти все породы, да, алабай, южно-русская овчарка, да, мариман-альбрукская овчарка, там, кувас, кувач, польская есть такая же овчарка. Они все, в принципе, очень похожи друг на друга. И преимущественно белой масти, светлой. Почему? Ну, потому что у этих собак, у них есть общие. У них такой вот стандарт их пород, есть общие качества. Во-первых, это собака с ярко выраженным таким рефлексом охраны территории. То есть, если у вас живет южак, южно-русская овчарка, или там алабай, или кавказская овчарка, он четко будет охранять свою территорию. Второе. Это не немецкая овчарка, которые ходят за тобой по пятам, преданно смотрят тебе в глаза и ждет твоей команды, что ей сейчас делать, сидеть, лежать, голос или что. Это собака, которая живет своей жизнью. Она знает, кто такой хозяин, пастух, прекрасно знает. И знает, кто такие друзья хозяина. Она его никогда их не тронет. Мне много раз приходилось в горах встречаться вот с теми же алабаями. Да? Если рядом пастух, он подойдет, на тебя грустно посмотрит и пойдет дальше. Чем тебя облаивать-то? Но... это собака, которая принимает решение сама. Если какая-то экстремальная ситуация, то эта собака сама принимает решение, что ей сейчас делать. Еще один момент, почему светлая. Издалека, вот покажите нам, кстати, следующую, командор. Это восьмая картиночка. Ну вот посмотрите, командор это из той же группы пастушек собак, только венгерская.
Овечка, правда? А вот попробуй прокуси такую шерсть. Она вся в колтунах. Ну, ни один волк не прокусит такую шерсть. Он смотрит издалека, думает, что это овечка, особенно если он с наветренной стороны идет, он верхним чутьем не чувствует запаха собаки. Он думает, что это такая же овечка. А потом, когда подходит ближе, эта овечка на него кидается. И пастух должен услышать, что завязалась битва. И долго ни командор, ни алабай, скорее всего, не продержится, особенно если несколько волков. И пастух должен подскакать на лошади или подбежать пешком, и дальше он должен добить волка. Вот представляете, клубок вот эта вышка крутится, они друг в друга вцепились. И пастуху надо разобраться, где здесь его собака, а где волк. Поэтому она должна отличаться по цвету. Поэтому в основном они все предпочтительно были светлой масти. Хотя, конечно, есть и другие. Те же командоры есть не обязательно белые. Вот это все пастушьи собаки. Теперь давайте мы с вами поговорим о других собаках, о ездовых. Вот следующая картиночка, это будет упряжка. Ездовые собаки – это такие лайкоиды, вот такая группа, у которых хвост баранкой, да, назад заброшенный, это лайкоидная такая группа собак. Это вот маламуты, хаски любимые, которые стали очень-очень популярными, да. Это самоеды. Ну и, кстати, сейчас такой вот упряжной спорт стал очень модным. Вот я помню, в 90-е годы проводилась международная гонка. Она называлась Альпирот. Трасса проходила по Альпам, проходила через несколько стран. Через Францию, через Швейцарию, через Италию. Это была очень большая трасса, там больше 1000 километров. Альпирот, эта гонка проводилась несколько дней, там неделю, по-моему, даже больше. И транслировали по телевидению, прилетали с вертолетов, снимали. То есть огромное количество участников было. От нас, правда, от России только Пантюхин приезжал. Это с Камчатки, каюр. Человек, который управляет упряжкой, называется каюр. Саночки вот эти называются нарты. Кстати, это, если профессиональные нарты, это достаточно такая дорогая история. Их делают вручную, под заказ. Видите, здесь даже специальные чулочки у собак, чтобы они острым льдом не порезали лапы. Дрессировать упряжку тоже дело непростое, управляться ей тоже непростое. Потом каюра приходится во время гонок еще самому бежать. Потому что очень часто он бежит сам, держится только за нарты, потом вскакивает, потом опять бежит или стоит сзади, чтобы, если это идет гонка на время. Это большой серьезный спорт. Специальные перевозки для таких собак. Но, ребят, вот если вы видели когда-нибудь, как хаски рвутся, чтобы бежать, вот перед соревнованиями их же привязывают, и вот эти вот хаски, они просто вот из собственной шкуры выпрыгивают. Вот они воют, они кричат, они плачут. Они прыгают, они рвутся, потому что это собака, которая создана для того, чтобы лететь по заснеженным просторам. Точно так же, как маламут, это ездовая собака. То есть для нее бег в санках – это жизнь. Поэтому появились другие виды. Ну, у нас же ведь как, не все живут за городом, не все могут содержать упряжку. Это, кстати, диета. Это как большой спорт у людей. Это тренировки, это high energy, вот эта вот гамма кормов, где определенное сочетание там протеинов, белков, жиров, углеводов. Это все очень серьезно и затратно. А призовой фонд, конечно, не такой, как в боксе, да? Или там в футболе, или в хоккее. Там мультимиллионеров нет среди чемпионов. У нас, кстати, сейчас проводится каждый год Берингия, крупнейшая гонка. Это на Камчатке в марте она проходит. Вот мой старый товарищ Гриша Манев, который ведет планету собак, раньше он туда ездит каждый год, и даже ему дали немножко покататься. Ну вот, пожалуй, это единственная гонка, которая сейчас большая, крупная в нашей стране. Сейчас в Европе стали гоняться в упряжках уже совершенно другие собаки. Вот очень часто такие дворняги. Это пониси, они внешне похожи на пойнтеров, у них такой доминантный признак хаски остался, иногда у них один глаз голубой, там другой карий. Ну, такие занятные очень собаки, их отбирают, конечно же, по рабочим качествам, поэтому экстерьер у них очень разнообразный, очень здорово гуляет. И сделали сейчас, вот для тех, кто не может держать целую упряжку, да, для них сделали такие виды, как скейджоринг, например, да, пулка.
То есть, когда лыжник, его буксирует собака, вот они вдвоем, собака и лыжник, да? А если еще бывает, когда между собакой и лыжником еще самки, да? Вот такие выстраивают гонки. Но одно время

старину называли собаки мясников. Ротвейлеров держали мясники. Это серьезная собака, очень хорошая, серьезная собака, которая даст отпор кому угодно, да, такая крепко сбитая, мускулистая. А когда мясник ехал торговать мясом на базар, то он ротвейлера запрягал в тележку, вот такой вот ротвейлер тащил туда на базар мясо. Дальше мясник это мясо продавал. Ну, объедками, наверное, эти ротвейлеры и питались, то, что не купили, не кондиция. А дальше самое интересное. Дальше, во-первых, у мясника же целый кошелек денег, да? Он же наторговал, и ему надо отметить удачную торговлю. Поэтому очень часто мясники напивались в ближайшем трактире, и вот эта собака должна была его с кошельком охранять, а может быть еще тащить на себе домой. Вот такая вот верная собака Ротвейлер, их тоже запрягали в тележки. Так, следующий у нас кто будет? Следующий вот у нас будет портрет. Ребят, пора поговорить о наших собаках. Это Александр Мозойер. Человек легендарный. Человек, который прошел всю войну. Это патриарх отечественной кинологии. И, в общем-то, человек, который создал школу военной кинологии. Когда началась Великая Отечественная война, то собак стали использовать как подрывников танков. Вот покажите нам 13-ю картинку. Вот номер 13 получилась несчастливая картинка, но она действительно трагическая. Вот это, да. Значит, как это делалось? Очень простая дрессировка. Собаку не кормили. Не кормили день, не кормили два, не кормили 3 дня. Собаке очень хотелось есть. Тогда ставили под работающий танк миску с едой. Она туда бежала и ела. И она знала, что если она видит работающий танк, то там миска с едой обязательно. Желательно, чтобы танк был еще немецкий, трофейный вот такой вот. Ну, не тигр, так может быть еще какой-нибудь подешевле. А потом перед боем собаку опять-таки не кормили, вешали на нее взрывчатку. Она бежала, видела ближайший танк, бежала туда, подрывалась вместе с танком. Это было очень жестоко. Но эффективно. Танки все-таки подрывались. И вот тогда Александр Мозойер, он тогда был, по-моему, капитаном или даже лейтенантом, то есть он был даже не старший офицер. Александр Мозойер против этого очень отважно выступил. Это было действительно, нужно было иметь мужество, даже героизм. Попереть против командования в военное время, в советские времена, представляете? Он попер против командования. Он сказал, ребята, ну что вы делаете, командование? У него был такой начальник, генерал Медведев, по-моему, его была фамилия, который командовал всей кинологией советской, фронтовой. Он сказал, вы понимаете, что вы губите собак, но ведь они могут спасти сотни тысяч жизней, потому что собаки могут уносить раненых с поля боя. Собаки могут находить мины, фугасы. Это гораздо важнее. И вот в фронтовых условиях очень-очень быстро он создал методики, эффективные методики, которые позволяли собакам действительно находить мины, фугасы. И собаки во время Отечественной войны спасли сотни тысяч жизней. Я сейчас не помню эту цифру, по-моему, там колоссальная какая-то цифра, сколько они фугасов обезвредили, сколько мин и так далее, и так далее. И была такая знаменитая собака Джуль Барс. По-моему, даже ему какую-то медаль или орден дали. И в народе фронтовики мне рассказывали. Один дедушка мне рассказывал, да я сам видел, как Сталин лично парад Победы на Красной площади, и впереди вот всего этого парада Сталин лично на собственной шинели нес раненую собаку Джуль Барса. Потом кто-то сказал, нет, это не Сталин, это Мозойер ее нес. Нет, это генерал Медведев ее нес. Ну, конечно, этого не было, хотя собака такая действительно была, и героических собак было очень-очень много. Ну а теперь давайте посмотрим предыдущую фотографию, это номер 12. Ну, так получилось, что мне пришлось общаться со многими кинологами, со многими из них меня связывает старая дружба. Один из моих старых товарищей, это Андрей Попов, который, в общем-то, возглавлял кинологическую службу в группе «Альфа». Он прошел все самые горячие точки, которые мыслимы и немыслимы. Ну, сейчас он уже на пенсии, в запасе. Пишет, кстати, чудесные книги, вообще талантливый человек. И вот я его как-то спросил. Я говорю, Андрюш, скажи, пожалуйста, а что, неужели нельзя придумать какой-то вот прибор, который заменит собачий нос? На что Андрей Попов мне сказал, Саш, во-первых, нельзя. Да, потому что собачий нос ничто не заменит. Это самый совершенный прибор. И это первое. А второе.

Я говорю, понимаешь, собака на войне, собака вот в спецназе, в спецвойсках, это очень-очень важно, потому что она не дает тебе звереть. Вот, понимаешь, когда ты весь вот в этой кровище, весь в этом вот зверстве войны, ты начинаешь сам звереть. А когда человек звереет, он теряет порог опасности. Он начинает делать необдуманные поступки, озверевший человек. А тут, говорит, после боя к тебе подойдет вот этот, ткнется носом, лизнет тебя в лицо. И ты опять становишься человеком. Это очень важно. Это действительно очень важно. Поэтому собаки в армии были, есть и будут. Вот, ребят, мы сделаем отдельную с вами такую встречу, которая будет посвящена животным на войне. Потому что на войне, конечно, не только собаки, не только лошади. Даже верблюд дошел до Берлина. Как мы с вами уже знаем. Так, ну теперь давайте еще одну картинку посмотрим. Я галопом скачу вот такую-то. О собаках, знаете, можно до утра говорить. Но следующую я вам обязательно хочу показать эту картинку, потому что это русская борзая, русская псовая борзая. Это эмблема РКФ. РКФ – это Российская кинологическая федерация. Ну, чтобы вы знали, есть ФЦИ, Всемирная кинологическая, да, ассоциация. И вот в эту ФЦИ, Всемирную кинологическую ассоциацию, мы входим как РКФ. Российская кинологическая. Ну, у нас есть еще другие организации. Есть там СКОР, охотники. У них еще есть свое там объединение. Но вот эмблема РКФ – это борзая. Борзая – это фантастическая, конечно, порода. Кто видел борзую, это полет борзой по бескрайней равнине. Это незабываемое зрелище. А недаром все-таки сделали фильм «Особенности русской национальной охоты». Но вот самое интересное, ребята, другое. Это то, что с этой породой мы чуть было не расстались, мы ее чуть было не утратили. А борзая, она же и по зайцу, она и по волку. Это универсальная совершенно собака, свора борзых помещики держали, да, псари в охотничьих уборах с утра уж там как там прыгают. Пора, пора, рога трубят. Помните Евгения Онегина? Так вот, когда произошла революция в 1917 году, то борзая, как ненавистный символ помещиков, естественно, тоже искоренялась из жизни. И вот были героические люди, которые сумели сохранить поголовье борзых, а потом началась война, их осталось единицы. И вот эти люди на свой скудный паек сами не доедали, но они кормили собак, выкармливали. И им удалось сохранить вот это вот мизерное количество поголовья собак, чтобы после войны все-таки восстановить эту породу. Но была утрачена охота с борзыми, со сворой, потому что это же была очень такая... Это сложный процесс и дрессировки, и отбора собак. У каждой собаки в своре своя роль, да? Их надо подобрать еще в свору. И был единственный человек в нашей стране, мне довелось его знать в свое время, Тариэл Габризашвили, это каскадер, он работал на Мосфильме. Это был единственный человек, который мог с борзыми поставить вот такую сцену охоты. Он ее ставил у Бондарчука в фильме «Война и мир». Но Тарик был человек уникальный. По жизни он работал сторожем в ботаническом саду МГУ. Он спал с этими собаками. Вот он жил в вагончике, он там спал с ними в обнимку. Но это был человек с фантастическим даром общение с животными. То есть он просто творил чудеса на площадке, и его обожали все режиссеры, все знали, что вот такие трюки с животными, будь то собака, волк, медведь, может сделать только Тарик. Вот светлая ему память. Проехали мы с вами борзую. Следующее у нас будет собака на охоте. Да? Вот меня как-то один парнишечка недавно спрашивал по поводу ретривера, да, что ретривер, да. Ну, здесь мы с вами кого сетры видим, да. Вот. Говорит, а вот лабрадор ретривер, а что, вот все лабрадоры ретриверы, да, или все ретриверы лабрадоры? Нет, ребята. Конечно, все лабрадоры ретриверы, что такое ретривер? Ретривер – это собачья работа, это подаватель дичи. Вот охотник выстрелил, да, а дальше надо найти этого фазана, он там где-то трепыхается в густой траве. Я же не пойду его искать, бежит ретривер. Он находит этого фазанчика, приносит мне его в зубах. А если это утка, то он за ней плывет. Вот как спаниели плавают, да? Вот такая охота. Кстати, тоже вот как-то с детьми мы общались, и я с удивлением узнал, что дети воспринимают породу легавые, да, группу породную, это же целая группа легавых, да,
От слова я говорю, ребята, что же, не знаете, что такое легавые? Ну, собаки. Я говорю, а почему они так называются? Ну, потому что легаются. Я говорю, нет, ребята, собаки не лошади, они не легаются. А почему же она легавая? А дело все вот в чем, ребят. То, что до тех пор, пока не изобрели ружья с дробью, да, вот во времена трех мушкетеров дробь-то не было, были эти кремневые ружья, охотились с легавыми следующим образом. Это была такая квадратная сетка, к этой сетке привязывали четыре груза, и если там какие-нибудь перепелочки пасутся где-нибудь, да, на приваде зернышек разбросают и сидят в кустиках ждут. Вот. А дальше, значит, кидали вот эту сетку, она накрывала перепелов, ну, если ты удачная метка бросил. Потом изобрели дробь. И задача собаки легавой какая? Это указать дичь. Собака должна сделать стойку и показать охотнику. Вон там сидит фазан. Ну, неважно кто. Главное, там кто-то сидит, которого мы сейчас с тобой хозяин добудет. И вот она подошла, сделала стойку, а дальше хозяин скидывает ружье, а собака должна лечь, чтобы ей просто дробью не досталось. Поэтому она дрессирована была так, что она сделала стойку, показала, и тут же легла. И в это время пах! И целая туча дроби полетела в дичь. Вот поэтому она называется легавая. Так, что у нас дальше? А дальше у нас начинается собачий спорт. Ну, конечно, если собаки такие любимцы и такие наши друзья, то начинается собачий спор. Ну, вот этот вид спорта вы узнали, это шелти, да, маленькая овчарочка. Кстати, самая маленькая из овчарок. Она очень похожа на шотландскую овчарку, на коле, только поменьше. Все началось следующим образом. В Англии, по-моему, это произошло. Знаете, что такое конкур? Да? Это соревнования, такие конные состязания, где лошади преодолевают препятствия. Да? Они прыгают через яму с водой, прыгают через брусья, да? Брусья повыше ставят, пониже. Это вот такой вот конкур. Но в конкуре там приходится переставлять все время снаряды. И это занимает очень долгое время. А почтенная публика на ипподроме скучала. Там сидят леди, джентльмены в цилиндрах, с лорнетами, с биноклями. Ну, уже они будут ждать полчаса, пока там переставят все снаряды. И тогда кто-то придумал следующее. Отдрессировали собачек. И для собачек сделали такие же снаряды, почти как конкуре, только маленькую площадочку, и вот в перерыве соревновались собаки. Вот они прыгали через вот эти вот препятствия, через лужу с водой, там змейку придумали, через которую надо пройти, рукав, да, такой вот рукав, вот сейчас, видите, собака через рукав, вешают еще очень часто автомобильную покрышку, через нее прыгают. То есть там определенное количество снарядов, и собаке надо пройти трассу, это называется agility. Потом придумали мини-agility. Это уже для совсем маленьких пород. Так вот, сначала в 90-х, да, в 90-х, 90-е годы, когда у нас только-только появился agility. Кстати, наша сборная agility прекрасно выступала и даже на международных соревнованиях брали призовые места. Вот, я знал хорошо некоторых agilistов и тренеров. Так вот, все это происходило до тех пор, пока у нас не появились такие породы, как хиллеры и как, господи, вылетело из головы, бордер-колли. Вот когда появился бордер-колли, все остальные грустно заплакали, потому что такого, да, вот это вот чувство у собаки, да, чувство азарта. Бороться и побеждать. Это называется геймнес у профессионального дрессировщика. Вот такого геймнеса, как у бордер-колли, больше ни у кого не было. Бордер-колли сразу стали брать все первые места. Все остальные собаки грустно ушли на второй, третий, четвертый планы. Ну, сейчас agility уже не так, не настолько популярный вид спорта. Я помню, даже хотели его вводить в олимпийские виды спорта, но вот как-то не склалось. Вот, смотрите, ребят, уже почти час я вам еще только про собак рассказываю. А у нас еще с вами впереди лошади, коровы, ослы, столько всего интересного. Ну, давайте переходить к лошадям. Итак, лошади. Вот картиночку следующую нам покажите. Эта картиночка будет номер. А это вот, кстати, вот. Вот она, эта картиночка. Если это животное называется эогиппус, оно водилось в Северной Америке. Ну, посмотрите, лапы.
почти как у собаки похожий, да? Совсем, ну, лошадь. Лошадь это у нас, помните, кто такая лошадь? Это непарнокопытные животные. Отряд непарнокопытных. Почему непарно? Туда входят лошади. И кто еще? А еще какие ребят есть? Кроме непарно. Правильно, парнокопытные. Парнокопытные это кто? Это лошадь. О, господи, лошадь. Это корова, коза, да? Свинья, два копыта. Это парнокопытные. Они парнокопытные, у лошади одно копыто, один палец. То есть лошадь бегает, каждой ногой опирается всего лишь на один палец. Потому что копыто – это ноготь. Из того же самого кератина это состоит, что наш ноготь. А непарнокопытные – это кто? Это лошадь, кто еще? А еще носорог и тапир, например. Не скажете, у носорога раньше копыта, как у лошади? Нет. У него три пальца, и у тапира три пальца. Но это же нечетное, правда? Значит, не парнокопытные. Так вот, если бы вы увидели Эогипуса 50 миллионов лет назад, вы бы очень удивились. Это такое небольшое создание. Бегал он по лесам, питался фруктами. А лошадь чем питается? Правильно, травой и сеном. Молодцы. Вот. Фрукты, может быть, и съест, если предложите, но лучше не надо. Живот будет мучить. Много фруктов нельзя лошадь давать. Вот. Эогипус обитал 50 тысяч лет назад. Потом стал меняться климат. Потом исчезли леса. Уже появились такие степи. И уже вот этот вот Эогипус превратился в мезогипуса. Мезогипус ушел в степь. Потом у него отвалились в результате эволюции лишние пальцы, исчезли, он стал опираться, как современная лошадь, на один палец, и появился плеогипус. Вот следующего, покажите нам следующую картинку, это и есть уже плеогипус. У него уже четко копыта, видите, вот он уже похож на нашу лошадь. Это такая реконструкция, но он же, конечно, был немножко... Но вот самое интересное, ребят, вот что. Что, конечно, в процессе, вот в этом эволюционном процессе, в палеонтологическую летопись все, конечно, не попали. Это вот то, что мы имеем. Но бесспорно, что были и другие ветви, которые были просто утрачены в ходе эволюции. Но вот одна из этих ветвей, она потом вышла и воплотилась в диких лошадях. А вот следующую нам покажите картиночку. Это тарпан. Это предок всех наших лошадей. Все наши породы лошадей, будь то владимирский тяжеловоз, будь то там, я не знаю, арабский какой-нибудь скакун, да, жеребец или чистокровная английская лошадь, они все вышли от этого тарпана. Тарпан был небольшой лошадкой, мышастой масти. У него были еще такие чулочки черные. Вот здесь на гравюре этого нету. А еще было у него по фенотипу вот такая особенность была. По хребту шла черная полосочка. Это были очень выносливые лошади. Они населяли степи, даже предгорья, в горы иногда заходили. У них был огромный ареал. Тарпаны были современники мамонтов. Это все мамонтовая фауна. В то время, когда бродили мамонты, шерстистые носороги, да, саблезубые там, тигры и так далее, ну, в это же время жили и тарпаны. Они там паслись между мамонтами и шерстистыми носорогами. Вот. Кстати, сайгаки тогда жили, волки тогда жили. Это, ну, комплекс такой мамонтовый, он достаточно большой был, и многие звери мамонтовой фауны дожили до наших дней. А вот тарпан, к сожалению, не дошел до наших дней. Лошадь приручили. Когда это произошло, сказать трудно. До сих пор ученые спорят даже, где это произошло. Ну, где-то в районе Междуречья, там Тигр и Евфрат, степных регионах. Но ученые пришли к такому выводу, что доместикация лошади, скорее всего, происходила в нескольких местах одновременно. И там, и там, и вот там. В нескольких местах стали приручать лошадей, в каждом месте стали выводить свою породу, потому что шел, конечно, искусственный отбор, надо было от этой лошади получить какие-то признаки. Тарпанов вообще ели, и в средние века их били на еду, их нещадно уничтожали. Кстати, очень усердствовали монахи. Вот монахи почему-то обожали тарпанятину, и даже кто-то из церковных иерархов католических, даже чуть ли не папа там булу какую-то написал, что, ребят, ну вы уж так не усердствуете с лошадиным мясом. Били их, конечно, и крестьяне, потому что тарпаны уводили лошадей в степи вольные. Это были вольные лошади, это
была настоящая вольная лошадь, боевая лошадь. Самец, доминантный жеребец, тарпан, он защищал свое стадо, он бился с другими самцами, он мог защитить своих кобыл от неприятеля. Это были очень гордые, свободолюбивые лошади. Но потом так получилось, что тарпанов уничтожили. Ну, я вам не буду рассказывать, сейчас времени нет, всю эту хронологию, достоверно известно, где и когда умер последний тарпан. В Пруссии была большая такая облава в XIX веке. Последний тарпан, по-моему, умер в зоопарке уже, в неволе. Но факт остается фактом. Мы не уберегли дикого предка нашей домашней лошади. Все, мы его выбили. Но потом уже восстановили по фенотипу тарпана. Это отдельная история. Если успеем, я сегодня расскажу. К ней причастен никто иной, как Адольф Гитлер, кстати, к этой истории. И дойдем до быков. Я вам про нее расскажу. Это любопытная история, такая детективная. Я ее недавно раскопал и был просто очень-очень удивлен. Ну, давайте покажите нам следующее. Итак, лошади открыли новую эру. Они позволили человеку покрывать большие расстояния. Да? То есть одно дело, вы пешком идете, да? Представляете, вам пешком сколько надо идти, а другое дело на лошади. Вы сразу покрываете это расстояние. То есть совершенно другие коммуникационные возможности появились. А вот вы сейчас видите боевую колесницу, да, древних. Ну, такие боевые колесницы, они были у римлян, они были у древних греков. Но вот что интересно, в Древней Греции, времена Гомера, да, Троянская война, там же описывается, очень подробно описывается колесница. Вот там есть, например, эпизод, когда Ахилл на колеснице привязал, ринулся в бой, как он потом привязал колеснице тело Гектора и несколько раз объехал вокруг Трои. Но интересно другое, колесница не выполняла роль танка. Колесница в Древней Греции существовало только для того, чтобы героя доставить на поле боя или вывести его оттуда. Все. То есть это было такое средство доставки героя, потому что все тогда делились на героев и негероев. Да, было войско, и в этом войске было несколько героев. Там Ахилл, там, я не знаю, Агамемнон, Одиссей, Аякс, Теламонит, это все были Диомед, это были герои. Они отличались даже внешне всегда. То есть вот стоит одно войско, стоит против него другое. Герой видит героя и говорит: ты кто? Я Аякс, там Теламонит, сын такого-то. А ты кто? А я там, такой-то, такой-то, сын такой. Может быть, они даже и подружились бы, и не стали воевать. По-разному все это происходило. Так вот, герои, это была отдельная каста. У Гесиода, помните? Век богов, век героев и век железа. Вот эта целая эпоха, она называется «Век героев». На колеснице только доставляли героев. Ну, потом уже, и вот в это время, кстати, во времена Гомера, никакой кавалерии не было. Я специально, вот я в Греции много раз был, много ездил по музеям, я снимал большой фильм про Одиссея, часовой большой фильм. Он, кстати, есть в Ютьюбе, он называется «Тайна Итаки» или «По следам Одиссея». Можете найти его, посмотреть. Так вот, я нигде не нашел вот этих старых изображений всадника на коне. Они все уже более поздние. Пятый уже век, четвертый век, там уже есть. Но самые-самые древние вот вазописи и так далее, там нет всадников. Кавалерии не было. Лошади тогда не воевали. Это уже потом в Риме появились конницы, да, это уже более позднее время. А самыми лучшими конниками, конечно, были степные народы, они жили на лошадях, они рождались на лошадях, да, они летали на этих лошадях своих, как ветер. И когда произошла революция? Даже не тогда, когда изобрели седло. Ну, седло это было тоже хорошо, но можно было и без седла, в общем-то, скакать. А вот когда появились стремена, вот тогда произошла еще одна революция. Это был качественный скачок в развитии человечества, потому что на стременах ты уже можешь отпустить руки, у тебя уже другое. Вообще в верховой езде, я вам по секрету скажу, самое главное, знаете, что это сохранять равновесие на лошади. Вот это главное, чему учат. Есть даже специальная такая гимнастика для жокеев. Самое главное – это уметь держать вот это равновесие на лошади. И когда у тебя ноги в стременах, ты можешь привстать.
Ты можешь стрелять из лука. Ты можешь биться двумя руками, ты можешь использовать уже и меч, и щит. Это все позволяли стремена. Но это уже другие времена. Боевой конь – это была штука очень дорогая. Мало кто мог себе ее позволить. Да? Потому что боевого коня, его же отдельно учили. Вот мы сейчас видим боевого коня в доспехах. Это уже у рыцаря. Боевой конь должен быть... Вообще, лошадь... Я вам, ребят, по секрету скажу, что такое лошадь. Это очень трепетное, это очень пугливое животное. Вот посмотрите, лошадь, это животное открытых пространств. У нее огромные глаза, по-моему, самые большие на земле животных, да? Которые позволяют... Выпуклые глаза. Они позволяют ей на 360 градусов вокруг видеть, что происходит. Да, вот это панорамное такое зрение. Потому что она на открытых пространствах. У нее чутье прекрасное, верхним чутьем она может почувствовать опасность. У нее уши поворачиваются на 180 градусов, и уши очень хорошо слышат. Чуть что, лошадь сразу рвет с места. Вот кто на лошадях ездил из вас, да, все прекрасно знают, что лошадь может понести, испугаться, шарахнуться. Вот я помню недавно совершенно, вот я ехал верхом, и ветер, пакет, просто вот маленький пакет целлофановый подул с дороги, лошадь сразу шарахнулась, я чуть не упал. Это такое создание. Поэтому боевых коней их дрессировали отдельно, так, чтобы они привыкли к шуму битвы. Все это битва, гуще битвы. Там же все там идет, вот это махалово, все гремит, все шумит. И боевой конь должен был оставаться хладнокровным. Вот покажите нам следующую, кстати, картинку. Следующая картинка, это у нас, по-моему, будет лошадь-сметанка. Да. Вот здесь, ребята, нам есть чем гордиться. Мы уже видели с вами породу собаки, которая нас прославила, русская борзая. Хотя борзых много, да? Есть афганская борзая, есть бахмуль, есть тазы, есть очень много пород собак, борзых собак. Ну, русская борзая, она, конечно, особенная. А вот это тоже наша гордость. Это лесистая порода. Все началось с графа Орлова Чесменского. Был такой Алексей Григорьевич Орлов. Помните, один из фаворитов императрицы Екатерины II. Если вы прочтете, чудесная книжка есть у Пикуля, называется «Фаворит». Но она, правда, про Потемкина, но там он его зовет Алихан. Алихан Орлов. Это были братья Орловы. Он получил приставку Чесменский, потому что он командовал флотом, выиграл знаменитую Чесменскую битву. И вообще вот Алексей Григорьевич Орлов, он долгое время подвязался вот в этом регионе между Черным и Средиземным морем. Средиземноморье, кстати, патронировал нашего адмирала Ушакова, покровительствовал ему и дал ему вырасти как флотоводство в свое время. И еще он страшно любил лошадей. Потому что, ребята, лошадник – это особая порода людей. Вот лошадник – это человек, который пропал. Все, он любит лошадей, он влюблен в лошадей, и он становится лошадником. Все, лошадник всегда увидит и узнает. Я не лошадник, у меня просто много знакомых лошадников. Алексей Орлов купил, ну, у него были там разные, кстати, версии. По одной из версий у турецкого султана был потрясающий совершенно конь, вот этот вот, светло-серой масти, потрясающий совершенно конь был. И Алексей Орлов увидел этого коня, понял, что это его судьба, он должен иметь этого коня, он должен быть его. Ну, есть такая версия, что Алексей Орлов пообещал политическую поддержку еще султану, после чего султан согласился его продать. 60 тысяч серебром Орлов заплатил. Это гигантские были деньги. Он был баснословно богат. Это были деньги, в общем, все коневодство России, бюджет всего коневодства государства российского был гораздо меньше. Назвали этого коня «Сметанка». Это было в 1776 году, по-моему, да, 18 век. Его 2 года, по-моему, 1,5 или 2 года его вели из Турции, представляете? Его перекрасили в другую масть.
Его сопровождало, там целый полк солдат его сопровождал, чтобы его, не дай бог, разбойники не отбили. Поэтому его и перекрасили, кстати, чтобы изменить его внешность, чтобы не видели, что такое это сокровище, это была драгоценность. Его все-таки привели в Россию, 1,5 или 2 года на это потребовалось. Но, к сожалению, в России он заболел, умер, но, слава богу, сметанка успел покрыть несколько лошадей, и у него было несколько жеребчиков детей и, по-моему, одна кобылка. Среди жеребчиков особенно выделялся жеребец, которого назвали полкан. Знаете, какой полкан, ребят? В Древней Руси полкан это кентавр. Вот, греческое такое вот, из мифологии, вот это существо полуконь, получеловек, он пришел на Русь, и на Руси у нас их полканами называли. Ну и дальше началась очень кропотливая работа по выведению рысистой породы. Почему она была так нужна? Потому что Россия – это страна больших, огромных пространств. И вот эти огромные ровные пространства можно покрывать только рысью. И нужна была порода, которая держит вот эту рысь, который может покрывать эти огромные расстояния, без устали идти очень-очень-очень долго. Кстати, когда наши казаки дошли до Парижа в такое время, там все просто были потрясены. Никто, они на дончаках шли, это донская порода. А никто из французов не ожидал, ну, надо, что это за лошаденки такие, вроде неказистые лошаденки, которые позволили им за такой короткий срок дойти до Парижа, потому что это были степные дончаки. Такими же неутомимыми были орловские рысаки. Вот они все пошли от полкана. И занимался вот этой породой, выведением еще, ну, Орлов потом умер, и этим занимался его крепостной. У него была фамилия Шишкин, не помню, как его звали. Это был, конечно, очень талантливый лошадник, самородок, он был крепостной, но всю работу вот возглавил он. И, собственно говоря, он и создал эту удивительную породу рысистую. А потом, когда Орлову пожаловали в Воронежской губернии, ему пожаловали земли и усадьбу, у него там было хреновое. И вот там это все и происходило. У нас, кстати, до сих пор там остался хреновое, это конный завод орловских рысаков, он до сих пор существует. Вот. И когда приехал государь-император, Александр I уже был, и он приехал с официальным визитом в хреновое, где выводили рысистую породу рысаков, то и вдруг заходит государь-император, и 500 лошадей, как по команде, встают на дыбы и ржут. Приветствует государя. Государь был потрясен, а на самом деле вот этот вот хитрый товарищ Шишкин, конюх, он отдрессировал лошадей так, что он знал, что приедет государь, у него было время, что когда открывали, их кормили тогда, когда открывали окна в конюшне. И уже рефлекс был у лошадей, они знали, что если открыли окна, то значит сейчас дадут есть. И когда государь только стал заходить в конюшню, Шишкин дал команду, открыли окна, и вот они так отреагировали. Но государь был настолько потрясен, что подарил ему, по-моему, золотую табакерку и дали вольную Шишкину. Он стал вольным. Вообще в это время, ребят, вот поймите, лошадь в то время – это было целое богатство, да, коня, полцарства за коня. Но это не просто за коня, за боевого коня, да. На каких лошадях ты ездишь? Это говорило о твоем статусе. Вот как сейчас, да, на чем ты приехал? На Мерседесе, на Порше Каене, там, или на Феррари, или там на Жигулях стареньких. Так и с лошадьми. То есть все сразу видели, что у тебя за лошадь, что у тебя за упряжка, что у тебя за экипаж. Д'Артаньян, помните, приехал на этой страшной лошаденке, все над ним смеялись, весь Париж. Почему? Потому что лошадь – это была визитная карточка и твоего достатка, и твоего социального статуса. Кабальеро. Что такое кабальеро? Кабальеро – это всадник. И в Риме, кстати, всадники – это было особое сословие, у которых был свой социальный статус. И в это время очень было развито конокрадство. Лошадей угоняли, лошадей воровали. За это очень жестоко судили. Но все равно были конокрады. Такие целые мафии конокрадов. Я вот читал очень интересную книжку румынского писателя. Сейчас не помню, как его звали. Она была, издавалась в самом начале 20 века. Ну, может быть, в 20-х, 30-х годах 20 века. И он описывает про такую вот румынскую мафию. Они были связаны с цыганами, естественно.
которые занимались вот этим бизнесом воровским. То есть, если у вас украли лошадь, которая стоит целое состояние, ее же долго пасли, да, смотрели, как ее лучше взять, когда, в какое время, а потом ее надо было передержать. Эту лошадь перекрашивали, перебивали на ней номера, вот как сейчас на машинах перебивают номера, да, воришки, у лошади тавро. Их угоняли в горные такие в тайные пастбища, и там в этих горных тайных пастбищах эти лошади передерживались год или два, пока вот так тревога уляжется, а потом уже перекрашенных их уводили в другое место, продавали. То есть это был такой очень-очень-очень серьезный бизнес. Ну вот давайте посмотрим дальше. Дальше, следующая картинка у нас будет тройка, 25-я. Это вот как раз рысаки. Рысаки, вот тройка – это наше явление, русская тройка, да? Птица тройка, и кто тебя выдумал? Помните, Гоголь? Не помните? Не проходили еще? Ну ничего, скоро будете Гоголя проходить. Вот там птица тройка, лирическое отступление знаменитое, коренной, два престижных. Обратили внимание, дуга такая, на которой колокольчик висел, да? Вот видите, у коренного дуга. А знаете зачем? Это наше русское изобретение. Помните две беды в России какие, как классик сказал? Дураки и бездорожье. Вот бездорожье действительно это беда очень древняя. И для того, чтобы вот эту ухабистую дорогу, да, чтобы лошадей не калечить, изобрели вот эту дугу. Это как амортизатор. А вот в европейских упряжках вы дугу не увидите. Ну, да, согласен, там тоже разные были дороги. Отдельно, ребят, времени не хватает. Вот видите, про собак можно было бы 3 дня говорить, а сейчас можно было бы еще 3 дня про лошадей. Давайте дальше едем. А следующее – это качалка. Ну, поскольку на тройках никто уже у нас не ездит, но зато рысистые породы, они нашли свое применение в спорте. Вот это жокей на качалке. Видите, вот рысак. Ну, вот следующую картинку я вам приготовил, такую смешную, 27-я картинка. Вот все посмотрим, вот зебры, да? Вот почему никто, почему не произошло доместикации зебр? Я как-то одного приятеля, который в Африке живет, в ЮАР, я как-то его спросил, слушай, говорю, а почему? Ну, я понимаю, что принято считать, что зебры не приручаются. Ну, тарпаны тоже не так просто приручились, но приручились же. Сказал, да, но только негры не потратили столько времени на зебр, сколько остальные народы потратили на тарпанов. Считается, что зебры не приручаются. Но, тем не менее, время от времени бывают такие выезды, а потом оказывается, что это мистификации. Лошадей покрасили, подстригли им гривы, хвосты и покрасили в полосочки. Таких случаев было много и в 18 веке, и в 19, и даже в 20. А вот следующее покажите. Однажды мы тогда снимали на канале «Культура», я вел путешествие натуралиста. Заметки натуралиста уже называлось, да, сделали ребрендинг. И вот в Силезии мы оказались в этом потрясающий охотничий замок, потрясающей сказочной красоты. Нас очень хорошо там встретили. Кстати, поляки отличные ребята. Вот у нас была командировка в Польшу, мы так с ними подружились. Никакой русофобии абсолютно. Душа в душу. Вот по всей Силезии мы ездили, очень хорошо везде нас принимали. А на этом замке была конюшня. Вот следующую покажите фотографию. На этой конюшне я увидел потрясающую лошадь. Она стоила целое состояние. Сейчас я не помню сколько. Вот она. Но я помню, не обращайте внимания, я тут неправильно сижу, у меня ноги неправильно. Надо, чтобы носочек в стремени был, а не пятка. Вот сзади это конюшня. Вот это вот рококо, такая башенка, да, это конюшня. Вот такая конюшня. Лошадь принадлежала какому-то очень известному польскому режиссеру. Он был очень богатый человек. Ему позвонили, он сказал, да, конечно, да. Русские приехали, телевизионщики, да, дайте, пускай покатаются, ради бога. И вот я сел на эту лошадь, и я сразу понял, что такое дорогая лошадь. Я только подумал о том, что хорошо бы в рысь, она уже в рысь пошла. Я только подумал о том, что хорошо бы остановиться, она уже остановилась. Потому что цена лошади – это не только ее экстерьер, не только ее качество, но это еще и дрессировка. То есть она по тому, как я двигаюсь у нее на спине, она уже прекрасно понимала, что я хочу. Ну вот следующую нам покажите картиночку. Это другая лошадка. Это уже в Бразилии. Урубу этого коня звали. Мы с ним очень подружились. Дело в том, что у нас, вот мы с вами говорили о рысистой породе. Да? Что такое рысь?
на рысе, вот кто занимался конным спортом, на рысе ты облегчаешься, да, то есть ты вот делаешь такие движения в такт, чтобы не набить лошади спину, да, то есть ты облегчаешься, пристаешь немножко на стременах, и вот когда рысь идет, вы видите, да, пум-пум-пум, даже песни вот эти казачьи, да, они же ведь оп-оп, они как раз ритм держат на рысе. Мы красные кавалеристы там и так далее. И когда я пошел в рысь и стал облегчаться, смотрю, бразильцы на меня стали смотреть с большим удивлением. И оказалось, что не в традиции езды в Америке вот эта вот рысь с облегчением. И я присмотрелся, как они вот так вот трясутся. И потом я уже смотрел вот эти вестерны всякие, ковбойские. Да, действительно, они на рысь вот так вот, вот так вот ездят, видите. То есть на каждом континенте есть свои, как бы своя школа верховой езды. Но если мы с вами говорим о лошадях и об Америке, конечно, мы с вами не можем рассказать, не рассказать о Палуза. Вот следующее, покажите нам картинку. Следующая картинка — индеец на лошади, да, такая хрестоматийная картинка. Но мы с вами знаем, что конкиста произошла, завоевание Америки, потому что местные индейцы испугались лошадей. Они их никогда не видели, они думали, что это какие-то страшные кентавры, которые пришли на их землю, в страхе разбежались, но это было только сначала. Потом индейцы научились ездить на лошадях и дали фору даже англосаксам и прочим европейцам. Мало того, вот так получилось, что когда шла такая активная колонизация Америки, в это время вот чубары и масти, такие пятнистые, они были в загоне. То есть в Европе это считалось мувитон, такой дурной тон. И от них избавлялись, их сбагривали туда, в новый свет. Часто выбраковку выпускали в дикую природу. И так образовались мустанги, вот эти дикие, одичавшие лошади в Америке. Но индейцы... Индейцы стали отбирать самых толковых лошаденок, они выбили вот эту свою породу, Апалуза. Это индейцы Неперсы, племя Неперсы их звали. И Апалуза — это были удивительные лошади. Они были небольшие, они были очень выносливые, как индейцы. Да? Вот ему не надо было стремена, не надо было седло, он жил, он составлял единое целое с этой лошадью. Все, ему нужен был кусок веревки, сделать петлю на морду, все, это поводок, больше ему не надо было ничего. И дальше он летал, как птица на этой лошади. И индейцы на лошадях, они очень часто выигрывали различные битвы у европейцев. И озверевшие европейцы поняли, что для того, чтобы ослабить индейцев, надо еще и выбивать лошадей. И тогда стали выбивать лошадей вот этой масти Апалузы. Их выбивали нещадно для того, чтобы как-то обезоружить. Кстати, у Апалузы еще была такая особенность. Лошадь у индейцев была как собака. Она признавала только своего хозяина. Индейцы умели общаться, они ближе к природе были. Они же все-таки жили среди животных, среди бизонов, среди волков. Они были ближе, они знали язык животных, они умели с ними общаться, в отличие от европейцев. Но кончилось тем, что все-таки Апалуза немножко осталась. И вот следующую, покажите нам картиночку, это уже современная лошадка Апалуза. Они все такие вот пятнистые, да, вот эта чубарая масть, они как собаки-далматины, видите? Они бывают черные в белую крапинку, бывают. Кстати, вот кто-нибудь вам скажет, да, из взрослых, на белом коне впереди, а вы ему скажите, там, Марья Ивановна, Петр Семенович, нет белых лошадей. Как это нет? А вот так, нет белой масти. Это вы так говорите по-дилетантски, а ни один лошадник не скажет белым, есть светло-серая масть. Вот то, что мы называем белая лошадь, это светло-серая масть. Вот. Ну, дальше мы с вами, ребята, наверное, на этом услышать мы заканчиваем. И выходим мы с вами на осликов. Услики были доместицированы. Слушайте, вот тоже никто точно не знает, но принято, по-моему, называть цифру 6 тысяч лет тому назад. Вот осел – это, ребят, осел – это незаслуженно обиженное животное, потому что осел не глупый, он не упрямый, он очень даже умный, он очень отважный, он покорный. На ослах поднялась вся европейская цивилизация, потому что тогда не было грузовиков,
Тогда не было мотоциклов. Лошади, это было очень дорого, они были только у воинов, у богачей. А у бедных людей были ослики. Ослик, он поднимал 60, 70, 80, иногда 100 килограммов. И мог очень долго нести эти 100 килограммов на себе. Да? Осел – это вот… Ослу надо поставить памятник. Потому что если бы не осел, не было бы великих сооружений. Как носили кирпичи, камни? Вы что думаете, на себе, что ли? На осликах. Как доставляли еду? На осликах. Урожай на рынок как везли? На осликах. Вся логистика была на ослиных спинах. Лошадь? Лошадь – это война в то время. И вот покажите нам следующую картиночку со ослом. Следующая у нас картинка – это вот она. Да? Это, вы поняли, о чем идет речь. Это въезд. Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослице. Почему на ослице? Никогда не задумывались. Ведь он Бог, он мог на чем угодно въехать, хоть на танке. А почему вот именно на осле? А все очень просто, ребята. А какая альтернатива была? Верблюд, да? Нет, верблюд – это он торгаш. Это он торговец. Верблюды, караваны – это торговец. Лошадь, да? Нет. Лошадь – это воин. А я пришел к вам с миром. Именно поэтому он приехал на ослике. Ну вот, следующую нам покажите картинку. Это тоже ослик. Я его снимал. Это моя будет следующая фотография. Я ее снимал, кстати, в Израиле. В общем-то, недалеко от Иерусалима, на плантации финиковых пальм, в одном из кибуцев. Вот мы приехали в гости к Диме Чижику, он нас повел на плантацию фиников, и там гуляло очень много осликов. Я говорю, а что это, вот так для души, что ли, держите? На что Дим сказал, нет, они не просто так, там все это огорожено, чтобы они никуда не убежали из этой пальмовой плантации. Они поедают прикорневую поросль, потому что вот она пальма, а с боков такие вот молодые прикорневые росточки у пальмы пробиваются, которые ее ослабляют. Они же ведь оттягивают, да, силы и здоровье. И вот ослики, ослики поедают. Ну вот, с лошадьми здесь можно вам рассказать такую вот историю. Есть фразеологизмы даже, да, вот не все знают их значение. Это, кстати, не все взрослые, тоже можете взрослых научить. Ну, вот, например, вы, наверное, слышали такое выражение «Валаамова ослица», да? Знаете, что оно значит? Валаам – это был такой пророк, и он как-то сел на ослицу и поехал к народу израильскому для того, чтобы их предать проклятию. Вот сейчас не помню уже там из-за чего, но были у него веские основания проклять всех иудеев. Но, как гласит Библия, сейчас опять взрослая тетя начнет говорить, нет никакого Бога, нет никакого Моисея там или Валаама. Я вам рассказываю то, что вот в преданиях. Вот. Но Господу Богу было неугодно это, и он трижды посылал ангела с мечом, как знамение Валааму, что не надо туда ехать и проклинать народ иудейский. Но тот был настолько рассержен, видимо, на иудеев, что он не заметил этих знамений, и тогда вдруг заговорила ослица, она остановилась и сказала, «Хозяин, ну ты что, совсем с ума сошел? Тебе он трех ангелов уже присылали, а ты все…» И он был настолько потрясен, что он развернулся и не проклял, а благословил народ иудейский. Поэтому вот Валаамова ослица, так говорит, ну тоже мне Валаамова ослица. Это если кто-то вдруг, ну скажем так, не очень умный человек, вдруг ляпнул какую-то мудрость неожиданно. И все удивлены, ну прямо Валаамова ослица. А еще есть такое выражение «буриданов осел». Слышали, да? А Буридан – это был такой французский философ в XIX веке, и он философ, что он все время думает, думает, думает, вот больше ничем не занимается, не ест, не спит, не пьет, только думает, думает. И вот Буридан очень долго думал о свободе выбора. И так он долго думал о свободе выбора, что говорит, вот понимаете, ведь что такое свобода выбора? А вот если выбор однозначный, вот осел, и перед оселом, перед ослом поставить два совершенно одинаковых стога сена, вот одинаковых, до травинки – и тогда осел не сможет выбрать вот этот или вот этот, и умрет от голода. Вот так появилась вот эта вот присказка Буриданов осел. Еще была такая в мифологии очень интересная легенда про царя Мидаса. Царь Мидас, это фригийский был царь. Дело в том, что помните, вот такой сюжет очень известный, античный. Пан нашел флейту.
Пан – это вот такое мифическое существо с козлиными ногами, а вот сверху все как у человека. И однажды пан нашел флейту. По-моему, ее кто-то обронил из богов, да, чуть ли не тот же Аполлон. Он взял эту флейту, и он оказался очень талантливым музыкально, начал играть. И так он научился играть на этой флейте, что когда он начинал играть, все замирало, все, звери отовсюду выходили послушать, птицы замолкали. И пан был настолько в восторге от своего мастерства, что дерзнул вызвать на состязание самого бога искусств Аполлона. Но все мифы Древней Греции пытались убедить людей, что вот чего делать нельзя, так это богов вызывать на состязание. Аполлон прибыл на состязание, царя Мидаса поставили судьей. Ну вот сыграл пан, сыграл бог Аполлон. Ну, видимо, Мидас не очень правильно судил, потому что выиграл состязание, конечно же, Аполлон. С пана живьем содрали кожу. А царю Мидаса за то, что он неправильно судил, тоже досталось. Бог Аполлон наградил его ослиными ушами. И эти уши все время торчали из-под короны, отовсюду. Мидас очень стеснялся, отращивал волосы, чтобы эти уши ослиные свои как-то замаскировать. Но зато его потомки стали гордиться этими ушами. Это оказался доминантный признак. И считали, что ведут они свой род от священного осла. Так, ну, кстати, конек-горбунок, помните сказку Ершова? Что же, скорее всего, речь идет об ослике. А вот, кстати, ребята, как думаете, сколько лет было Ершову, когда он написал сказку «Конек-горбунок»? Никто не знает, да? Ему было 19 лет. Вот он пришел в университет, где он учился, и однажды профессор с кафедры вместо лекции достал тетрадку и стал читать. Как там за горами, за лесами, за широкими лугами, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. И все слушали, открыв рот, завороженный, он читал до конца, долго читал, сказка-то длинная. А потом сказал: ребята, это курсовая работа студента Ершова. Встал, поклонился студент Ершов, 19 лет ему было. Вот такая вот гениальная сказка про конька-горбунка, опять же. Ну, а теперь вот, пожалуй, я вам расскажу детективную историю, если есть время. Следующая картинка, 36, это тур. Откуда есть пошли коровы? Все коровы пошли от дикого тура. Ну, мы уже с вами об этом как-то говорили. Тур – это бос примигениус на латыни. И, кстати, это же латинское название, оно осталось и у коров. Бос примигениус турус, да, таурус пишется. Все наши коровы происходят от тура. Тур был больше, намного больше, чем коровы. Это был огромный бык, особенно самцы были до 2 метров в холке. У тура был очень серьезный характер. Он кидался на все живое, что вот, хоть как-то может угрожать его стаду, где коровы и телята. Туров тоже истребили. Истребили, и последний тур был уничтожен в 1627 году. Представляете, в 17 веке люди уничтожили последнего тура. То есть и с лошадьми, и с коровами такая история. Основное сельскохозяйственное животное, которому обязана человеческая цивилизация, это корова и лошадь, два наших кормильца. И у того и у другого мы уничтожили дикого предка. Он до нас не дошел. И здесь я сделаю такое небольшое лирическое отступление. Однажды я снимал фильм о зубрах. О том, как профессор Заблоцкий, Михаил Заблоцкий, спас зубров. Это вот, вот, кстати, я сейчас на даче, откуда мы выходим в эфир. И вот от меня буквально 20 километров здесь рядом Трёхскотеррасный заповедник, тот самый, где проводились все работы по спасению зубра, профессор Заблоцкий. И мне довелось быть знакомым с его дочкой Марией Заблоцкой. Она вот недавно умерла, несколько лет назад. Но вот мне удалось с ней пообщаться. Очень много она мне интересных вещей разных рассказывала. И однажды я ее спросил, сказал: Мария, а вот во время Великой Отечественной войны как удалось сохранить поголовье зубров? Вообще, это, ребята, очень интересная история. Я вам тоже ее как-нибудь расскажу. И с зубрами, и с профессором Заблоцким. Было два друга. Они потом стали оба профессора. Один профессор Заблоцкий, другой профессор Лавров. В 20-х годах они вместе учились на одном курсе, были однокурсники. Один стал спасать бобров, Лавров, другой стал спасать зубров.
бобров тогда практически не было, они были почти все выбиты. А молодому советскому государству нужна была валюта, шкуры. Вот Баргузинский заповедник под Соболи создали и Воронежский под бобра. Потом началась война, и Лавров, и Бобров, и Лавров, и Заблоцкий ушли на фронт. Прошли всю войну от звонка до звонка. Война закончилась, они вернулись, каждый свой заповедник, продолжили эту работу, и их дети, дочка у Заблоцкого, сын у Лаврова, до сих пор работает в Воронежском заповеднике. В общем, этим людям надо ставить памятник, конечно. Об этих людях надо снимать фильмы, о них надо писать книги, потому что эти люди сделали очень много для живой природы. Так вот, спросил я у Марии Михайловны, как-то говорила, вот во время войны как удалось спасти зубров? Она сказала, вы знаете, там очень интересная история, говорит. Их очень хотел в своей охотничьей замке поселить Герман Геринг, который был, в общем, верхушка рейха. И охраняли зубров, те, которые попали к немцам, так, что их кормили лучше, чем людей. Но убой, в общем, ни одной шерстинки там с них не пропало. Ну, потом их вернули, и вот так это поголовье было сохранено. Я запомнил эту историю, просто Мария Михайловна не знала некоторых подробностей. А дальше, вот помните, мы с вами говорили о том, что тарпаны восстановили, да? Тарпаны восстановили по фенотипу. То есть отбирали лошадей, которые по внешнему виду очень похожи на тарпана. Тоже низкорослые, мышастые масти, выносливые. Были гравюры, были картинки, как пример. Польский коник, например, вот он больше. Кстати, мышастая порода, вот спонсор наших выпусков, это Оленьий парк. В Оленьем парке сейчас восстанавливают вятскую породу лошадей. Спасибо им большое за это. Тоже прекрасная порода, мышастая масть. Вятские лошади очень похожи на тарпанов. Такие же резвые, такие же с характером. И тут вдруг, значит, я готовился к очередному фильму про доместикацию коров, кстати. И мне попался где-то бык Хека. Бык Хека, бык Хека, бык Хека. И я вспомнил, что мне часто попадался, где-то мелькал этот бык Хека. Что такое бык Хека? Я стал копать в этом направлении. Ну да, конечно. И тут все стало на свои места. Это были два брата. Лунц и Хайнц Хек. Лунц Хек был директором Берлинского заповедника, а Хайнц Хек – Мюнхенского заповедника. Пап, кстати, у них был тоже директором заповедника, зоопарка. Папа у них был директором Берлинского зоопарка, значит, Лунц пошел по папиным стопам, возглавлял Берлинский зоопарк, а Хайнц – Мюнхенский. Так вот, тут дальше, ребята, вот такая вот интересная история. Они все были члены фашистской партии, оба брата. А дело в том, что у Гитлера, как вы знаете, у него была такая мистическая подоплека в его идеологии. Они хотели восстановить все, вот как славные арии, как славные арийцы, и вот эти вот мы всякие недоумки, славяне и прочие народы, мы же ведь уничтожили всю вот эту фауну, которая была у древнеславных ариев. Вот эти дикие быки, туры, тарпаны, зубры, все это бегало рядом. И Гитлер мечтал на наших землях, когда он покорит наши народы, в частности славянские народы, нас всех уничтожить там, в рабство, а на этих землях воссоздать вот ту самую обстановку, какая была у древних ариев. И чтобы там непременно жили в вольном выпасе и тарпаны, и зубры, и туры. И поручил он это дело как раз братьям Хекам. И Восканий-Нова это была было имение Фальцфейна, помещика такого, который очень много все-таки занимался тоже и интродукцией, и разведением лошадей. Вот в Восканий-Нова они приехали, сделали такую свою базу, и они вывели быка, быка Хека. Вот покажите нам следующую картиночку. Это вот и есть бык Хека. Он даже сейчас внесен в реестр пород, как бык Хека. Ну, не очень он похож на самом деле на тура. У тура рога были торчащие вперед. Но он, зато он был статью наделен, как, чтобы вот достойно выглядеть на фоне великих арийцев, которые завоевывают весь мир. То есть это был проект Гитлера. Курировал его действительно Геринг. Герингу было поручено курировать этот проект. А воплощали его в жизнь братья Хеки, Лунц и Хайнц. Они сделали очень много для того, чтобы восстановить внешний вид тарпана и тура.
Ну, потом, слава богу, Третий Рейх был разбит, справедливость восторжествовала, фашистского ига у нас не случилось. А вот этими наработками воспользовались, видимо, уже и поляки в том числе. Да? Ну, и было сохранено поголовье зубров. Мне Мария Михайловна рассказывала, как тяжело нам было забрать своих зубров, кстати, у поляков. Они там отчаянно торговались, норовили нам похуже подсунуть. Но все-таки работа эта была, и зубра спасли. Так, следующий кадр давайте посмотрим. Бык Хека. Значит, что такое быки? Быки и коровы. Это были культовые животные очень многих народов. Ну, вы, наверное, слышали про минойскую культуру. Кое-кто из вас, может быть, даже ездил на остров Крит отдыхать с родителями в каникулы. А если ездили, непременно вас возили в дворец, минойский дворец, и вы видели эти чудесные фрески. Там очень много изображений быков, потому что Крит – это остров,

Европу. И все искажается, вот эти тени. И мы увидели вокруг нас какие-то... Мы сначала думали, что это какие-то мифические рогатые существа. А это были красноармейцы на лосях. И, у одного, и в лоб мне смотрело вот это вот дуло пулемета, которое было между рогов у лося. И говорит, мы очень испугались, потому что все лесные народы, там рудименты язычества, конечно, лесные духи. И говорит, у меня первая мысль была, что это какие-то лесные духи. Вот. Но, конечно, не состоялась лосиная кавалерия, и на этом все кончилось. Ну что, ребята, минут 10 мы с вами, давайте на вопросы, да? А то мы с вами уже очень много общаемся. Так, я открываю WhatsApp. Кто придумал заводить таких непонятных питомцев, как рыбок или муравьев? Ведь они ничего не делают. Ой, ребята, как это не делают? Ну, вы даете. Ну, давайте так, как в анекдоте. Во-первых, это красиво. Аквариумные рыбки, мир аквариума, ребят, это фантастика. Все, ребят, вот одну встречу я вам сделаю про аквариумы, да? Аквариум – это целый мир. Это фантастической красоты рыбки. У них интереснейшее поведение. А как они размножить рыбку, да? А как они размножаются? А бывают рыбки, которые, цихлиды, например, да? Которые во рту вынашивают икру, и мальки к ним в рот заплывают. А есть рыбы-кукушки, другие цихлиды, которые в чужой рот мечут свою икру, и вот чужая цихлида, она в своем рту и чужих мальков выводит. А какие-нибудь там гурами, петушки, лабиринтовые рыбы, которые строят из пузыриков гнезда. Ребята, это безумно интересно и очень красиво. Посмотрите, там, наберите викторианские хаплохромисы, например. Да? Это потрясающие красоты рыбы. А аквариум... О, я знаю, что... Наберите Такаши Амано. Это аквариумный дизайн. Есть такой гениальный японец. Ну вот, если вы любите аниме, вот эта вот культура аниме, да, ландшафтная такая, она вся воплотилась в работах Такаши Амано. Это каждый аквариум – это произведение искусства. Наберите, не пленитесь. Аквариумы Такаши Амано. Ну, вы говорите, кто придумал. Мирмикарии, муравьи – это тоже интересно. То есть у вас живет целая семья муравьиная. Это ж, ну, ладно, ребят, поговорим отдельно. Когда люди начали разводить кроликов? Вот этого я не знаю, ребят, когда люди начали разводить кроликов, честно говорю, что не знаю. Но с кроликами, вы помните, какие... вот если вы смотрели нашу встречу, которая была посвящена интродукции, да, гримаса интродукции, то вы помните, чем с кроликами кончилось в Австралии. И надежды на динго не оправдались. Кролики там расплодились так, что поели все. Вот весь зеленый континент чуть не сожрали. Вот, кстати, мы не успели поговорить с вами про дрессированных хорьков. Я читал воспоминания одного джентльмена, который... Первая мировая война, это 1914 год. И он, когда ушел в армию, это где-то на территории, по-моему, Франции было, сейчас не помню, на материке, он взял любимого хорька. И было голодное время, и говорит, и я кормил всех своих друзей, потому что хорек добывал ему кроликов. А хорьку вешали бубенчик на шею, он залезал в кроличью нору, а бубенчик для того, чтобы слышать, где он сейчас, если что, чтобы можно было раскопать его вместе с кроликом. Тоже интересная такая тема. И лось, и сахаты – это одно и то же? Да, конечно. Лось – это и есть сахаты. Сахаты – саха. Знаете, что такое? Которые землю пашут. А лосиные рога, они похожи на саху. И поэтому сахаты его так назвали. Рога у лося. Лось вообще – это олень, ребят. Это один из видов оленей. У всех оленей, кроме северного оленя, северный олень он отдельно, потому что у северного оленя рога есть у самки, у самца. А у всех оленей, кроме северного, рога только у самцов. И что такое рога, братцы мои дорогие? Зачем нужны рога? Нет. От волка отбиваться они совершенно не нужны. Потому что лось прекрасно бьет копытом и передним, и задним, метко бьет, очень здорово бьет. Рога нужны исключительно как турнирное оружие. Поэтому гон у лосей, у оленей осенью, они бьются за самку, треск стоит на весь лес, не дай бог оказаться в это время. Мне много рассказывали истории про то, как человек всю ночь сидел на дереве, а вокруг лось ходил. Разъяренный бык. Вот. После турниров рога опадают и начинают расти новые. Зимой они ему уже не нужны, лосю рога, и олени не нужны. А, ребята, а вот теперь такая загадка. Почему мы так редко находим эти рога? Ну, иногда мы их находим, но очень редко. Почему?

А вот представь себе, лось или олень скинул свои рога. И что с ними происходит? А дальше их сгрызают лесные звери. Мышки, белочки, все-все-все, кто увидит, у кого есть зубки острые, они начинают грызть эти рога, потому что это кальций, это витамины. Так, как вы считаете, беляевские лисы – это чисто научный эксперимент по домашнему или практический вывод можно? А, понял. Вопрос – это речь идет об академике Беляеве, его знаменитый эксперимент «Новосибирский». Это давно было, это было лет 30, по-моему, тому назад. Он пытался одомашнить лис, и дальше начали происходить очень интересные вещи. То есть он доказал, что через несколько поколений лисы утрачивают антропофобию, то есть перестают бояться. Лису вообще очень легко приручить. Если возьмете лисенка, его достаточно легко приручить. Но дальше начинались чудеса. Вот эти вот лисы беляевские, которые были рождены там в пятом, шестом, десятом, там, 20-м поколении, у них начинали хвосты закручиваться, как у лаек. И они начинали даже менять внешность свою. И вот это было такое революционное открытие, которое до сих пор не очень понятно. Там ученые сейчас изучают вот этот такой вот феномен беляевский. Но а зачем? Лиса, понимаете, ну, из лисы собаку-то не сделаешь. Как пэц, как любимец. Ну, вот была рысь красная в Штатах, да, в Америке. Из нее сделали домашнюю кошку. Ну, ушло на это какое-то время. А для чего лису-то? Чтобы сделать из нее еще одну породу собак? Ну, как-то не знаю. Ну, вот все, да, наверное. Больше нет вопросов, да? Ну, если больше нет вопросов, ребята, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня оставались с нами в нашей компании. Отдельно хочу поблагодарить Олени Парк, как всегда, за его помощь Центру Архе. Присылайте вопросы, вот можете прямо на YouTube зайти в эту нашу встречу и в комментариях там напишите, потому что мы по традиции время от времени устраиваем целый день этой встречи, так и ответы на вопросы. Ну все, с вами был я, Александр Хабургаев. До встречи в следующее воскресенье. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Удивительно, но в отличие от звезд, которые буквально на наших глазах рождаются, а потом в обозримые времена могут умереть, галактики не рождаются и не умирают на наших глазах. Сейчас эпоху рождения галактик относят близко к Большому взрыву. Ну, не прямо сразу после Большого взрыва. Сразу после Большого взрыва вещество было слишком горячее для того, чтобы можно было из него образовать звезды и галактики. Но буквально через время, в несколько сотен миллионов лет, уже появились первые звезды, которые были организованы в звездные системы, а звездные системы – это галактики. И вот галактикам, которые мы видим сейчас вокруг себя, уже больше 13 миллиардов лет. И они не собираются умирать. Галактики существуют и будут существовать еще очень долгое время, потому что это равновесные конфигурации. Галактика, когда она уже сформировалась, когда она приобрела законченную структуру, она находится в состоянии гравитационного равновесия, близко к состоянию гравитационного равновесия, поэтому разрушить галактику, ну, это должно быть какое-то катастрофическое событие. Катастрофические события происходят, так называемые слияния, большой и малый мерджинг, когда малый мерджинг – это когда большая галактика может поглотить маленькую галактику, а большой мерджинг – это когда сливаются две галактики близких масс. Но сами события мерджинга – это события во Вселенной редкие, поэтому большинство галактик пребывает в состоянии такого равновесия в течение многих миллиардов лет. При этом галактики могут продолжать образовывать звезды внутри себя и таким образом наращивать свои диски. Большинство галактик в ближней Вселенной – галактики дисковые. В ближней Вселенной 73% всех галактик – это галактики спиральные. У них есть протяженные звездные диски размером несколько десятков килопарсек, и в центре может быть небольшая сфероидальная компонента, которую называют балдж. По самому наименованию балджа это трехмерный сфероид. Но подавляющий вклад в светимость и в структуру вносят диски у спиральных галактик. Диски эти, как правило, тонкие, то есть толщина звездного диска намного меньше, чем его радиус. Если типичный радиус звездного диска – это десятки килопарсек, то толщина – это сотни парсек. В нашей собственной галактике диск даже старых звезд с возрастом до 8 миллиардов лет – это все равно толщина 300 парсек. Сравните с радиусом 15 килопарсек – это то, до чего мы сейчас можем дотянуться в наблюдениях. И вы увидите, что таким образом в типичной спиральной галактике толщина намного меньше радиуса. Это вот признак дисковых галактик. Но кроме дисковых галактик существуют еще галактики сфероидальные. Их, правда, немного в ближней Вселенной, всего 5%. Это галактики эллиптические, которые представляют из себя шарики, эллипсоиды, я бы сказала, даже огурцоиды. Могут быть все три оси не равны друг другу. Мы сейчас существуют различные мнения, противоречия, насколько форма эллиптических галактик ось симметрична или не ось симметрична. Ось симметрична – это когда у нас, по крайней мере, два размера равны. Ну, допустим, когда это сфероид вращения, то есть вокруг некой оси во все стороны радиус одинаков, а вот поперек радиус будет, допустим, поменьше у этого эллипсоида. Это тогда будет эллипсоид вращения, ось симметричный. Но может быть для самых массивных галактик и формы вот как раз триаксиальные, когда мы имеем, ну, я говорю огурцоид, можно представить себе также еще мяч, допустим, для регби, у которого все три оси могут быть разные. Эллиптические галактики, хотя их и немного, но они привлекают особое внимание исследователей, потому что у них в данный момент не образуются молодые звезды, как правило. То есть это галактики самые, сказали бы, старые. Хотя я начала с того, что все галактики имеют примерно одинаковый возраст, там 13,5 миллиардов лет. Но если мы посмотрим на возраст звездного населения, на средний возраст звезд внутри галактик, то тогда у эллиптических галактик самое старое звездное население. У спиральных галактик звезды продолжают образовываться до настоящего момента, поэтому если мы посмотрим на средний возраст звезд, то он будет немного больше, чем там 1-2 миллиарда лет. Вот. Таким образом, для эллиптических галактик нужно понять, почему в свое время в них остановилось звездообразование. И для этого теоретики тяжело работают, предлагают разные физические механизмы, которые могут остановить звездообразование, причем остановить звездообразование в самых массивных галактиках. Самые массивные галактики ближней Вселенной – это как раз эллиптические галактики. Одна из идей – это влияние плотного окружения. Галактики распределены в пространстве неравномерно. Большая часть галактик входит в группы, то есть галактики группируются коллективами по несколько штук, по десяткам штук. А есть также самые большие коллективы галактик, которые называют скоплениями галактик. Туда входят тысячи галактик. И вот было отмечено еще 40 лет назад Аланом Дресслером, что в скоплениях особенно большой процент галактик, которые в данный момент не образуют звезды. В частности, 30% всех галактик в скоплениях – это галактики эллиптические, и до 50%, 50-60% всех галактик в скоплениях – галактики линзовидные. Линзовидные галактики – это тоже дисковые галактики, но только в них в данный момент не образуются звезды. Почему-то в них давно остановилось звездообразование, и хотя у них есть диски, но в этих дисках старое звездное население. И вот именно в скоплениях галактик как раз много эллиптических галактик, много линзовидных галактик, и было высказано предположение, что именно плотное окружение каким-то образом останавливает процесс формирования новых звезд в галактиках. Ну как это можно сделать? Например, можно убрать из диска спиральной галактики весь газ, поскольку новые звезды образуются у нас только из газа, то если мы уберем из диска галактики весь газ, то новые звезды уже не смогут образовываться, не будет материала для звездообразования. Если мы кидаем спиральную галактику в скопление, а скопление – это очень массивные системы, массы до 10 в 15 масс Солнца, они притягивают к себе гравитации галактики из соседнего поля. И если вот под действием этого притяжения спиральная галактика из поля влетает в скопление, то далее плотное гравитационное окружение, а также горячая межгалактическая среда может лишить эту спиральную галактику за счет различных механизмов, приливных или лобовым давлением горячей среды, может лишить ее газового компонента, выдуть весь газ из диска галактики. Тогда там звездообразование прекратится. Таким образом, в принципе, можно превратить спиральную галактику в линзовидную, убрав газ из ее диска. Однако измерения, недавние наши собственные наблюдения показывают, что, вообще говоря, хотя этот механизм может работать, но для большинства линзовидных галактик скоплений, скорее всего, сработал не этот механизм, потому что когда мы померили возраст звездного населения в дисках линзовидных галактик близких скоплений, оказалось, что этот возраст очень старый. Звездообразование там прекратилось больше 10 миллиардов лет назад. Почему это выглядит противоречием с предлагавшимся ранее механизмом, вот как раз связанным с вхождением спиральной галактики в скопление? Потому что сами скопления, согласно последним космологическим представлениям, сформировались недавно. Это крупные гравитирующие системы, и им нужно было много времени для того, чтобы под действием гравитации собрать вот эту свою массу 10 в 15 масс Солнца. Расчет показывает, что, собственно, такие крупные коллективы галактик должны были начать собираться только, ну, где-то 5 миллиардов лет назад максимум. А мы видим, что возраст звездного населения в линзовидных галактиках в скоплениях больше 10 миллиардов лет назад. Таким образом, эти галактики не могли быть спиральными галактиками, которые упали в скопление 5 или 7 миллиардов лет назад. Временные шкалы не сходятся. Очевидно, все-таки линзовидные галактики как-то по-другому сформировали свои старые диски и уже с готовым старым диском влились в коллектив галактик скопления. И почему-то, почему они остались старыми, для них не идет звездообразование в настоящий момент.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня профессор Российской академии наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Юрьевич Плечев. Павел Юрьевич, спасибо большое, что нашли время, и добро пожаловать.
3: Здравствуйте. Очень приятно, как всегда, к вам приходить.
2: Скажите мне, пожалуйста, вот если мы поговорим сегодня в принципе о вулканах, то уместно ли и не наивно ли задавать вопрос, а сколько вулканов на Земле? Вы их посчитали?
3: Это хороший вопрос, потому что все зависит от того, какие вулканы вы считаете. Если вы говорите про вулканы активные, извергающиеся в данный момент, то их не очень много. Их обычно вот ежедневно, если мы вот сегодня посмотрим, какие вулканы сегодня извергаются, их может быть от 20 до 30. В течение года бывает 70-80 извержений различных вулканов. Если мы говорим про более длительный период, скажем, какие вулканы извергались за последние 10 тысяч лет, вот такая есть у вулканологов веха, и как раз они считаются вулканами активными, те, которые могут еще раз извергаться, и именно их считают. Их около 1500 вот сейчас известно, но это не предел, потому что выявляются еще вулканы, то есть это требует каких-то таких криминалистических поисков, а вот откуда вот это извержение было, откуда это извержение было. Угу. Если мы говорим вообще про планету, как, сколько вулканов было на Земле в какие-то эпохи, то есть это вообще невозможно посчитать, потому что очень много эпох вулканизма было, очень много вулканов образовывалось.
2: Да.
3: Я думаю, что
2: живем
3: даже на месте вот нашей студии когда-то был вулкан, только да, он был очень давно, и мы уже не можем даже восстановить, сколько этих вулканов сменило друг друга на этой территории.
2: А если говорить, конечно, вот о таких заметных вулканах, которые... ну, вошли в историю, то вот извержение вулкана входит в историю по каким признакам? Ну, вот возьмем, допустим, рассмотрим какой-то, который вам хочется, пример. Вот это по количеству жертв, разрушений, или это по количеству кубометров там пепла, или, я даже не знаю, высота столба. Вот какие параметры делают вулкан историческим, который войдет там в учебники по петрологии?
3: Ну, учебники по петрологии – это отдельная вещь, а мы обычно... Это такой интерес, который даже трудно объяснить. Вот, например, мне очень нравится вулкан Гаусберг в Антарктиде, который извергает очень интересные породы, гаусбергиты, они так и называются в честь этого вулкана. А сам Гаусберг назван в честь Гаусса, но Гаусс – это не математик, а судно, которое ходило, значит, к Антарктиде, а вот это судно уже названо в честь математика Гаусса. Ну вот, и вот эти гаусбергиты – это уникальные породы, которые очень красивые под микроскопом, я их с удовольствием показываю студентам, и вот он в этом плане интересен. А больше... как бы он не дает каких-то больших извержений, он там себе в Антарктиде, никаких жертв, естественно, никаких там супервлияний на климат. То есть вот как бы научный интерес – это одно, а вот, например, с точки зрения бытовой интересно другое. Например, сколько жертв действительно? И вот, например, топ-5 вулканов BBC считают именно по количеству жертв. А с точки зрения геологии, например, важно, а сколько действительно он выбросил материала, потому что если он выбросил мало материала, то это все рассосалось, там, село на листочки какие-нибудь в лесу, и ничего не произошло, это мы даже не увидим вот дальше ни в почве, ни в геологических разрезах. А если большое количество материала выброшено, да, то там захораниваются почвы, это все сохраняется, мы можем это восстанавливать, мы это видим, собственно, дальше, и мы можем разделять одно извержение от другого, даже не те, которые мы наблюдали непосредственно, а те, которые были сотни, тысяч или даже миллионы лет назад.
2: А вот эти гаусбергиты, они драгоценные материалы? Может вулкан выбросить что-то, что станет дороже, я там не знаю, там платины какой-нибудь, да? Потому что люди скажут, вот это материал. Вот такое можно предположить, или это детский сад?
3: Ну вот, смотрите, мы тут есть еще ценность материала, как бы усилия по его добыче. Например, чтобы добыть гаульбергит, надо организовать экспедицию в Антарктиду, пойти на этот вулкан, то есть, может быть, непогода, может быть, накладки. То есть, как бы каждый кусок этого гаульбергита, он достаточно дорог именно потому, что его... Ну, то есть,
2: сколько
3: вот
2: усилий нужно приложить, чтобы его
3: в гипермаркете
2: заполучить?
3: Не купить. Вот да. Мы недавно буквально записали подкаст с Владимиром Сурдиным, и там обсуждали вещество с астероида Рюдю, которой была специальная экспедиция, которая летела, добывала, то есть весь мир за этим следил, и вот привезли 5 грамм вещества. Можно посчитать, сколько это стоило, потому что сама экспедиция, вот ее организация, обошлась бюджету Японии в 150 миллионов долларов. Не так много на самом деле. Но 5 грамм вещества. Соответственно, 1 грамм вещества будет стоить 30 миллионов долларов. Да? А я посчитал на караты. Карат, в 1 грамме 5 карат. Соответственно, надо поделить на 5, получается 6 миллионов долларов за карат.
2: А скажите, пожалуйста, вулканы по какой-то шкале оцениваются? Может, там 10-бальная шкала, да?
3: Есть логарифмическая шкала для, вот, например, для служб спасения, для нашего МЧС, для тех, кто эвакуирует людей, тех, кто предсказывает последствия извержения. Она такая же логарифмическая, как и с землетрясениями. Вот у землетрясений же она не десятибальная, у нее нет верхнего предела.
2: Mm-hmm.
3: Она просто логарифмическая. Самая слабая, там, допустим, единичка, потом двойка, это в 10 раз больше, чем единичка. И с извержениями тоже есть такая шкала. Она по-английски называется 3 буквы V и I. Расшифровывается это как Volcanic Explosion Index или индекс эксплозивности. То есть это именно в основном привязано к количеству выброшенного материала. Чем больше материала, тем мощнее извержение, тем оно выше поднимается в атмосферу, в стратосферу, тем больше последствий.
2: Ну вот если вспомнить, ну, недавнешний относительно, 1815 год и извержение самого мощного, как пишут за всю историю человечества, вулкана Тамбора, 5 апреля 1815 года. Почему оно считается самым мощным? Вот по каким признакам?
3: Я вот не помню, оно шестерка или семерка? Мне кажется, семерка. То есть вот у него по шкале Вея, по-моему, 7. Семерка, да. У него 113 или 114 кубических километров вот этого вещества магмы было выброшено в атмосферу. И вот эти огромные кубокилометры вещества, они рассеялись по всей планете, и в течение нескольких месяцев и даже иногда лет они экранировали тепло, они вызывали климатические эффекты, они вызывали вот этот год без лета, 1816, и это имело, конечно, глобальные последствия. Вот тут сыграл не только объем, кстати, а еще и состав этой магмы, потому что эта магма была насыщена, она была богата сернистыми соединениями. И именно вот эти сернистые соединения, попадая в стратосферу, в верхней части атмосферы, они превращаются вот по современным, по текущим представлениям, в аэрозоли серной кислоты, которая долго там держится, она вот экранирует.
2: Это как некий, получается, такой панцирь, да, который из химических веществ, соединенных друг с другом, то есть которые не пропускают достаточное количество солнечного тепла, которое необходимо для нашей планеты.
3: Ну, там более сложные механизмы, она там препятствует возникновению озонного слоя, ну, то есть там много разных вот этих химических вещей, она, главное, держится вот достаточно долго в этих верхних слоях атмосферы, и за счет этого в основном основные климатические эффекты, они не линейные, но именно в основном за счет вот этих сернистых соединений. Если взять пример, вот мы на Камчатке несколько лет назад изучали извержение Курильского озера, оно было давнее, то есть оно было не в 1816 году, 15-м, а оно было примерно 7 тысяч, там, 7-8 тысяч лет назад, 7600, 7900. Вот. И оно примерно по объему такое же, как Тамбора, то есть тоже примерно там 110, 120, некоторые там оценивают 160 кубических километров, то есть даже может быть больше, чем Тамбора. Но когда мы проанализировали, а сколько вот летучих во время этого извержения летучих компонентов выброшено было в атмосферу, оказалось, что серы гораздо меньше попало в верхние слои атмосферы. И в результате никаких климатических эффектов от этого извержения не было. То есть извержение было даже больше, чем Тамбора, Но вот эффекта не было, да, то есть каких-то последствий особых не было.
2: Вот если бы это случилось сегодня, вот это извержение, то все повторилось бы? Голод, холод, эпидемии. Я к тому, что мы научились каким-то образом не то чтобы предсказывать, а купировать последствия. Ну вот мы, при нас случился исландский вулкан, да? Там, в общем-то, мир был в чем? Почему в шоке? Не от количества погибших, а от того, что блокировали небо, блокировалось небо перелета над Европой, от того, что люди поняли, о, а с реактивным самолетом летать нельзя после этого. И главное, над Исландией все было нормально, а все остальное, все сидели в аэропортах и мариновались. Вот мы научились как-то с этим работать, вовремя эвакуировать, купировать последствия.
3: В основном, да. В основном, да. То есть вот на Филиппинах были очень мощные извержения недавно. В Индонезии достаточно регулярно происходят мощные извержения. Было очень большое извержение после уже 2011 года, после Ахуахуапильпа. В 2014 вулкан Чайтен в Чили, который был как раз у него по последствиям вот таким вот, он был гораздо больше, чем исландский вулкан, и там пепел разносился вплоть до Австралии, то есть блокировано было все южное полушарие по самолетам. Ну и вот как бы просто в северном полушарии об этом не очень задумывались, потому что это где-то далеко.
2: Ну да.
3: А по ущербу, по вот ущербу оцененному в каких-то международных валютах, там ущерб был больше и по севам, там, и так далее. Но, по крайней мере, человеческих жертв практически нет. То есть вот это уже очень большое достижение.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим. У нас в гостях вулканолог Павел Плечев.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о вулканах, которые вошли в историю. В гостях у нас Павел Юрьевич Плечев, профессор Российской академии наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, ну если мы научились дожди убирать, чтобы салют на 9 мая не отменялся, почему мы не можем, ну мы, я имею в виду люди, почему мы не можем убрать пепел из атмосферы?
3: Масштаб немножко другой. Одно дело разогнать там пару облаков, чтобы... или осадить их там раньше, чем Москва, а другое дело, когда это огромная совершенно масса, угу. огромная энергия, и у человечества нет такой энергии, чтобы с этим... как бы бороться, и даже вот только сейчас мы начинаем подходить к тому, чтобы частично использовать эту энергию в мирных целях.
2: Скажите, пожалуйста, энергия, которая в мирных целях, вот об этом хотелось бы узнать.
3: Ну вот Исландия вся живет на геотермальной энергии, потому что вот этот активный вулканический район привел к тому, что на небольшой глубине относительно есть вот эти горячие воды, и исландцы в любой точке Исландии практически могут пробурить скважину и заставить эту горячую воду идти крутить турбины, вырабатывать электричество.
2: Павел Юрьевич, а скажите, пожалуйста, а есть какие-то закономерности в том, когда происходит мощное извержение? Я сейчас накидаю время года, суток, что-то еще. Ну, то есть мы можем сказать, что вот чаще всего вулканы извергаются, как говорится, продолжите фразу.
3: Для небольших извержений это работает, и даже есть вот такие закономерности, что в сезон дождей чаще случаются вулканы. Это зависит, понятно, от местности, от времени года. Атмосферное давление может повлиять на начало извержения, но это именно для небольших извержений. Для больших, конечно, важнее вот этот сам процесс подготовки. Накопление нужной порции магмы, поднять ее в приборочные очаги, создание напряжения, вот тогда уже взрыв будет. Наверное, там тоже есть влияние локальных условий, таких как, допустим, смена погоды, смена давления, но, как правило, это очень незначительное влияние.
2: Угу.
3: То есть, если уже вулкан собрался взрываться, его ничего не остановит.
2: И помедленнее кони не крикнешь. Мне, как и многим моим сверстникам, ну, я не знаю, за другие поколения говорить не буду, вот смертельная опасность вулкана запомнилась... благодаря картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи». И знаете, что меня вот все время, всю жизнь мучило с этим Везувием и его извержением? Так вот, мне всегда было интересно. Сутки, 24 часа люди могли эвакуироваться, то есть он не неожиданно вдруг начал извергаться. Но каким образом, почему они не ушли? Только потому, что они привыкли к постоянному там вот сейсмически активному поведению Земли, что, мол, ничего страшного не будет. Мне вот никак не было понятно, почему такая трагедия-то произошла.
3: Ну, я могу сказать вот свое впечатление от Помпеи, Геркуланума, вот Везувия, то, что я там видел, то, что изучал. И то, что, ну, в принципе, я читал и письма Плиния-младшего к Тациту тоже, подстрочники с латыни. И вот у меня сложилось такое впечатление, что на самом деле все были эвакуированы.
2: Серьезно? Вот это номер.
3: И это как раз вот в исторических реконструкциях, и которые по истории римского флота, который в это время как раз собирался около Неаполя. Ну, собственно, Плиний-старший, он был адмиралом этого римского флота, и он собирал там корабли. А Плиний-младший, его племянник, он был при нем. И, в общем-то, как раз шла полным ходом эвакуация, и вот описание гибели Плиния-старшего, что он поехал спасать, как вот в подстрочнике получилось, какую-то герцогиню, и не вернулся. А перед этим там коменданты гарнизонов выводили гарнизоны, то есть все там и так далее. То есть города были эвакуированы. Мое личное ощущение, что Помпеи и Геркуланум были погребены разными извержениями, немножко в разное время. Есть какие-то археологические свидетельства, но я не настолько разбирался в этом глубоко, чтобы приводить именно археологические аргументы. Но Геркуланум был похоронен огромными глыбами практически полностью и очень быстро. Если кто-нибудь был в Геркуланаме, то, наверное, видели, что огромные глыбы застревали в окнах домов, пробивали стены. И, в общем-то, это действительно мощное такое было извержение, которое засыпало прямо одномоментно крупными глыбами весь город. При этом сам Геркуланум, это был такой как бы гарнизон, и я так понимаю, что все римские воины были в этот момент оттуда эвакуированы. Осталось вот находки, осталось 300 тел рабов, которые были заперты в каком-то помещении рядом с пристанью, но, видимо, римляне, населявшие Геркуланум, решили, что это не очень ценное имущество, и они могут им пожертвовать.
2: Угу.
3: А если мы говорим о Помпеях, то Помпеи в момент извержения были засыпаны мелкими-мелкими легкими камушками, размером, может быть, там полсантиметра, сантиметр. И их, вот этими камнями невозможно ничего проломить, ничего убить. Более того, я специально посмотрел в Помпеях вот недостаточно раскопанную часть, вот границы раскопки, и вот этот слой камешков, он 20-30 сантиметров. То есть это не тот, вот это не похоже на как раз Карла Брюлова или реконструкции этих извержений. То есть это был такой пеплопад. И люди в основном, вот те тела и те позы людей, которые были найдены в Помпеях, они свидетельствуют о том, что в основном они от удушья погибли. То есть они в неестественных позах лежат, задохнувшись. Вот эти лапили, они попадали на землю. Понятно, что они не прошибали никому голову, но они продолжали вулканические газы из себя источать. И, по сути дела, люди отравились этим газом. А потом их уже постепенно, там, за много следующих извержений, уже засыпало, и Помпеи вот погребены не прямо в момент извержения вот этого первого, а гораздо позже, по серии последующих извержений. У меня сложилось впечатление, что там тоже все были эвакуированы. Вот то, что я видел в Помпеях, и то, что я читал про них, я не видел примера, что какой-то патриций там был найден в какой-то позе. В основном это рабы. Mm. Опять же, рабы, которые были оставлены, видимо, при эвакуации охранять хозяйство. И вот они там и остались. Они охраняли, и потом, собственно, были погребены и были найдены.
2: А я хотела про Кракатау еще спросить. Для слушателей напомню, 1883 год, вулкан Кракатау, 36 тысяч смертей. Я когда читала о нем, узнала вот что, что взрывная волна была такой мощной, что обошла Землю 7 раз, и они, то есть эти волны, были ощутимы по истечении 5 дней. И там был такой очень громкий взрыв. Мне вот интересно, взрыв это из-за чего? Он как пробку какую-то выбивает, когда вот начинается извержение, поэтому взрыв? Или это нечто другое?
3: Да, именно так и произошло. То есть обычно растет, когда рос в себе вулкан, а потом он стал настолько массивен, что он стал препятствовать дальнейшим извержениям. Да, что-то типа пробки. Он закрыл себе путь, и дальше скопившиеся газы взорвали его, И, собственно, это был вот этот момент катастрофического извержения, который и мы все зафиксировали, и он стал историческим. Опять же, сам этот остров очень небольшой, и понятно, что все, кто был на этом острове, практически сразу погибли, но подавляющее большинство жертв, оно не прямо от извержения вулкана, а от того цунами, которое разошлось в результате этого извержения.
2: Павел Юрьевич, вот когда мы читаем о последствиях вот этих исторических, вошедших в историю вулканов, Везувий последний раз извергался в 1944 году, Йеллоустоун, там три мощных извержения с перерывом где-то в 600 тысяч лет, что будет, когда они еще раз проснуться? Ну, то есть, почему люди не освобождают территорию вокруг Йеллоустоуна? Почему вокруг Везувия люди не делают мертвую зону, чтобы спастись, так сказать, заранее? Вот почему так?
3: Я попытаюсь рассказать это на примере Везувия. На самом деле, вокруг Везувия пытаются сделать вот эту зону отчуждения. И она сначала была небольшой, вот вокруг вершины, а сейчас ее как раз расширяют. И в том числе вот в эту зону отчуждения попала вулканологическая станция, первая в мире, которая была на склонах Везувия, очень живописное место. И,

0: Везувия. И он живет прямо на борту вулкана, который называется Флегрейские поля, который гораздо страшнее извергается, чем Везувий. Он должен вот тоже скоро активизироваться. И я его спросил, а тебе не страшно вот жить вот прямо вот на борту этого вулкана, который точно совершенно здесь взрывался, точно весь Неаполь засыпал пеплом, вот эти неаполитанские туфы, из которых все построено, это вот продукты этого извержения. Он говорит, сначала было страшно, а потом я привык. То есть вот как бы привычка к опасности, она нивелирует саму опасность. Он надеется, что в пределах последних вот этих 20 лет, которые он собирается жить еще на этом месте, ничего не произойдет.
1: Спасибо вам большое. Друзья мои, сегодня в передаче данных был профессор Российской академии наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсман Российской академии наук Павел Юрьевич Плечев. Благодарю вас от всего сердца, Павел Юрьевич. Очень интересно. Спасибо вам большое.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Что вы представляете, когда слышите о золотом сечении? Возможно, эту иллюстрацию. Она заполонила глобальную сеть, ее накладывает на разные фотографии и шедевры живописи. А между тем, золотого сечения на ней нет. Язык не поворачивается сказать, что число пи – это окружность, и равно оно 3. Но такие же забавные факты всюду можно видеть о золотой пропорции. Давайте же разберемся, что к чему. Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? А соотношение длины и ширины банковских карточек тоже соответствует божественной пропорции? А как насчет применения золотой константы в фотографии? Может ли число фи помочь построить композицию? Вопросов еще много. Но давайте постепенно перейдем.

Идем к ответам. Сегодня многие из вас впервые увидят настоящую золотую спираль. Я объясню, как она строится. До этого предлагаю небольшую игру. Выберите прямоугольник, который вам нравится больше всего. Запомнили его? Теперь еще 4 фигуры. Выберите самую красивую среди них. В конце видео покажу результаты такого же опроса, и вы сможете сравнить свой выбор с предпочтениями других. Что значит золотая пропорция? Представьте себе отрезок. Пусть его длина равна единице, за общность не переживайте. И вот мы хотим его разрезать, но не пополам, а на две неравные части. Причем весь единичный отрезок должен относиться к большей из частей, так же как большая к меньшей. Как же это сделать? Какое деление отрезка смотрелось бы гармонично, не обладая при этом привычной симметрией? Давайте обозначим длину большего отрезка за x, тогда у меньшего останется 1 минус x. И теперь чуть-чуть терпения, в ход идет математика. Целый отрезок относится к большей части, так же, как большая относится к меньшей. Получаем квадратное уравнение. По известной формуле находим два корня. Только отрицательные нам ни к чему, длина отрезка положительна. Так что в числителе берем знак плюс. А теперь навострите уши. Х найден, но золотым сечением называется не он или какая-нибудь спираль, а отношение двух длин, двух чисел. Например, большей части к меньшей, что в нашем случае равно единице, деленной на х. Выполним деление явно. Смотрите, как красиво преобразовалась дробь. Понимаете, за счет чего? Домножение на сопряженное или вопросы в комментариях приветствуются. Сейчас же мы сделали самое трудное. Поняли, что золотое число или число Фидия – это 1 плюс корень из 5 и все делить пополам. Получается, что вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Вспомните эту последовательность, начинающуюся с двух единиц. Каждое число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих. Почему же такие разные объекты перемешиваются у неискушенных людей? Один к одному или два к одному – это, конечно, не золотое сечение. Да и три к двум или пять к трем – тоже. Но правда в том, что при стремлении n к бесконечности выписанное отношение стремится к золотому сечению. Это известная связь последовательности Фибоначчи и божественной пропорции. Но все-таки на малых оборотах не стоит смешивать эти понятия. Прежде чем мы разберемся, почему на самой известной иллюстрации нет золотого сечения, напомню, что все анимации к этому видео сделаны с помощью Python. Но этот язык активно используется и для других целей. Серверная часть сайтов, бэкэнд мобильных приложений и так далее. Его простой синтаксис позволит быстро окунуться в новую сферу всем, кто хочет работать головой. А с полноценным освоением новой профессии вам поможет онлайн-школа Hexlet. Здесь весь обучающий контент создан практикующими IT-специалистами, а выпускники Hexlet уже 10 лет трудоустраиваются в топовые IT-компании. Вас ждет современная программа, и уникальная платформа, где с первых же уроков вы познакомитесь с терминалом Linux и запустите свой первый код на исполнение. В удобное вам время разберетесь не только с теорией, но и решите более 300 упражнений, выполните проект от работодателей и поучаствуйте в open-source проектах, чтобы научиться работать с чужим кодом. А по итогу у вас будет несколько проектов в портфолио на GitHub. Вы разберетесь с сетевыми запросами, углубитесь в архитектуру приложений и их проектирование. Большое значение имеет практический результат, который ценен среди работодателей, так что особое внимание уделяется веб-фреймворку Django, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые сайты. На всем пути вам будут помогать наставники, практикующие разработчики. Они всегда ответят в чате и помогут довести проект до нужного качества. Hexlet заинтересован в трудоустройстве студентов. Вам помогут в оформлении резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование с наставниками, а затем отправят в компании партнеры. А по итогу, если не трудоустроят, то вернут деньги. Отправляйте заявку и пройдите бесплатные материалы профессии с практикой в онлайн-редакторе кода. Ссылка в описании. Теперь же самое время разложить по полочкам популярную иллюстрацию спирали.
Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка – это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка – это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. Этакое первое приближение интересующей нас спирали. Любопытный момент. Прямоугольник, две соседние стороны которого относятся как число фи, называется золотым. И если от него отсечь квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Решите квадратное уравнение и убедитесь, что выписанные равенства верны. За счет такого свойства можно получить более точную аппроксимацию золотой спирали. Мы сразу начинаем с золотого прямоугольника, а далее строим квадраты известным образом. На финальной стадии, как и раньше, вписываем дуги окружностей. Это построение иногда приписывают Дюреру, который, будучи художником, занимался геометрическими изысканиями. Но, скорее всего, такое авторство ошибочно. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом тета, который имеется в показателе степени числа фи, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы тета, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью. Может показаться, что полученная траектория точки соответствует спирали Млечного Пути. Но это не совсем так. В действительности встречаются разные виды логарифмических спиралей, частным случаем которых являются золотые. Можно ли в связи с этим сказать, что в природе часто встречается золотое сечение? Пожалуй, нет. Во-первых, если у десятка объектов из миллионов в нашей природе встретился похожий паттерн, то частым такое событие точно не назовешь, не стоит совершать ошибку выжившего. Во-вторых, исследования показывают, что известные спирали устроены чуть-чуть иначе, основание там не золотое. Правда же в том, что если некоторый процесс носит экспоненциальный характер, то могут проявиться логарифмические спирали, иногда они очень близки к золотым. Другая история с числами Фибоначчи. Филотаксис – известное явление в ботанике. Можно ручаться, что да, числа Фибоначчи встречаются в природе. Пример с подсолнухом мы уже подробно обсуждали. А часто ли золотое сечение используется в искусстве, архитектуре? Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение – оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент. На мой взгляд, здесь стоит исходить из явных комментариев автора или количества точных совпадений. Например, можно найти исследовательские работы Сергея Эйзенштейна, посвященные золотому сечению. В них подтверждается то, что в броненосце Потемкине монтаж осознанно был сделан в стремлении к золотой пропорции. Существуют работы, в которых приводятся античные заметки, связанные со строительством храмов. По ним не возникает ощущения божественной пропорции. Если рассматривать тысячи храмов, то где-нибудь какие-нибудь элементы фасада будут близки к золотому отношению, но ровно как и к любому другому наперед выбранному. У меня есть друзья, которые в будущем раскроют тему золотого сечения в контексте искусства, расскажут про числа Фибоначчи в музыке. Ссылку оставлю в описании. А что там насчет кредитных карт и божественной пропорции? Часто приводятся размеры 86 мм на 54, и непосредственные измерения подтверждают это. Но частные упомянутых длин чуть меньше 1,593. Это явно не число Фиди, хотя и близкое к нему. Как же определить, случайность это или нет?
Находим стандарты по изготовлению банковских карт и видим, что значения прописаны очень точно, причем по ним отношение еще дальше от золотого. На мой взгляд, если дизайнер действительно хотел соблюсти золотую пропорцию, то взял бы 87 в числителе или же 53 в знаменателе, и тогда сомнений не было бы. А так, знаете ли, из тысяч прямоугольников уж какой-нибудь точно будет близок к золотому. В этом нет ничего удивительного. Кесарево кесарю, а Божие Богу. Фух, так много заблуждений, что многие истинные и красивые факты не поместились в это видео. Но если оно вам понравилось и вы покажете это делом, то обещаю выпустить вторую часть, в которой разберем по-настоящему удивительные факты о золотом сечении. В заключение, как и обещал, прикрепляю результаты опросов. В первом из них золотой прямоугольник был под номером 2, и его выбрало 53%, что косвенно подтверждает золотую гармонию. Для справедливости был еще один опросник без золотого прямоугольника, но с квадратом. Однако в этот раз распределение голосов оказалось более равномерным. Окончательный вывод остается за вами. Детали по опроснику уточняйте в комментариях. Должен признаться, что в некоторых поднятых вопросах я и сам раньше заблуждался. Может, даже в этом ролике знающие люди найдут промах и поправят. Но вся эта история лишний раз подтверждает важность одной простой фразы. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Арсений Белосохов, и мы начинаем наш курс медицинской микологии. Сразу хочу принести извинения за гадерму люцидум, которая выросла на части плакатов и объявлений. Не знаю, откуда она там взялась, это какая-то техническая ошибка была. Гадерма люцидум, конечно, является медицински значимым грибом. Это гриб, который также известен как риши, и из него выделяют различные гликозиды, которые имеют противораковые свойства, но к нашей медицинской микологии это отношение не имеет. У нас медицинская микология будет примерно о том, что представлено на картинке. Как можете догадаться, это именно грибные заболевания. Грибы, в принципе, вызывают около 95% заболеваний сельскохозяйственных культур и вообще известны в общем и целом как возбудители инфекции у растений. Как так поделилось, что вирусы и бактерии взяли на себя животных, а грибы как-то специализируются в основном на растениях. Среди грибов патогенными являются около, там совсем немножко, около 500 видов, хотя постоянно выполняется их коллекция. И из них истинно патогенными, то есть теми грибами, которые вызывают инфекции у пациентов с несниженным иммунным статусом, их там около 100 видов. Тем не менее, с грибными инфекциями хотя бы раз в жизни сталкивается около 20-30% населения. И вообще, сведения о заболеваемости грибов, они довольно сильно снижены, поскольку грибы тема, не скажу, что замалчиваем, но о ней мало говорят. Встречаемость намного выше, чем кажется. Скажем, если говорить о ВИЧ-инфицированных пациентах, то в Африке около 30% всех ВИЧ-инфицированных болеют криптококкозом. В Ближней Азии те же самые пациенты, где-то на 45% заражены пенициллезом. И это ВИЧ-инфицированные. Пациенты с нормальным иммунным статусом, скажем, в эндемичных районах гистоплазмоза, там, по последним данным, сейчас от 30 до 50%, то есть практически каждый второй там заражен гистоплазмозом. Единственное, что не у всех выявляется, не у всех клинически как-то манифестируется. Но, тем не менее, носителями инфекции там около 50%, то есть заболеваемость и зараженность значительно выше, чем мы полагаем, как правило. В последние десятилетия при этом заболеваемость микозами выросла где-то процентов на 30, если не больше. Более того, изменились эпидемиологические паттерны. Если раньше это были ВИЧ-инфицированные в странах со слабо развитой медициной и, в принципе, с не очень хорошей экономикой, то сейчас микозы постепенно перебираются в страны первого мира, в страны развитые, где пациентами являются люди со сниженным иммунным статусом. И это могут быть самые разные группы пациентов, это могут быть просто группы пожилых людей, это могут быть люди с хроническими заболеваниями, это могут быть люди, находящиеся на иммуносупрессированной терапии, скажем, которые проходят лечение от лейкемии. И таким образом, сейчас, секундочку. И таким образом, в последнее время от болезней, которые связаны в основном с какими-нибудь ВИЧ-инфицированными больными, сейчас грибные заболевания – это в первую очередь болезни стран первого мира у пациентов, которые могут вести нормальную жизнь, но при этом их иммунитет по некоторым причинам снижен. Как итог, заболеваемость микозами вот по настоящий момент, она… Если в 90-х годах прошлого столетия она была где-то 4% всех инфекционных заболеваний, то сейчас это около 15%. При этом из них заболеваемость кандидозом она увеличилась на 500%, на 219% увеличилась заболеваемость гистоплазмозом, на 370% увеличилась заболеваемость коксидиозом. А для оппортунистических микозов, таких как, скажем, аспергиллез, ну и другие, фузариомикоз, например, да, там тоже повысилось на 127%, примерно, 127, да.
И при этом современная медицинская микология в том комплексном понимании, фундаментальном и хорошем, которым ее стоило бы читать, она была представлена и читалась вот крайне недостаточно. В Венеции это будет либо раздел медицинской микологии, то есть там пара лекций или одна глава в книжке, либо это курс дерматовенерологии, и там единственное, что, конечно, занимается грибами очень подробно, но там касается только дерматофитов, то есть тех грибов, которые обитают на коже. Либо это часть специальной подготовки персонала для работы в отделениях интенсивной терапии, но в этом случае даже, как правило, если в чате есть врачи, то вы напишите, правда это или неправда, но, как мне говорили знакомые врачи, зачастую это сводится к тому, что просто инструкция, значит, там может быть аспергиллез, не забудьте вколоть, скажем, флуконазол или интраконазол. Вот на этом заканчивается подготовка по медицинской микологии в пациентах в отделениях интенсивной терапии. И в итоге получается, что врачам не читают нормальную, классическую, такую серьезную, фундаментальную микологию, а микологам не позволяют работать с патогенными грибами, ну, по очевидным причинам. И в общем и целом получилось так, что вот никто медицинскую микологию по-нормальному-то и не знает, а заболеваемость растет. В связи с чем, в общем, появилось желание и вообще как бы актуальность проблемы довольно велика, появилось желание и возможность такой курс прочитать. Вот в связи с чем мы читаем. Если говорить про структуру курса, то у нас будет две лекции вводного раздела. На первые, то есть сегодня, мы с вами познакомимся с историей медицинской микологии, определим то, что называется место медицинской микологии в системе медико-биологических наук. Посмотрим, вооружимся основными медицинскими терминами и вооружимся основными терминами микологии, чтобы в последующих лекциях нам уже вооруженными рваться в бой и изучать материал. Затем на второй лекции, вторая лекция будет посвящена инфекциологическим и иммунологическим аспектам. Мы посмотрим то, как адаптации, которые, в принципе, для грибов нормальны, и у всех грибов они имеются, но как патогенные грибы научились их использовать в целях заражения людей. Посмотрим, какие иммунные реакции вызывают грибы, и как наш организм уже реагирует на грибы. Затем рассмотрим то, какие пациенты являются пациентами в группе риска, и разберемся то, кто может болеть и каким образом грибными инфекциями. Кстати, грибные инфекции. Я помню, что возникал как-то вопрос по поводу того, грибные либо грибковые. И многие люди, они испытывают некоторый дискомфорт, когда слышат грибные инфекции вместо грибковых, потому что их когда-то так учили. Я давно уже и довольно, ну, по крайней мере, пытаюсь активно бороться с вот этими грибковыми инфекциями. Инфекции все-таки грибные. Грибковыми инфекциями называют, скажем, грибок стопы. Это инфекции, вызываемые дрожжевыми грибами, то есть бластомикозы, в лучшем случае, в современной микологии. В остальном, кроме вот этого термина, скажем, грибок стопы, есть грибок урогенитальных там путей, вот, но вот этим все ограничивается. Грибы на самом деле не только в дрожжевой фазе, разумеется, дрожжевых грибов, которые вызывают инфекции, гораздо больше. Но там есть, скажем, и аспергил, который вызывает довольно серьезное заболевание, аспергиллез, и он является мицелиальным. И для мицелиальных грибов термин грибковые инфекции не подходит, ну, примерно никак. И честно сказать, вот когда говорят грибковая инфекция, это примерно равносильно слову микроб. Ну, то есть это забавно увидеть в каком-нибудь рекламе, когда там убивает 99% микробов и грибков. Это здорово. Но вот в фундаментальной микологии, в медицине в том числе,
все-таки грибные инфекции, поскольку у нас это все-таки грибы, а не грибки. Хотя, опять же, в более старой литературе такое встречается довольно регулярно. Это просто нужно иметь в виду, что в литературе прошлых лет грибковые инфекции – термин распространенный. Да, мы отвлеклись, простите. После вводного раздела у нас будет 5 лекций, в которых мы окунемся в филогенетическое дерево грибов. И с позиции такой хорошей, сильной, фундаментальной микологии будем разбирать, где, в каких, какие, во-первых, какие отделы грибов существуют, какие у них признаки, и будем разбираться в том, какие грибы там находятся, какие у них есть эволюционные механизмы, характерные для конкретной этой группы, и как они их используют для патогенеза, какой они конкретно могут вызывать иммунный ответ, и примерно какой спектр заболеваний их, им присущ, но это... про заболевание поверхностно. Почему? Потому что у нас еще есть раздел, следующие 5 лекций, в которых мы будем рассматривать болезни. Почему так? Потому что разнообразие болезней и разнообразие грибов, которые их вызывают, они несопоставимы. Есть болезни, которые вызываются там, десятком грибов, которые при этом совершенно-совершенно между собой не родственники, находятся не в одном семействе, а, скажем, не в одном даже классе иногда, в разных отделах такое бывает. И бывает, наоборот, ситуация, когда один и тот же гриб может вызывать разные заболевания. То есть разнообразие грибов, разнообразие болезней, которыми они вызывают, они не пересекаются. Поэтому вот возникла идея все-таки разделить два этих раздела и рассматривать их по отдельности. И потом как-то учиться сопоставлять. И затем 2 лекции будут посвящены диагностике и лечению. В частности, поскольку я сам не являюсь практикующим врачом, я не буду рассказывать методологию лечения там, такого-то пациента с таким-то иммунным статусом, с такими-то осложнениями, бла-бла-бла-бла. Нет, мы рассмотрим немножко другое. Мы рассмотрим то, как с грибами работать в диагностических лабораториях. Это то, что я умею, соответственно, знаю. Какие есть классы антифунгальных веществ, которыми работают с грибами, как они работают, на какие мишени они направлены, какой там физиологический механизм их действия, и рассмотрим то, как у грибов возникает устойчивость к этим самым веществам, поскольку она возникает несколько иначе, чем то же самое явление у бактерий. Соответственно, в результате прохождения этого курса вы можете для себя открыть много чего интересного. В частности, вы будете понимать вклад и соотношение этих вкладов врожденного и приобретенного иммунитета в инфекциях против грибов. Познакомитесь с разнообразием грибов-патогенов. При этом мы это будем делать в контексте новейшей систематики, прям последних-последних лет, буквально свеженькой только из печки. Получим представление о разнообразии заболеваний грибной этиологии, о том, как кто или простите, что может их вызывать и какие там бывают симптомы. И, наконец, какие есть современные методы серологической и молекулярной диагностики инфекций и какой есть спектр и механизм работы антифунгальных веществ. А также в качестве интересных вопросов можете для себя открыть много нового. В частности, узнаете, каких современных отделов грибов патогенов человека нет, какие самые обычные эволюционные адаптации, которые все остальные грибы имеют в живой природе и при этом не являются патогенами, как они приспособлены для патогенеза. Узнаем, почему более 70%, 75% диагностируются только со второго раза, иногда даже с третьего. Мы узнаем, где, когда, как можно заразиться грибным заболеванием и что для этого нужно. Узнаем, какие грибные заболевания есть прямо сейчас у вас, скорее всего. Ну и всякие другие вопросы довольно интересные, как мне кажется. Ну и, собственно, давайте тогда начнем. Парадоксально, но несмотря на то, что медицинская микология вот в своем современном понимании, в таком классном, здоровском и комплексном, она родилась совсем недавно. При этом с грибными, даже так я бы сказал, с
аспектами грибов, связанных с медициной, задокументировано, по крайней мере, можно утверждать, что человек столкнулся где-то 5500 лет назад. Как так получилось, что уже 5500 лет мы с грибными, медицински значимыми грибами сталкиваемся, но при этом только последние годы мы научились с ними нормально работать. Ну, для этого, собственно, есть такой разделчик, называемый «История медицинской микологии». Здесь все будет довольно кратко, я не буду вас забалтывать скучной историей. Но, значит, где-то 3500 лет назад, соответственно, 5500 лет назад, есть, точнее, был такой культ Сомы у древних арийцев. Арийцы – это культурно-этнологическая группа, которая состоит из современных иранцев и индоарийцев. Я, честно говоря, не антрополог, поэтому не могу точно вам рассказать, что там именно происходит. Но, в общем, примерно древняя-предревняя-предревняя Индия и ближайшие страны. Значит, у них там был такой культ Сомы. Изродился он... Сома – это был такой бог-трикстер. Зародился этот курс на территории нынешнего примерно Пакистана. И есть Ригведа, буквально переводится как сборник стихов мудрости. И там описано довольно подробно ритуал употребления и приготовления напитка. Понятное дело, что раньше люди не различали растения и грибы между собой, поэтому он здесь упоминается как растительный. В общем, растительный сок из неких побегов. Конечно, строго утверждать, что это было, историки не могут, но сходятся на том, что, судя по описанию и ритуалов, и, собственно, эффектов от растительного сока, это была аммонита мускария, мухомор обыкновенный. Соответственно, вот вам первое взаимодействие с грибами, которое некоторым образом задокументировано. Затем четвертое самхита – это сборник священных текстов, условно говоря. Четвертое собрание сочинений Атхарваведы. Там описывается такое заболевание, как подвалимка, буквально «нога и холм» переводятся. Это то, что сейчас известно как мадурская нога, либо мицетома. Затем наш любимый Гиппократ, который всегда упоминается, когда речь только идет о медицине. Значит, он указывал, что молочница, то есть кандидоз, возникает у пациентов, у которых иммунитет уже снижен другими заболеваниями. Ну, конечно, не говорил ничего про сниженный иммунитет, но, по крайней мере, отмечал, что если человек болеет чем-нибудь, то, скорее всего, у него еще и молочница развивается. Более того, он, собственно, описал ее. Описывал как ротовые полости, пораженные афтозными изъязвлениями, буквально. Затем, примерно в нулевом веке, римский ученый Аул Корнелий Цельс описывал первую тенею, тенею фавоза, в текущем описании заболевание известно как тенея капитис. Затем в средних веках ничего особенно прогрессивного в медицине, по крайней мере, касающегося медицинской микологии, не было. Заболевания шли не очень активно, и, в принципе, заболеваемость грибными инфекциями была мала. В первую очередь, потому что люди мало доживали до того состояния, когда можно получить грибную инфекцию, потому что умирали от других причин. Во-вторых, не очень высока была плотность населения, из-за чего передача этих инфекций тоже была не такой уж частой. Однако фавус был известен. Фавус – это такое грибковое заболевание кожи. Вызывается оно трихофитоном. Значит, фавус был известен. Детей с фавусом изолировали, они ходили в отдельные школы. При этом фавус связывали с нечистотой, и поэтому как-то их сторонились, опять же, это было хорошо, поскольку препятствовало развитию инфекции. И при этом сильно развитый фавус, там критически развитый, его связывали с ликантропией. Ну, примерно вот почему вот так вот выглядит фаус в критической своей форме. Это немножко напоминает что-то такое, процесс превращения, по крайней мере, в
ликантропа. Затем, совершив большой прыжок, можно махнуть в новое время, где Агустино Басси, который считается отцом современной медицинской микологии, он впервые предположил, что у людей и животных могут инфекции вызывать другие микроорганизмы. Ну, собственно, на этом его открытие и закончилось. Затем установлена грибная этиология трихофитий, мицетома, кандидоз системный, тинеи и криптококкоз. Опять же, заметьте, что большинство этих заболеваний – это все заболевания, которые очевидны. То есть трихофития, амицетома, тинеи, криптококкоз – это все заболевания, которые прям напрямую проявляются на коже в основном. И поэтому не так легко, точнее, не так сложно их выделить, соскрести немножечко, выделить на чистую среду и посмотреть, что это такое. В принципе, это примерно совпало с периодом активного описания грибов и, в принципе, периодом активного описания биоразнообразия в целом. Вот, поэтому то, что грибную этиологию устанавливали, это было здорово. И вполне ожидаемо. Просто да, мало что с этим могли сделать. Ну, грипп и грипп, и все. Вот, как я сказал, иллюстрация из медицинского учебника 1893 года. И здесь, как видите, большинство заболеваний имеют прям очевидную природу. Всякие покраснения гиперемированные, язвочки, рубцы. Все, что довольно легко было увидеть врачу тех времен. Затем, в 20 веке, после эпохи активной колонизации, вспышки грибных инфекций уже нередки, поскольку плотность населения значительно выросла. В 1905 году впервые описана легочная инфекция, неуточненная в то время, но потом она получила название гистоплазмоз. Стало понятно, что он называется гистоплазмом капсулятом. А затем, примерно во времена Второй мировой войны, вид в Атерстранде в Южной Африке, там была массовая вспышка спротрихоза, вызываемая спротрихозом Шенки. Получилась она в результате заражения с балок, поскольку спротрихоз является грибом, который в природе обитает на растительных остатках. Так вот, балки, зараженные спротрихозом, они вызвали массовые заболевания рабочих на золотых приисках. Примерно в то же время, во время Второй мировой войны, вот в 1905 году гистоплазмоз описали как инфекцию, а потом тоже 41-45 годы молодых американских солдат перевозили в центральную часть Северной Америки, примерно вот регион Огайо и Миссисипи. И там очень много солдат, которые туда привозились в госпитале с театра военных действий, они болели очень сильно заболеванием, которое было крайне похоже на туберкулез, и там были очень похожие на туберкулез туберкулезные бляшки, ну, туберкулезные в кавычках. На самом деле это были кальцинированные рубцы, но тогда их просто путали с рубцами от... Тьфу ты. У меня прескивия, у меня вылетело из головы, что там заболевание было, которое я только что сказал. Да, туберкулез, спасибо. Прям вот просто вылетело. Так вот, массовое это было заболевание. Так вот, выяснилось, что это была гистоплазма капсулятом, это был гистоплазмоз, который эндемичен для этого региона Северной Америки. Затем... Только в 1948 году вообще было получено, что, точнее, стало известно, что аспергиллюс фумигатус, очень важный агент аспергиллеза, может вызывать инфекцию и вообще являться патогеном для животных. Причем было это показано на снегире. Только двумя годами ранее, в 1950 году, уже показана патогенность на людях. Затем эпидемия СПИДа в США рухнула. Точнее, обрушилась. Да. Она началась где-то в 81-м году, да.
И она дала начало самым различным редким заболеваниям. Это были пневмоцистоз, криптококоз, которые до этого практически не выявлялись. И они прямо распространились в популяции очень сильно вместе со СПИДом. И, в принципе, грибные инфекции, они прямо стали ассоциироваться с людьми, которые заражены СПИДом. А СПИДом заражались, как правило, люди из какой-то маргинальной части общества. То есть это были либо проститутки, либо это были наркоманы, либо еще кто-нибудь. И, в общем, как-то грибные заболевания, они стали ассоциироваться вот с такими вот маргинальными слоями населения. И грибные заболевания, соответственно, изучались очень мало, очень специализированно врачами, которые работали именно с этим, с этой частью населения. Затем в 70-м году был открыт циклоспорин. И была первая успешная иммуносупрессия, которая была необходима для пересадки органов. И затем вот с 66 года по 99 там были прям серии успешных трансплантаций, пересаживали впервые печень, почки, селезенки в разные года. И, в общем, до 99 года прям активно развивалась трансплантация с иммуносупрессией. И полезли грибные заболевания теперь здесь. И потихонечку стало понятно, что иммуносупрессия бывает не только у ВИЧ-инфицированных, но и у больных вполне себе уважаемых и просто несчастных, скажем так, не особенно маргинальных. А мы, кстати, радостно все еще сейчас постепенно СПИД перестает быть какой-то маргинальной болезнью и приходит понимание того, что каждый может им заразиться. Так вот, но в то время пока еще нет. В то время, конечно, на больных СПИДом смотрели как-то очень, скажем так, снисходительно. Так вот, с успешными трансплантациями стали выявляться самые-самые разные заболевания, а потом еще прибавилась химиотерапия. И с трансплантацией и химиотерапией она, конечно, стабилизировала очень сильно рост раковых больных. В 95-99 годах кривая, которая показывала рост раковых больных, она как-то стабилизировалась и даже пошла немножко на спад в США, по крайней мере. Так вот, все это вместе снова сместило взгляд на грибные заболевания. Теперь она из заболеваний маргинальных стала типичным заболеванием больниц. Это были больничные инфекции. Причем в самом начале это было довольно жестко, поскольку там были прям эпидемии аспергиллеза в больничной среде, и пропорциональное применение иммуносупрессивной терапии увеличивались и грибные инфекции. Патоген там массово обнаруживался во всех больницах, в вентиляциях, за подвесными потолками, которые очень часто любили делать в то время в больницах, особенно в случаях ремонтов, когда проводились реновации больничных отделений в связи, как раз таки, чтобы их приспособить под трансплантационное отделение, и в рамках ОКОН. Вот довольно серьезная эпидемия. И вот, наконец, наше время. Это эра иммуносупрессии в лечении рака, это эра трансплантации органов, эра, наконец-то, более-менее адекватной медицины. И болезни грибные, они перешли от болезней СПИДом к болезням критических пациентов. Это пациенты, которых мы пытаемся стабилизировать, которых мы пытаемся поддерживать так, чтобы они имели нормальную жизнь, но при этом у них снижается иммунный статус по тем или иным причинам. Это и пожилое население, это и люди с различными эндоклоническими нарушениями. Например, очень важной категорией в медицинской микологии являются больные с сахарным диабетом. Это различные, например, беременные женщины, поскольку у них, опять же, сильно нарушен гормональный статус, точнее, не нарушен, изменен гормональный статус, что тоже очень часто может привести к снижению иммунитета и возникновению грибных заболеваний. Это пациенты на трансплантации органов и пациенты на химиотерапии. Но при этом
Медицина стала развиваться здесь в этот раз очень-очень активно. Появились, во-первых, экспресс-тесты к кандида, причем к различным видам кандиды, вот. Что прям помогло очень сильно снизить заболеваемость кандидозом, или, по крайней мере, своевременную диагностику кандидоза позволяет делать теперь. Более того, из общих госпиталей, где там были лабораторные отделения, куда как раз дают кровь, мочу, анализ и все такое, значит, диагностические сдачи были перенесены вообще в отдельные блоки или в отдельные лаборатории, по крайней мере, международным медицинским стандартам. Появились препараты триазолового ряда, это различные азолы, это флуконазол, интраконазол, амфотерцин и так далее. Более того, открыты были хинокандины, а сейчас они уже активно применяются. Хинокандины – крайне эффективные препараты против грибов, по крайней мере, в настоящее время. Не так много грибов, у которых есть к нему устойчивость, хотя есть. Затем активная молекулярная диагностика позволила сделать и получить около 110 полугеномных последовательностей для самых важных патогенных грибов, коих около сотни, но сейчас уже больше, сейчас уже около 90 на самом деле, на текущий, прям на сегодняшний день. Появились различные мониторинговые базы данных и мониторинговые центры. Более того, в медицинском экологии начался системный подход, то есть из болезней, которые были специфичны для, скажем, ИВЛ, для палаты интенсивной терапии, либо специфичны для дерматовенерологов, например, да, вот, все-таки стал применяться системный подход, грибы стали изучаться активно, более того, они стали изучаться безотрывно от фундаментальной микологии, что в текущий момент прямо очень-очень-очень помогает развивать медицину. Ну и самое последнее действие – это ковид, который снова показал важность грибных инфекций. Опять же, я сам не врач, поэтому если в чате там есть врачи, то расскажите, пожалуйста, как для вас это было. Но КАПА – это ковид-ассоциированный легочный аспергиллез, COVID-associated pulmonary aspergillosis. Значит, где-то до 33%, по крайней мере, по данным вот этого вот исследования, 33% смертей больных с ковидом были по причине заболевания их аспергиллезом, по данным вот этого исследования. То есть, опять же, когда стало очень-очень много больных в критическом состоянии, вот они, все грибные инфекции, и вылезли. В связи с чем, как мне кажется, актуальность зашкаливает. И опять же, я просто хотел бы, чтобы вы заметили, что вот несмотря на то, что, казалось бы, мы сейчас живем в современном веке, и наука давно уже работает нормально, и учимся мы и умеем лечить болезни прям очень давно, несмотря на это, смотрите, только в XIX веке вообще стало понятно, что многие заболевания вызываются грибами. А потом, например, то, что аспергиллез, в принципе, возможен для человека, узнали только после Второй мировой войны, что, в принципе, недавно. И опять же, вот этим вот введением про историю медицинской биологии мне бы хотелось показать, что медицинская микология в своем современном понимании, прям в комплексном вот этом вот, том, как она должна быть, это довольно молодая наука, очень активно развивающаяся, статьи медицинские очень хорошие выходят каждый день буквально. И вот только статьи где-то начиная с нулевых годов и вот по сегодняшний день, они отличаются таким системным, правильным, красивым подходом. До этого это были, скажем так, обрывочные в основном данные по медицинской микологии. Поэтому дисциплина очень-очень молодая, и надо ее развивать. Медицина комплексная, и со стороны фундаментальной микологии это в первую очередь раздел очень важный и очень интересный, который посвящен грибной экологии. То есть мы знаем, что грибы бывают самые-самые разнообразные, они бывают и
патогены растений, бывают лихенобионты, бывают грибы, которые обитают на больших глубинах, бывают водные грибы, морские грибы, бывают грибы экстремальных мест обитаний, грибы засоленных почв, скажем, там грибы, которые обитают в очень жарких регионах, ксерофиты. А вот крайне интересным является еще и раздел грибов, которые являются патогенами человека. Со стороны медицины, это в первую очередь клиническая микробиология. Со стороны трихофитии и всяких других веществ, точнее вещей, это дерматология и дерматовенерология. Затем микозы, они очень часто рассматриваются в инфектологии. Микоаллергозы – это аллергология. Мицетизмы и глубокие инфекции – это часто гастроэнтерология. Опять же, мицетизмы и токсины грибов – это токсикология. И токсины грибов, в том числе и психоактивные токсины грибов, это изучается еще и психоневрологией. Соответственно, медицинская микология имеет несколько подходов к изучению, в зависимости от того, как ты будешь на нее смотреть. Подходы к изучению вообще заболевания, он может быть систематический, и рассматривать патогенные грибы с точки зрения фундаментальной микологии и их таксономии. Но вот конкретно вот этого мы делать не будем, поскольку... Это то, как рассматривать любят всяких старых учебников медицинской биологии, точнее, медицинской микологии, когда их делят на зигомикозы, аскомикозы и базидиомикозы. Не имеет совершенно никакого смысла практического. Дейтеромицеты – это огромная группа, но она не является таксономической. Это не таксономическая группа, это не таксономическая единица. Тем не менее, это группа экологическая, очень важная. Морфологический подход, он основан на особенностях морфологии возбудителя, опять же, если мы подходим со стороны возбудителя. Их делят тогда на дрожжевые микозы или бластомикозы, в случае, когда на всех стадиях развития патоген имеет дрожжевой либо псевдомицеллярный талом. То есть, надо сказать, что кандида, которая здесь прямо приведена с самого начала, она является диморфным грибом. Просто весь патогенез она проводит только в дрожжевой форме, в мицеллярной форме она не патогенна. Затем диморфные микозы – это те, которые могут вызывать патоген в мицеллярной либо дрожжевой форме и, в принципе, являются диморфными. И затем гифомикозы, которые делятся, в свою очередь, на геологофимикозы – это те, у которых мицелий не окрашен, и феогифомикозы, у которых мицелий окрашен. Опять же, вот эта вот систематика и вот это разделение инфекционных возбудителей мне тоже очень-очень не нравится. Оно крайне несовершенно. И тоже практического смысла, ну, он там есть небольшой, но все же незначительный. Затем делить можно их по эпидемиологическому статусу. Это будут либо первичные инфекции, то есть те инфекции, которые могут заражать иммунокомпетентных пациентов. Они тогда будут делиться на космополитичные, то есть те, которые встречаются повсюду, повсеместно, это будет, например, микроспиридиоз. Либо эндемичные, которые привязаны к какому-то конкретному региону. Опять же, вот эти вот эндемичные заболевания сейчас потихонечку размываются, поскольку с веком активной социальной мобильности и, в принципе, глобализации, они очень часто выявляются где только можно теперь. То есть эндемичными они остались... в общем и целом по традиции, а не потому, что они действительно встречаются только в одном регионе. Либо оппортунистические инфекции – это инфекции, которые в общем и целом для здоровых пациентов не опасны, но в случае, если иммунитет снижается, они как раз начинают развиваться. От английского слова opportunity – возможность, как раз оппортунистические. То есть те, которые берут свой шанс в случае, если снижен иммунитет. И затем клинический, которым будем пользоваться мы, потому что мне он кажется наиболее логичным. И, более того, так уж совпало, мне кажется, действительно довольно забавное совпадение, что вот эта категория по тому, насколько глубоко грипп проходит внутрь человека, это будет либо поверхностная микоза, либо чуть поглубже дерматомикозы, затем субфициальные микозы, глубокие, наконец, системные, они в той или иной степени совпадают, или, по крайней мере, соответствуют немножечко, там есть, конечно, разделение, но они совпадают с
филогенетическим статусом, то есть с тем, какие грибы в каких отделах, какие заболевания могут вызывать. Ну, например, дерматомикозы очень часто вызываются, скажем, трихофитии, дерматофитии, это все то, что называется хромобластомицеты. Это класс хитотриализ в аскомикота. И они прям все очень красиво укладываются в одну группу и вызывают примерно похожие заболевания. Кроме системных микозов. Системные микозы – это когда иммунный статус снижен, а когда иммунный статус снижен, там может быть совершенно любой, во-первых, совершенно любой грипп может вызывать совершенно любое заболевание, совершенно любые симптомы. То есть это вообще отдельная, так сказать, категория системных микозов. И я, честно, не знаю, какая аудитория там сейчас сидит в онлайне, поэтому я считаю важным сделать обзор и медицинской, и микологической терминологии, как раз, чтобы ими вооружиться. Если там за экраном сидят практикующие врачи, то можете отойти попить чаек. Вот. А если нет, то сейчас прозвучат термины, их будет довольно много, но потерпите, которые будут встречаться в той или иной степени. Если вы будете знать, они у вас не будут вызывать удивления и замешательства. Собственно, только для этого мы это и делаем. Собственно, обзор медицинской терминологии, с которой можно встретиться. Если что-то звучит как артра либо артикула, это значит, что суставный.

Грибы находятся в апистаконта. Апистаконта – заднежгутиковые. А заднежгутиковые делятся, в свою очередь, на много чего интересного, но нас интересует холозоа. Это мы. Это животные здесь находятся, помимо всего прочего. И холомикота. Кстати, что интересно, апистаконта заднежгутиковые – это забавное замечание. Дело в том, что то, что у нас жгутик задний, а у нас задний жгутик сохранился в одной единственной жизненной стадии – сперматозоид. Так вот, в принципе, мы некоторым образом фрики по контексте всего органического мира, поскольку, во-первых, большинство организмов имеет жгутик. Это у нас почему-то вот так получилось, что мы жгутик сохранили только в редуцированной форме. И грибы, кстати, тоже жгутика, по крайней мере, высшие грибы жгутика не имеют, что тоже является несколько странным, поскольку подавляющее большинство биологического разнообразия жгутик имеют, и более того, эти жгутики передние. Они эти жгутики используют для загребания, они жгутиками плывут вперед. А мы вместе с грибами имеем задний привод. Так вот, холомикота, группа, которая делится на кристодискоидея, группа, которая, опять же, минорная, маленькая, просто хотел показать, что она родственна. И родственна апистоспоридиями. И апистоспоридии – это как раз-таки грибы в самом своем широком понимании и в самом своем монофилетическом понимании. Вот примерно здесь можно говорить о том, что это прям грибы, по крайней мере, в широком смысле. Грибы, в свою очередь, делятся на прям первым же разделом уходит веточка розелла-мицета. И розелла-мицета делится на два отдела. Вот синим выделено уже прям то, что считается отделом. А дальше ниже идут классы, порядки, семейства, то, что имеет таксономический определенный статус. Так вот, розелла-микота – это криптомицеты, маленькие паразиты, внутриклеточные паразиты при этом, грибов, водорослей, некоторых одноклеточных животных, простейших. Среди них патогенов человека, ну, в принципе, патогенов таких многоклеточных животных, больших, насколько я знаю, нет. А вот микроспоридиумицеты – это прям, во-первых, вся веточка розелла-мицета – это специализированные внутриклеточные патогены, но если в розелломицетах, розелломикотах патогенов человека нет, то микроспоридиумикота – это прям типичные патогены человека, часть из которых вызывает микроспоридиоз. Затем афилидиумикота – это афилиды, это специализированные внутриклеточные паразиты водорослей, нас они не очень интересуют. И затем веточка эомицета, то есть настоящие грибы. То, что более-менее рассматривается такой более-менее популярной микологией, то есть то, что может быть группе аудиторий известно. Опять же, вот эта вот группа эомицета, она делится на условно мастигумикота, то есть жгутиковые грибы, а слово мастик – это жгутик, это мастигумикот, соответственно, грибы, которые жгутик сохранили, но их меньшинство. Это самые-самые-самые низшие грибы, которые раньше вот всю вот эту большую группу описывали в едином отделе хитридиумикота. Сейчас стало понятно, что это не единый отдел, это разные отделы. В частности, блоскокладиумикоты – это обычные водные либо почвенные сапотрофы во влажных местообитаниях, маленькие, малозаметные. Неоколемастигомикота включает в себя небольшой, но очень важный отдел грибов, которые являются симбионтами. Они живут в желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота, ну, в принципе, жвачных. И у них забавно то, что они полностью потеряли митохондрии, и они полностью анаэробные. То есть они не могут дышать кислородом, у них митохондрии у них нет. Это как раз исключение, когда мы говорим в школе, что все эукариоты имеют митохондрию. Нет, не все. Ну и затем моноблефаромикота, хитридиумикота. Хитридиумикота – это, собственно, хитридиумицеты. Моноблефаромикота – тоже водные сапротрофы, по большей части. Но, кстати, довольно слабо известная группа, про нее практически ничего не известно, поскольку она мало изучается. Затем огромная-огромная разветвленная ветка, так скажем так, то, что в более-менее широком кругу людей, которые интересуются микологией, известно как зигомицеты. Так вот, зигомицеты в старых учебниках, по-моему, еще 2007 года описываются

как зигомицеты, где-то с, я, честно, не помню, с какого года, с 12-го, что ли, ну, могу сейчас ошибаться. Вот. Значит, они были разделены, и стало ясно, когда здесь активно стали молекулярить, как мы называем ДНК-кать, стало ясно, что это ни разу не монофилетическая группа, они очень сильно друг от друга отстоят, но в этом морфологически крайне-крайне похожи. Поэтому термин зигомицеты все еще используется. Просто нужно понимать, что зигомицеты, термин, описывает грибов, которые являются ни разу не родственниками, но... Ну как, ни разу не родственниками. Все-таки от одного предка произошли. Но все-таки грибов в разных отделах, имеющие сходные морфологические характеристики, в частности, это неклеточный эталон и размножение в той или иной степени с парангиями. Хотя там есть разные исключения. Там даже у энтомофторовых настоящие конидии есть. Ну, в общем и целом, если вы знаете что-нибудь про зигомицеты, знаете теперь то, что зигомицетов нету. Это все разное-разное огромное количество отделов. Затем гломер микота – это то, что раньше было одним из классов в зигомицетах. Потом, когда про эмплиарии стало понятно, что он скорее ближе к высшим грибам. И гломер микота – это отдел… кстати, зигомицеты. И среди зигомицетов огромное количество патогенов человека в том числе. Вызывают то, что известно как зигомикозы, энтомофторомикозы, например, да, но опять же это группа целых заболеваний. Гломеромицеты – это грибы, которые образуют гломусовую микоризу, крайне важные. Затем много патогенов в отделе аскомикота. Это аскомицеты. И затем базидиомикота и выделенный из них совсем небольшой отдел. Как стало ясно, это прямо филогенетически очень-очень далеко отстоящий. То есть его никак нельзя в базидиомицеты включать. Но раньше это была группа грибов в устилагиномицетах. Устилагина, мицеты – это грибы, вызывающие заболевания, известные как головня. Да? Так вот, те внутриклеточные, точнее, не внутриклеточные, внутренние организмы, внутрикорневые паразиты у осоков и ситниковых, осоковые и ситниковые, да, вот их вынесли в энтаризы микота, еще один отдельный отдел. Но среди них патогенов тоже нет человека. Нас будет интересовать отделы аскомикота и отдел базидиомикота. Так, теперь, если говорить непосредственно про грибы, да, то что грибы отличают в биологическом плане? Грибы – это прежде всего клеточная стенка. Причем эта клеточная стенка может быть очень-очень разной по строению. Здесь вам приведены различные патогенные грибы и разные варианты строения клеточной стенки, которые у них есть. Можно не запоминать, потому что мы это будем проходить, прям, если нужно будет, опять же, если аудитория заинтересована. Там, если там, скажем, практикующие врачи, которым все это нужно знать, то да, разумеется, все это будем проходить, у кого какая клеточная стенка и как она построена. Но просто здесь этот слайд скорее говорит о том, что гриб прям напрямую определяется клеточной стенкой. Клеточная стенка – это то, чем гриб взаимодействует с внешней средой. Это то, как он себя проявляет. Если с гриба клеточную стенку тем или иным образом снять, то гриб потеряет, во-первых, индивидуальность, а во-вторых, скорее всего, погибнет. И поэтому грибы, особенно в клиническом плане, от бактерий отличаются и вообще от других инфекционных агентов в целом именно своей клеточной стенкой, потому что клеточная стенка – это будет первое, чем они будут взаимодействовать и с чем будут взаимодействовать клетки иммунитета. Так вот, клеточная стенка грибов включает в себя несколько очень-очень важных элементов. Это хитин, полимер N-ацетилглюкозамина. Это бета-глюканы, причем там бывают бета-1,3, бета-1,4 глюканы, самые разные глюканы. Это альфа-глюканы, в частности, самым важным примером альфа-глюкана является манан. И самые разные модификации – меланин, галактоманан, бла-бла-бла-бла-бла. Но вот это самые важные полисахариды. Более того, опять же подчеркну, что клеточная стенка у них в той или иной степени полисахаридная. Хитин – это полимер N-ацетилглюкозамина, бета-1,3 и бета-1,4 – это самое популярное, еще есть бета-1,6 глюканы, и манан – это все полимеры углеводов. Дальше, помимо вот этих вот полимеров клеточной стенки, еще мембрана грибов отличается тем, что в отличие от нас, мы содержим для загустевания мембраны холестерол, который необходим для того, чтобы мембрана наших клеток становилась более устойчивой к холоду, например,
нет, к жаре, простите, к жаре, чтобы она становилась чуть менее текучей, и избыток холестерола вызывает в том числе артеросклероз. Мембрана становится настолько нетекучей, что становится жесткой. Так вот, опять же, тем не менее, холестерол, вообще стирол, это очень-очень важный элемент мембраны уже. Так вот, у грибов, в отличие от нас, от холестерола, содержится эргостерол. Эргостерол для грибов важен, точнее, для нас важен тем, что он будет являться очень важным антигеном. Очень большая часть нашего противогрибного иммунитета построена на узнавании именно эргостерола. Так вот, вот эта клеточная стенка с мембранами, она у грибов составлена в мицелий. Мицелий бывает септированный. Интересная это указочка? Нет, не указочка. Ну ладно, а вот так вот я могу показывать? Да, отлично. Бывает септированный. Причем септы могут быть самого-самого разного строения, они могут содержать еще тельца воронина, или поровые могут быть. И причем септированный мицелий – это характерен для высших грибов, для тех, которые амастигомицеты. Даже более вам скажу, они, все, что выше зигомицетов. А зигомицеты, в частности, имеют циноцитные либо одноклеточные, либо несептированные мицелии. Причем этот мицелий – это все грибное тело, и мицелиальные грибы, по сути, все-все-все-все, что угодно, делают из мицелия. И все их приспособления, они построены на его различных модификациях. Здесь, например, пример гаустория, когда мицелий проникает под клеточную стенку у растений либо у животных, и он не проникает внутрь клетки, а расталкивает немножко протопласт, и таким образом образует большое количество контактной зоны. Вот. Или, например, ловчие гифы у грибов, которые являются хищными и ловят, например, пупочных нематод. Опять же, среди патогенных грибов таких модификаций нет. Это, опять же, хотя есть гаустериально подобные виды изменения мицелия, мы об этом поговорим. Что, простите? Ловят нематод в случае, когда очень-очень мало азота. А мы знаем, что люди, они же, ну, в принципе, животные. Это прям источники белка, а белок – это азот. Соответственно, в условиях недостатка азотного питания грибы очень часто развивают ловчие гифы, чтобы ловить таких вот мелких животных, в частности, нематод. Грибы просто очень-очень активно разлагают углеводы. В общем, той или иной степени углеводный субстрат. А вот с азотом им, как правило, да и растения, кстати, тоже. В принципе, азот довольно лимитирующий фактор в экологии, поэтому за него часто идет такая вот борьба. Нет, они из нее прямо, они ее разлагают, и из ее белков получают азот. Запросто. Опять же, в принципе, просто здесь мораль в том, что все, что вы видите у гриба, все плодовые тела, все их разнообразие, все склероции, все разные коримии, бла-бла-бла-бла-бла, это все составлено из гиф мицелия. Да? Более того, вот этот мицелий многие грибы могут модифицировать совсем, поскольку многие грибы являются диморфными. Диморфный означает, что гриб может взаимообратно переходить из мицелиальной формы в дрожжевую. И многие патогенные грибы, их подавляющее большинство, являются патогенными именно в своей дрожжевой форме. Тут мораль вот в чем. Диморфные грибы и вообще грибы имеют способность к мицелиально-дрожжевому диморфизму, то есть они могут переходить из мицелия в дрожжи, и при этом они полностью меняют свой метаболизм. У них меняется состав клеточной стенки. Вот, например, пожалуйста. Смотрите, один и тот же гриб. При этом посмотрите на состав клеточной стенки, он совершенно разный, ну, по крайней мере, для клеток иммунитета в том числе. Это паракоксидиоидес, который диморфный гриб, в мицеллярной своей форме практически не патогенен, в дрожжевой форме является довольно сильным патогеном. У них меняются их метаболические пути полностью, в дрожжевой форме они способны выживать в условиях анаэробных либо олигоэробных, то есть когда недостаток кислорода. Дело в том, что внутри тела, несмотря на то, что мы кислород потребляем активно, внутри тела кислорода очень мало, потому что клетки его не отдают. Вот. И, соответственно, способность переходить в форму, которая способна выживать без активного потока кислорода, это один из очень важных факторов патогенеза. Те грибы, которые могут быть диморфными, они очень часто являются и патогенными. То есть у грибов есть вот такая вот прикольная штука, они могут быть диморфными.
И у них, опять же, подчеркну, меняется состав клеточной стенки, меняется состав метаболитов их, и, в принципе, меняется практически все. Это два разных гриба в своих разных формах. Что порой может запутывать иммунитет? Иммунитет может пугаться и не понимать, что происходит, почему был один гриб, потом поменялся на второй, и у него бывает не всегда адекватная реакция на это. Но это будет довольно интересно, когда мы будем это рассматривать. Более того, грибы... Мы сейчас рассмотрели их структуру. Это мицелиальные организмы, либо дрожжевые, либо диморфные. Второй их фишкой является внешнее пищеварение и сматрофное питание. Что это значит? Что грибы, в отличие от всех остальных организмов, выбрасывают свои ферменты наружу. Если мы что-то потребляем внутрь и там внутри себя рассасываем, грибы делают наоборот. Они выделяют все возможные ферменты, а ферменты у них крайне-крайне мощные. В наружную среду, эти ферменты там работают, что-то разлагают, либо как-то преобразуют субстрат, и потом грибы с помощью осмотического питания это все всасывают. Тут хотел бы подчеркнуть по поводу осмотического питания. Грибы являются осмотрофами, это значит, что они способны в первую очередь потреблять вещества не с помощью фагоцитоза, поскольку у них, опять же, клеточная стенка. Клеточная стенка особенно не изогнешь так, чтобы сделать фагоцитоз. Там есть микрофагоцитоз, такое есть. Но это не их тип питания. Их тип питания – это осмотрофный тип питания. Они засасывают вещи по градиенту концентрации. Соответственно, грибы за счет такого типа питания развили способность образовывать крайне-крайне мощное осмотическое давление, вообще с ним играть на этом осмотическом давлении. И это является одной из их очень-очень важных фишек. Много где используются у грибов. Опять же, у грибов, как я подчеркнул, очень-очень мощные ферменты, которые позволяют им выделять необычные субстраты. Например, лигнин. Очень многие грибы способны расщеплять. Лигнин – это крайне сложный, крайне разветвленный и очень неудобный субстрат для разложения. Его умеют расщеплять только грибы, ну и некоторые отдельные бактерии. То есть просто к разговору о том, что грибы являются и вообще имеют очень-очень мощные и очень специфические ферментативные аппараты. И грибы, первое, чем они определяются, клеточной стенкой, второе, чем они определяются, своим составом своих ферментов, которые они выбрасывают. И ферменты у них, опять же, экстрацеллюлярные. За счет этих мощных ферментов плюс осмотического давления способны выделять такие субстраты, которые другим организмам недоступны. Например, вот вам, пожалуйста, плесень на варенье. Варенье – это, как вы знаете, субстрат очень осмотически активный. Там активность воды очень высока. Активность воды означает, что осмотическое давление высоко, и чтобы что-то оттуда когда-то высосать, нужно приложить очень-очень большое усилие. Так вот, грибы за счет того, что они закапливают огромный осмотический потенциал, они способны заселять даже такие субстраты. Это грибы, экологическая группа которых называется ксерофиты. Грибы, обитающие в местах с во-первых, ксера – это засушливый, но в данном случае имеется в виду, что воду добыть очень-очень сложно. Они это могут делать. И также грибы являются кератинофилами, то есть способны расщеплять даже такой субстрат, как кожа, кости, когти, ногти, волосы, мех и так далее. Опять же, кератин – сложный очень полимер, образованный белком с большим количеством цистеина, а цистеин образует дисульфидные мостики, а мы знаем, что дисульфидные мостики в белках очень стабильная структура, и очень-очень сложно разлагать. Так вот, грибы это могут делать, у них там есть целые специальные ферментативные комплексы для этого, и, в общем, мораль истории в том, что грибы являются ферментативно прямо боженьками. Какие всякие полезные термины, которые мы можем встретить в микологии, которые мы будем обязательно встречать в разделе, когда будем говорить про филогению и разнообразие патогенов, нам встретятся. Более того, этот термин необходим для понимания их биологии. В первую очередь стоит поговорить о том, как грибы размножаются. Грибы могут размножаться бесполым либо половым путем. При этом половое размножение у грибов далеко не всегда ответственно за размножение. Это у нас половое размножение – это единственный способ именно увеличения количества особей в популяции. У грибов, да и вообще, в принципе, у организмов, очень часто половое размножение, оно является не размножением, скорее, а процессом, способом совершить генетическую рекомбинацию.
поскольку они имеют бесполое размножение, которое необходимо как раз-таки для увеличения количества особей. Так вот, бесполое размножение может быть в зооспорме, в случае ниши грибов, масти гамицетов. Зооспоры – это подвижные споры, как правило, со жгутиком. А спорангиоспорами, то есть спорами, образующихся в спорангиях, и конидиоспорами, которые образуются из клеточной стенки. И половое размножение грибам доступно, это будет хологамия. В случае ниши грибов типа хитридиумицетов, хологамия от слова «хол» – целый, когда сливаются целые клетки прям целиком, и происходит там рекомбинация. Зигогамия у зигомицетов, соответственно, и гаметангиосоматогамия – различные грибы, по большей части высшие. А если говорить про хитридиумицеты, то вот, пожалуйста, пример зигоспор, который у них происходит. Наблюдается. Вот у них есть зооспоранги, из них выходят зооспоры. И в случае хитридиумицетов тип размножения и тип строения этих зооспор, там есть такой термин, как КМЛГ, комплекс микротрубочек липидных, глобул и забыл чего, аппарата Гольджи еще точно. Это вот то, как расположены относительно друг друга митохондрии, аппарат Гольджи, рибосомы и как это обусловлено микротрубочками, является для хитридиумицетов признаком таксономическим. И в случае, если мы будем проходить хитридиумицетов, спойлер, не будем, там нет патогенов человека. Вот. Но просто чтобы вы знали, значит, это для них будет являться таксономическим признаком, критерием выделения внутри хитридиумицетов, классов, порядков и в том числе даже отделов, если мы помним, что хитридиумицеты – это все-таки несколько отделов вместе, да? Но, опять же, к чему я это говорю? К тому, что дальше мы будем говорить о грибах патогенных, и когда мы будем о них говорить, мы будем говорить о различных группах, скажем, класс такой-то грибов, у них там такие-то патогены, в классе таком-то такие-то патогены. Когда мы говорим о том, по какому принципу эти классы распределяются, вам нужно будет знать, какие термины для этого используются и по каким признакам это происходит. Так вот, у зигомицетов у них спорангии споры. Спорангии споры образуются в спорангиях. Это когда часть мицелия отделяется, там увеличивается эта клетка внутри, там происходит большое количество кариокинеза, то есть деление ядер, после чего протопласт начинает делиться, обособляться внутри спорангии на споры, которые потом развивают себе небольшую оболочечку, и таким образом образуются спорангиоспоры. Спорангиоспоры, то есть те, которые образуются в спорангиях. И у зигомицетов в общем и целом есть тенденция, часть из них образуют классические спорангиоспоры, часть из них образуют спорангиоли. Спорангиоли – это когда гриб начинает думать, а зачем мне делать один спорангий с множеством спор, когда я могу сделать множество спорангиев с небольшим количеством спор. Так вот, спорангиоли – это небольшие спорангии, в которых число спор, ну, около десятка, потому что в спорангиях там может быть сотни, даже тысячи спор. И затем до предела эту идею доводят, опять же, зигомицеты, которые образуют настоящие конидии. Конидии – это когда, в случае зигомицетов, когда на один спорангий образуется одна спора, оболочка которой при этом сливается с оболочкой спорангия, и это считается уже конидией. Половое размножение идет методом зигогамии, это когда гетеротоличные гифы сливаются, в них копулируют ядра, после чего образуется зигоспора с толстой оболочкой. Соответственно, принцип строения спорангия, если там колонки, если там оболочки, какие там спорангиоли, как они организованы, а также то, по каким принципам и как образуются зигоспоры, а у зигоспора еще может быть различные придатки, так называемые суспензоры, которые могут быть в виде таких древеподобных разветвляющихся структур, они могут быть в виде щетинок, в виде завитушек. В общем, то, какие именно зигоспоры, тоже является критерием выделения таксонов внутри зигомицетов. Если мы говорим про высшие грибы, то есть аскомицеты, базидиумицеты в нашем случае, то у них еще есть такое явление, как плеоморфизм. Мы говорили про диморфизм, когда гриб может быть мицеляльным, может быть дрожжевым. Так вот, у высших грибов есть еще одна фишка. Они могут полностью делить и разобщать циклы бесполые и половые. И в этом случае их разделяют аноморфу и телеоморфу. И в чем здесь прикол? В том, что телеоморфа от аноморфы может разительно отличаться. Вот вам для примера. Бионектория хролеука, которая является типичным патогеном на растениях, образует
вот такие вот ярко окрашенные рыжие стромы. А стромы – это термин, который используется для описания структуры мицелия, стерильного мицелия, внутри которого образуются плодовые тела, в частности, здесь перитеции. Об этом мы поговорим. Так вот, вот так вот выглядящий, очень здоровский, патоген на растениях, а его аноморфа – это совершенно другой гриб. Это Clonostachys rosea, который имеет вид такого белого мицелия. У него спроношение в виде фиалоконидий, об этом мы сейчас тоже поговорим, и он является патогеном на грибах, например. Он является микопатогеном, питается грибными клетками. В общем и целом здесь идея в том, что аноморф от элеоморф может различаться разительно, может отличаться составом клеточной стенки, со своей биологией, своей экологией, и очень часто грибы совершенно друг на друга не похожи. Более того, иногда циклы бывают настолько сильно разобщены, что у гриба, например, может присутствовать только аноморфа. И такие грибы относятся к дейтермицетам. Дейтермицеты – это группа несистематических грибов. По большей части представлена она аскомицетами, просто поскольку по той причине, что у аскомицетов бесполое размножение превалирует, а у базидиомицетов все-таки бесполого спроношения не так много, а там все-таки половое является преимущественным. Но, тем не менее, дейтермицеты – это те аскли и базидиомицеты, у которых не найдено никакого полового цикла, и они размножаются только бесполым путем. У них там есть свои очень интересные механизмы по тому, как они избегают, так сказать, того, что они размножаются только бесполым путем, соответственно, там не происходит генетической рекомбинации, они по-своему уходят от этой проблемы и делают такие вещи, как, например, амитоз и другие интересные явления. Но, тем не менее, в общем, есть грибы, у которых бесполый цикл полностью изолирован от полового. И до недавнего времени, как раз почему есть Bionectria хролеока, есть Clonostachys rosea, потому что до недавнего времени, буквально вот до развития молекулярки, которая началась в 90-х примерно годах прошлого столетия, стали активно молекулярить грибы. Так вот, до этого момента даже просто и не подозревали, что это два разных, точнее, один и тот же гриб. Существовал в таксономии известный один гриб, существовал другой гриб, а потом только поняли, что это все-таки один и тот же, просто в разных своих ипостасях. И на основе строения аноморф и телеморф строится вся классификация выше грибов. Ну, еще там несколько других признаков, но по большей части именно строение аноморф и телеморф. Если мы говорим про аноморфу, то аноморфа может... Во-первых, они формируют все аноморфы конидии, и эти конидии могут формироваться различным путем. Выделяют таллический тип конидиогенеза. Это когда на формирование конидии уходит весь мицелий. По сути, весь мицелий распадается прямо целиком на конидии. Очень часто при этом образуется псевдомицелий. Мы говорили, что есть мицелий, есть дрожжевые клетки, а еще есть псевдомицелий. Это особенно характерно для артроконидиальных грибов, тех грибов, у которых мицелий прямо распадается на конидии. И в этом случае там нет типичных перегородок, нет септ цельтами воронина либо долипоровых. И это можно представить в некотором образом как колонию, цепочечную колонию дрожжевых клеток, пожалуй, либо колонию артроконидий. У многих грибов при этом артроконидии способны приходить к дрожжевому типу питания, становиться дрожжевыми клетками и начать почковаться. Это как раз-таки то, как они приходят к диморфизму. Сначала образуются конидии, потом конидии преобразуются в дрожжевую клетку. Об этом поговорим. Так вот, таллический путь, когда просто мицелий прям напрямую распадается, фрагментируется на конидии. А в этом случае там практически никаких преобразований не происходит, то есть нет преобразования клеточной стенки, что является очень важным критерием, поскольку очень часто клеточная стенка грибов различается у конидий и у вегетативного мицелия. Так вот, тут никаких преобразований не происходит, и такими являются артроконидии либо алевриоконидии. Не совсем. Если фрагментация мицелия просто прям кусочек отделился, то он тоже как бы фрагмент мицелия. Но если мицелий фрагментируется на конидии, да, и это конидии, по сути, маленькие клеточки, которые способны к самостоятельному прорастанию в
мицелий, либо в дрожжевую клетку. В этом случае, да, это толический тип конидий образования. Да? Затем есть холобластический. Холобластический тип образует бластоконидии. И основано на том, что все слои клеточной стенки, а поскольку это в основном аскомицет, у аскомицетов клеточная стенка имеет два слоя. В данном случае два, соответственно, слоя клеточной стенки участвуют в образовании конидии. По сути, это некоторым образом знает почкование. Это почкующиеся конидии. Бластоконидии. Соответственно, холобластический означает, что оба слоя клеточной стенки идут на образование конидии. Энтеробластический – это когда только внутренний слой клеточной стенки мицелия идет на образование конидии. В этом случае внешняя часть клеточной стенки разбирается, ослизняется, а на поверхность выпячивается внутренняя часть, она надувается, набухает, становится конидией, и такие конидии называются пороконидиями, поскольку при отпадании такой конидии на конидии нос остается маленький рубчик, напоминающий пору. Рубчик, собственно, внешней клеточной, слоя клеточной стенки. Да. А у кого, простите? Не совсем так. Это дрожжевой тип. Мы сейчас говорим про мицелийный. У дрожжей, да, образуются рубчики при почковании. Это немножечко другое. Но принцип, кстати, тот же самый. Принцип тот же самый. Это правда. И монобластический – это фиалоконидии, либо их модификация – анеллоконидии. Анеллоконидии – это те конидии, которые при этом… Точнее, фиалоконидии образуются на фиалидах, анеллоконидии на аннелидах. Так вот, аннелиды от фиалидов отличаются только тем, что аннелиды с каждой пораженной конидией либо увеличиваются, либо уменьшаются в размере. То есть они имеют непостоянную длину. Вот вам, пожалуйста, примеры. Смотрите, вот это вот как раз-таки коксоидиоидис, патогенный гриб, имеет артроконидии. Вот это вот у нас кладоспориум, у которого бластоконидии, трихофитон, у которого пороконидии, и тьфу-то вылетело из головы, кто это? Потом вспомню. В любом случае, пример фиалоконидиального образования. Вот она, маленькая фиалитка. Более того, почему я здесь включил именно эту фиалиду, они не совсем характерны для всех фиалоконидиальных спороношений, потому что у фиалиды очень часто еще образуется маленький воротничочек. Так вот, у этого рода воротнички довольно прям хорошо выражены, их очень хорошо видно, и характер строения воротничка будет там являться таксономическим признаком тоже, признаком выделения видов. Если говорить про половое размножение у аскомицетов, то у аскомицетов половое размножение идет по типу крючка с образованием сумки. Если мы, кстати, говорим про половое размножение у высших грибов, то стоит упомянуть такое явление, как дикарион. Дикарион – это состояние у грибов, оно только им доступно, когда в клетке находятся два генетически разных ядра. И при этом они независимо одновременно сосуществуют, и клетка просто живет от двух ядер. Эти ядра при этом не сливаются довольно долгое время. У аскомицетов это не так уж продолжительно, а у базидиомицетов они большую часть жизни проводят в виде дикариотической стадии. Соответственно, продолжительность этого дикариотической стадии является признаком выделения отделов у высших грибов. Образование у аскомицетов половое идет по типу крючка. Я, если нужно, расскажу, но я бы не хотел на этом останавливаться. Долгий и интересный процесс. В любом случае, в результате этого образования образуется сумка с эндогенными аскоспорами. Сумки при этом могут являться, иметь разное строение. У аскомицетов выделяют прототуникатные сумки. Это сумки, у которых одна небольшая оболочка, и она очень быстро расплывается. Сумки аскоспоры высвобождаются в процессе ослизнения сумки, в процессе расплывания. Унитуникатные. И у унитуникатных одна оболочка у сумки, при этом эта оболочка может иметь различные приспособления для активного распространения аскоспор. Соответственно, если прототуникатные – это пассивное распространение аскоспор, то у унитуникатных и у битуникатных распространение аскоспора может быть как пассивным, так и активным.
В случае активного это могут быть различные приспособления, например, оперкулюм, крышечка маленькая. Соответственно, такие сумки будут называться оперкулятные, то есть крышечкой. Это может быть рострум, такие сумки будут растратные. Еще есть фиситуникатные сумки, самые-самые разные. И битуникатные, у которых в сумке два слоя. И они разделяются на эктотунику и эндотунику. И распространение аскоспора идет выбрасыванием, выдавливанием эндотуники за счет осмотического давления. Опять же, сумок бывает много-много разных типов. Мне в данном случае не важно, чтобы вы прям все запомнили. Мне важно, чтобы когда вы такой темой встретите, либо похожие, вы поняли, это, наверное, речь идет о сумках. Аскоспоры тоже являются важным критерием выделения таксонов внутри грибов. Они бывают самые-самые разные. В частности, важным признаком являются то, окрашенные они, либо гиалиновые. Гиалиновые означает прозрачные. Соответственно, окрашенные либо не окрашенные, насколько сильно окрашенные. И поскольку основным красителем у грибов является меланин, очень часто еще есть термин меланизированные. Соответственно, меланизированные значит ярко-ярко окрашенные в коричневый либо черный цвет. Дальше септирование этих сум, аскоспор. Аскоспоры могут быть либо несептированными, состоящими из одной единственной клетки, либо септированными. А также они могут быть муральными. Муральные значит, что обычная септированность – это когда… Вот вам, скажем, конидия у фузариума, здесь такой гриб. И у него много-много септ, и они располагаются в одной плоскости. А муральные конидии возьмем в качестве примера альтернария. Это когда септы образуются беспорядочно. То есть они могут быть и такими, и такими, и такими. И в общем и целом в этом случае… Господи, что я делаю? Я же говорю про аскоспоры. А это конидии. Ну, неважно. Септированные и муральные относятся и к аскоспорам, и к конидиям. Это не страшно. Да, есть такое. Вообще, это очень известный патоген. Вызывает, например, альтернариоз томатов, перцев, картофеля. Так вот, муральный – это когда конидии имеют вид такой перетянутой, знаете, докторской колбасы. Поскольку септа образуется в нескольких плоскостях. Дальше еще выделяют термин, например, еще формы этих конидий, они бывают глобозные, бывают и конидии, и аскоспор, бывают нитевидные, игловидные, бывают еще субглобозные, яйцевидные, обратно яйцевидные, и алантоидные в виде сосисочки. Просто чтобы вы понимали, что когда встречаете так подобный термин, это речь идет о форме спор. Либо аско, либо конидиоспор. Если говорить про то, где эти сумки образуются, то у аскомицетов тоже важным критерием для выделения таксонов внутри аскомицетов является то, какое плодовое тело включает в себя сумки. Сумки могут либо образовываться без плодовых тел вообще, при этом они могут быть на гимении. Гимении – это слой сумок, когда сумки прямо вот рядышком стоят. Не просто по отдельности одна сумочка, потом где-то еще вторая. Это просто слой сумок гимении. Так вот, гимении может быть просто на мицелии, а может быть включен в состав плодового тела. Плодовые тела при этом у грибов делятся на два больших типа – на аскомы и аскостромы. Аскомы – настоящие плодовые тела, аскостромы – ненастоящие плодовые тела. По терминам аскостромы понимается, когда, например, псевдотеций. Когда сумки лежат на мицелии, но при этом этот мицелий заключен в субстрат, и в качестве плодового, ну, плодового тела в кавычках выступает окружение из субстрата. Это будет псевдотеций. Есть второй тип аскостромы – это гимнотеций, когда сумки образуются на мицелии, которые как бы упакованы в некую такую массу, условно в шарик, но при этом там нет гимениального слоя, четко очерченного. И, в принципе, это рыхлые сумки внутри некой такой массы.
Вот, пожалуйста, вам пример гимнотеции. И три вида настоящих плодовых тел. Когда есть специальная стерильная ткань, прямо ткань, что отличает аскома от аскостром. При аскостромах там только мицелий в различных модификациях. Это вот у аском там есть настоящая стерильная ткань, которая участвует в образовании гемении и образовании плодового тела. То есть там есть специализированные виды изменения мицелия, который называется перидий. То есть все, что окружено перидием, это настоящее плодовое тело. Коих выделяют три. Это клейст атеций – замкнутое плодовое тело. Перитеций – это полузамкнутое плодовое тело, которое имеет небольшое отверстие. В целом представляете себе колбочку с гемением внутри. И отверстие, из которого потом высвобождающиеся аскоспоры будут выходить. И апотеций – полностью открытое плодовое тело в виде чашечки. Ну, не только в виде чашечки, там самые-самые разные бывают вариации. Но в любом случае плодовое тело открытое, сумки смотрят прямо в среду. При этом в этих плодовых телах могут быть еще стерильные элементы, которые сумки разрыхляют. Здесь вам вот нарисовали их вот здесь, да? Называемые парафизы. А еще есть перифизы. Перифизы – это парафизы, которые образуются не на гемениальном слое. Очень-очень много терминов, знаю. Так вот, а то, как организованы парафизы, как там организованы перифизы, как там организованы плодовые тела, более того, у вот этих вот каждого из этих плодовых тел еще выделяется куча разных типов, например, перитециев у сардариумицетов выделяют несколько типов, там есть фальсотип, есть гономония-тип, микрооскус-тип, ну, в общем, это то, как организованы сумки, если там этот гемиальный слой либо сумки сидят беспорядочно, если там парафизы, если там перифизы, разные сочетания этих признаков. Все это является важным критерием. Мы не будем прям закапываться в то, у кого там что и какие это признаки. Это для студентов-микологов, думаю, более полезно будет. Вам нужно просто понимать, что все эти признаки и все это многообразие, оно там огромное, всяких вот различных вариантов, как это все построено между собой, является важным признаком того, как грибы делятся в таксономическом плане. У кого-то, соответственно, будут такие-то перитеции, у кого-то будут такие-то, у кого-то такие-то. Если мы говорим про базидиомицеты, то у базидиомицетов вместо сумок базидии – это способ образования плодовых спор экзогенный. Если аскоспоры образовывались эндогенно внутри сумок, то у базидиомицетов половые споры образуются экзогенно на базидиях. Это, собственно, прям самый важный признак, по которому разделили аскомицеты от базидиомицетов. Соответственно, базидии бывают холобазидии, когда они цельные, либо бывают фрагмобазидии, когда там есть некая септированность. Соответственно, то, какие там холо- либо фрагмобазидии, а еще их же выделяют, я просто не стал вам здесь включать, гомобазидии, гетеробазидии, и самые-самые разные варианты тоже базидии, будут являться критерием выделения таксонов внутри базидиомицетов. Также таксоны внутри базидиомицетов разделяют по тому, как у них построены плодовые тела, поскольку плодовые тела могут быть студенистыми, скажем, какая-нибудь тремелла, либо аурикулярия, могут быть твердыми, как, например, у тротовиков, могут быть мягкими, мясистыми, как у агарикомицетов. Агарикомицеты – это то, что мы называем под грибами в нашем хозяйственном понимании, шляпка-ножка. Так вот, соответственно, форма строения плодовых тел тоже является критерием выделения таксонов внутри базидиомицетов. А еще важным для базидиомицетов является то, какие у них септы. У аскомицетов септы обычные с тельцами Воронина. Тельца Воронина – это маленькая вот клетка, точнее, гифомицелия. И вот у нее есть септы. Так вот, эти септы, на самом деле, это не полные перегородки. Мицелий все-таки, точнее, протопласт между этими септами сообщается. Но когда нужно изолировать, а чаще всего изолировать все-таки нужно клетки мицелия друг от друга, у аскомицетов здесь появляется такая пробочка самого разного строения, как правило, пектиновая, которая называется тельце Воронина. Так вот, у базидиомицетов этот вопрос решается вообще по-другому. У них там вот такая сложная долипоровая септа, пектиновая, да. В общем случае полисахаридная, лучше так, да? Так вот, долипоровая септа, у которой тоже есть очень-очень самые разные строения. Там есть
огромное количество этих длипоровых септ разных типов выделяют, и это я рассказываю нашим студентам-микологам. А здесь не буду вам морочить голову, просто расскажу, что есть такие септы, и в зависимости от строения парентосом, те,

0: за счет деления. Ну вот у всех грибов есть шляпка и ножка. Нет, не у всех. Это шляпка и ножка есть только у грибов базидиомицетов в классе агарикомицеты. И то не у всех. У некоторых там грибов есть не только шляпка и ножка. Многие агарикомицеты имеют гемиангиокарпный тип развития, который полностью замкнутый. Например, то, что называется трюфели. Есть трюфели аскомицетные, есть трюфели базидиомицетные. Например, гриб ризопогон. Прям просто шарик. Но поэтому внутри этого шарика, если разрезать, там будет трубочки с базидиями, прямо как будто бы на белом грибе. Просто считайте, что белый гриб в вакууме такой, да? Сферический в вакууме. Это вот будет ризопогон.
1: Самый простой вопрос. В современной биосистематике грибы до сих пор относятся к растениям и животным одновременно?
0: Ой, вообще нет. Смотрите, в современной геносистематике, как мы... Сейчас найдем этот слайд. Вопрос ответный. Вы уверены, что хотите знать? Смотрите. Сейчас пришло время перевернуть ваш мир. Царство грибы, растения, животные не существует. Это миф. На самом деле эукариоты... Господи, я правильно их написал? Да, через К. Я просто дислексик, я часто пишу, путаю Y и А, и К, и С. Да. Кариота. Так вот, они делятся на кучу разных доменов империи, я не знаю даже, что это. Есть ризарии. Есть амебозои. Организмы, у которых амебоидный тип строения, и, скажем, в этих амебозоях сидят очень многие миксомицеты. Есть, скажем, альвеолиаты. Господи, если меня сейчас смотрит Белякова, то она меня побьет. За то, что сейчас уже там не альвеолиаты, там уже сарх какой-нибудь пошел, по самым последним данным. Альвеолята. Там сидят, например, водоросли, которые называются динофитовые водоросли, у которых там динокарион, у них два жгутика, парафагиарный тяж еще есть. И вообще они образуют около 30% всего Мирового океана, в смысле привычной продукции Мирового океана. И там среди них есть, например, такая водоросль, как ноктилюка, которая светится в темноте. Можете погуглить ноктилюка, мечесветка, очень забавная. Есть, например, то, что, я не знаю, как оно сейчас называется, раньше это были экскаваты. Организм, у которых есть пелликула, такая вот субклеточная структура из белков, из артикулина, которые обустроены в виде таких полос, подобных черепице, мне кажется, либо, знаете, сайдинг пластика, когда делают, они друг друга вогнуты, вот так вот. И все это лежит под мембраной. И здесь, например, то, что многим известно, как эвглена. Эвглены, если что, они сидят здесь. Мы с вами и грибы сидят в опистоконтах. Задние жгутиковые, те, у кого жгутик задний. Есть еще самые-самые разные конты, биконты, бла-бла-бла-бла, еще униконты. Так вот, растения, если что, прямо вот то, что мы считаем растениями, да, это ветка архипластиды. О, как же я забыл, еще есть большой домен страминопила. Организмы, у которых жгутик имеет мастигонемы, они могут быть двухчастными, могут быть трехчастными. У них, соответственно, два жгутика. Один из них несет трехчастные мастигонемы, иногда оба жгутика несут трехчастные мастигонемы. И это будут все бурые водоросли. Ламинария здесь сидит. А здесь сидит гидродикцион. Ой, нет, гидродикцион не здесь сидит, простите. А здесь сидит гидрурус. Здесь сидят все диатомовые водоросли, которых делают диатомит, которые являются первыми, образуют где-то 70%

0: всей первичной продукции Мирового океана и вообще поддерживать всю нашу экосистему в живом состоянии. Если диатом их убрать, то мы все погибнем, поскольку мы знаем, что вся первичная продукция берется из океана, а в этом океане всю ее в первую очередь образуют диатомы и водоросли, а потом динофитовые. Так, стерминопил. И здесь же, кстати, сидят оомицеты. То, что известно как псевдогрибы, это водоросли, которые изначально фотосинтезирующие организмы, которые потеряли свой хлоропласт. Они сейчас бесцветные. И большая часть из них является патогенами рыб, лягушек, растений, например. Здесь сидит фитофтора инфестанс, которая обусловила иранский голод. Не помню, как, ну, в общем, в прошлом столетии, из-за чего вообще родилась ирландская мафия. Я сказал иранский, ирландский. Картофельный голод. Она прожила весь голод в Ирландии, в связи с чем ирландцы начали массово мигрировать в поисках лучшей жизни, мигрировали в Америку и создали там ирландскую мафию. Пожалуйста. Всему этому виной оомицеты. И, наконец, архипластидные, на самом деле, не конец, тут много их, тут очень много всяких минорных групп, всякие маленькие одноклеточные океанические организмы, мусипусенькие, которых мы даже и не знали, что они есть, они, оказывается, есть, они сидят в каком-нибудь еще отдельном домене. Вот. И архипластидные. Архипластидные – это известны как, здесь сидят родофита, красные водоросли, здесь же сидят, от них отделяются глаукоцистофита. Мало кто его знает, это глаукоцистофитовые водоросли. Здесь сидят еще маленькие организмы пикозоя. Бесцветные, правда. Здесь же сидят, кто еще, криптофиты. Криптомонады, криптические водоросли. У которых есть нуклеоморфа. А в хлоропласте. У них не у всех, кстати, хлоропласт типичный с кристами зелеными. А у некоторых там даже ядро сохраняется. Например, криптофиты и водоросли. А хлорофита. Это зеленые водоросли. А от них отделяется ветка стрептофита, из которых произошли харовые водоросли. И эмбриофиты. А эмбриофиты – растения, соответственно, фита – растения, эмбрио – плод. Растения с плодами – это высшие растения. Вот они где сидят, если что. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет растений, животных и грибов. Если что, если уж так совсем примитивно говорить, то грибы, да, разумеется, сидят вместе с нами в пятаконтах, еще и... Вместе с нами сидят в униконтах, еще и пестоконтах разделяются только вот здесь на уровне. Одни идут в холомицет, а другие в колозой. А из холозой идет веточка метазоя, собственно, мы. Вот мы с вами сидим в метазоях. Так что в эволюционном плане грибы все-таки ближе филогенетически к животным, чем к растениям. Но, опять же, повторюсь, нет растений, животных и грибов – это сказки. Надеюсь, я вам не очень взорвал ваш мир. Да, еще вопросы?
1: Можно ли и как заставить плесневые грибы либо дрожжи синтезировать обезболивающие вещества или даже наркотики, чтобы содержались непосредственно на спорах и можно было не сразу втирать в раны и наносить на воспаление?
0: Зачем? Грибы вообще, поскольку у них экстрацеллюлярное пищеварение, и они отличаются как раз-таки тем, что они могут выделять все, что производят в окружающую среду. Они поэтому так активно используются в биотехнологиях. Скажем, если какой-нибудь ген тех же самых психоактивных веществ, типа анестезии различных, да, включить в бактерии, опять же, во-первых, такой ген нужно изобрести, потому что я, честно сказать, не знаю метаболического пути, который бы образовал, там, скажем, тот же самый лидокаин. Да? Честно, не знаю таких вещей. По-моему, это химическим путем синтезируемая вещь. Так вот, если включить, предположим, что такое возможно сделать, есть такой ген, а на самом деле это, как правило, группа генов, включенных в определенный метаболический путь, это, как правило, вы же знаете, что любой продукт метаболический, он образуется в несколько этапов. Да, на этом каждом этапе есть свой фермент. Каждому ферменту нужен свой ген. Соответственно, это группа генов условно, отвечающих за производство лидокаина. Да? Так вот, теоретически можно было включить его в бактерию какую-нибудь, но в бактерию у нее есть клеточная стенка, и она все, что делает, она содержит в себе. Соответственно, нужно эту клеточную стенку как-то разрушать, автолизовать, выделять вещество и таким образом ее получать. И, соответственно, это дополнительные затраты на извлечение вещества. А грибы все, что производят, они выбрасывают наружу. Соответственно, в биотехнологиях такой подход очень активно используется за счет того, что если ты какой-нибудь ген в гриб включил, он все, что тебе нужно, все, что хотел, чтобы он произвел, он выделяет в культуральную жидкость. Соответственно, все твое, все, что необходимо делать, сделать, это профильтровать культуральную жидкость для того, чтобы получить. Да. Лимонная кислота, если что, производится не в лимонах ни разу. Она производится таким грибом, как Aspergillus nidulens. Пожалуйста. Очень многие антибиотики по этому же принципу производятся. Многие из них, конечно, сейчас синтетически производятся, но изначально антибиотики просто культивировались, выращивался гриб в пораженной культуре, водичка с этой культуры сливалась, и в этой водичке плавал антибиотик, который вам нужен. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, это было бы бессмысленно. А касательно того, можно ли включить такой ген, либо нет, включить всегда можно, придумайте, пожалуйста, ген, потому что это... Во-первых, как я сказал, не ген, а целый генный комплекс ферментативный, который вам нужно включить и как-то еще зарегулировать очень важно, так, чтобы вам призвалось что-то нужное вам, а не какая-нибудь кракозябра, поскольку ферментативные каскады, их очень легко нарушить, и у грибов, и вообще в природе это все очень, очень тонко настроено. Высунь одну палочку, и все полетит. В связи с чем, как правило, в биотехнологиях на сегодняшний момент очень редкие вещи, когда мы создаем целый ферментативный путь. Как правило, все, что нам нужно, мы в первую очередь находим в природе, поэтому так важно изучать биоразнообразие, поскольку природа на самом деле уже все придумала в той или иной степени. Нам только нужно будет найти, и как раз-таки, чтобы не париться, а это очень большая запара, с тем, чтобы настроить метаболический путь правильно, нам нужно просто найти что-нибудь в природе, что производится похожим путем, и просто немножечко так делать. Вот сделай то же самое, но только, скажем, OH-группа будет не здесь, а здесь. И, скажем, вот здесь вот заверни, пожалуйста, не L-конфигурацию, а D-изомер сделай. И просто это маленькая модификация, и туда можно сделать. Поэтому если вы найдете какой-нибудь организм, который производит что-то похожее на наркотические вещества, да, запросто, и в этом случае вам даже не нужно будет ничего втирать в спору, вам нужно будет просто слить то, что гриба осталось. Надеюсь, на вопрос ответил.
1: Насколько богат мир грибов в океане, и есть ли там свои мухоморы?
0: Хороший очень вопрос. Крайне богат. Крайне богат. Более того, крайне небогато изучен. Поэтому, если вы ищете, куда бы пойти, какую-нибудь область, которая очень-очень мало изучена, а морская микология – это еще одна область, также мало изученная, как медицинская микология, которая, тем не менее, сейчас очень активно изучается. В качестве таких прикольных примеров можно найти. Это, например, аскофилум. Аскофилум, на самом деле, водоросль. Бурая водоросль, очень близкая к фукусу. Но недавние исследования показали, что это лишайник. Просто у нас обычно лишайники – это, в первую очередь, гриб, в который заключил в себе немножечко водорослей. Так вот, аскофилум, как выясняется, это водоросль, внутри которой сидит эндофитный гриб. Не помню, я не буду врать, поэтому просто скажу, что там какой-то гриб, я не помню его название. Который с ним находится настолько в тесной ассоциации, что если их разделить, то ни тот, ни другой не выживает. Вот. Это, по сути дела, лишайник, представленный водорослью с грибом. Так что вот вам прикольные вещи в качестве морских грибов. Морскими грибами на кафедре, кстати, микологии и геологии занимаются. Есть там люди, так что, если хотите, могу поговорить с кем-нибудь и узнать. Но если кратко ответить, да, много и мало изучено, поэтому идите изучайте, будет здорово.
1: Как быстро мутируют патогенные грибы? Приспосабливаются ли они к методам лечения, так же, как бактерии, к антибиотикам?
0: Нет и да. Как я говорил, у бактерий и у грибов совершенно разные способы приспособления к антибиотикам, ну, в данном случае к антифугальным веществам. Об этом вы, конечно, узнаете, досидите до последней, по-моему, то ли последней, то ли предпоследней лекции, когда мы будем говорить про антифунгальные вещества и будем говорить то, по каким механизмам развивается устойчивость у грибов. Но да, она развивается, и причем относительно быстро, не так быстро, как у бактерий, но все-таки да, относительно быстро. И чем больше мы применяем антифунгальных веществ, тем больше оно развивается, тем активнее, но не так же, как у бактерий, совершенно иным путем.
1: Насколько мне известно, что грибы, что водоросли часто используются в генной инженерии. Как это происходит, если полового размножения у них не особо много?
0: Я не очень понял вопрос. А как связано половое размножение с генной инженерией? Если кто-то задал этот вопрос, можете немножечко рассказать, что вы имеете в виду, потому что я просто не очень понял. В моем представлении половой процесс и генная инженерия – это два разных процесса, которые, тем не менее, просто затрагивают одну и ту же вещь – гены. Для грибов генетическая модификация возможна, доступна, легко используется. Сложность там бывает в том, что грибов, как правило, таломы часто бывают многоядерные, и модифицировав одно ядро, не факт, что ты модифицируешь другое, особенно в случае динокариона какого-нибудь, да? Соответственно, не факт, что модифицированный гриб у тебя будет вырабатывать то, что тебе нужно, поскольку модифицированное ядро не факт, что будет метаболически активным. Вот. Такая сложность имеется, конечно. Но для этого, для решения этой проблемы есть моноспоровые культуры, там целые механизмы есть, потому как грибы модифицируют. Но при этом половое размножение, мне кажется, никак не затрагивает модифицированные организмы. Я бы даже сказал, его отсутствие в некотором образом помогает, поскольку они не так часто модифицируются. С другой стороны, скажем, если говорить про дейтермициты, у которых только бесполое размножение развито, да, у них нет специальных телеоморф, они не делают структуры для полового размножения. Тем не менее, половая рекомбинация, то есть не половая на самом деле, она не будет половой, потому что половой процесс – это когда участвуют два организма. Тут я бы сказал, что рекомбинация у дейтермицетов, несмотря на то, что полового процесса у них нет, происходит довольно регулярно. И у них там есть свои очень прикольные механизмы для того, как они это делают, но они научились решать такую проблему, как однообразный геном в случае бесполого размножения. Да, они это могут делать. Поэтому даже в отсутствии полового размножения геном там регулярно рекомбинируется.
1: Как дышат грибы?
0: Спокойно. Дышат через клеточную стенку за счет диффузии. У них нет никаких особых специальных органов для дыхания, но поскольку, если вы помните, гифа грибная – это крайне большая площадь поверхности с крайне маленьким объемом, соответственно, маленький объем протопласта означает, что не так много где нужен кислород, а площадь поверхности огромная, соответственно, площадь, с которой может происходить газообмен, весьма-весьма высока, и в данном случае мицелий является прямым аналогом вывернутых наизнанку легких. Поскольку у них у мицелия очень огромная, страшно сказал, да, конечно, очень большая площадь поверхности, они просто дышат диффузией. Если вопросы подошли к концу, то да, всем большое спасибо. Напоминаю, напишите, пожалуйста, свой бэкграунд еще раз. А может быть, даже тегните только тоже тегом архе, наверное, чтобы их можно было легко найти. Вот. Я это просто почитаю и пойму, нужно вам читать прям такую глубокую микологию, либо больше такую занимательную.
2: Извините, а можно еще один вопрос?
0: Да. В смысле?
2: Ну, вы сказали, что из-за того, что открыли какой-то гриб, вообще появилась иммунодавляющая терапия. Я так понимаю, что это связано как-то с тем, что иммунная система идет сама против себя, то есть это будет человек?
0: Нет, не совсем, не в этом плане. Там было открытие циклоспорина. Циклоспорин – это не гриб, это токсин, который подавляет иммунные реакции. Ну, на самом деле, много чего делает, он цитотоксичен. И вообще существует на сегодняшний момент много способов подавления иммунитета, но иммуносупрессивная терапия, она означает, что мы подавляем иммунитет каким-либо образом с помощью введения медикаментов для того, чтобы клетки иммунитета были в пассивном состоянии. На текущий момент это индукция Т-регуляторного ответа, когда клетки Т-регуляторы прям подавляют все остальные клеточные реакции и держат иммунитет, так сказать, на низком уровне. Это нужно для того, чтобы, если вы вдруг пересадили себе орган, и он к вам не очень подходит генетически, то у человека есть такая MHC-система, комплексы MHC, которые отвечают за гистосовместимость. Так вот, иммунная система, другие ткани из другого организма, она воспринимает как враждебные, не чужеродные. Она их не воспринимает как свои, она их начинает атаковать. Так вот, чтобы этого не происходило, да, иммунитет искусственно подавляют. Но на фоне подавленного иммунитета развивается грибная инфекция, поскольку иммунитет не реагирует на трансплантант, но точно так же он не реагирует и на все остальные инфекции. В случае лейкемии, да, то это, опять же, здесь уже у человека отсутствуют Т-клеточные, точнее, отсутствуют Т-клетки, и его пересаживают от реципиента, нет, от донора. И в данном случае уже донорские клетки, введенные в организм, начинают атаковать хозяйский организм, поскольку воспринимает его как чужеродный. Ну, в общем, вот в этом смысле идет. А химиотерапия, почему она иммуносупрессивная? Потому что, в принципе, там убивается все. Вместе с опухолью подавляется еще и очень сильный иммунитет, поскольку он первый же погибает среди всех остальных клеток. И опять же, иммунитета не остается, некому защищать организм от инфекций, и развиваются не только грибные, но и самые разные инфекции, и вирусные, и бактериальные. Вот. Думаю, тогда на этом все. Всем спасибо. Мы и так довольно много всего чего посидели. Сколько это все времени заняло, интересно? Ничего себе. Надо быть более краткословным.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Научная станция вызывает Землю. Как слышно? Прием.

0: кино самый мощный популяризатор науки или псевдонауки? Что, как ни кино, закладывает нам в голову образы будущего? Что ж, используем киношные клише на благо просвещения. Широкоэкранные мифы. Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований ЮРГУ, реконструктор древних технологий.
1: Иван Семьян. Здорово, дружище.
2: Привет, друг.
1: Сегодня вы услышите массу докладов и по медицине, и по астрономии, и про суперсовременным 5G-технологиям. Но я уверен, что завтра все газеты выйдут с заголовками «Историки захватили форум «Ученые против мифов».
2: У врагов нет шансов теперь никаких.
1: Но на самом деле мы действительно сейчас находимся в будущем, несмотря на то, что оба мы с тобой занимаемся прошлым, потому что для Ахилла, главного героя твоего доклада, будущее уже наступило, все-таки прошло больше 3000 лет. И вот как ты считаешь, как бы Ахилл отреагировал, попав в современный кинотеатр и увидев тот образ экранный, который создали ему потомки?
2: Я думаю, вечная слава была главной добродетелью для героя Бронзового века, и он был бы счастлив, с одной стороны. Но, с другой стороны, удивился бы, почему его изобразили таким плюшевым. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. Разбирать мы сегодня будем фильм Вольфганга Петерсена 2004 года «Троя». Меня буквально несколько лет просили разобрать этот фильм с исторической и мифологической точки зрения. Когда я к этому приступил, я понял, что не хватит никакого времени разбирать это очень детально, но я постарался выделить самые важные моменты. Фильм уже был много раз разобран, и такие несоответствия, что фильм снят в Мексике, там ландшафты мексиканские, там бегают ламы, это все понятно. Мы с вами будем говорить о сути. Часто, когда дело касается разбора исторических фильмов, то возникает вопрос, зачем вообще разбирать художественные исторические фильмы? Они ведь художественные. Но проблема в том, что художественные исторические фильмы являются чаще всего единственным и самым важным источником знаний об истории для людей. И понятно, что исторические фильмы снимаются с коммерческой точки зрения, должны быть коммерчески успешными, они при этом могут быть художественно выдающимися. И в этом смысле с фильмом «Троя» все в порядке, но мы поговорим о том, насколько он отражает реалии истории и реалии мифа. Ну и начать я бы хотел, конечно, с главного, с основополагающего мифа, который посвящен любви Бориса и Елены. Большинство людей думают, что Борис и Елена очень любили друг друга, и поэтому случилась Троянская война. Этот миф распространен в общественном сознании, и фильм его нам, его очень сильно укореняет, этот миф, он прямо делает все, чтобы мы поверили в это. Он показывает нам цветущих, прекрасных Бориса и Елену. Пара ремарок. Ну, во-первых, у Бориса до того, как он познакомился с Еленой, у него уже была жена. И когда он воровал Елену, у него тоже была жена, нимфа Энона. Он клялся ей вечной любви и жил с ней довольно долго и счастливо. Елена в фильме, мне очень понравилось, говорит следующее. «Ты спас меня, ты увез меня из Спарты. Спарта никогда не была мне домом. Менелай меня буквально насильно туда увез, забрал, когда я была девчонкой». Это очень сильное заявление, потому что вообще-то Елена была царевной Спарты, Лакедемона, и ее папа и мама были царь и царица Спарты. И как раз ее муж Менелай стал царем Спарты только потому, что женился на ней. Как-то уже не очень сходится. Но, тем не менее, давайте обратимся к корням этой проблемы. В греческой мифологии все имеет свою предысторию. Имеет реальную предысторию, мифологическую, но описанную реально в источниках, и Троянская война. С чего все началось? Была свадьба нимфы Фетиды и царя Пелея, родителей того самого Ахиллеса. На эту свадьбу пригласили всех богов, кроме богини раздора Эриды, потому что она была очень вздорная женщина, и она это, в общем, подтвердила. Она обиделась, бросила богам яблоко, на котором написала «прекраснейший», и три богини, Гера, Афродита и, конечно, Афина, они стали спорить, кто из них прекраснейшая. Завязалась потасовка, Зевс их выгнал, и тогда они отправились спрашивать у самого прекрасного мужчины, которым был царевич Парис, кто из них прекраснейшая. Здесь, на этой картине Рубенса, вы можете видеть образ Париса. Он пастух, он пасет скот. Это очень важно, потому что историки полагают, что это не случайно, потому что в таком вот раннем комплексном обществе бронзового века сын царя реально мог пасти скот, или как Навсикая, дочь царя Фиаков со своими служанками стирала белье, это было вполне нормально. Это очень интересный момент. Конечно, Парис, мужчина, был достаточно молодой, неопытный. Ну и потом он рассудил. Афина ему говорит: ты будешь самым великим правителем. Гера ему говорит: ты будешь замечательным воином. И Парис подумал, что ты там и там могут убить, поэтому любовь самой прекрасной женщины, которую ему прочит Афродита, это очень здорово. Хотелось бы посмотреть на эту самую прекрасную женщину. Но и у этого есть предыстория. Дело в том, что папа царя Приама, которого шикарно сыграл Питер О'Тул в Трое, царь Ламедонт, который правил Трое до него, у него были проблемы с морским чудовищем. Чудовище украло его дочь Гесиону, он позвал Геракла, Геракл победил чудовище и попросил награду у царя Ламедонта. Но Ламедонт обидел Геракла, он не дал ему коней в награду. Тогда Геракл позвал друзей, в частности, папу Аякса Теламонида Теламона. Они разнесли Трою, убили Ламедонта, убили многих его детей, а Гесиону отдали замуж за Теламона. Поэтому Приам, когда подрос и стал править Троей, он решил выкупить свою сестру, спасти свою сестру. Но проблема была в том, что сестру выкупить не получилось. И тогда он решил отомстить и выкрасть одну из знатных женщин у троянцев, у греков, прошу прощения. С этого и начинается этот сюжет. Все очень удобно совпало. Очень понятная предыстория. Нужно украсть женщину. Афродита пообещала Парису прекраснейшую жену, и царь Приам отправляет своих сыновей грекам, вроде бы с дружеским визитом. И Менелай, что важно, в это время уплывает на Крит. А своей жене Елене он говорит: ты за гостями ухаживай, ты с гостями занимайся. Ну, Елена очень добросовестна выполнила свои обязательства, потому что Афродита наслала на нее чары. Это тоже очень важно. Сама по себе Елена не влюблялась в Париса. Это чары Афродиты. Это очень важный момент. Ну и в фильме нам показывают, что прямо на Перу царевич Парис, ему просто понравилась девочка, он решил ее увезти. То есть ощущение, что мы смотрим фильм про современных тинейджеров, фильм какие-то Елены ребята мы смотрим, мы не смотрим про царей. То есть если мы убираем из этого повествования божественные силы, то получается, что Гектор и Парис, они просто дураки, они просто увезли девушку, которая понравилась, чтобы развязать ужасную войну. Вот древнегреческое изображение сцены похищения. Мне очень нравится вот такое средневековое осмысление похищения Елены. Судя по нему, Елена не очень-то и рада этому похищению. Отдельно хочется сказать про Бена Глисона, который сыграл в Менелая. Шикарный мужчина, мне очень нравится. Но в фильме явно показали, что он старый, что он сильно старше Елены, он злой, конечно. То есть все понятно. Ну, понятно, почему она выбрала Париса. В действительности Менелай был молодым мужчиной, одним из самых славных воинов Греции. Елена его очень любила, она его сама выбрала среди всех воинов греческого мира. И это важно. В фильме нам показывают хороших и плохих, очень нарочито. небольшая ремарка, почему на самом деле греки вообще осаждали Трою. Дело в том, что Троя была важным торговым пунктом мир-системы Бронзового века, средиземноморской мир-системы, и в частности там шла активная торговля стратегическим ресурсом – оловом. Поэтому неудивительно, что греки захватили Трою исторически, могли на нее нападать. Следующий корпус мифов, целый корпус, который я хотел бы обсудить, это мифы об Ахилле или мифы об Ахиллесе. Нам его показали каким-то воином-поединщиком, который служит у Агамемнона. Показали, что он очень такой милосердный человек, что он очень любит Брисеиду. Кто такая Брисеида, мы сейчас обсудим. Показали, что Патрокл — это почему-то какой-то его брат, кузен, какой-то родственник, младший причем. Еще у нас Ахиллес умирает в Трое во время штурма Трои, хотя он умер задолго до этого. Ну, начать я бы хотел с хвалебных слов. Мне на самом деле нравится кастинг. Брэд Питт в роли Ахиллеса хорош, он хорошо подготовился, набрал хорошую физическую форму, выглядит отлично. Другое дело, что доспехи, они какие-то, во-первых, эльфийские, во-вторых, очень интересно, как современное восприятие влияет на то, как показывают древнее снаряжение. В Илиаде везде говорится о том, что доспехи блестят, они начищены, щиты озаряют просто на километры окружающий мир. У нас Гектор блещет шлемом своим, да, то есть везде описывается, что доспехи сверкают. Здесь мы видим такую патину. То есть нам надо показать, что это как бы древние доспехи, да. Видимо, Ахиллес их не чистит. Очень забавно всегда вот эти вот, все вот эти вот стойки в фильмах непонятные. То есть что она олицетворяет, эта стойка? Что из нее удобно делать? Какое боевое действие из нее удобно начинать? Прямо хочется, чтобы вышел какой-нибудь Панг Чанг Тен из «Змея в тени орла» и встал напротив Гектора. Что нам показывают, как нас знакомят с Ахиллесом? Нам показывают, что злой царь Агамемнон, он почему-то царь всей Греции, он всю Грецию пытается захватить. Такого никогда, конечно, не было. Даже такой формы мышления, чтобы захватить и создать империю, тогда не было. Он приезжает в Фессалию и там пытается сражаться с царем Фессалии. Но проблема в том, что Ахиллес, который является воином-поединщиком у Агамемнона в этом фильме, он на самом деле царь Фессалии, царь Мирмидонян, который вообще-то из Фессалии. Но здесь Агамемнон вызывает Ахиллеса, чтобы он сражался с сильнейшим воином Фессалии. Он же Багрис, которого нету в источниках, он же Нейтан Джонс. Это такой рестлер, ну он же мутант из «Безумного Макса». В общем, вот этот прекрасный человек. Ахиллес приезжает с голыми ляжками на лошади верхом. Ну, понятно, его мать же макала в стикс, поэтому ему ничего не натирает. И начинает сражаться с Нейтаном Джонсом. Мне очень нравится, как показан Ахиллес, как такой классический, голливудский, томный, уставший от всего герой. К нему приезжает маленький мальчик, говорит, там царь зовет, надо сражаться с самым сильным воином. Ахиллес нехотя встает. Так знаете, как Брюс Уиллис в «Пятом элементе», что опять надо спасать мир. Ну что ж, ладно. Приезжает, выходит биться. Агамемнон недоволен, что Ахиллес так опоздал. И Ахиллес говорит, ну тогда бейся сам. И уходит. Подбегает какой-то генерал, говорит, Ахиллес, ну пожалуйста, пожалуйста, побейся за нас. Ахиллес говорит, ну хорошо, но если бы цари бились сами, было бы гораздо лучше, было бы, вот было бы интересно, была бы потеха. На самом деле Илиада нам именно об этом и рассказывает, о том, что цари бились сами, потому что царь Бронзового века – это воин, это лидер, он царь, потому что он бьется, потому что он приносит добычу, потому что он ведет воинов за собой. И Ахиллес, он тоже царь, царь Мирмидонян, он царь, друг и соратник, союзник Агамемнона, но никак не слуга-поединщик. Он сражается с Нейтаном Джонсом, прыгает в таком прыжке, которые ему ставили тайские боксеры. Очень хорошо прыгает. И тоже очень забавная сцена, потому что такую атаку пропустить невозможно. Можно вспомнить, как Андрей Орловский прыгал с коленом на Федора Емельяненко, и Федор Емельяненко очень размашистым оверхендом успел его срубить. Здесь воин, лучший воин Фессалии, он даже не успевает поднять щит, он только вот так лениво взмахивает мечом. Мой старший сын Егор, которому 7 лет, он бы эту атаку отразил точно. Я вот могу точно сказать. А человек, который воевал всю жизнь, он бы точно не стал стоять вот так. Ну, забавно. Дальше. Сцена боя Гектора и Ахилла. Красиво снята, замечательная сцена. Ну, Ахиллес в эльфийских доспехах, Гектор и все троянцы, они в доспехах, каких-то сказочных восточных доспехах. И еще доспехи, конечно, все пряничные в фильме, потому что они не держат никакое оружие. Их можно проткнуть всем и с любого угла. И поэтому Ахиллес вот так вот загоняет меч в Гектор. Кстати говоря, надо посмотреть на меч. Меча очень фэнтезийное лезвие, хотя в реальности у Ахиллеса был колющий меч типа G. А вот это реконструкция Джованни Раввы, как реально мог выглядеть бой Ахиллеса и Гектора. В фильме нам показывают, что Гектор решительно выходит против Ахиллеса и сразу же с ним сражается, несмотря на то, что это почти бог. В реальной Илиаде Гектор испытал сильный страх, и он 3 раза оббегал вокруг Трои от Ахиллеса. Ахиллес его настиг, и с помощью богини Афины, которая подала ему копьем, воткнул копье Гектору в горло и убил его. Вообще все убийства и смерти в войне в Илиаде описаны очень ярко, очень крайне жестоко, очень зрелищно, поэтому фильм даже близко этого не передает. Вот такой меч мог быть у реального Ахиллеса. Отдельно хочется сказать о Патрокле Ахиллесе. В фильме нам показали, что Патрокл – это какой-то юноша, то ли брат, то ли кузен, в общем, младший подопечный Ахиллеса, хотя в реальности Патрокл был старше, опытнее. Для Ахиллеса Троянская война была первой, ему было 15 лет, когда он пошел на войну. Ахиллес спрятался в девичьих вещах на острове, переоделся, и его смог вычислить Одиссей. То есть он был настолько юн, что его можно было тогда перепутать с девочкой. Также большинство исследователей сходятся во мнении, что отношения Патрокла и Ахиллеса были любовными, и их тени ходят вместе в Аиде, их похоронили в одной урне. Вот так или иначе, Патрокл точно не был родственником и младше, и менее опытным, чем Ахиллес. А теперь вот просто мой любимый момент. Я хотел посмотреть в соцсетях, в частности ВКонтакте, какие-то старые отзывы зрителей про этот фильм. Да, вот интересно мнение людей. Я наткнулся на очень ванильную группу с любовными цитатами. Там была вот эта фотография и цитата из фильма, которую действительно говорит Ахиллес.

0: Сида была дочерью
1: этой битвы. Он тоже, он вообще непонятный, кем был. Вот. Он был актером, таким стендапером, который ходил по перам и рассказывал вот это вот в зависимости. Это вообще фольклор. Вот. Поэтому мне кажется, что надо сказать спасибо создателям, что есть некий культурный код человечества, куда входит Гомер со своей Илиадой и Одиссеей. И то, что этот фильм дает нам почву для обсуждений до сих пор, вот он сделан в 2003 году или каком, ну, в начале нулевых годов, и до сих пор мы его вспоминаем и как-то пытаемся там его обсуждать, значит, режиссеры и авторы фильма, они дело свое правильно сделали, они заронили большой интерес к этому. И я надеюсь, что уже после нашей встречи уже многие люди возьмут в руку «Илиаду» и начнут ее читать. Вот это вот большая заслуга. А теперь вот вопрос к вам, Иван. Вот скажите, вот хорошо, вы согласны с тем, что фильм – это художественное произведение?
0: Конечно.
1: И «Илиада» – это художественное произведение. Да. Это вообще фэнтези, на самом деле, в какой-то степени.
0: В каком-то смысле, да.
1: Вот. Ну, а почему мы тогда обсуждаем это с исторической точки зрения?
0: Хорошо. Обсуждаем мы это с исторической точки зрения, потому что совершенно точно доказано, там есть различные слои. Конечно, это слоеный пирог, который, скорее всего, отражает различные эпохи и ту, в которой Гомер жил, но и предыдущие. И он совершенно точно отражает бронзовый век в какой-то степени, потому что, ну, один из примеров, шлем Одиссея, который был из клыков кабана. И, например, в переводе Гнедича, я вот только перевод Гнедича читал, там очень прям подробно описано, как он сплетен из шнуров, как связаны вот эти ламели, как связаны эти детали из клыков кабана. И этот шлем мы видим в археологии в бронзовом веке. Он появляется в 16-м до нашей эры. И на самом деле во времена Троянской войны, в 12 веке, он уже почти выходит из употребления. То есть Гомер о нем знать не мог, или его современники, и видеть его не мог уже несколько столетий. Таким образом, через призму вот этого текста до нас доходят те реальные моменты бронзового века, которые существовали. Но, конечно, этот источник надо использовать с осторожностью. То есть его можно сопоставлять с археологическим материалом. Если мы видим какую-то объяснительную модель в тексте, это может быть полезно. Но мы не можем его воспринимать как буквальный текст, безусловно.
1: Ну, Иван, ну а какая зрителю разница? Там рок кабана или рок там этого? Ну какая ему разница? Он смотрит кино. Он пришел в кино, он заплатил деньги. Вот. Кстати, доспехи, сделанные художниками по костюму этого фильма, гораздо красивее, чем те доспехи, которые якобы были на самом деле у этих воинов. Ну вот какая разница?
0: Тут я не соглашусь. Тут я не соглашусь, потому что те доспехи, которые сделаны художниками по костюмам, они стандартизированные. Там видно, что это просто фабричное производство. Они из довольно дешевого материала. Доспехи, которые бронзовые, они ручные. Видно, что вручную сделаны.
1: Ну а как такую массовку? Это невозможно одеть.
0: Нет, массовку и не требовалось. Да, но хотя бы героев это одеть
1: ну,
0: надо.
1: Ну почему? Почему мы все-таки художественное произведение как-то пытаемся рассматривать с точки зрения историчности?
0: Я подчеркну, что мне фильм нравится. Я его там с сыном своим смотрел, конечно. И у меня нет к нему претензий как к художественному произведению, но часто вот именно у людей, которые кому-то, конечно, не важно, но многим людям интересно, то есть они фильм посмотрели, а как было в действительности? Что-то, может, показалось странным, потому что люди задавались в частности вопросом, а почему Гектор там не помешал Парису забрать Елену, ну, например. Вот. И на такие вопросы нужно отвечать, потому что не у всех людей есть потребность читать источник. Даже если взять 2004 год, я был в 9 классе. Я не читал тогда «Илиаду». Я когда этот фильм посмотрел, то многие моменты я помню, что я воспринял как, наверное, в «Илиаде» было так же. Вот. Хотя на самом деле «Илиада», прямо скажем, она более сложная. Вот это интересно, что она более сложная. Фильм все-таки, хотя они вроде пытались показать положительных персонажей с той и с другой стороны, но там есть очевидно плохие, очевидно хорошие персонажи.
1: Это невозможно сейчас показать. Невозможно современному человеку сыграть даже человека 18 века, а уж там человека бронзового века. Это просто, надо жить в том времени, чтобы именно создавать искусство того времени. Вот.

0: Поэтому у меня-то вопрос-то в чем? На самом деле, я понимаю, в чем проблема. Вот я сейчас волею судьбы, я занимаюсь съемками документального фильма про историю, то, как сейчас изучают в Государственном изобразительном музее имени Пушкина золото Трои Шлимана. Точнее, ну как бы Трои, которая была до Троянской войны. Да, материал. И вот именно сейчас общался вот вчера с историками, которые вот непосредственно являются хранителями этой уникальной коллекции, и мнения совершенно противоположные. То есть одни говорят, что этот фильм очень вредный, потому что в нем нет исторической правды, а другие говорят, что этот фильм очень полезный, потому что ну вот он заставляет людей об этом говорить, интересоваться и уже дальше доставать первоисточники, хотя бы подвигнет кого-то из того, кто нас слушает, смотрит, взять с полки книжку или там зайти в интернет и прочитать «Илиаду». Вот.
1: Я не считаю, что фильм вредный. Я считаю, что фильм как раз-таки полезный. И он действительно, вы правильно сказали, что он побуждает нас об этом говорить. И вот, собственно, мы обсуждаем. И те, кому интересно, они могут, благодаря нашему сегодняшнему разговору, узнать, как было в действительности. Это так же, как, например, один из моих любимых фильмов «Храброе сердце». Совершенно вообще очень мало общего
0: это понятно.
1: С исторической реальностью, но прекрасный фильм.
0: Но вы назвали фильм «Елена Прекрасная», да?
1: Елена Троянская,
0: где там исторические правды, я так понял, я его не смотрел, вообще в ноль отсутствует. Вот он вредный или полезный? Вот опять же, вот мне хочется понять, нащупать именно как даже человека, который делает фильмы, насколько я могу вот этот вот в этом коридоре, так сказать, находиться, когда выходит уже вылет, ну, уже в полный бред.
1: И, ну, мне кажется, когда смотришь Елену Троянскую, то там просто уже с точки зрения здравого смысла какие-то вещи настораживают. То есть не потому, что вы имеете какое-то там представление об исторической действительности и что-то не сходится, а просто вам выкатывают огромного там 10-метрового бронзового троянского коня. И у вас возникает вопрос, а где ахейцы взяли всю эту бронзу, например, чтобы сделать этого коня? Или вы просто видите, что настолько плохо поставлены сражения, что лучники стреляют, у них стрелы падают прямо где-то здесь. Вот, такие вещи. Поэтому это вопрос качества. Фильм «Троя», он очень качественный. Он сделан профессионалами высокого уровня. Тот фильм просто некачественный.
0: Ну так вот где вот эта вот мера? Как ее найти? Может быть, дело даже не в этом, а дело в таланте как бы тех людей, которые делают это?
1: Конечно, талант важен, безусловно. Я считаю,
0: Или есть что-то еще? Ну, допустим, уж такое, если бред допустить, что там на стороне там ахейцев там, или там троянцев выступили бы какие-нибудь инопланетяне, это было бы что?
1: Это было бы, конечно, абсурдно очень. Я считаю так, что, возможно, с помощью художественных средств талантливо, интересно показать реальную поведенческую модель людей той эпохи. Это было бы интересно, это можно показать интересно, но почти никогда этого не пытаются сделать. Я вот еще один короткий пример приведу. Недавно был сериал «Варвары» про германцев и про римлян, про Тевтобургский лес. И там вот смотришь, тоже абсолютно показано современное общество в этих костюмах. То есть вот застолье германских вождей, там один вождь встает, говорит: «Я вас всех никого не уважаю, там ненавижу всех», и уходит. И никаких последствий это не имеет. То есть в реальном обществе родоплеменном у него бы вообще не было шансов после этого выжить. Но нам показывают современную тусовку, да, в которой там, ну, какой-то дурак, пьяный, ладно, пусть ходит. Да.
2: Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Я думаю, что очень полезно получилось.
2: Что называется брейк? Мне кажется, Дмитрий задал прекрасный тон тому, как должен себя вести вредный оппонент. По-настоящему сошлись историки и кинематографисты. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Я обращаюсь к нашей аудитории. Сейчас вы можете перейти по ссылке в чате нашей трансляции и проголосовать. Как вы считаете, кем же стал Дмитрий Завельгельским для Ивана Семьяна? Добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или стал настоящей грозой лекторов? В конце сегодняшнего дня, напоминаю, мы подведем еще один итог. Мы посмотрим, выберем самого вредного оппонента дня. Поэтому посмотрим, кем стал Дмитрий. Ваня, а тебя теперь мы дадим на растерзание нашей аудитории. Тебя ждет еще одно серьезное испытание. Давай начинать отвечать на вопросы.
1: Давай.
2: Первый вопрос от Никиты Баринова. Ахиллес, разгоняющий 50 греческих дружинников, это герой. Но Ахиллес, который один бросился бы против взвода кирасир, был бы дурак, сказал генерал-майор Свечин. Существует мнение, что в эпоху Бронзового века строя не знали, и битвы распадались на отдельные дуэльные поединки воинов. Если это действительно так, то что мешало придумать фалангу раньше, чем она в реальности появилась?
1: Мешали законы развития общественной материи исторической. Да, но Бронзовый век очень длинный, надо начать с этого. И военное дело существенно менялось, в том числе и у греков. И если мы будем говорить о временах, когда ахейцы только вторгаются в Пелопоннес, то совершенно точно это было полное доминирование индивидуального боя. Были профессиональные войны, но еще даже близко не было профессиональной армии. Это действительно индивидуальные бои, индивидуальные дуэли. Потом, конечно, начинает усложняться организация, когда они заимствуют модели организации армии, подготовки, бюрократический аппарат с дворцовых культур Ближнего Востока. Там мы уже видим, что формируется строй. Строй во многом нужен, чтобы противостоять колесницам эффективно. Вот, поэтому все зависит от того, о какой эпохе мы говорим. И у Гомера на самом деле нет сомнений, что это славяный пирог, в котором мы видим отражение такой вот глубокой древности Бронзового века, допустим, там 16-14-13 веков, где у нас воины, герои, вожди сражаются в поединках. Но также мы видим и уже наличие строя и возможность противостояния колесницам, то, что относится уже к поздней бронзе и даже где-то к раннему железному веку.
2: Хорошо, спасибо. Идем дальше. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Ученые справедливо утверждают, реальность интереснее любой выдумки. То, что ты сейчас, собственно, и уже несколько раз продемонстрировал. Почему же до сих пор не нашелся талантливый кинорежиссер, который сумел бы органично соединить языки киноискусства с научно обоснованной реальностью под чутким консультативным присмотром, например, Ивана Семьяна или его коллег? Кажется, дело тут явно не в том, что ученые запрашивают у киношников неподъемные гонорары. Так в чем же тогда дело?
1: Я думаю, что, во-первых, все-таки есть картины, в которых подобный баланс соблюден. Их можно вспомнить. Ну так, в частности, конечно, возможно, специалисты по этой эпохе со мной поспорят, но я даже, по-моему, тебе как-то рассказывал. Турки сняли сериал «Rise of Ottoman Empire», «Восход Османской империи». Мне показалось, что они достаточно, во-первых, беспристрастно подошли. То есть это удивительно для турков. У них очень много есть фильмов про то, как они штурмуют Константинополь. Они там везде герои, а греки везде подлецы. А вот в этом фильме очень исторично с той точки зрения, что греки малочисленные героически сопротивляются, турки постоянно терпят неудачи, постоянно какие-то катастрофические, совершенно заколдованы, у них все плохо. Историческая реальность, да, они показали ее вразрез со своей национальной гордостью, они пошли на это, и это такое уважение вызывает колоссальное. Я когда смотрел, я понимаю, что там, наверное, в материальной культуре есть неточности. Да, там есть, я потом почитал источники, что какие-то моменты, например, что там взрывались пушки, в сериале они показали, что пострадал султан, в реальности этого не было. Но вот в целом историческая канва, она очень хорошо соблюдена. И сам... Мне очень понравился стиль, когда это такой фильм с комментариями историков, но художественными большими. По сути, художественный фильм с комментариями историков. Такие фильмы есть. Когда мы говорим о блокбастерах, тут понятно, что цель в другом. Цель заработать денег. То есть этот фильм должен вызывать отклик у зрителя, вести зрителя неподготовленного, который идет смотреть историю, да, который вот прочитал про взятие Константинополя, думает, ох, вот бы посмотреть, как это все выглядело. Конечно, нет. Зритель приходит, он хочет видеть, подросток хочет видеть, что вот он Парис. Вот он, на самом деле, Парис был вполне себе циничный воин, который убил там лучших воинов греков, в том числе Ахиллеса. В фильме показано, что он цветочек-одуванчик, там испугался Менелая, но ничего страшного, все равно все хорошо. И человеку, который в современном мире такой, ну вот ему понравится, там, ну он тоже, у него такие же проблемы. Да? Ему тоже понравилась девушка, он ее увез. Вот. Конечно, это отклик у зрителя будет вызывать больший. Потому что если показать ему человека, то, о чем я говорил, показать человека, который был хорошим по представлениям ахейцев, который делал из всех кровавую кашу, и просто никто ему не мог слово поперек сказать, это был для них хороший человек, лучший человек своего времени. Понятно, что это не вызовет такого отклика, но, с другой стороны, это такой, вот, на мой взгляд, интересный экзотический опыт, когда ты знакомишься, как ты смотришь про какие-нибудь андаманских аборигенов фильм. Вот они же вообще на тебя не похожи, но в этом и интерес. Вот.
2: Хорошо, следующий вопрос. Карл Август Аванти спрашивает. Каждая эпоха вносила в изображение классических героев что-то свое. В средневековье Геракл представал в латах, позже пан мог музицировать на инструменте, не имеющем отношения к античному арсеналу инструментов. Как ты думаешь, голое поле у стен крепостей в современное поле попало из-за асфальтированных площадей мегаполисов?
1: Я думаю, на него было удобно встраивать CGI. Просто, скорее всего. У меня тоже в последнее время есть некоторый опыт в создании, там, в консультации в создании 3D-модели для документальных фильмов. И я очень благодарен ребятам из канала «Моя планета» за этот опыт. И вот такие открытые пространства, они удобны, чтобы там вот размножить эту там 40-тысячную армию. В реальности, конечно, были какие-то неукрепленные части поселений вокруг, с одной стороны. Но, с другой стороны, слишком застроено там тоже не должно было быть перед стенами, чтобы не снижать обороноспособность.
2: Артем из Калгари спрашивает. Помню, что учитель истории рассказывал нам в 5 классе, что те, кто сумел убежать из строя, основали Великий Рим, а сами Ромул и Рем – потомки Энея, предводителя беглых троянцев. Как вы считаете, это миф или наука может что-то сказать наверняка?
1: Нет, это, конечно, миф. Это такой вот генеалогический принцип, который использовали многие, в том числе мировинги, использовали в средние века миф о том, что они прям происходят от, непосредственно от Приама. Поэтому я думаю, что это маловероятно. С одной стороны, да, если глобально смотреть, греки были настолько мощными колонизаторами, что могли хоть куда отплыть и там внести свой генетический вклад. Но напрямую я не думаю, что это имело место быть вот буквально.
2: Денис Рассказов, Новый Уренгой. Несколько раз читал о том, что Троя – это и есть таинственная Атлантида. Что известно о появлении Трои и о том, какое значение она имела в то время?
1: Ну, Троя – памятник крайне многослойный, долго существовавший. Уже в 3-м тысячелетии до нашей эры был крупным центром. И население было несколько тысяч человек, и ремесло процветало, и обмен товарный процветал. И тот слой, который ассоциируется с гомеровской Троей, предполагается как гомеровская Троя, это Троя, уже Троя 7. То есть это вот уже далеко не первый слой. Троя была в очень выгодном географическом положении на перекрестке, как я уже сказал, торговых путей взаимодействия мир-системы бронзового века, поэтому она, конечно, была лакомым кусочком. Какая вторая там была часть вопроса? Напомни, пожалуйста.
2: А какое значение она имела?
1: Значение, это важный пункт и транзитный, и торговый, поэтому совершенно естественно эту область, в принципе, все время пытались захватить.
2: Хорошо, идем дальше. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, а стоит ли вообще считать Трою историческим фильмом? Илиада ведь тоже далеко не летопись сама по себе.
1: Здесь важно, что она заявляется как исторический блокбастер. То есть нам не говорят, что это вот как там 300 спартанцев, что это там фэнтези по мотивам комиксов, и вообще не ищите здесь историю. Все равно здесь заявляется, что это по мотивам Илиады. Илиада имеет совершенно четкие исторические привязки, поэтому я думаю, что здесь есть предмет для разговора, конечно.
2: Хорошо. Анастасия Лапшина из Владивостока. Скажи, пожалуйста, есть ли, по твоему мнению, художественный фильм на историческую тематику, который не стыдно смотреть историкам?
1: Нет, тут надо тоже, конечно, без фанатизма. Я всегда стараюсь фильмы смотреть как зритель все-таки. Тут вопрос в том, что меня много действительно раз просили прокомментировать просто этот фильм. А так вообще, конечно, надо получать удовольствие от фильма. Из недавних «Король вне закона» очень мне понравился, в принципе, и по материальной культуре, и показанные отношения довольно интересно. Там тоже можно найти забавности. Вот в последнее время много, да, там занимались лошадьми, я много узнал нового для себя там, да, и какие-то сцены, когда карательный отряд выезжает в полном снаряжении на лошадях из Лондона и вот так вот скачет прямо в Шотландию. Это, конечно, очень комично, но это не мешает воспринимать фильм.
2: Угу. Секунду. Следующий вопрос. Что ты думаешь, Александр Молотов спрашивает, насчет другой адаптации мифа этого же, сериал «Падение Трои»?
1: Ну, я видел только скриншоты, честно говоря, я его не смотрел. Знаю, что там все очень потешались, что там чернокожие были актеры в роли Гектора, Ахиллеса, Зевса и всех остальных. Но там, насколько я понял, дело в том, что снималось это в Кейптауне, и ну, просто там большинство актеров чернокожие, видимо, были. Вот, поэтому на самом деле это интересный момент, что проблема здесь, или вот недавно вышел фильм, да, про Анну Болейн, где она тоже чернокожая. Проблема, я считаю, даже не в этом, хотя, конечно, с одной стороны, если это не театральный спектакль, а попытка передать визуальную составляющую эпохи, то все-таки это, конечно, выбивается визуально. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что когда это начинает смешиваться с современным еще поведением, да, персонажей, то есть вот с той же Анной Болейн, там мало того, что появились люди, которые стали всерьез говорить о том, что а как вы так, а какие основания вообще считать, что она не могла быть черной? То есть и многие люди настолько исторически ну, не подготовлены, что совершенно естественно для них не возникает вопросов по этому поводу. Кто-то говорит, что ой, ее проблемы такие современные. То есть ну, у нее не современные проблемы, и у Ахиллеса были несовременные проблемы. Проблема вот в совокупности. То есть если, да, ее взяли, эту чернокожую девушку, потому что она шикарная актриса. Вот она круто играет. И во всем фильме, ну да, вот она, вот чернокожая Анна Болейн. Ну ладно, все остальное бы было, допустим, исторично. Мне кажется, это бы не сыграло какой-то фатальной роли. Но когда нам этот просто специально нарочито показывает, что у нас там все положительные персонажи, по-моему, специально у них чернокожие, да, и при этом еще и современные проблемы, и она такая вся из себя феминистка, то тогда, конечно, понятно, что это просто современный спектакль в декорациях Англии той эпохи. Проблема в этом.
2: Последний, я думаю, что вопрос. Почему греками была выбрана именно фигура коня для размещения там воинов?
1: Ну, конь – это священное животное для ахейцев, это сила. Ахейцы ведь скотоводы степей изначально. Они пришли с балканских степей в Пелопоннес, и лошадь – это их показатель власти, силы, такой вот божественной магии. И принесение в жертву коня – это высшая форма жертвоприношения.
2: Отлично, хорошо. Смотри, теперь тебе предстоит выбрать самый лучший из прозвучавших вопросов, на твой взгляд. Uh-huh. Я тебе напомню все те вопросы, которые были заданы. Это про Ахилла против Кирасир и uh-huh. про вопрос возникновения фаланги. Вопрос про то, почему не привлекают, на твой взгляд, историков для создания кино. Uh-huh. Вопрос про, скажем так, каждую эпоху, которая вносила свое, и вот эти вот заасфальтированные площади. Uh-huh. Потом про миф об Энее, насколько это имеет под собой какие-то основания. Троя как Атлантида. Uh-huh. Ну, точнее, что такое, какое значение на самом деле uh-huh. имело Трою в то время. Стоит ли воспринимать Трою как исторический фильм, учитывая, что Илиада сама по себе не летопись? И вопрос был, какие фильмы стоит посмотреть. Ну, историку не стыдно. А потом вот про другие адаптации мифов, типа «Падение Трои» вопрос. И про коня. Последний.
1: Здесь, наверное, сыграет мою роль, конечно, профдеформация определенная, но мне очень понравился вопрос про фалангу, про организацию сражения. Он действительно очень интересен, потому что есть дискуссия о том, насколько Илиада многослойна. И вот это правильный вопрос, который нужно задавать этому источнику. Поэтому
2: ну что ж, поздравляю автора этого вопроса. Это был Никита Баринов. Ему отправится приз, книжка «Миф и жизнь в кино. Смыслы и инструменты драматургического языка» Александра Талала, издательство «Альпина Нонфикшн». Поздравляю вас, Никита. А сейчас, я думаю, время оценить нашего вредного оппонента. Вы уже проголосовали за Дмитрия Завельгельского. И посмотрим, кем его считает наша аудитория. 365 человек посчитало Дмитрия интересным собеседником для тебя, Иван. Что ж, посмотрим, насколько вредными будут следующими оппонентами. Большое тебе спасибо,
1: приятно,
2: Ваня.
1: Спасибо.
2: Очень интересно было тебя послушать. Вручаем тебе сувениры от нашего форума. Это вот такие вот подстаканники. Точнее, стакан для карандашей и космонавт.
1: Вот это,
2: нет, все, тебе все уже отдали.
1: Спасибо, спасибо.
2: Единственное, что
1: просто,
2: тебе...
1: Я просто как настоящий ахеец, я хотел все сгрести.
2: Все сгрести, понятно.
1: Спасибо.
2: Космонавт пингвинопитек.
1: Это нет, на самом деле это доспех из Дендера. Это стилизация доспеха из Дендера, тут видно.
2: Ты можешь рассказать это Павлу Краснову, который это делал в формате 3D-печати. Тебе осталось посмотреть. Ты не боишься? Как вы увидела твой доклад, наш художник?
1: О, да! Прекрасно!
2: Скетч от Юлии Родни.
3: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: И это просто мечта, как вы понимаете. Вы думаете текст, а видите уже его набор на экране. Знаменитый кадр, да, из, опять же, вселенной «Чужих». И Сигурни Уивер нам как бы подмигивает, мол, ребята, а у вас такого нет и не будет. И действительно так.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях доктор биологических наук Владимир Григорьевич Бабенко, известный писатель к тому же. И я хотел ему задать вопрос. Вот то, что мы сейчас вот наблюдаем в нашей жизни, это все растущее антропогенное, ну, человеческое влияние на природу. И как к этому влиянию приспосабливаются птицы? Вот оказывается, в городах довольно много птиц живет. Может быть, не все так страшно, как нам кажется, что птицы давно приспособились. Они же ведь выглядят более мобильными, чем, скажем, какие-то крупные копытные. Ну, взяла птичка, перелетела с одного места на другое и вроде как уцелел. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, прежде всего, об антропогенных ландшафтах. Вот и уже избитая фраза, что практически на Земле не осталось ни одного участка, в той или иной мере, не затронутый хозяйственной деятельностью человека. Вы, Иван, много поездили, я тоже немножко поездил, и только один раз на Таймыре видел участок. В течение, наверное, 2 или 3 дней мы плыли на лодке по реке Попегай с товарищем, и ни одного следа присутствия человека там не было. То есть не спил дерево, ни пакета, ни бутылки, ничего. Вот совершенно дикие места. После этого мы приехали на старый геологический лагерь, и там было все: сломанный вездеход, остатки мамонта и прочее, прочее. Что касается ярко выраженных антропогенных ландшафтов, как города, влияние здесь на птиц разное. Первое, когда город формируется, конечно же, масса птиц, которые нетолерантны к человеку, которые антропофобы, то есть человека боятся, ну, допустим, журавли, крупные хищные птицы, глухари те же, которые просто потому боятся, что их убивают. Совы, может быть, хотя не всегда. Они просто избегают этих участков. Потом, когда город сформировался, здесь образуется тоже свое ядро птиц, которое можно разделить на 2 или 3 группы. Первая группа – это так называемые приведенные птицы, приведенные виды. Что это такое? Это птицы, которые раньше обитали в совершенно других местах. Например, воробей в Малой Азии, стриж где-то в скалах, сизый голубь тоже в Малой Азии. И оттуда по таким же антропогенным ландшафтам постепенно расселились на нашей территории.
1: Ну, я могу сейчас, извините, вас прервать вопросом. Я понимаю, как крыса там могла расселиться благодаря человеку, да, или там мышки какие-то, которые питаются просто запасами человека, там, зерном, отходами пищевыми, там, где есть человек. А птички-то как? Вот почему птицы расселялись за человеком?
2: Потому что человек строил ландшафты, которые здесь раньше не были. Город для стрижа – это сплошные скалы.
1: Понятно.
2: То есть насекомые остались те же, но гнездиться раньше не было где. И поэтому вот город для стрижа – это скалы. То же самое для сизого голубя. Но стриж питается исключительно насекомыми, а голубь получает 2 плюса от существования в городе. Первый плюс – это возможность гнездования на чердаках, в выбоинах и под крышами и тому подобное. А второй плюс – это пища. Дело в том, что город – это проточная система, то есть сюда поступает масса ресурсов, и отсюда вытекает тоже масса ресурсов, и частично эти ресурсы остаются в городе на помойках.
1: Помоечный голубь.
2: Помоечный голубь, совершенно верно. Причем вот по сравнению с кольчатой горлицей, которая тоже проходит по городам, и вот я пытался недавно совершенно кормить кольчатых горлиц, правда, не здесь, а гораздо южнее, и они даже с крохотный кусочек хлеба не могут проглотить. А наш голубь, сизый голубь, ест не только булки целиком практически, но и куски колбасы практически замещают экологическую нишу ворон. И то же самое относится к воробьям. То есть воробей – зерноядная птица, может переходить на хлеб, но, конечно, колбасу он тоже может иногда подклевывать, но вот остатки пищевых продуктов – это самое главное для птиц, обитающих здесь. И раз мы переходим на пищевые продукты, мы обязательно должны отметить такую птицу, как серая ворона. То есть это исходно дикая птица, боящаяся человека. Если к голубю человек относится даже, может быть, положительно, а может быть, безразлично к воробьям, безразлично к стрижам, то ворона он не любит. Масса примеров, когда идет охотник по лесу и стреляет ворон просто так. Это, в принципе, остались какие-то, так сказать, наверное, поведенческие реакции у человека и для города.
1: А в связи с чем?
2: Ну, не знаю, с чем. Потому что
1: воронофобия такая.
2: Воронофобия. Ну, может быть, считается, что они разоряют там гнезда уток там, и они действительно разоряют. Но охотники-то это не видят. Может быть, это передается из поколения в поколение. Такая информация, но на Дальнем Востоке, так как я работал, там оружия достаточно много, и правила охотничьи не такие четкие, то вокруг небольших таежных амурских поселков ворон практически не бывает. То есть все выбиты. В Москве эта дикая птица прекрасно себя чувствует.
1: А воробьев почему меньше стало в Москве в последнее время? Да и голубей, кстати говоря.
2: Что значит меньше? Я просто занимался учетами птиц в Москве. Если нет вот каких-то цифровых данных, то я, не, ну, я верю, конечно, таким экспертным оценкам. Но для того, чтобы точно знать, что больше или меньше, надо на постоянных маршрутах проходить там один и тот же маршрут раз в 5 лет, чтобы, так сказать, точно знать, что здесь больше, здесь меньше. Первое. Второе. Годовые колебания. Третье. И на самом деле, действительно, о них может быть меньше, потому что, в общем-то, ситуация с пищевыми отходами в Москве наладилась. И поэтому и ворон стало меньше, и голубей стало меньше, и воробьев стало меньше. Возможно, с этим. Дело в том, что, допустим, в странах Прибалтики в свое время голубей стало меньше просто из-за того, что... Ну, это лет 20-30-40 назад. Я знаю по литературе и по личным данным прибалтийских коллег, что их просто ловили сетями и потом сдавали в ресторан, и там из них что-то готовили. То есть это была такая городская охотничья птица. Ну и в Москве в свое время то же самое, а голубей сильно ограничивали, хотя в некоторых местах их подкармливали, но были особые бригады, которые на чердаках вылавливали и стабилизировали численность этих птиц, потому что, в общем-то, как вы знаете, они передают такой нехорошей болезнь, которая называется орнитоз.
1: Да, совершенно верно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с доктором биологических наук Владимиром Григорьевичем Бабенко. Мы с ним говорим о городских птицах, вот в связи с чем изменяется их численность. То есть воробьев визуально стало меньше, потому что меньше стало грязи, да?
2: Ну и грязи, отходов, да, пищевых, доступных пищевых отходов. Вот в свое время, там лет, ну, 10 назад, утром идешь по Москве, вокруг мусорных баков лежит куча тряпок, бумаг и прочее-прочее, которые кто-то, какой-то злоумышленник, извлек из этих баков и разбросал. Это вороны в ранние утренние часы забрали все эти баки, искали что-то съедобненькое, нашли что-то нет, но вот помойку снова разбросали. И потом вороны — одни из самых интеллектуальных птиц среди пернатых. И именно поэтому, повторяю, что это дикая птица, которую человек не любит, они прекрасно хорошо себя чувствуют там, где есть пища. Но насколько хорошо, можно здесь посчитать, потому что я этим и занимался примерно. Численность ворон в Москве на 1 квадратный километр примерно в 5-6 раз больше, чем в лесопарках. И там в 10 раз больше, чем в лесах.
1: А изначально это лесная птица ворон?
2: Ну, точно сказать можно, что опушечная птица – это грач. А вот ворона откуда произошла, ну, скорее всего, лесная тоже опушечная птица. Скорее всего. Потому что орнитологи, которые пытаются классифицировать птиц по местам обитания, пишут о воронах и аналогичных птицах скользко, широко распространенный вид.
1: То есть он так долго рядом с человеком, что уже трудно понять, где он жил исходно. Так
2: что... Ну да, судя по всему, что черная ворона, она более дикая, я просто по Дальнему Востоку знаю, она более дикая, чем серая ворона. Она гнездится в том числе и по долинам рек, и достаточно далеко от населенных пунктов, то, вероятно, и серая ворона, это практически очень близкие виды, вероятно, свою эволюцию начинала именно там.
1: Понятно. Ну, это мы три классических таких самых заметных вида птиц с вами обсудили. Но вот в южных странах действительно там горлицы еще мелькают, в городах очень много, да?
2: Ну, более экзотичные вещи, так сказать, я могу предложить. Вот есть такая известная утка-мандаринка, которая обитает и в Китае, и в Японии, и в Корее, и у нас на Дальнем Востоке. Так вот, общая численность мандаринки в Англии и в Германии выше, чем в исходных местообитаниях. Их просто туда завезли, акклиматизировали. К ним относятся очень хорошо. Вот Европа этим славится, птицей и животнолюбием. Из-за этого, так сказать, в каждом парке, в каждом специальном месте гнездования это огромные скворечники. Птица, как и в нашей, гоголь тоже гнездится в дуплах. Мандаринка гнездится в дуплах, и поэтому для нее специально делают какие-то искусственные дуплянки. Это прекрасно себя чувствует.
1: А попугаи, говорят, в Европе теперь появились?
2: Ну, это давно уже. 3 вида. 2 ожирелых попугая, 1 кремера, 2-й забыл, как называется. А 1 вид из Калита, это из Южной Америки. Если у кого занесет в Барселону, обязательно посетите парк Гауди. И там на пальмах они гнездятся, а перед входом в знаменитый музей Прадо гуляют эти попугаи тоже. Так что это еще одна проблема.
1: Почему проблема?
2: Потому что, как говорил известный зоогеограф Гепнер, акклиматизация всегда аморальна. То есть, когда мы привозим один вид в ту или иную страну, то аборигенные виды страдают. Самый яркий пример – это, наверное, Новая Зеландия, уже набивший оскомину пример. Я всегда удивлялся, что ежан туда можно привезти, там хорька можно привезти, жаворонка и скворца можно привезти, но как в Новой Зеландии на парусники довезти лося или оленя, потом там выпустить, как живым туда довезти. И вот сейчас они там свыше 100 или 150 видов млекопитающих и птиц прекрасно себя чувствуют, вытесняя в том числе и гаптерию, которая уже в Новой Зеландии на этих двух островах практически не обитает, только на каких-то мелких
3: островах. Ящерица-гаптерия.
2: Ящерица-гаптерия. Киви тоже там где-то в загоне у них, ну и так далее. Совиный попугай, прекрасная такая, какапо.
3: Какапо.
1: На самом деле это очень интересная птица, которая
2: реально... Которая не летает. Там штук 5 или 6 нелетающих птиц, из них половина вымерли.
3: Да.
2: А какапо забирается на дерево пешком и клювом, а потом планирует оттуда, причем обитает в одних и тех же местах, и протаптывает целые тропы к этому несчастному дереву, с которым он потом слетает. Мы отвлеклись.
3: Да.
2: Это вот еще один момент. Птицелюбие, так сказать, у нас пока это не очень хорошо развито, но BirdWatcher работает над этой проблемой. А в странах Западной Европы это все на очень высоком уровне. И там, во-первых, выпускают специальные журналы «Определите птичку», причем сфотографированной птицей с очень такого неявного ракурса, то ли хвост, то ли нос, то ли какая-то отдельная перышко. Угадайте птичку, и угадывают. То есть работают на уровне очень высоких профессионалов, полевиков, орнитологов. Это первое. И второе, все страны также любят птиц, как, например, всех животных в Непале. То есть там никто не охотится, никто их не обижает. И вот у меня личное впечатление от Швеции такое, что первый раз, когда я увидел на берегу белощеких казарок в Швеции, там они сидели метров за 300, я там ползал к ним с фотоаппаратом, с телевиком, еле-еле нащелкал, потом через день в центральном парке Стокгольма чуть ли не наступал на этих казарок, потому что они там из-за таких благоприятных условий просто решили не лететь к себе в тундру. А на газонах в Стокгольмском парке не только травку щиплют, но и размножаются.
1: То есть они адаптируются?
2: Они адаптируются прекрасно, причем адаптируются буквально за несколько лет. То есть там, где птицы у нас в Подмосковье гусей подкармливают или не трогают, к ним можно подходить в момент миграции. Но это бывает первый браконьер, который это все разрушает, потом восстанавливается еще несколько лет.
1: То есть, на самом деле, птицы довольно гибко адаптируются, да?
2: Да, прекрасно адаптируются, так сказать, и внедрение некоторых видов птиц, так сказать, связано именно с этим.
1: Ну, а скажем, вот чайки, да, мы видим, что иногда они вытесняют ворон. Ведь есть такой индекс интеллекта, да, птиц, кто-то озадачился, я не помню фамилию из исследователей.
2: Исходно Крушинский этим занимался.
1: Да, ну, Крушинский занимался в эксперименте.
2: Да.
1: А какие-то американские исследователи, просто все исследования, которые были, и все заметки натуралистов, которые были, они обобщили для того, чтобы выяснить, какие виды птиц наиболее интеллектуальные. Ну, вороны, естественно, там, попугаи у них были, и чайки... Интеллектом, по их мнению, вот, ну, по совокупности всех исследований поведения интеллекта птиц, у них, значит, в этот рейтинг, ну, никак не вошли. И при этом чайки соразмерные воронам, на мой взгляд, да, речные чайки у нас вытесняют этих птиц, и о свалках мы можем судить, вот есть свалка в этом месте или нет, если вот оно достаточно далеко от водоема, а там чайки живут. Как они умудряются вытеснить ворон? Или это временное явление?
2: Такое происходит только там, где есть водоемы. Все-таки, так сказать, когда мы приезжаем в Питер, первое, что мы видим на Московском вокзале, это сидящая на крыше вокзала чайка, орущая сизая чайка. Это связано с тем, что и те, и другие виды, и ворона, и чайки, они являются конкурентными в пищевом отношении. То есть и ворона всеядная, то есть есть все. И чайка, как ни странно, тоже всеядная. Это неправильное представление о том, что чайка питается рыбой. Рыба питается исключительно крачка, она вот чисто ихтиофаг. А чайка – это настоящая помоечная птица. И в любом приморском поселке, когда я был на Дальнем Востоке, мой приятель говорил, что вот есть такая розовая чайка. Я говорю, да, очень редкая. Я ее видел там в каком-то Усть-Янске или каком-то другом поселке. Исключительно на помойках. Это ваша красивая мечта всех орнитологов. Она там...
1: И писателя Куваева, по-моему.
2: И писателя Куваева. Она исключительно там на помойке держится. Так что чайки – помоечные птицы. Конкуренция какая может быть, так сказать? Чайки лучше летают и могут у ворон догнать, отнять у нее добычу, раз. Второе – размерность. Все-таки серебристая чайка, конечно же,
1: крупнее.
2: Крупнее, да. Я уж не говорю про черноголового хохотуна, который заглатывает небольшого утенка, запросто, чего не может сделать ворона. Здесь вот эти вещи.
1: Сила и скорость.
2: Сила и скорость, скорее всего. Но в городе, в Москве, чайка никогда в бак не залезет. Она где-то действительно, просто я по собственному опыту знаю, я живу в Новых Черемушках, у меня миграционный путь от ближайшей свалки до Москвы-реки идет с язык чайка над нашим домом. Я всегда вижу, как они перемещаются и туда, и обратно с мест кормежек днем на места ночевок на реку, на Москву-реку. Так что это все есть.
1: То есть они кочующие птицы, получается?
2: Ну, в Москве, да, когда река еще не стала, это кочующие птицы. Когда река замерзла, то они уже куда-то отлетают в более южные районы, там, где снега нет на свалках.

0: зонах живут. Ведь свято место пусто не бывает. Вот я хочу о чем сказать. Если есть жирующие какие-то популяции там, тех же самых голубей или тех же самых ворон, то ночью должен их кто-то таскать.
1: Совершенно верно. Вместе. Значит, раз вы заговорили о хищных птицах, но некоторые хищные птицы не совсем хищные, а больше как вороны, например, коршуны. И вот если вы приедете в город Дели, то увидите не ворон, хотя увидите их тоже там, домовые вороны там тоже есть. Своя ворона, домовая ворона. Но вы видите огромную массу коршунов, которые кружатся на Дели.
0: В Западной Африке то же самое, ну, хочу сказать.
1: И поэтому, так сказать, на свадьбе в индийском каком-нибудь небольшом селе большая проблема принести блюдо. Если опустишь низко, схватит собаки. Если поднишь очень высоко, то сверху налетит коршун, что-нибудь схватит.
0: Я чувствую, опыт за этим стоит, наблюдение.
1: У меня не в Индии, а
0: в Туве.
1: Да. Нет, в Туве. Я положил на святое место, там на бурхан, печеницы, отвернулся, звякнуло блюдечко, которое я положил, оглянулся, вот коршун взял эту печеницу и улетел. А вот насчет хищников в Москве, святое место пусто не бывает. Во-первых, это место занято воронами, и вороны — это первые враги голубей. Если кто-нибудь наблюдал, совершенно жуткая сцена, когда вороны избирают определенного голубя, выбирают себя как жертву, а так как мозгов у голубя меньше, чем у вороны, он кружит над одним кварталом, никуда не улетая, и в конце концов вороны осаживают его на землю и потом уже добивают. Это настоящие хищники. Во-вторых, настоящие хищники в Москве есть.
0: Групповые.
1: Да. То есть, например, есть, мало кто знает, что есть ястреб тетеревятник, их около, ну, не, чтобы не соврать, около 10 пар гнездится в Москве, а может и больше. Это знает прекрасно Владимир Михайлович Галушин, известный специалист по хищным птицам. Они гнездятся в лесопарках, там постоянные гнезда. И, в общем-то, так сказать, вот о чем вы говорили, вороны и голуби, их основная пища. Более того, но это, правда, не очень подтвержденные данные. По крайней мере, две пары соколов-сапсанов тоже гнездятся в Москве. Это на университете и на здании МИДа. Но МИД не пускают, так что подтвердить это невозможно. Но в университете вроде как гнездится.
0: На шпиле там где-то.
1: Да. Ну, а насчет сов. Ушастые совы гнездятся, воробьиные сычки появляются, неясыти есть. Это все в Москве. То есть, ну, конечно же, численность их меньше, чем в пригородах, хотя, может быть, ушастые совы столько же. То есть они присутствуют. Но остальных хищников я не знаю. На пролете постоянно, когда я работал в зоомузее, привозили тушки разбившихся ястребов-перепелятников. У них миграция идет дважды в год через Москву весной и осенью. И вот иногда они, так сказать, преследуемые, кстати, воронами, залетают или в окна квартиры, или просто бьются. Ну и я несколько раз наблюдал, когда они охотятся на воробьев, излюбленной добычи, и воробьи прячутся под машинами от них. Ну а вокруг моего приятеля, когда он работал на даче, ястреб гонялся за воробьем вокруг его головы. Воробей летал вокруг его головы, и за ним с такой же маневренностью, ястреба очень маневренная птица, гонялся вот этот товарищ.
0: Перепелятник?
1: Перепелятник.
0: Да. Ну, а вот все-таки город – это же неестественная среда для птиц. Скажем, вот огни ночного города, вот это световое загрязнение, не сбивает ли с толку оно птиц на самом деле? Или они как-то адаптируются?
1: Нет, не сбивают. Наоборот, плюс для воробьев у них растягивается кормовой период. И более
0: того,
1: у хищников не знаю, но вот все-таки я хотел остановиться на воронах.
0: Да.
1: Они ориентируются по огням большого города, чтобы по большим трассам долететь в центр Москвы. Допустим, добраться до Кремля, до кремлевских парков, где температура повыше, ветер пониже, и никто их не стреляет из пневматических ружей. И там у них до сих пор, по-моему, есть свои ночевки. То есть ночевки ворон на любом большом кладбище в московском присутствуют, в нескольких кварталах тоже присутствуют. И вот раньше были такие ночевки у Кремля, и с ними интенсивно боролись, в том числе на уровне КГБ.
0: Используя специальных иногда соколятников.
1: Да.
0: Ну что ж, было очень интересно это все услышать. Спасибо, Владимир Григорьевич. В гостях у нас был Владимир Бабенко, доктор биологических наук. Мы говорили о птицах городов. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Сегодня у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков, и мы возвращаемся к фильму «Имя Розы» и отвечаем на самые интересные вопросы. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: А многие интересуются в комментариях, как же ураганили в средние века девушки так, что даже волосы на головах шевелятся. Расскажи несколько интересных историй.
1: У девчонок периодически случались очень хорошие феодальные карьеры, потому что, если мы говорим об аристократии, о верхушке общества, то девчонка в феодальной семье, она была, как это, двухсоставная. Во-первых, она была женщина со всеми необходимыми атрибутами и функциями, а во-вторых, она была просто функция, потому что, например, за девушкой стояла какая-нибудь земля. Вот, например, вот посмотрим на Англию того самого 14 века, у конца 13-14 века, откуда, собственно, у нас Вильгельм-то Баскервильский выбрался. И что мы там видим в Англии? А мы видим, что в Англии сын Эдуарда I, Эдуард II, женился на Изабелле Капетинг, на Изабелле французской. И эта самая Изабелла, она от лица своего мужа, например, регулярно вела дипломатические переговоры, потому что Эдуард II был не самый толковый король, а девушка оказалась очень толковая. И ведь с ней разговаривали не как с женщиной, с ней разговаривали как с функцией, потому что она, с одной стороны, представляет Англию, а с другой стороны, за ней вся Франция, она дочь короля. То есть в этом отношении, конечно, феодализм открыл перед женщиной то, что женщину просто стали считать за человека. Потому что раньше это было далеко не всем очевидно. И даже вопрос такой не возникал, а кто это, человек, не человек? А вот смотри-ка ты, в средние века женщина стала человеком, который был, в общем, сопоставим с мужчиной, но с другими какими-то общественными нагрузками, функциями и прочее. Но это уже человек. Женщина могла владеть сама замком, например, там, поместьем феодальным, управлять страной. Если мы посмотрим опять же на 14 век, то мы увидим, как Вальдемар Аттардак, король Дании, очень успешно воевал со Швецией, прям захватил в 1361 году остров Готланд, выиграл там кучу битв. И вообще прекрасный человек, замечательный воин, но он поссорился с Ганзой, и вот войны с Ганзой он не выдержал, надорвался, все проиграл. То есть все, что он завоевал, было потеряно, все вообще. А вот его дочка Маргарита, девушка, меча в руках не держала, ходила в платьишке, все как положено. А просто вовремя, удачно выйдя замуж, мало того, что вернула все отцовские завоевания, так она соединила под своей короной Данию, Швецию и Норвегию. Это вот эта девушка сделала. Если вам кажется, что такая карьера не заслуживает того, чтобы от нее волосы на голове шевелились, то я даже не знаю, а что заслуживает, у меня шевелятся.
0: Вспоминают величие и модность Умберто Эко. Как тебе этот писатель, как прошло твое знакомство с его книгами, и насколько он тебе близок как читателю?
1: Умберто Эко, я читал первую книжку случайно, вообще не знаю, что я сейчас буду читать. Просто мне нужно было что-то мусолить срочно совершенно, вот прям срочно. Я люблю очень читать, и когда нечего читать, я начинаю нервничать очень сильно. И поэтому я схватил какую-то книжку, вот просто схватил какую-то книжку, которая была там у папы, кажется, на столе. Даже не наша это была книжка, она просто лежала. Я открыл там буквально первую страницу, или первые страницы, это оказался Баудолино Умберто Эко. И, конечно, первая глава меня просто поразила невероятным юмором, она очень смешно, весело и здорово написана. Я думаю, блин, вот круто, надо читать. Ну, потом, конечно, посложнее пошло. Умберто Эко – это в первую очередь великий медиевист, великий специалист по средним векам, знаток Италии и специалист по семиотике, собственно, один из отцов-основателей данного научного направления. Читал я его работы по этому поводу, очень хороши, толковы, и именно поэтому он может писать такие книжки, как «Имя Розы», потому что он владеет огромной фактурой, просто гигантской фактурой. Очень мало кто, прямо скажем, знает столько, сколько Эко знал про средневековую Италию. Поэтому он, посмотрите, сколько там всего. Да к этому имени Розы словарь нужно отдельно выпускать, чтобы человек мог разобраться в том, что пишет Эко. Это, конечно, минус, потому что я вроде тоже медиевист. И конкретно специальность-то моя – это Западная Европа изначально в ВУЗе. То есть я сильно разбираюсь, гораздо сильнее, чем средний обыватель. Но даже мне приходилось в чтении книжки «Имя Розы» останавливаться и пытаться или вспомнить, или выяснить конкретно, вот о чем сейчас товарищ пишет. Потому что я вот что-то вот не помню, забыл или не уверен. Там одних сект сколько там перечислено. То есть, да, писатель отличный и, да, очень сложный. То есть, так с налету за Умберто нашего Свет Эко взяться мало у кого получится.
0: Касаемо ереси как раз вопрос. Расскажи поподробнее про дольчинянцев и другие похожие ереси. Как они повлияли на идеи Гуса и позднее развитие протестантизма и реформации. И также на утопию Томмазо Кампанеллы «Город солнца».
1: Про секту Фра Дольчино я в основном рассказал в ролике о фильме. Я прямо сейчас ничего нового относительно этого не скажу. Поэтому эту часть вопроса мы пропустим, отослав людей к исходному ролику о фильме «Имя Розы». На идеи Гуса куда больше повлияли сочинения и вообще работы Уиклифа в Англии. Это был такой каноник, профессор права и богословия, который очень много рассуждал и дорассуждался до того, как вредно образование, дорассуждался до того, что, смотрите, вот причастие – это субстанция, которую церковь называет плотью и кровью Христа. Это самое главное вообще священный артефакт, который есть в христианстве. Это тело и плоть Христа, и таинство превращения его, таинство Евхаристии – это одно из главнейших таинств, которые есть вообще. Но посмотрите, это вино, а это хлеб. Но это же не плоть, даже не похоже. А это вино, это никакая не кровь. Значит, говоря об этом превращении, а говорили на полном серьезе, а не как о каком-то символе, это превращение не происходит. А раз оно не происходит, значит, это просто хлеб и просто вино. А значит, католическая церковь не может спасти душу человека от адских мук и отправить ее в рай. Потому что вся история о сопричастии человека Христу через принятие, собственно, причастия – это ложь. А значит, не может быть никакого спасения в Римской католической церкви. А значит, Римская католическая церковь не выполняет своих базовых функций. А значит, не должна владеть собственностью. Естественно, католики Виклифа очень сильно не любили. Очень сильно не любили. Когда он умер, сожгли все его книжки, запретили и вообще наказали. А идеи-то его никуда не делись. Почему? Потому что в это время на континенте, а именно в Нидерландах, в Голландии, в Бельгии, в части германских земель, там Люксембург и так далее, было очень популярно такое движение лоллардов, то есть бормочущих. Это как раз такое низовое движение в ремесленных цехах, прежде всего среди ткачей, потом крестьяне подхватили, которые как раз вот это высказывали низовое недовольство церковной роскошью. Потому что с них со всех драли церковные налоги, а это никому не нравилось. И они вот, эти бедные слои ремесленных подмастерьев и прочее, они вот ходили и бормотали, как эти попы задолбали. Вот что это. Ну, видимо, отсюда происходит слово «бормочущие». Их, конечно, тоже очень сильно не любили на континенте, их вполне конкретно гоняла инквизиция. И так как Фламандия имела огромные торговые связи с Англией, ну, просто потому что они шерстью торговали, англичане шерсть поставляли во Фламандию, в Фламандии делали сукно. Часть людей бежала в Англию. И они там пробавились вдруг, внезапно, красиво написанными идеями Виклифа, который как бы их осветил. То есть мы об этом говорили, бормотали, а Виклиф, ученый человек, написал книжки по этому поводу. И идея попала прямо на благодатную почву. Вслед за этим было восстание Джона Болла. Ну, примерно в это же время было восстание Джона Болла в Англии, которое жесточайшим образом подавили, и самого Болла казнили и так далее. Они тоже опирались на идеи Уиклифа. И одновременно, прямо в это же время, в Англии, в Оксфорде, училась масса чешских студентов. Потому что вдруг внезапно Чехия в XIV веке стала чрезвычайно культурной страной, принялась посылать своих специалистов будущих вообще везде, ну, потому что королем Чехии был император Священной Римской империи Карл IV. То есть там было вдруг очень много денег в Чехии. И в Чехии учились студенты. Чешские студенты учились в Оксфорде. И, естественно, они сразу начитались Уиклифа. Ну, потому что он был страшно популярен. И, уехав после получения высшего образования домой, они привезли идеи и конкретно книжки Уиклифа в Чехию, где их увидел Ян Гус. Вот, собственно, это от Уиклифа идеи Яна Гуса, а не от секты дольченитов. Это, конечно, тоже, видимо, имело место, какой-то культурный обмен, но Гуса прямо называли виклифистом, и Гус этого не отрицал.
0: Многие проводят аналогии после твоего рассказа про продолжение цивилизации после упадка Рима. Проводят аналогии с сегодняшним днем. Насколько эти сравнения ты считаешь уместными?
1: Ну, любые аналогии, конечно, ложны, потому что это может выступать только иллюстрацией. Но да, развал великой цивилизации и развал великой советской цивилизации – это, конечно, вещи вполне сопоставимые по катастрофическим последствиям. Только катастрофические последствия падения Рима мы знаем, потому что все процессы уже закончились. Мы просто можем их со стороны, сверху, так сказать, с высоты птичьего полета окинуть взглядом, изучить и сделать выводы. А вот последствия падения советской цивилизации еще не исследованы и не могут быть исследованы в полной мере, просто потому, что последствия эти еще до конца не сработали. Мы находимся внутри этого процесса, и лет через 100, 150, 200, возможно, можно будет говорить, чем было для мира падение советской цивилизации.
0: Многие в комментариях пишут: «Кадила крутится, лавеха мутится».
1: Так точно. Да.
0: А хочется как раз о другом поговорить. Что хорошего все-таки привнесла церковь именно в культуру, мировую культуру, и в чем позитивный вклад церкви?
1: Ну, вообще-то церковь в свое время, я не говорю про христианскую, я вообще говорю про религию, в развитом и институциализированном виде. Религия принесла, точнее, знаешь, принесла, она пришла вместе с офигенной человеческой идеей, просто офигенной. А именно, что не надо брать дубину и проламывать соседу череп, даже если тебе очень хочется. Ну, как-то раньше вот это не вызывало никаких терзаний, а теперь вдруг оказалось, что если ты будешь каждый раз пытаться убить человека, которого тебе не нравится, вы так слона не продадите с таким настроением. То есть общество построить не получится. То есть нужно как-то взаимососуществовать. Причем в больших коллективах, что важно, в огромных коллективах по тем временам, потому что сначала-то существовали все внутри большой семьи. Мама, папа, дедушка, бабушка, дядя, тетя, короче говоря, близкие родственники. И там-то сосуществование налажено было понятно, по родственным связям. Но не будешь ты в самом деле убивать тетю. Ну, вот, в обычном случае. Зачем? Она хорошая, она у тебя за детьми смотрит, например, пока ты на охоте. Но как только семьи собираются в племена, а там уже не один род, а там десятки, иногда сотни родов вместе. А чужие люди совершенно. В то время жесточайшим образом соблюдался принцип кровной мести. То есть, если вы просто начнете убивать друг друга, тогда, когда хочется, то понятно, что это необходимо совершенно. Кого-нибудь замочить, черт возьми, потому что он тебе не нравится и мешает. То у вас племя не проживет. Вы просто перережете друг друга и распадетесь. Поэтому нужно как-то институциализировать взаимовыгодное и взаимонемешающее сосуществование. Для чего были придуманы законы? Собственно говоря, они именно оттуда появились, первые законы. И для этого была придумана религия, потому что нужно было объяснить, почему нужно слушать вот этот самый закон. Религия прямо – это очень важный хозяйственный институт. Я имею в виду развитая религия, конечно. Не анимизм какой-нибудь, там шаманизм и прочее, когда там жили в лесу, молились к лесу. Нет, это очень важный общественный институт, который во многом умиротворил общество. По крайней мере, сообщив, что убивать друг друга нельзя, и нужно соблюдать уголовные статьи из Уголовного кодекса, потому что так Бог повелел. Вы собираетесь с Богом поспорить? Ну, вперед, давайте, спорьте. То есть это да, это огромные достижения, которые человечество совершило при использовании религиозного инструментария. Ну, дальше церковь, так как, ну, опять же, не только христианская, а вообще церковь. Церковь – это институт, который в основном исключен из производственного цикла. То есть там есть люди, у которых много досуга. Не говорю, что у всех, просто есть люди, у которых много досуга, потому что им не нужно добывать средства пропитания. А значит, именно эти люди, скорее всего, будут основными носителями того или иного знания. То есть они будут уметь читать, писать, они будут заниматься переписыванием книг, распространением литературы. В конце концов, именно церковь на долгое время становится основным держателем такого понятия, как высшее образование. То есть высшее образование могло быть только церковное и никакое больше.
0: Один из наших зрителей возмущен отсутствием упоминания в контексте отрицания античности в Средневековье Каролинского возрождения. Можешь ли ты немного о нем рассказать, и в том числе, каково было отношение в этот период у церкви к античности?
1: Каролинское возрождение, как термин, это, конечно, историографический конструкт, потому что никакого возрождения в том смысле, как мы его понимаем, там не было. Потому что возрождение – это отсылка к эпохе Ренессанса 14-16 веков. Вот тогда было возрождение чего? Тогда было возрождение интереса к античности. А при Карле Великом не было никакого возрождения интереса к античности. Ну, конечно, кроме того простого смысла, что мы тут, между прочим, Римскую империю на место ставим. Потому что она вроде как есть, ну, Византий-то, император есть, значит, с Римской империей все в порядке. Мы западную часть сейчас сделаем и будем тут править вместо императоров. Это вот да, вот в этом смысле, конечно, возрождение интереса к античности было в строго функциональном смысле. Нам нужна та же самая империя, какая была там при Гае Октавиане Августе или Юлии Цезаре или, черт возьми, Калигуле или Нероне. Но в каролинские времена, во время самого Карла Великого и при его непосредственно детях, а где там возрождение интереса к античности, мне интересно. Там что, какие-то мифы стали пересказывать по новой, везде статуи Зевса, Юпитера, Олимпийского, Гермеса Трисмегиста и Афины Паллады поставить? Да вроде нет, что-то я такого не замечал. Античная ученость куда-то вернулась? Ну, в каком-то смысле, ну, потому что все же писали на латыни, ну, в меньшей гораздо степени на греческом. То да, конечно, это никуда не пропало. Это, более того, в средние века еще и охват большой приобрело. Но какого-то специального возрождения интереса к античности в IX веке не было. Им было не до того. И стало очень быстро не до того, потому что начинается эпоха викингов. И всем делается вообще не до возрождения. Вот.
0: Спрашивают, зачем светские власти допустили такой взлет власти церковной? Зачем они поделились своей властью? А самое главное, зачем им надо было делиться деньгами?
1: Я напомню, что у светской власти в средние века просто не было вообще никаких шансов проводить регулярную агитацию, пропаганду. А это важнейший элемент вообще-то надстройки над обществом. Почему у них не было таких шансов? Да просто потому, что светские власти, то есть светские феодалы, это были воины в первую очередь, они были не обучены вести агитацию, пропаганду. И, кстати говоря, зачастую они были просто неграмотны. То есть, чтобы вести агитацию и пропаганду, нужно же агитматериалы прочитать, а потом, возможно, и написать, чтобы младшие коллеги имели конспект. Вот, а феодал не может такого сделать, потому что он писать не умеет и читать не умеет. И вообще ему некогда, потому что он занят делом конкретно, он занят воинским ремеслом, защитой и обороной территории, отниманием чужих территорий, угоном рабов, спасением рабов. В общем, подчеркните нужное, масса занятий. А нужен человек, который вообще не занят в этой военной сфере, или в основном не занят в военной сфере, не занят производительным трудом, то есть у него есть время, и он грамотный. Это кто у нас? Это у нас епископ такой-то, например. И тут же начинается сращивание светской духовной власти, когда епископу сообщают, что, слушай, у тебя вот прихожане, их много, они у тебя раз в неделю бывают в церкви. Удобно, они все собраны вместе и стоят внизу, а ты на возвышении, тебя хорошо слышно, ты всех видишь. Поэтому давай так, мы тебе даем условно там 10 рублей в год, ну, хороших таких по 200 грамм серебра, такие настоящие большие рубли. Даем тебе 10 рублей в год, а ты им рассказываешь каждое второе воскресенье, что наш герцог хороший, семья у него самая лучшая, потому что раз они тут сидят на троне, значит, их Бог благословит. О, отлично, это помазанники Божьи, во, Ништяк, ништяк. Оно. Прямо помазанники Божии, поэтому их нужно слушаться, не бунтовать и вовремя платить налоги. А еще скажи, что герцог там такой-то, вот сосед, он говно и еретик. И вообще-то мы скоро будем с ним воевать, и ты сообщи вот всем окружающим, что это дело-то вообще-то благое, потому что он Бога оскорбляет. И поэтому нужно еще сдать налогов и поставить несколько человек лишних в армию. Вот, договорились? Да вроде договорились. Ну и все. И вот у тебя, значит, епископ всем рассказывает, что герцога нужно или короля, или еще кого-нибудь нужно слушаться, а соседей убивать. Потому что они хуже гораздо. Это агитация и пропаганда, важнейшая функция, которая возвалила на себя церковь. Далее. Оказалось, что церковь весьма удобна для того, чтобы элементарно регистрировать гражданские состояния. Потому что так как поголовно население все религиозно, и сознание религиозно-магическое, они за всеми своими проблемами идут всегда в церковь. Где ты будешь ребенка крестить? Да только в церкви. А где же еще? А значит, в церкви будет метрическая книга, где будут записывать после крещения нового гражданина с его именем, датой рождения и прочее. Потом по этому налоги ты будешь собирать. Вот по этой книжке непосредственно. То есть, хопа, человек родился, получил имя, и его зарегистрировали в церкви при помощи совершения церковного ритуала. Дальше. Заключать брак только в церкви. Кто тебе еще этот брак заключит? И опять же, там же этот брак регистрируют, как в ЗАГСе. А дальше человек помер в конце карьеры, его отпели, похоронили и зарегистрировали смерть там же, в церкви. Далее. Церковь выступает на какой-то момент чрезвычайно удобным местом, которое мы бы сейчас назвали палатой меры весов. Потому что мы же знаем, что в средние века, да и вообще века до 18-го, до эпохи просвещения, с мерами и весами было все непросто. Там одних футов, то есть мера длины примерно равна 30 сантиметрам, там их, по-моему, штук 20 известно, а может даже больше. И они все разные. То есть, когда ты приезжал торговать, а это... Все-таки торговля, это же двигатель прогресса фактически. Когда ты приезжал торговать, тебе нужно было точно пересчитать свои футы в местные футы. Или свои дюймы в местные дюймы. Свои фунты и унции в местные фунты и унции. Это должно было соблюдаться максимально четко. Элементарно, чтобы тебя не обманули при торговле. Как сначала, по крайней мере, на каких-то ранних этапах люди сообщали, что не будут тебя обманывать. Да они Богом клялись на кресте. Где? В церкви. Так поэтому в церкви начинают просто хранить меры и веса. Чтобы торговая сделка проходила, ну, вот эти святые люди, они же обманывать не будут, посмотреть на их лица, что точно. Например, в господине Великом Новгороде, в нашем родном, это была прямо прямая функция епископа, а потом архиепископа. И это возглавлять Новгородскую палату меры и весов. То есть в владычном дворе прямо хранились там все эти эталоны торговых грузиков для весов и так далее и тому подобное. Поэтому, что значит, поделились властью. У светских властей не было выбора никакого. Им нужна была вот такая вот условно-интеллектуальная подпорка. Вот, пожалуйста.
0: Нет, тут в комментариях самое смешное, это зачем Клима Саныча припудрили, он и так красивый. Это смешно очень. Ну и многие снова отмечают нашего гримера. Большой ему привет, наверное, нужно передать.
1: Огромный привет. Мне прям рисуют такое обличье, что я такого лет 15 уже не видел в зеркале.
0: Как твоей жене нравится? Как ты выглядишь в гриме?
1: Ну да, наверное, нравится.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего лектора, профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, лауреат премии «За верность науке» как лучший популяризатор 2015 года И. Борисович Попов. Вы все, конечно, его знаете, поэтому приветствуем.
2: Добрый вечер.
1: И начинаем.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Так, хорошо. Сегодня мы поговорим про экзопланеты, ну и про планеты вообще, собственно, Солнечную систему, естественно, просто частные случаи других планетных систем. Вот так громко это все называется, судьба экзопланет. Но действительно идея в том, чтобы начать с образования экзопланет и потихонечку добраться до их финальных стадий жизни, поскольку, конечно, с самой планетой что-то сделать трудно, нужно пригнать какую-то звезду смерти, чтобы ее совсем уничтожить. Но в редких случаях это удается. И что такое звезда смерти, мы поговорим. Как когда звезда становится звездой смерти. И вот это наш такой общий план на всю лекцию. Я все время переживаю на лекциях про экзопланеты, потому что я вспоминаю об этом во время лекции. Я говорю, ну вот сейчас известно примерно там столько-то экзопланет. Я забыл поменять цифру на слайде. Сегодня первый раз в жизни за полтора часа до выхода из дома. То есть я не думаю, что с тех пор открыли еще несколько экзопланет. Хотя всякое может быть. Я залез на сайт exoplanets.org. И все-таки вот сегодня, давайте, вот сегодняшняя дата стоит, 19 октября, сегодня я списал, что там написано. И написано там вот что. Надежно таких отождествленных экзопланет примерно 3000, чуть меньше. Неподтвержденных хороших кеплеровских кандидатов, плохих там 20 тысяч, это число я не посмотрел. Плохих кандидатов там побольше, но хороших кеплеровских кандидатов 2500, то есть, в общем, полное число, легко запоминаемое 54-54. И можно так окинуть взглядом, где эти планеты примерно находятся. Вот на этом графике построена гистограмма расстояния до звезд, вокруг которых крутятся планеты. То есть по вертикальной оси просто количество, просто штуки. А по горизонтальной оси расстояние в парсеках. И все начинается, естественно, с Альфа-Центавры. С Проксима-Центавры. У Альфа планету закрыли. С Проксима Центавры, вот это первая палочка, единичка, видно, что основные планеты находятся на расстоянии несколько сотен парсек, то есть несколько тысяч световых лет. Ну, не близко, не далеко. То есть такое что-то среднее, Серпухов. По галактическим меркам галактика большая, до центра галактики 8 килопарсек с хвостиком, по всей видимости. Здесь в среднем меньше одного, но и не супер близко. Вы понимаете, что уже в окрестности 10 парсек от Солнца, есть огромное количество звезд, в основном это, конечно, слабые красные карлики, но есть и вполне яркие звезды, нормальные звезды, какой-нибудь Сириус, например. Это распределение известных планет по их расстоянию от звезд. Это астрономические единицы, астрономическая единица расстояния от Земли до Солнца, 150 миллионов километров примерно, вот одна астрономическая единица — 1/100, то есть это очень близко, это, соответственно, 1,5 миллиона километров. То есть, по большому счету, если туда поставить звезду типа Солнца, это уже почти что будет чиркать по поверхности. Но здесь, на самом деле, звездочки более дохлые. А по вертикальной оси масса в единицах масса Юпитера, единичка — это Юпитер. Да. И видно, что много планет на близких орбитах, но это не потому, что это самые часто встречающиеся планеты, просто их там проще открывать. В основном планеты действительно открыты Кеплером, он где-то 50% вклад внес. И Кеплер за несколько лет наблюдений, естественно, ему было трудно открыть планету с орбитальным периодом 2 года, и невозможно надежно открыть планету с орбитальным периодом 3, 4, 5 лет и так дальше. Так что вот это распределение, оно немножечко такое искусственное, но тем не менее некую реальность это отражает. Действительно очень распространены планеты которые по параметрам похожи на Уран, Нептун и сверхземли, которые у нас в Солнечной системе отсутствуют. Горячие Юпитеры, несмотря на то, что их очень просто открывать, вот каким методом, кроме микролинзирования, каким методом, не открывая планеты, проще всего открыть горячие Юпитеры, но тем не менее их не супер много, и детальный анализ показывает, что во всей популяции где-то 1-2% может быть. Но есть и планеты с массой примерно как у Земли, на расстоянии примерно как Земля. То есть планеты есть разные, и в том числе, дорогие нашему сердцу, планеты типа Земли не являются какими-то экстремально редкими. И все это повышает шансы на то, что когда-нибудь мы откроем что-то действительно похожее на Землю. Хорошо. Ну вот теперь переходим к основному такому магистральному пути, по которому в течение полутора часов будем двигаться. Итак, во Вселенной непрерывно происходит такой спирали ворот. Спирали, потому что это вот не круг замкнутый, когда все возвращается к своему началу, а это действительно спираль. Все начинается с межзвездного газа и пыли. Под действием гравитации соответствующее облако газа и пыли начинает сжиматься. Потихонечку в центре появляется звезда, вокруг появляется протопланетный диск. В этом протопланетном диске начинают рождаться планеты. Наконец формируется система. Такая штука может жить долго, поскольку в основном это определяется временем жизни звезды. У Солнца это полное время жизни больше 10 миллиардов лет, а маленькие звезды живут вечно, в том смысле, что если вы в самом начале времен родили маленькую звездочку с массой, не очень даже маленькую, 0,3 массы Солнца, то она до сих пор жива. Так что это может длиться долго, но не вечно. В конце концов, звезда тем или иным способом сбрасывает вещество вовне. Если это массивная звезда, она взрывается как сверхновая. Но планеты в основном существуют у более легких звезд, и причина очень проста. Вот этот процесс образования планетной системы занимает миллионы лет. Ну, от самого начала, может быть, там даже десятки миллионов лет, зависит от деталей. А самые тяжелые звезды просто столько не живут. Поэтому планетные системы около самых массивных звезд не возникают. Да и этих массивных звезд мало. Их в процентном отношении, самых массивных доли процента от полной популяции галактики. Так что все-таки этот сброс вещества, обычно это сброс внешних оболочек красных гигантов или там звезд асимптотической ветви гигантов, это вещество возвращается в межзвездную среду, но это не то же самое вещество. То есть воздух, который мы вдохнули, не похож на воздух, который мы выдохнули, потому что в одном больше кислорода, в другом больше углекислого газа. Так и здесь звезда вдохнула вещество с каким-то содержанием тяжелых элементов. В астрономии все просто. Тяжелее гелия — тяжелые элементы. То есть вот на самом деле 1-2 тьма. Таблица Менделеева выглядит так. Водород, гелий, металлы. И вот это количество металлов, оно непрерывно растет. И следующее поколение звезд рождается из вещества, уже обогащенного этими самыми металлами. Это большой предмет дискуссии, особенно в смысле изучения Солнечной системы, где мы прямо можем брать образцы из Земли, из метеоритов, из Луны, Марса, там, на кометы слетали, на астероиды слетали. Везде есть образцы, есть содержание изотопов. И можно детально анализировать. Оказывается, что там есть много интересных вопросов и есть проблемы, надо было, когда Солнечная система уже рождалась вот на какой-то такой стадии, или взорвать близкую сверхновую, или нужно, чтобы звезда асимптотической ветви гигантов вовремя рядом сбросила оболочку и накидала нам этих тяжелых элементов. В общем, это интересно. И из вот этого обогащения тяжелыми металлами вытекает интересный вывод. Когда-то их не было. То есть было самое первое поколение звезд, которое родилось из чистой среды, состоящей только из водорода и гелия, в общем-то. И, конечно, вокруг этих первых звезд, звезд поколения 3, потому что считают от нашего времени, поколение 1 — это Солнце и вот звезды, которые рождаются сейчас, 2, которые рождались на заре формирования галактики, и 3 — самые первые звезды у Вселенной. Там, конечно, не могло быть никаких каменных планет, просто их не из чего делать. Как бы. Не то, что камней не было, а не было кремния, например, из которого эти камни делают, или кислорода. Хорошо, двигаемся дальше. Хотя процесс образования звезды и планетной системы медленный и длинный, мы можем наблюдать разные этапы. То есть, если вас там, я не знаю, на недельку пускают на инопланетную обитаемую планету, вы не увидите, как местные жители рождаются, взрослеют, потихонечку как-то развиваются, и вот их жизнь завершается. Вы весь этот цикл не увидите, потому что они живут долго, а вас послали на неделю. Но вы можете делать много фотографий, потом на фотографиях найти, что вот это школьник первого класса, это второго, третьего, десятого, одиннадцатого. Точно так же со звездами и формирующимися звездами и планетными системами. Мы видим разнообразные протопланетные диски. Все, что видите, это реальное изображение. Здесь нет никакой фантазии художника. Вот это все диски вокруг других звезд, молодых звезд, где планетные системы только формируются. И это очень здорово, мы можем это изучать. И чем более современные телескопы появляются, тем в больших деталях мы это можем делать. И чуть позже посмотрим изображение с установки Альма. С другой стороны, когда образование системы уже завершилось, то есть что это означает? Вы сформировали все большие планеты, самые главные дела сделали. Знаете, есть такой замечательный рассказ, у него есть две версии, одна с напитком, не являющимся водой, я поэтому ее рассказывать не буду, а вторая, более философская, имеющая отношение к нашей проблеме. Вот если вы возьмете стакан, нальете сюда воды полный, или песка лучше насыпать, и потом скажут, а попробуйте теперь опустить туда большой камень, ничего не получится. А если, наоборот, вы опустите вначале большой камень, то потом вы сможете сюда насыпать песка. Это говорит о том, что вначале надо делать крупные дела, а мелкие дела потом все равно как-то сделаются. А если вы вначале будете делать только мелкие дела, то крупные вы уже никогда сделать не успеете. Так вот, мы можем считать, что планетная система сформировалась, когда там возникли главные крупные объекты, большие планеты. Но после этого эволюция еще какое-то время продолжается. Остается строительный мусор, который не вошел в состав планет. Он крутится. И, вращаясь вокруг, он сталкивается друг с другом. И возникают так называемые остаточные диски. Но вот впечатление остаточное, кажется, что это та пыль, которая просто осталась после формирования планеты, и она потихонечку диссипирует. Эта пыль постоянно возобновляется, потому что у вас летают не только пылинки, но и тела размером километр, два, десять. Они сталкиваются друг с другом и рождают новую пыль. И вот этого хватает довольно надолго. И мы видим вокруг звезд с возрастами там, десятки, даже миллионов лет, такие вот остаточные диски. Это вокруг Фомальгаута, это вокруг звезд с красивыми названиями, которые здесь написаны. Сегодня говорю, если вы запомните такое название какое-нибудь, у вас замечательный пароль есть. Во-первых, вы примерно будете знать всегда, где посмотреть, если забыли. А во-вторых, подобрать это невозможно, потому что это совершенно бессмысленное название. В том смысле, что ни с чем. Если вы там Альфа-Центавр, сделаете пароль, это, наверное, или Проксим, это легко взламывается. А вот HD-14-19-43 уже гораздо сложнее. Хорошо. Наблюдаются, соответственно, такие остаточные диски. А вот это теоретическое восстановление того, как это выглядит на самом деле. Это вот изображение, причем оно такое сложное, отсюда убирали звезду. Собственно, проблема изучения экзопланет, протопланетных дисков, околопланетных дисков, всяких остаточных дисков, в том, что звезда мешает, она слишком ярко светит. Да? И любимый пример, что если вот сейчас открывается дверь, и кто-то возит Хокинга, потом очень трудно вспомнить, кто его возил. Ну, там, если это не Мик Джаггер, то очень трудно. На одной из лекций меня спросил, кто такой Мик Джаггер. Я был шокирован. Я понял, что что-то уже с возрастом. Окей. Как планеты рождаются? Есть такая упрощенная картина. И по большому счету, только когда начали открывать экзопланетные системы, стало ясно, что вот эта картина фантастически упрощенная, но она прямо во всех учебниках была, она объясняет практически все. Я вот помню, сколько там, 20 с лишним лет назад рассказывал это школьникам и думал, что так и есть на самом деле. Итак, образовалась звезда вокруг диск. Там смесь газа и пыли. Пыль потихонечку оседает, начинает комковаться во всякие комочки. И, наконец, у вас начинают расти планеты. Нам очень важно будет, мы этому еще пару слайдов посвятим, но преамбулу я начну прямо сразу, где какое вещество находится. Потому что есть очень четкое разграничение. У Солнца жарко, а вдалеке холодно. И газа всегда будет больше вот в середине, просто диски так устроены, вы, в общем, по-другому не сделаете. Но ясно, что, например, вблизи Солнца не будет никакого льда, И вообще в основном там будут твердые частицы. И поэтому, скорее всего, вблизи от звезды вы не можете формировать очень крупные планеты и совсем не можете формировать ледяные гиганты. Льда просто нет. Соответственно, больше всего газа в середине, вот тут. И тут проще всего формировать большие планеты, а дальше много льда, ну и какое-то количество газа, проще формировать ледяные гиганты. Шикарно все объясняет. Мы прямо это видим у Солнца. Вот они, четыре маленькие планеты железнокаменные. Вот они, два газовых гиганта, Юпитер, Сатурн, в основном состоящие из водорода. Его тут было много. Водород вообще самый распространенный элемент во Вселенной. Стоит на первом месте. Знаете, да, жена долго убеждала Менделеева, что на первом месте должен стоять не водород, а семья, но он не соглашался. А дальше было много льда, и вот они, ледяные гиганты. На самом деле это упрощенная картина. Мы с вами увидим, что история Солнечной системы была гораздо более бурная, чем вот эта простая вещь. Но эта простая вещь действительно хорошее первое приближение. С этим можно работать. Это можно надстраивать и рисовать дальше более правильную картину. Окей. Итак, во-первых, разберемся с этими льдами всякими. Ну, во-первых, лед не только водяной, воды много. Воды много по очень понятной причине. То есть вот нам кажется, что вода... Здесь мы слышим, что где-то на какой-то планете в облаке открыли воду. Все, воду открыли, вот, значит, там наверняка все хорошо. Вода очень распространенный элемент. Она состоит из водорода, просто самого обильного элемента во Вселенной. Просто более обильного нет. И кислорода. Как ни странно, кислород очень обильный элемент. Его очень легко делать в звездах. Собственно, звезды вначале водород превращают в гелий. Но их и так было много. А вот следующий шаг из гелия углерод, поэтому его, вообще говоря, много. И неудивительно, что вот у нас тут тоже вокруг много углерода. Мы как-то обычно до пожара мы не знаем, что вокруг много углерода. И много кислорода, потому что кислород — это углерод плюс ядро гелия, плюс альфа-частица. И поэтому кислород легко делать, и его даже больше, чем углерода, потому что углерод просто заканчивается в звездах. Углерод существенно превращается в кислород. И кислород оказывается очень обильным элементом. То есть во Вселенной больше всего там, водорода, гелия, кислород, железо. Окей. Но, тем не менее, лед есть не только водяной, есть замерзший углекислый газ, метан, азот молекулярный. В общем, это можно продолжать. Просто это самые такие типично встречающиеся. И всякие тела в Солнечной системе далекие, они прямо покрыты вот этими льдами. Тела в поясе Койпера, например. Окей. Итак, вблизи Солнца горячо, здесь вообще, говоря, испаряется пыль, то есть там совсем горячо. Пыль испаряется примерно при 1500 градусах, зависит от состава пыли. Вот такая прохладная область, где мы и живем, где нам хорошо, 300 К, это примерно наша с вами температура. Ну а дальше холоднее, и, соответственно, где-то проходит так называемая снеговая линия. И внутри льдов нет, снаружи они есть, и там вы можете формировать всякие ледяные объекты, ну, например, кометные ядра и, например, зародыши будущих ледяных гигантов. Мы это, правда, видим. Видим в других системах. Вот это очень красивая картинка. Существует такое вот вещество, ионизованный, я не знаю, как это правильно называется у химиков, короче, N2H. Азот с водородом ионизованный. И вот эти ионы присутствуют в большом количестве и проявляют себя в наблюдении, только если СО уже замерз, если он вымерз целиком. Тогда обильно возникают эти ионы. Вот реальная картинка излучения вот этих ионов. И видно, что здесь их много, а внутри их нет практически. Хотя вещества внутри как раз больше. То есть если бы мы рисовали просто плотность вещества, все это росло бы к центру. В таком масштабе звезда там совсем крошечная-крошечная точечка. И хорошее объяснение состоит в том, что вот тут СО еще много, а здесь весь СО уже перешел в льдинки. То есть мы прямо видим границу снеговой линии, но вот для этого вещества. Естественно, границы снеговой линии для разных льдов немножко разные, но в среднем это все равно несколько астрономических единиц. Поэтому если у нас есть ледяные тела, мы можем сказать, что в основном они образовывались за вот этой границей. Да, и, конечно, когда я говорю несколько астрономических единиц, это для Солнца. Если звезда более дохлая, то граница будет поближе, если более мощная, то подальше. Итак, все, естественно, начинается с газа и пыли, то есть совсем маленьких. Пылинки, про которые мы говорим, это вот, ну, не пылинку, которую прямо можно видеть, и вот откуда-то там стряхиваются рукава. Это действительно очень маленькие образования, и им еще нужно дорасти до миллиметра. И вот это как раз очень просто. Легко дорасти до размера нескольких миллиметров. Миллиметр — это размер хондр, например. Вот есть метеориты хондриты, да, их, наверное, вы видели на выставке замечательной в планетарии разных метеоритов. Вот хондры могут иметь размеры миллиметровые. Их очень легко делать, они очень рано возникают в истории Солнечной системы. Если хотите, одни из первых таких образований, возникших в Солнечной системе. Дальше возникают проблемы. Потому что если вы сделали уже камни, то есть объекты сантиметрового размера, они летают. Во-первых, сталкиваясь друг с другом, они не любят слипаться, они, наоборот, любят разрушаться. Так чаще происходит. Во-вторых, есть проблема, они могут выпадать на звезду довольно быстро. Есть один эффект очень красивый, мы от него доберемся потихонечку. И это приводит к тому, что мелкие объекты выпадают на звезду. Но мы знаем, что планеты существуют. Тут все просто. Как говорят, главным секретом атомной бомбы было то, что ее можно сделать. Так и здесь. Мы знаем, что как-то природа создает планеты, значит, как-то это можно преодолеть. Это придает, естественно, сил людям, которые занимаются этим моделированием. И это придает оптимизм людям, которые не занимаются этим моделированием. Они говорят, природа это как-то сделала, теоретики нам когда-то это объяснят. Поэтому мы смело идем дальше. От километров до Земли. Вот когда вы сделали километровые штуки, вот это уже хорошо. Они при столкновении чаще будут объединяться. Они уже тяжелые. То есть если вы столкнули два объекта размером по 100 километров, ну, конечно, большой бадабум происходит, все разлетает, все, но у них уже большая гравитация. Они уже не дадут этому разлететься. Они все равно все это по большей части объединят. Какие-то клочки полетят по закоулочкам, но очень маленькие. Так что проблем образовать объекты типа Земли, в общем, нет. Если вы уже сделали объекты километрового размера. Проблема сделать более массивную планету. Массивные планеты нельзя сделать твердыми. То есть, ну, если вы, конечно, пишете, если вы пишете фантастический роман в стихах, можете писать все, что угодно. Но если, значит, вы пишете в прозе, то сюжет оказывается важным. И всякие детали. И не пишите, что это была планета размером массы с Юпитера, или ну, размером еще страшнее, массы с Юпитера, состоявшая там, из камней и железа. Не бывает столько камней и железа, никак вы их не соберете. Если большая планета, она обязательно состоит из газа. И основное это все равно водород. Он может входить в какие-то соединения, естественно, но просто много только водорода. Только из этого можно сделать. И это проблема. Но мы еще к ней вернемся. Как растут вот эти комочки? Ясно, что природа не сделала так, что она решила, как в стихах у Дмитрия Александровича Пригова про Куликовскую битву, что вот тут этих я расставил, тут этих. Здесь, значит, будет 4 зародыша для планет типа Земли, здесь для двух газовых гигантов, а здесь для двух ледяных гигантов. Их образуется много само собой. Они называются красивым словом планеты Земали. Я долго учился, где здесь буквы Е и правильные, но до сих пор боюсь, что я ошибаюсь. Итак, вот они потом должны слипаться друг с другом, и происходит так называемый олигархический рост. Ну, вот правда так и происходит. Банки слипаются, большие съедают маленьких. И здесь это отражено на левом рисунке по горизонтальной оси время. Это логарифм, то есть вот это 100 тысяч лет, да, здесь миллион, здесь 10 миллионов, здесь 100 миллионов. И по вертикальной оси расстояние от звезды. Большая полуось, и это линейная, не логарифмическая шкала. Вот вы запускаете много этих планет Земали, они потихонечку растут. В какой-то момент они начинают очень эффективно взаимодействовать друг с другом. Вот что происходит? Их орбиты перепутываются. Здесь очень красиво, что вот граница экрана попала, очень вовремя вот эта полоса. Просто супер. Это еще усиливает эффект, что здесь начинается хаотизация орбит. Они начинают туда-сюда летать, взаимодействуют друг с другом, и выживает их в итоге очень мало. И массы их при этом растут. Вот это здесь хорошо видно. Здесь снова возраст по горизонтальной оси. И здесь, наконец, авторы, что-то у них сработало, и они не дробные, а целые логарифмы написали. Молодцы. За это им зачет. Вот растут массы, и видно, что здесь начинает происходить активное слипание. И вот в итоге выживает 1, 2, 3, 4, 5, 6 массивных объектов, они могут стать действительно зародышами настоящих больших планет. Они, конечно, потом еще могут взаимодействовать, кто-нибудь кого-нибудь выкинет. Как мы увидим, такое бывает. Но, тем не менее, это очень важная стадия роста планет.

взаимодействуют, и, естественно, взаимодействие с большим количеством мелких тоже влияет. У банка проблемы могут начаться не только потому, что есть другие крупные банки, а еще потому, что есть мелкие вкладчики, которые там все прибегут и все начнут менять там тугрики на юани или наоборот. Хорошо. Итак, от Земли до Юпитера. Стать Юпитером легко, если вы быстро набрали 10-20 масс Земли. Тогда вы уже тяжелые. Есть замечательная книжка «Пикетти. Капитал в 21 веке». Вот, когда у вас уже много денег, дальше все просто. Важно набрать вот эти 20 масс Земли, и тогда вы очень много газа легко сможете наакрецировать. Акреция — это процесс, когда гравитация захватывает вещество, и вот оно приближается к центру. Вообще слово вначале, наверное, в геологии возникло. То есть на самой Земле идет акреция. Если вы там насыпете гору из чего-нибудь очень тяжелого, из свинца создадите гору, вот она будет потихоньку опускаться вниз. Это можно называть акрецией. Но в астрофизике обычно это когда на тело извне что-то прилетает, тоже называют акрецией. Так вот, если вы набрали 20 масс Земли, дальше все просто. Проблема вот в чем. Проблема в том, что эпоха первоначального накопления капитала быстро заканчивается. И диск протопланетный быстро теряет массу. Газ быстро расходуется, используется, разлетается. И поэтому у планеты нет десятков миллионов лет ждать, пока она дорастет до этих 20 масс Земли, чтобы потом начать превращаться в Юпитер. Надо делать это быстро. И это снова проблема. Снова не во всех расчетах легко получается вовремя набрать 20 масс Земли, но, опять-таки, природа как-то это делает. Теоретики используют разные идеи, в том числе, например, такую. Теоретики могут говорить вам, что сразу образуются большие планеты. К сожалению, это нельзя делать близко от звезды. Мы знаем, что многие крупные планеты находятся близко от звезд. Но, может быть, для части планет работает другой механизм, когда у вас в тех частях диска, где вещества много, сразу развивается некая неустойчивость, и большие комки вещества схлопываются в объекты сразу с массой, существенно превосходящей массу Земли. И тогда, конечно, они очень быстро начинают превращаться в планеты-гиганты. Это вот снапшот компьютерного расчета, где как раз на больших расстояниях от звезды начинают образовываться такие крупные, вот, такой крупный сгусток, который потом легко превратится в массивную планету. Я обещал картинки с установки Альма. Вот они. Альма — это большая система телескопов, то есть это интерферометр, работающий в миллиметровом диапазоне, находящийся в Южной Америке. Почему в Южной Америке? Эти наблюдения проводятся почти что в инфракрасном диапазоне, а земная атмосфера не везде хорошо прозрачна в инфракрасном диапазоне, и причина в основном связана с присутствием воды, водяных паров в атмосфере. Соответственно, наблюдать лучше там, где воды в атмосфере мало. И вы должны выбирать или очень сухое место. Это не значит, что это пустыня Сахара. На самом деле там воды довольно много в атмосфере, потому что она почти что на уровне моря находится. Вам нужна высокогорная пустыня, и в Южной Америке как раз такие есть, поэтому там хороший астрономический климат. Ну, есть еще одно место замечательное, вот с этой точки зрения просто шикарное, это Антарктида. Там очень холодно, и поэтому там абсолютная влажность в воздухе везде низкая. Но еще вдобавок Антарктида — это высокогорье. Поэтому там совсем маленькая абсолютная влажность воздуха, но в Антарктиде тяжелее немножко работать. Это место в Южной Америке не самое дружелюбное для человека. Поэтому есть телескопы, которые стоят в Антарктиде. Это, правда, лучшее место для наблюдения на Земле вот в таких диапазонах, но большие крупные установки находятся все-таки в основном в Южной Америке. Итак, это реальное изображение протопланетного диска вокруг звезды и чель Тельца. То есть все вот эти щели, они реальны, там действительно меньше вещества. И это совершенно потрясающая картинка. То есть впервые увидели такие мелкие детали, причем именно вот такие, именно там, где их и предсказывали теоретики, как все это должно быть. Это область звездообразования, известная в Тельце. Ну и сама звезда и чель Тельца — хорошо известный объект, молодая звезда. И, соответственно, вот тут она находится, вот тут диск — это установка Альма. Наблюдения проводились на разных длинных волн.
Ну, в основном это вот миллиметровый диапазон, видите, миллиметр, там доля миллиметра, несколько миллиметров.

это вот длина волны. Чуть разная картинка, потому что разные области излучают больше, меньше в разных спектральных диапазонах, поэтому важно все это дополнять, то есть получать некую полную картину, естественно. Ну и вот это наблюдаемый диск, но его пересчитали, развернули к нам, чтобы он был к нам лицом повернут, такой вот красивый, вот они, эти щели. Почему они возникают? Ну, наивно сразу представляется образ, я вот представляю, если бы там рисовали анимацию, да, то такие вот, как в компьютерной игре, как лангольеры, такие бегали по диску планеты и выедали эти щели. То есть наивно хочется сказать, что вот и тут планета, и тут, и вообще их очень много. На самом деле, как мы увидим, не обязательно. Я чуть позже покажу вам компьютерное моделирование. В принципе, даже одна планета создает такую систему щелей. Планета тяжелая по сравнению с диском, она тяжелая, по сравнению со звездой она легкая. А по сравнению с диском тяжелая, она сильно перестраивает его структуру, нарушает аксиальную симметрию и может создавать целую систему щелей. Но как только появились детальные данные по этому диску, конечно, несколько групп теоретиков бросились прямо его посчитать, то есть прямо определить параметры планет для этого диска, и все-таки их понадобилось 3 штуки в данном случае. 3 планеты с массами в 1/10 доли массы Юпитера. Но это вот последовательный расчет. И вот здесь, я когда не смотрю на то, что написано, всегда путаю, где теория, где наблюдение. Сейчас вот попробую не глядя вспомнить. Там идея в том, что теория выглядит аккуратнее, чем наблюдение. Да, теория, да. Нет, не угадал в этот раз. Наблюдение слева, теория справа. Действительно хорошо воспроизводится картина диска. Все абсолютные масштабы воспроизводятся. Мы знаем, какая масса звезды в центре. Так что все это довольно хорошо известно, достаточно для того, чтобы можно было детально моделировать. То есть правда, к чему я все это так детально показываю, у нас правда есть хорошие наблюдательные примеры того, как образуются планетные системы, и поэтому люди не просто так делают очень детальные модели, им нужно не только какое-то ненаблюдаемое, далекое-далекое прошлое Солнечной системы объяснять, но и объяснять известные системы. И сейчас Альма, конечно, будет поставлять все больше и больше таких изображений. Изучение протопланетных дисков не единственная задача для этого инструмента, но, пожалуй, одна из самых главных вот в списке их приоритетных проблем. Это проблема в первой там, тройке-пятерке. Существует проблема. Значит, когда я вам показывал эту упрощенную схему, которую там, 25 лет назад я рассказывал детям несчастным, там газовые планеты образуются довольно далеко от звезды, в толстом месте диска, где большая масса сконцентрирована. А мы, наблюдая, видим большое количество массивных планет. Здесь снова большая полуось, то есть расстояние от звезды — это масса. В единицах масс Земли в данном случае. Мы видим вот эти самые горячие Юпитеры. Мы видим массивные планеты на расстояниях в 1/100 доли астрономической единицы от звезды. То есть очень близко. И любой, не то что даже теоретик, занимающийся этой областью, а любой разумный человек, хоть чуть-чуть знающий про образование планет, скажет вам, что они там образоваться не могли никак. То есть они как-то должны были туда придвинуться. И мы можем смотреть на конкретные системы, опять-таки со всякими хорошими названиями, выбирайте себе пароли. Ну вот 55 рака плохо выбирать, снова повторюсь, или вот это плохо. А все с HD очень хорошо. Ипсилон Андромеда так на грани. Окей, вот мы видим, здесь размер кружка, естественно, соответствует массе планеты. Мы видим вот эти самые горячие Юпитеры, массивные планеты, которые находятся глубоко внутри одной астрономической единицы. Их как-то нужно объяснять. Мы вообще видим сейчас довольно много планетных систем. Ну, видимо, это не значит, что у нас есть фотографии. Да? Есть хорошо известные планеты с понятными орбитальными элементами, с какими-то собственными параметрами, с массой или радиусом, которые входят в систему. Вот эта картинка 2012 года, то есть довольно древняя, просто картинка очень хорошая, красивая. И это только данные Кеплера. Вот здесь есть одна система из 6 планет, вот они, красненькие. Сколько, соответственно, 8 систем из 5 планет, вот голубые точки большие,
это планеты, входящие в системы из 5 известных планет. Там может быть еще какое-то количество неизвестных нам планет. Мы в Солнечной системе не знаем, есть еще одна планета или нет. Что говорит про другие. То есть, вообще говоря, у нас есть данные о том, как устроены системы. Вдобавок известны звезды, соответственно, известны их возраста. Мы еще вдобавок знаем возраста этих систем, хотя бы пример. И можно рисовать такие вот красивые картинки. Это архитектура планетных систем. Здесь вам мелко не видно. По горизонтальной оси орбитальный период 1 день, 10 дней, 100. Это все разные системы. И размер кружка соответствует массе планеты. То есть все-таки, заметьте, в среднем работает очень интересное правило. Внутри находятся все равно более мелкие планеты. То есть, вообще говоря, вот та упрощенная картинка, которую я вам показывал, внутри образуются маленькие каменные планеты, а снаружи большие газовые, в среднем она правда правильная. Если только большие планеты не подошли уж совсем близко, а это означает, что если они двигались, они просто все смели на своем пути, скорее всего, и там просто нет более мелких планет, то эта упрощенная система работает, но планеты все подъехали к звезде, все подошли поближе, пересели поближе к костру. Поэтому понадобилось детально разрабатывать теорию миграции планет, как планеты двигаются в протопланетном диске. Причем двигать их действительно в основном надо, когда еще есть диск. Потом, когда остались одни планеты, вы плавно их двигать практически не сможете. Это очень интересная тема, потому что создание теории миграции планет не закончено. Есть несколько типов миграции, я не буду в это углубляться. Ну, во-первых, потому что это можно углубиться на полгода и читать такой хороший семестровый курс по миграции планет. А во-вторых, потому что, правда, окончательного ответа все равно нет. Все равно это все в работе. Но покажу вам одну простую идею и объясню, откуда вот эти щели возникают, что планеты их не выедают. Смотрите, вот у нас массивная планета. И мы рассмотрим два каких-нибудь мелких тела. Это могут быть, я не знаю, там камушки, пылинки, кирпичи, письменные столы, что хотите. Что-то существенно более мелкое, но не газ. То есть, чтобы это все-таки были отдельные частицы. Звезда, естественно, находится где-то тут. Ориентация орбиты, изогнутость орбиты, это более-менее показывает. Вращаются все, двигаются в одну сторону. Окей, смотрите, что происходит. Вот эта штучка, она вращается быстрее или медленнее большой планеты? Медленнее, конечно, она дальше, а это быстрее. Поэтому вот это в среднем, когда пролетает планета, отстает от нее. И планета своей гравитацией ее в среднем к себе подтягивает. А если вы к спутнику прикрутили, ну, в смысле, у него есть двигатель, ладно, не прикрутили, залили в него горючего и начали включать двигатель, вот он разгоняется. У него орбита будет вверх двигаться или вниз? Вверх. И там он, кстати, будет замедляться, что интересно. Так вот, происходит следующее. У вас планета разгоняет эту частицу и поэтому переводит ее на более высокую орбиту. То есть эффективно отталкивает ее от себя. А с нижней, наоборот, нижняя убегает вперед, она быстрее движется. И планета своей гравитацией тормозит ее, подтягивает к себе. А тормозит означает, переводит ее на более низкую орбиту, то есть отталкивает от себя. И достаточно массивная планета может создать вокруг себя щель. Собственно, проблема в чем? Диск имеет какую-то толщину. И если вы просто пытаетесь создать маленькую щелку вокруг себя, у вас вещество притечет сверху, и никакой большой щели не получится. Но когда ширина щели станет равна толщине диска, то тогда вот действительно откроется такой пустой коридор, и планета будет по нему двигаться. Так возникает основная щель, по которой двигается планета. То есть она не выела вещество, она его гравитационно растолкала туда-сюда. Почему возникают другие, чуть попозже посмотрим. Ну вот, собственно, да, сейчас уже начнем. И возникает такая штука, это наблюдение, эту картинку вы уже видели в самом начале, есть такие спиральные структуры в диске, и их может породить одна массивная планета. А вот планета, вот основная щель, которую она вокруг себя выедает, вот эта темная, но она создает целую спиральную структуру. Где-то вещества больше, вещество, тем не менее, течет на планету. Все это увидим на численном моделировании более детально. Но возникает целая система щелей. И вообще говоря, могло оказаться, что вот эта красивая картинка у HL-Тельца, она сформирована одной планетой, но реальные параметры показали, что все-таки их нужно несколько штук. Но гораздо меньше, чем мы видим темных полосочек в диске. Планеты мигрируют.
И скорость миграции планеты сильно зависит от ее массы. Но масса планеты не постоянна, она аккрецирует газ, захватывает газ. Ну и немножко твердые тела, но газ проще, особенно если она массивная. Вот эта красивая картинка, это компьютерное моделирование, показывает, как планета мигрирует. То есть это формирование планетных систем. Естественно, здесь посчитано великое множество планет в разных условиях рожденных. Это некая усредненная картина. По горизонтальной оси расстояния от звезды, по вертикальной массе планеты в единицах массы Земли. И видно, что есть три основных типа миграции. Маленькие планетки, точка соответствует тому, что все остановилось, все закончилось, диск исчез. Маленькие планетки практически никуда не мигрируют, сидят, тихонечко наращивают массу. Ну, так она вроде вырастает в разы, но она была маленькая, выросла в разы, все равно стала маленькая. То есть это все равно маленькие каменные планеты, они сильно не мигрируют. Есть планеты, которые очень сильно мигрируют в диски и при этом не успевают стать тяжелыми. Есть такой режим миграции, когда как раз щель планеты не открывает, и она очень быстро движется. И вообще говоря, в основном эти планеты падают. То есть вот эти символы, не точки, треугольнички, показывают, что планета почти наверняка упала на звезду. Она слишком близко подошла, и все, и не возникла в этом смысле. А вот тяжелые планеты, которые прорвались, знаете, 20 масс Земли, они начали натягивать на себя, аккрецировать много газа, и они перешли на другой режим иммиграции и аккреции. Они потихонечку растут и потихонечку плавно двигаются. И могут остановиться на самых разных расстояниях. То есть, смотрите, давайте попробуем. Вот в основном рождаются они вот здесь. Видите, откуда, где гнездо, где консерватория. Вот они все отсюда вышли, как из гоголевской шинели, а остановились на расстояниях там, 0,2 астрономических единицы, 0,3. То есть это более или менее горячие Юпитеры. Это гиганты. И массу они, кстати, набирали уже, в общем, внутри одной астрономической единицы. Но рождались они гораздо раньше. То есть вот эта штучка, она вот так идет, уходит сюда. И вот эта миграция планет очень важна. При этом есть там всякие красивые тонкости. Планеты могут назад двигаться. Но про это тоже еще немножко скажем. Вот пример компьютерного моделирования, но это снапшот. Планета, вот эта щель открыта, и вещество все-таки течет здесь. Вещество течет в основном внутрь, попадает на планету. Планета растет, она двигается в щели, но тем не менее есть, она не в пустоте двигается. Она такими мостами соединена с двумя краями диска вокруг себя. Ну, наконец, давайте мультики. Вообще планета крутится вокруг звезды, да, но если вот все время за ней следить, то голова может закружиться. Поэтому можно перейти в такую систему отсчета, где планета не крутится. Это очень удобно, и здесь именно так и сделано. Звезда... Что-то я двигаю очень быстро. Упс, отлично. Звезда в серединке, вот она планета. Идет время, планета растет, и чем больше масса, тем глубже щели, которые она создает, тем лучше они разбросаны по всему диску, потому что создает она их своей гравитацией. Напомню, своей гравитацией планета просто перестраивает распределение вещества в диске. И если она более массивна, делает это более эффективно. Синяя соответствует низкой плотности, красная — более высокой плотности. Чуть другая картинка. Здесь снова планета не двигается, немножко другие условия, но более-менее все происходит точно так же. Такая красивая система щелей. Красивая спиральная структура. Ну и, наконец, так, чтобы уже... Теперь мы не боимся, что голова закружится. Здесь планета будет двигаться, она родится, появится примерно тут. Вначале ее не очень будет видно, но по мере набора массы она будет видна вся эта спиральная структура. Около нее, естественно, плотность вещества большая, вещество к ней течет. И возникнет. Здесь очень хорошее. Всегда важно нарисовать красиво. И на, пожалуй, самой известной книжке по формированию планет Филиппа Эрмитажа на обложке как раз вот эта картинка находится, потому что она красивая. Хорошо, что у нас с Солнечной системой?
Ну, в деталях мы не знаем, потому что как раз про Солнечную систему мы знаем очень много деталей. Когда вот просто там лежит детектив, и никаких деталей не знаете, вы сразу говорите, что убийца Дворецкий, и идете дальше. Да? Но если вы знаете детали, то все становится сложнее. Ну, например, может быть, в тексте вообще нет Дворецкого, и это осложняет поиск убийцы заметно. Про Солнечную систему мы знаем слишком много. У нас есть очень много данных, у нас есть детальнейшие радиоизотопные данные, данные по изотопам радиоактивным, по их содержанию, и это позволяет прямо вот датировать с высокой точностью. Солнечная система начала формироваться 4.566 миллиарда лет назад. То есть вот до третьего знака после запятой сейчас известен возраст Вселенной, Солнечной системы. Вселенной хуже известен. Кроме того, как мы увидим из этой картинки, двигаясь по Солнечной системе, большие планеты раскидывали легкие тела. И легкие тела приобретали какие-то орбиты, иногда довольно странные. И свойства этих орбит хранят в себе историю формирования Солнечной системы. То есть почему так важно изучать там какие-нибудь кометы, астероиды? Когда летает в Солнечной системе какой-то мусор, ну и что? Это важно, потому что это проливает свет на бурную историю формирования Солнечной системы, которая была вот не просто столь быстрой, как несколько миллионов лет, когда планеты образовались, но, как мы увидим, немножечко более долгой. Итак, здесь красное — это камни, ну то есть пыль, твердая составляющая, темно-синее — это лед, голубенькое — это газ. И вот момент ноль. Момент ноль как раз по метеоритам устанавливается по там, содержанию кальция, алюминия в хондритах. И вот начинают в этих местах, вот раз, два, три, четыре, рождаются четыре большие планеты. Большие планеты возникают раньше. Но это не значит, что прямо здесь родился объект с массой Юпитера, но в конкретной модели он вот отсюда происходит, то есть родился он на расстоянии 2, 3, чуть меньше 4 астрономических единиц от Солнца. На разных этапах написано, где находятся всякие крупные объекты. Вот он сформировался уже пояс астероидов. А вот эти линии показывают нам на самом деле пути миграции планет. И примерно спустя 600 миллионов лет после формирования Солнечной системы произошла очень бурная ее перестройка. На самом деле непрерывно Сатурн и Юпитер двигались, и они были гравитационно сцеплены, ну, они не были спутниками друг друга, но они находились, их орбитальные периоды синхронно менялись, но вот, наконец, они прошли очень важный резонанс и начали двигаться наружу. Они начали двигаться наружу, и в этот момент они начали влиять на Уран и Нептун, которые тоже начали двигаться наружу, и вот в этот момент произошла большая перестройка в Солнечной системе. Был разрушен существенно пояс астероидов, он как бы заново формировался, Юпитер захватил астероиды, которые называют троянцами, хотя часть из них греки. Но самое главное, что Уран и Нептун влезли в то, что теперь мы называем поясом Койпера. На расстоянии 20, 30, 40 астрономических единиц от Солнца было огромное количество довольно крупных, но и мелких тоже ледяных тел. Масса всего этого дела составляла где-нибудь 10 масс Земли. Но поскольку это все далеко, там все медленно происходит, там и плотность такая пространственная этих кусочков была маленькая, ни в какую большую планету они не сложились. Но, повторюсь, там вещества было много, там было существенно больше массы Земли. Но вот когда туда придвинулись Уран и Нептун, у нас еще будет повод про это поговорить чуть позже, они начали выбрасывать эти тела, и в частности в этот момент дополнительно кометные ядра попадали в облако Оорт, о котором мы тоже поговорим. Часть из них попадала довольно давно, на раннем этапе формирования Солнечной системы, но заметная часть попадала именно тогда. А часть, естественно, объектов полетела внутрь. И вот примерно 600 миллионов лет спустя начала образования Солнечной системы произошла так называемая последняя тяжелая бомбардировка, когда уже сформировавшиеся объекты в Солнечной системе были подвержены очень мощному обстрелу кометами, астероидами самого разного размера.
И поэтому там много кратеров на Луне, скажем. Луна к этому времени уже сформировалась. Она сформировалась где-то вот, вот где вот эта черная полоса. Очень хорошо у вас полос на экране. Вот ровно 100 тысяч лет, видите, я же не подбирал слайды, я их не могу тут подвигать. Вот примерно тут сформировалась Луна. И, соответственно, к моменту последней тяжелой бомбардировки она уже была готова, ее можно было бомбардировать. Ну и на многих телах в Солнечной системе появились кратеры обильно. Именно в это время, когда много всего летало, много интересного произошло. Сатурн и Нептун нахватали себе спутников. Считается, что Тритон и Феба, Тритон у Нептуна, Феба у Сатурна были объектами пояса Койпера. Но, соответственно, вот в результате этой пертурбации они стали спутниками этих планет, и поэтому вращаются на немножко странных орбитах. Я обещал про интересный эффект рассказать. В частности, из-за этого эффекта на ранней стадии там, какие-то объекты размером с камня могут выпадать на звезду. Это эффект Ярковского. Это тоже такой интересный вопрос. Всегда интересно, кто из ученых из какой-то страны является наиболее известным наружу. Да? Ну, вот, например, у нас самый известный поэт Пушкин, но вовсе не очевидно, что он является самым известным русским поэтом в мире. Глобальный. Вы можете поспрашивать своих знакомых в разных странах, не знающих русского языка. Скорее всего, они будут какие-то другие имена называть. Так вот, с учеными тоже такая штука. Ярковский наш соотечественник, и он довольно давно, я точно дату не помню, 100 лет назад примерно, придумал очень красивый эффект, который вдруг понадобился несколько десятилетий назад вот в полный рост для объяснения многих деталей формирования планет. А эффект очень простой. И неудивительно, что его придумал Ярковский, если я не ошибаюсь, был инженером. Эффект очень простой. Смотрите, вот у вас есть какое-то каменное тело. Любого, вообще говоря, размера. Двигается по орбите, то есть звезда вот тут. И вот желтеньким показана более горячая часть. То есть, естественно, он повернут к звезде какой-то части. Эта часть более горячая, другая более холодная. Пока все понятно, ничего удивительного. Но почему это не могло быть придумано 150 лет назад, например? Потому что нужно представлять, что свет оказывает давление. И наоборот, у вас может быть фотонный двигатель. То есть такой первый фотонный двигатель в истории Вселенной, основан на эффекте Ярковского. Объект крутится. Допустим, он крутится так, как у меня показано стрелкой. И тогда получается, что он поворачивается своей горячей частью вот назад все время. Он нагрет до какой-то температуры, с этой стороны до большей, с этой до меньшей. И он излучает, но излучает несимметрично. С яркой стороны он излучает больше. И это работает как фотонный двигатель. Очень слабый, но так у объекта есть там миллионы лет, пока он вращается вокруг звезды, а у некоторых и миллиарды лет. Это становится заметным эффектом. И тогда, если все вот так устроено, то объект разгоняется и переходит на более высокую орбиту. Если он крутится в обратную сторону, то наоборот, у него двигатель разворачивается вперед, он тормозится, переходит на более низкую орбиту. Ну и, соответственно, если вот происходит второй случай, объект довольно быстро падает на звезду, если он не очень крупный. Очень красивый эффект, и он оказался очень важным и для стадии формирования, и для стадии уже после, потому что, давайте я отщелкнусь назад. С одной стороны, кажется, что вот где-то здесь, ну, современные данные не на 800 с лишним миллионов лет, последнюю большую бомбардировку ставят, а вот куда-то скорее на 600, не в этот момент окончательно закончилось формирование Солнечной системы, потому что для мелких тел продолжает работать эффект Ярковского, и за прошедшие почти что 4 миллиарда лет он, конечно, сильно поменял орбиты у многих мелких тел. Для больших тел этот эффект довольно маленький. Про стадию, соответствующую последней тяжелой бомбардировке. Это схематичное изображение Солнечной системы. Важны только планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Ну и какие-то мелкие объекты, которые здесь были. Соответственно, взаимодействуя с массивными телами, объекты могут приобретать скорость, приобретать энергию. У Юпитера хватает энергии, чтобы со своей орбиты выбросить тело навсегда из Солнечной системы. Тело может и задержаться в облаке Оорта, это не какая-то фиксированная энергия, он вот не порции фиксированные дает, но действительно больше 90, да больше там, чем 90,
8, наверное, процентов тел выбрасывается из Солнечной системы. Поэтому Юпитер вносил какой-то вклад в формирование облака Оорта, но не основной. А вот основной вносили как раз Уран и Нептун, в первую очередь Нептун, который сильно вторгся в то, что потом станет поясом Койпера. И вот в этот момент очень эффективно выбрасывал объекты в облако Оорта, ну и внешние части пояса Койпера, просто возмущая их, меняя их орбиты, делая орбиты, например, более наклоненными к плоскости эклиптики. То есть вот это распределение тел переставало быть очень плоским. И поэтому внешние орбиты ледяных тел выглядят примерно таким образом. Существует внутреннее облако Оорта, который находится на расстоянии там, 5000 астрономических единиц от Солнца, 5, 10, 15 тысяч астрономических единиц от Солнца. Оно не совсем сферически симметричное все-таки. А если кометные ядра выкидывались на большее расстояние, то влияние пролетающих звезд, молекулярных облаков, потенциала галактики меняло потихонечку их орбиты, меняло их наклоны, и за прошедшие миллиарды лет их симметризовало. Поэтому сейчас кометы, которые прилетают издалека, могут прилетать из любой части неба, не только вот из знаков зодиака плюс несчастное созвездие Змееносца, а откуда угодно, и орбиты у них могут быть повернуты совсем в другую сторону. И, что интересно, в других планетных системах из-за другого интересного эффекта, ну, собственно, вот эффект, примерно, о котором мы поговорили, просто имеет имя, наблюдаются планеты, сильно наклоненные к плоскости ихней эклиптики, и даже планеты, вращающиеся в другую сторону, как кометы у нас. Но мы пока продолжим про Солнечную систему и тяжелые судьбы планет. Когда несколько лет назад, на самом деле, активно начались разговоры о возможном существовании еще одной планеты в Солнечной системе, то теоретики активизировались, это вот 2014 год, активизировались на предмет, а как ее там сделать? Собственно, один из основных аргументов, почему не должно быть планет на расстоянии 300 астрономических единиц. Потому что откуда им там взяться? Все планеты действительно создаются внутри. Ну, за неким исключением, сейчас я тоже покажу. Создаются внутри, и выбросить планету довольно тяжело. Более того, оказалось, что даже удержать ее там достаточно тяжело, потому что если планета эффективно выбрасывается на какое-то расстояние, там крутится огромное количество тел вот в этом будущем поясе Койпера. И смотрите, что здесь показано. По горизонтальной оси время, по вертикальной оси расстояние от планеты до Солнца. Большая плоскость. Если мы выкидываем тяжелую планету, 30 масс Земли, ну, не бог весть, какая тяжелая, но выкинуть Юпитер тяжело, потому что кем его выкинуть? У нас и так есть Юпитер, он не может выкинуть другой Юпитер. 30 масс Земли. Если мы выкидываем на 100 астрономических единиц, то за счет взаимодействия с этим огромным количеством мелких тел планета теряет энергию и сваливается ближе к звезде. То есть даже если вы ее закинули на 100 астрономических единиц, это далеко, все равно она сползет обратно. И 10 масс Солнца сползет. А вот, масс Земли, пардон. А одна масса Земли не сползет. Поэтому вот в таком сценарии, если и есть какая-то там далекая за Нептуновая планета, то она не может быть очень тяжелой, просто потому что если бы она была тяжелой, то вот в этом древнем поясе Койпера, скажем так, она бы сильно обменивалась энергией с мелкими частицами и в итоге свалилась бы обратно. Почему меняются орбиты планет? Есть красивый эффект, называется эффект Лидова-Казая, но чаще говорят Казая, хотя вначале его придумал Михаил Лидов для спутников планет, а затем Казая описал его для астероидов, и именно это описание, оно, как сказать, не более правильное, с математической точки зрения они эквивалентны, но оказало некое большее влияние на сообщество. Идея состоит в том, что если у вас есть звезда, то есть самое главное массивное тело, вокруг него крутится что-то, планета, астероид, комета, все, что хотите, и есть еще одно массивное тело где-то далеко, то оно будет влиять в такой задаче трех тел. У вас орбита вашего пробного тела будет меняться, и орбита будет как бы обменивать, помните в мультфильме, там дедушка дудочку, дедушка кувшинчик. Тоже мне очень интересно возраст аудитории проверить. Окей. Обменивать эксцентриситет орбиты на наклон орбиты.
И орбиту может поворачивать, одновременно меняя эксцентриситет, и опускать обратно. То есть я это называю, вот ее плющит и колбасит, потому что она становится более сжатой или, наоборот, более наклоненной. И вот этот эффект позволяет определить удивительные орбиты планет в других системах, которые мы видим. Что нарисовано на этом красивом графике? Это звезда, такая обобщенная идея, звезд, платоновская звезда. Точки соответствуют разным известным планетам. Отложены не расстояния, а орбитальные периоды. Так проще нанести все на одну картинку, потому что звезды имеют разную массу, поэтому там, при том же орбитальном периоде расстояния будут очень разные. Движение от горизонтальной оси — это наклонные орбиты. И, соответственно, когда мы переваливаем вертикальную линию, то с этой стороны планета крутится в ту же сторону, что и звезда. Это нормально. Они образовались из единого газопылевого облака, который когда-то сжимался. Конечно, все должно крутиться в одну сторону. Но на самом деле мы видим, как вы видите, довольно такое заметное количество планет. Это не может быть никакой ошибкой. Планеты, которые крутятся не в ту сторону. И при этом они сидят на сильно наклоненных орбитах. То есть они почти под 90 градусов крутятся вокруг своих систем. Но больше, формально больше 90 градусов, если хотите, наклон орбиты. И получается, что они крутятся в другую сторону. Единственное здравое объяснение для такого поведения — это эффект Казая. То есть есть какое-то еще массивное тело, которое меняет орбиты этих планет. Ну вот мы потихоньку двигались, мы долго, естественно, говорили про образование планет, потому что их судьба сильно меняется в это время. Планета может вообще, так сказать, не дородиться и промигрировать, и упасть на саму звезду еще до того, как диск расчистится и появится, собственно, планета. Поговорили, как орбиты могут меняться по ходу жизни за счет эффекта Казая. Ну и, наконец, подбираемся к финалу. В принципе, планета, конечно, такое почти абсолютно устойчивое образование. Ну что с планетой может произойти? Когда-то в далеком будущем могут начать распадаться, ну, в смысле, если они распадаются, они прямо сейчас распадаются, протоны, но когда-то это станет заметным процессом, и если это происходит, все протоны распадутся, все так станет пусто и неприглядно, но это какое-то совершенно безумное время вперед. С этой точки зрения планеты почти что вечные объекты. Вот у звезд закончилось термоядерное горючее, и все, или в белый карлик, или взрываться, другого пути нет. А планета, она может остаться существовать, но может и нет. Единственное, что может сильно повлиять на судьбу планеты, это звезда. И первое, что может произойти, планета может потихоньку упасть на звезду. Планета может упасть на звезду, потому что если планета подошла слишком близко, то приливное взаимодействие между звездой и планетой будет планету все время подтягивать к звезде. Это немножко похоже на вот это образование щели, но наоборот. Если планета подошла достаточно близко, она очень быстро летает. И звезда приливным горбом будет ее все время тормозить. А тормозит, значит, подходит еще ближе, еще быстрее летает и еще сильнее тормозится. Собственно, это тут и показано. Это время в миллиардах лет. Ну, вот эти замечательные параметры Q соответствуют разным свойствам звезд. Неважно, что они обозначают. Возьмем какую-нибудь. Вот мы запустили планету на орбиту в 0,02 астрономические единицы. Она живет. Но потихонечку прилив становится все заметней, и планета падает на звезду. С такого расстояния даже, ну, для очень упорной звезды время падения меньше миллиарда лет. То есть это означает, что если бы у Солнца вначале была планета вот на таком расстоянии, то эта планета упала бы на Солнце к тому времени, еще задолго до того, как появились там не только динозавры, но и какие-нибудь сине-зеленые водоросли. Так что таким способом планеты можно сбрасывать на звезды, но только очень близкие планеты. Далекие планеты, наоборот, будут удаляться от звезды под действием той же самой силы. Если планета находится настолько далеко, что она по орбите двигается медленнее, чем звезда делает оборот вокруг своей оси, то она, наоборот, будет удаляться. Зато если планета падает, это заметно. Это большое событие. Вы можете посчитать, все очень просто. Практически хорошую оценку вы получите по простой понятной формуле mv квадрат пополам. В m вы должны подставить массу планеты, а v квадрат — это скорость падения на звезду. Она довольно большая.
И поэтому энергии, правда, получается много. Но это, конечно, не такое прямое падение на твердую поверхность, как вот если метеорит падает на Землю какой-нибудь. Тем не менее, энергии может выделяться много, если планета твердая, если ее там сильно не ободрало ее внешнюю газовую оболочку, и она начала взаимодействовать со звездой. Ну вот расчеты того, что может происходить по горизонтальной оси время, но время такое тут, время характерной переменности. Планета начинает чиркать по звезде, происходят такие периодические энерговыделения, и, наконец, вот тут происходит падение. Энергии выделяется много, светимость, вот 10-34 в секунду, что бы это ни значило, это в 250 раз примерно, в 300 раз почти что больше светимости Солнца. То есть на время порядка недель звезда станет гораздо ярче, потому что на нее падает массивная плотная планета. Процесс достаточно редкий. Ну, собственно, мы не знаем, насколько часто, и такого никогда не видели. Посчитать это довольно сложно, потому что трудно очень точно посчитать приливы для звезд, вот как для популяции. Вот в этой работе, о которой я рассказываю, там они получили оценку, что это происходит примерно раз в год в галактике. Да? Вот у меня сейчас студент посчитал, у него получилось пореже немножко, там раз в несколько сот лет в галактике. Но это означает, что видеть можно. Вы с помощью какого-нибудь крупного обзорного телескопа постоянно следите за сотней галактик, и раз в год можете наткнуться на такое событие. Это, конечно, было бы интересно увидеть. Планета падает на звезду, и мы прямо видим, как это вспыхивает. Очень красиво. Планета может начать терять вещество еще до падения на звезду, и это мы наблюдаем. Есть планета вот такая. HD 209-458b. B это означает, что это планета, да, первая открытая вокруг этой звезды. Вот само это обозначение, это обозначение звезды. Но планету называют Осирис по понятным причинам. Она потихоньку испаряется. Она очень близко подошла к звезде, у нее мощная атмосфера, она нагревается, и за ней остается такой хвост. Выглядит примерно как комета, действительно. Ну и процесс похожий. У вас объект с твердым ядром и газообразной оболочкой подошел близко к звезде, и вот из него дует. Наконец, планета может начать перетекать на звезду. У нас есть аккреция в двойных системах, где одна из звезд заполняет так называемую полость Роша. Полость Роша — это очень просто. Если у вас есть двойная система, вокруг каждого компонента системы, что бы это ни было, звезда, там, черная дыра, нейтронная звезда, планета, есть область, где именно этот объект контролирует все. Вот его гравитация здесь доминирует. Это его полость Роша. А вот эта соседняя полость Роша, они соединяются во внутренней точке Лагранжа. И объект может или сам распухнуть и заполнить свою полость Роша, или его полость Роша может съежиться, и тоже окажется, что объект вдруг нечаянно ее заполнил. Как вот знаете, художника Левитан... Нет, ладно, сейчас я про художника не буду... А, да, Репина, собственно, что я, какой Левитан. Да? В каком году умер Репин? Ну, как кажется, когда, насколько давно? Ну, это правильно, да. Да. Вот. Но обычно кажется, что давно, потому что вот 30-й год удивительно. Возникает, почему он там не был лауреатом Сталинской премии или, наоборот, его не репрессировали. Потому что он оказался в Финляндии. Человек сидел на даче, никого не трогал. Хопа, выходят наружу, говорят, теперь тут Финляндия. Повезло. Так вот и с полостью Роша. Сидел объект и вдруг заполнил полость Роша. Соответственно, планета, подходя к звезде, вдруг оказывается, что она заполнила свою полость Роша, и она может перетекать на звезду постепенно. Звезда постепенно ее поглощает, и, по всей видимости, это мы наблюдаем вот в такой системе. ВАСП в данном случае — это вот не то же самое, что в названии когда-то известной хэви-метал-группы, а это название проекта, в рамках которого была открыта планета. То есть это 12-я система, открытая этим проектом, и первая планета в этой системе. Отсюда вот это название проистекает. То есть там, видимо, планета перетекает на звезду. Наконец, может что-то произойти со звездой. Звезда может превратиться в красного гиганта. И вот там, что произойдет с Меркурием и Венерой, они будут тихонько сидеть на даче, окажутся не в Финляндии, а окажутся внутри распухшего Солнца. Вот он, красный гигант, и здесь в масштабе нарисовано Солнце, и вот отзумлен этот кусочек.
То есть Солнце может сильно распухнуть, продолжаются споры, насколько, окажется ли звезда внутри этой оболочки или нет. Может быть, окажется, но, скорее всего, нет, но будет очень близко. То есть формально даже Земля имеет шанс, в конце концов, упасть на красный гигант. Мы видим планеты вокруг красных гигантов. Это вот один из примеров системы Кеплер-91, а планета Кеплер-91b, по-моему. Она крутится вокруг красного гиганта. Да, там совершенно красиво. Звезда огромная. Ну, огромная, надо понимать, если у вас звезда занимает полнеба, значит, вы уже фактически упали на нее, уже все. Это долго не продлится. В данном случае 10% неба закрывает, но это все равно огромная такая штука в небе. И эта планета через вот меньше, чем через 55 миллионов лет упадет на звезду, даже если со звездой ничего не будет происходить, а именно из-за прилива. Но мы видим много планет вокруг красных гигантов. Здесь снова по горизонтальной оси, я надеюсь, вы уже привыкли, расстояние от звезды, по вертикальной оси масса планеты. Красные точки соответствуют красным гигантам, и видно, что звезды прямо сконцентрированы на расстоянии порядка астрономической единицы. Но это, во-первых, потому что тут красный гигант находится, ничего удивительного. А во-вторых, может быть, действительно приливы, существование приливов приводит к концентрации планет на определенных расстояниях от красных гигантов. Но планета может пережить стадию красного гиганта, и тогда красный гигант сбросит оболочку. Что это означает? Что он резко станет легче. Звезда сбрасывает несколько десятков процентов массы. То есть жила-была звезда с массой там, пара солнечных, а превратится в белый карлик с массой 0,7 солнечных. Ну, 0,7 тогда все развалится. Чуть побольше. Если больше половины массы сбросит, то, в общем, все может разлететься совсем. Но главное, что звезда сильно полегчает. И, значит, вот эта веревочка, резиночку лучше представлять, на которой там, Том Сойер крутит крысу, звезда крутит планету, она станет не такой упругой, она растянется. И поэтому в процессе сброса вещества планета будет двигаться по раскручивающейся спирали и, безусловно, может в конце концов совсем улететь от звезды, если вещества сброшено очень много, но может остаться и перейти на более широкую орбиту. И это действительно происходит, потому что мы знаем, что у белых карликов есть планеты. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Когда люди открыли первую экзопланету, знаете, примерно, плюс-минус? Да, в начале 90-х. Такой стандартный ответ. Да, там дальше можно спорить. Что считать, планета у пульсара, 92-й год или еще что-то. Но есть люди, которые считают, что задолго до люди совершенно надежно узнали, что вокруг других звезд бывают планеты. Потому что, наблюдая некоторые белые карлики, люди с удивлением увидели в их спектрах очень тяжелые элементы. Почему так не должно быть? Ну, потому что, опять-таки, вот снова, если вы построите огромную 100-километровую свинцовую гору на Земле, она просто опустится вниз. Она продавит кору под собой и уйдет. И это происходит везде. Если вы на белый карлик насыпете смесь всей таблицы Менделеева, то она очень быстро будет отстаиваться на слои, и сверху будет, конечно же, водород. А все остальное очень быстро осядет. Причем в случае белых карликов это правда произойдет быстро. То есть если вы делаете такие полосатые коктейли в баре, работать на белом карлике проще. Вообще на любой планете, где сильнее гравитация, работать проще. Опять-таки, если пишет научно-фантастический роман, придумать какой-нибудь усилитель гравитации, который вот именно будет бармен применять. Ну, так, хоп, это маленький усилитель гравитации, налил, и все, шик-шик-шик, выстроилось в слои нужные. Очень удобно. Так вот, наблюдая белые карлики, люди увидели тяжелые элементы. Им там неоткуда взяться. Более того, если вы их туда добавите, они очень быстро уйдут вниз. Это означает, что недавно, совсем недавно, на этот белый карлик были доставлены тяжелые элементы. Есть один единственный способ доставить тяжелые элементы. Это уронить на белый карлик планету. То есть десятилетия назад, ну, там, 100 лет для круглости назад, люди знали, что есть планета, но только ее уже нельзя открыть, она уже поломатая. Она уже размазанная по белому карлику, но наличие тяжелых элементов там однозначно свидетельствует в пользу этого. И совсем недавно люди увидели это в процессе. Был открыт белый карлик с очень странным затмением.
это кривая блеска. То есть вот это время, это минуты. А вот это блеск белого карлика. Нормирован на единичку, это его нормальный блеск. Хоп, он начал падать, а потом медленно восстановился. Если бы вокруг белого карлика просто летала какая-то планета, еще что-то, то это было бы очень быстрое, симметричное такое событие. Альтернативу вы знаете. Это, конечно, могут быть инопланетяне. Да? Они вот сделали такую странную штуку, а тут они хотят медленно. Это правда, объяснять все всегда. Но если мы все-таки захотим объяснить это, не знаю, другими причинами, не буду говорить более естественными, другими причинами, то это должно быть облако пыли. Потому что это должно быть что-то очень некомпактное и такое не сильно симметричное. Это результат компьютерного моделирования, что это может быть. Вот такая вот штука летит. Это означает, что планету приливной силой недавно разорвало над белым карликом. И действительно у него в спектре видны тяжелые элементы. На него выпадает это вещество потихонечку. То есть в дополнение ко всем-всем-всем обсужденным судьбам планет добавляется еще одна. Если она все пережила, осталась у белого карлика, но подошла слишком близко, то она может доставить радость земным астрономам еще до официального открытия экзопланет, рассказав о том, что бывают планеты даже у белых карликов и даже иногда на них выпадающие. Ну вот и все. Вот, наверное, основные идеи, которые я хотел сказать. Ну, не то, что основные идеи, многое вы знали и без меня. Естественно. Но какие-то вещи, которые не знали или не задумывались, я на них хочу еще раз сконцентрироваться. Это вот существование снеговой линии и вообще вот этот слоистый коктейль. Вот, да, вот прям как сложены два. Когда снаружи у вас льды, внутри у вас твердые вещества, посерединке газ. И это приводит к тому, что планеты и вообще все тела, образующиеся в Солнечной системе, они прямо формируются. Их состав отражает место, где они сформировались. Начали формироваться здесь, будут твердые и, скорее всего, маленькие, потому что газа мало. Здесь будут большие газовые, здесь будут газовые ледяные. Будет большое ледяное ядро. Планеты мигрируют в диски и могут в диски открывать такие вот красивые щели, при этом продолжая набирать массу, будут двигаться в ту или другую сторону. Мы вот этого не касались, я рассмотрел только пример. Он более часто встречается, когда движется к звезде, но на самом деле в редких случаях может двигаться от звезды. Планеты могут взаимодействовать друг с другом, или, если это двойная система, вторая звезда может влиять на планеты и перестраивать их орбиты благодаря эффекту Казая-Лидова. Эволюция звезды может очень сильно сказаться со временем на жизни, собственно, даже планеты. Самый простой случай — это когда расширившаяся звезда, звезда, превратившаяся в красный гигант, просто захватывает планеты. И, наконец, планеты могут подойти очень близко к звезде, в конце концов выпасть на нее или прямо упав и дав красивую яркую вспышку, или потихонечку начав испаряться и перетекать на нее. Вот такие могут быть разнообразные жизни у разных планет. Но, с другой стороны, важно помнить, что вот мы изучали нашу Солнечную систему, а оказалось, что самого обильного типа планет сверхземель в Солнечной системе нет, горячих Юпитеров у нас нет, то есть жизнь устроена гораздо интереснее, чем мы думаем в данный момент. Так что, возможно, и в судьбах планеты есть какие-то интересные повороты, которые мы просто пока не открыли. Спасибо. Да, вопросы, и вот будут приносить микрофон, чтобы все это было на записи слышно.

0: Да, спасибо за лекцию, очень интересно. У меня вот два вопроса. Первый вопрос. Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь удобоваримая теория по поводу того, почему все экзопланетные системы не похожи на солнечную? Это первый вопрос.
1: Второй... Давайте я очень быстро сразу отвечу. Есть очень похожие.
0: Есть. То есть
1: на самом деле это не является такой проблемой. В начале как раз именно из-за того, что горячий Юпитер проще открывать, была ситуация, когда в основном первые открытые не похожи на нашу. Но чем больше мы открываем, когда главное мы считаем статистику, что должно быть в среднем, из какого общего населения мы надергали этих планет, то оказывается, что, в принципе, Солнечная система не такая уж необычная, а, в общем, довольно типичная.
0: И второй вопрос. А какая теоретически максимально возможная масса каменной планеты? Ну, плюс-минус.
1: Но здесь много всяких «но» может быть. Я бы сказал так. У планет-гигантов ядра имеют массу порядка 20 масс Земли. Соответственно, более или менее это кажется пределом. Сверхземли, ну вот из того, что я помню, они в основном, наверное, до 20 не дотягивают, или тогда уже считают, что у них большая газовая оболочка. Но если вы придумаете, как избавиться от внешнего, там, незадолго до падения, у вас может образоваться каменная планета 20 масс Солнца, потому что вы ободрали все остальное. Где-то вот так предел. Но если она спокойно одна сама образовалась, Солнце, я все время говорю, Земли, вы понимаете, это оговорка постоянно. Если она сама просто образовывалась, я думаю, в районе 10 масс Земли, если округлять предельная масса.
0: То есть, если она больше 10 масс, она уже будет превращаться в газовый гигант?
1: Ну или она может быть ледяной с самого начала. Льда там чуть подальше много, и может быть вот такая ледяная сверхземля. Вот то, что называется водными мирами, они могут иметь массу в районе 10, мне кажется.
0: Спасибо.
2: Спасибо за лекцию. Сергей Борисович, вопрос. Вот во многих фильмах, которые выпускают 8-канал BBC, там National Geographic, ну то есть то, что для массового зрителя, там часто показываются, рассказывается о планетах, на которых идут там дожди из камня, или там планета состоит из алмаза. То есть насколько это действительно там наблюдается как-то, или это математические расчеты просто-напросто? И действительно ли это и вообще есть?
1: Ну, дожди из камня мне трудно представить, кроме какого-то очень раннего этапа, когда просто еще много летает мусора в планетной системе, и действительно много падает. Ну, то есть это все равно не похоже на дождь, но просто у вас там метеориты падают не раз в тысячу лет на какую-нибудь такую разумную территорию, да, а падают там пару раз в год. Но это все равно ненаблюдаемая вещь на таких расстояниях. То есть мы можем сказать, наверное, что... мы видим какую-нибудь звезду, видим протоп или остаточный, вот мы видим остаточный диск, там наверняка образовались планеты, может быть, там есть маленькие планеты типа Земли, и, соответственно, может быть, сейчас на них там усиленно выпадают метеориты, но это все вот со многими может. То есть это кажется логичным. И опять-таки, вот там, если вы пишете научно-фантастический роман, это нормальная фабула. То есть вот в ней не к чему придраться. Все правильно, но примера наблюдаемого нет. А что касается планет из алмаза, все-таки это трудно, мне кажется, сделать. Опять-таки, все проблемы в том, что еще алмаз все сразу представляют себе как ограненный бриллиант. А при этом реальный алмаз там пройдете, пнете ногу и не заметите жить. Потом будете жалеть всю жизнь. Вот. И, наверное, можно придумать условия, когда там как-то очень много углерода, но все равно это результат моделирования. Прямых данных об этом нет. Когда люди знают массу и радиус планеты, начинают подбирать состав, у них может какой-то состав казаться более подходящим, но это всегда не единственная модель. Поэтому все такие штуки, они являются, ну, или... преувеличением или одним из возможных вариантов, не обязательно самым возможным.
2: Спасибо.
3: Добрый день, да, спасибо за рассказ. Вот хотел спросить, есть большой пласт звезд двойных, тройных систем, и какие есть данные по планетам для таких систем, есть ли статистика, и какие у них могут быть параметры, орбиты, размеры?
1: Ага, да, спасибо. Действительно, про это я не сказал. Много планет есть в двойных системах, причем там возможны два варианта. Вот у вас двойная, или планета крутится вокруг одной из звезд, очень близкий, про вторую почти ничего не знает. То есть ее орбита устойчива. Или она крутится сразу вокруг всей двойной системы. Есть и такие. Наблюдаются и протопланетные диски в двойных системах. И статистика говорит, что планеты встречаются в двойных системах примерно так же часто, как и у одиночных звезд. То есть нельзя сказать, что там или там реже. Отличие невелико. Естественно, орбиты устойчивые должны быть или вот глубоко внутри этой полости Роша, о которой я упоминал, или быть достаточно далеко от всей системы, если это снаружи. Есть критерии устойчивости, но я затруднюсь кратко их сформулировать. Они там много от чего зависят. Такие системы есть, и протопланетные диски есть, и там есть всякие, не чудеса, но, например, наивно, казалось бы, если бы я рисовал, естественно, я сказал, что так лучше. Вот у вас есть двойная система, в среднем, конечно, звезды должны вращаться в ту же сторону, что и двойная система. Кажется, что протопланетные диски должны лежать в той же плоскости. Вот сейчас есть уже несколько примеров, где диски наклонены, причем там в разные стороны по отношению друг к другу. То есть там может быть всякая интересная сложная динамика, которая будет приводить к существованию устойчивых планетных орбит, которые там крутятся на сильно наклоненных орбитах, например.

0: пришлось бурно обсуждаться. Там вот как раз я почему открыл этот слайд. Проблема в том, что кривая блеска заведомо исключает отдельную какую-то планету. То есть так с планетой не получится. Она должна быть все-таки там ровная, круглая.
1: Ну, у вас вот ранее был слайд, когда там периодический такой, ну, квазипериодический процесс.
0: Ну, там уже падает. А, окей, нет, там все-таки прям взрывается, это видно, вот это, да? Нет, но это взрывной процесс, он там заведомо не проходит, там не видно никакого дополнительного энерговыделения, это спектр звезды менял бы, там все меняло бы, а звезда хорошо изученная, там никаких пертурбаций нет. То есть это правда, скорее всего, что-то летает снаружи. Сразу люди говорили, что можно подобрать, но не нравилось то, что там есть эффект натяжки. То есть вам прямо нужно какое-то кометное облако вот тут подобрать. Естественно, если вы можете их руками расставить там, на неустойчивых орбитах, они так и будут двигаться. Получается чуть лучше, чем сфера Дайсона, но, в общем, не сильно лучше. Все равно, значит, мы застали звезду в какой-то, ну, очень удивительный момент. Так бывает. Но, насколько я знаю, ничего нового принципиально не появилось. И люди до сих пор продолжают спорить о том, как эта звезда меняла свой блеск на протяжении длительного времени. Там переобрабатываются всякие старые пластинки. Так что ничего нового сказать нельзя. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я думаю, если бы было что-то очень яркое с ответом, это, наверное, было бы известно.
1: Спасибо.
2: Сергей Борисович, у меня несколько тоже вопросов. Угу. Первый. Наличие в атмосфере белых карликов тяжелых химических элементов. Нельзя ли это объяснить, скажем, не планетой, а просто обратной аккреции вещества сброшенного?
0: Нет, потому что это довольно старые белые карлики. Ну, там, да.
2: То есть разлетелся. Еще один вопрос. Можно ли с той же Альмы или там еще с какого-нибудь такого миллиметрового телескопа или там космического пробовать искать планеты, которые без звезд, то есть блуждающие экзопланеты?
0: Ну, для этого, видимо, не Альма нужна, но люди пробуют искать. То есть, по сути, как я понимаю, есть программа по поиску бурых карликов, да, ну или коричневых, кому больше нравится, бурых карликов, и, по сути, те же программы... Ну, разница между легким бурым карликом и тяжелой планетой с точки зрения наблюдения никакой. И, в принципе, такие программы должны позволить обнаружить планеты. Но в чем проблема? Бурый карлик-то еле светится, его трудно увидеть. Если у вас у планеты совсем никаких источников энергии, кроме того, что она может сжиматься, ее совсем очень трудно увидеть. Поэтому искать прямые изображения трудно. Можно, наверное, надеяться, что наблюдение какого-нибудь микролинзирования, включая Гайю, приведет к тому, что у вас лучше всего будет подходить линза там, с массой 10 масс Юпитера. Вот что-то такое может быть, но в принципе... Ну, и сразу можно сказать, что искать легкие блуждающие планеты абсолютно бесполезно, они совершенно... Их ничем не видно.
2: Еще маленький вопросик. А вот на этом графике как раз сейчас у вас висит, вот 10^36 к секунду, это для какой массы?
0: Хороший вопрос, я не помню. Я, к сожалению, не помню. Хочется наивно сказать, что для Юпитера, ну, потому что все нормируется на Юпитер, но я
2: возьмем
0: не уверен.
2: Среднюю в 10 масс Земли.
0: Ну, да. Вот в первом ряду был вопрос раньше, мне кажется.
3: Спасибо. Спасибо за лекцию. Интересную, очень яркую, самое главное. Такой вопрос. Вот мы сейчас все про звезды где-то далеко. Давайте чуть-чуть вернемся, может быть, к нашей Солнечной родной системе. Вы говорили как раз в лекции, что некоторые спутники, например, Феба, могла быть или захвачена из пояса Койпера. Вот у нас есть самая большая планета-гигант, Юпитер. У нее очень 4 интересных спутника, самые большие Галилеевы. Есть какая-то сейчас устоявшаяся научная теория, что они образовались вместе с ним, или были захвачены из Койпера, или, может быть, при миграции Юпитера могли быть захвачены, или нам нужно уже сейчас пока не заморачиваться этим и подождать, когда, может быть, к 30-му году слетают Европа Орбитер, Ганимед Орбитер и другие аппараты?
0: Хороший вопрос, я просто не знаю. То есть Солнечная система сильно не мой конек. Насколько я помню, но я не уверен в ответе, насколько я помню, все-таки большие галилеевые спутники должны были образовываться вместе с Юпитером. Ну или если были захвачены, то на очень ранних этапах существования, то есть не во время там, последней большой бомбардировки, это миграции. но я не уверен в ответе.

0: То есть они, в них вроде нет никаких аномалий, главное, орбитальных аномалий, по-моему, у них нет. Захваченные спутники, они на всяких причудливых орбитах в первую очередь должны крутиться, потому что захватывает совершенно случайным образом, а то, что хорошо упорядочено, оно, значит, было изначально хорошо упорядочено, скорее всего.
1: Спасибо. Ну, оставим интригу на ближайшие 12 лет.
0: Ну или, может быть, можно погуглить и узнать. Может быть, ответ существует. Правда, я просто могу не знать.
2: А у меня вот вопрос по интерферометру Альма. Вы показывали изображение такое красивое с него. И я задумался, а как с помощью радиотелескопов получают такие изображения? То есть понятно, как оптический телескоп устроен. Там, ну, как фотоаппарат. Есть матрица, есть объектив или зеркало. И каждый пиксель на матрице соответствует пикселю на изображение. А здесь вся система антенн, получается, в роли одного пикселя работает? То есть...
0: Нет.
2: Или тоже есть матрица?
0: Уф, я боюсь, что я не смогу кратко ответить, тем более про миллиметровый диапазон. Потому что вот в миллиметровом диапазоне, ну, наверное, они скорее похожи на радио, но вот еще интерферометрическая обработка сигнала, все вместе, я не знаю, как это выглядит. Ну вот если, как говорят, какая-то помощь клубу похожа на радио, то ну, в неком смысле, да, вы по пикселам в основном, но это более сложный процесс. Это вот за счет работы нескольких инструментов это немножко сложнее, чем восстановление по пикселам. Но пикселов там точно несколько вот в этом диапазоне, но не то, что каждый получает изображение там 10 тысяч на 10 тысяч пикселей. Там вот такая хитрая смесь, я не могу объяснить, к сожалению.
3: Извините, у меня их много, поэтому вы меня остановите, когда надоест.
0: Ага.
3: Ну, а мне быстро. Так, вы говорили, что протопланетный диск быстро теряет массу.
0: Да.
3: Физически от чего совершенно? Ну, так, на горизонте там буквально миллионы лет.
0: Она в существенной степени может рассеиваться, может стекать на звезду.
3: Либо звезда вытягивает, либо выбрасывает.
0: Да.
3: Хорошо, тогда вторую. Так, от чего тяжелые планеты формируют? Вы сказали, то есть я просто цитирую, тяжелые планеты формируются посередине.
0: Да.
3: Это, опять физически.
0: Да. Окей, смотрите, у вас есть два, ну, немножко конкурирующих процесса. У вас масса диска. Если мы двигаемся от звезды, это не значит, что она до бесконечности растет. Но изначально она растет. Диск становится толще, и там просто больше газа, внутри его нет, его там выдуло. Но если вы будете уходить еще дальше, то, во-первых, у вас уже будет меньше газа, он будет вымерзать. А во-вторых, почему далеко трудно сложить планету? Потому что у вас просто, даже если масса та же, она размазана по большому объему, и у вас эффективность взаимодействия вещества оказывается ниже. Поэтому возникает такая вот область, бублик, где максимальная доступная масса и эффективность взаимодействия.
3: Из этого тогда вытекает... Вы говорили, что устойчиво начинает вещество из миграционной щели начинает высасывать, когда ее толщина, ее ширина примерно равна толщине
0: протопланетной. Ну тогда формируется, собственно, видимая щель. То есть если у вас планета может сформировать узенькую щель, которая меньше толщины диска, щели не возникает. Щель заполняется веществом сверху. Вам нужно распихнуть вещество так...
3: Что именно за физический процесс, что вот она именно ее ширина примерно равна толщине диска?
0: Окей, это примерно хилловский радиус. Радиус Хилла, он должен быть во все стороны радиус Хилла. Окей?
3: Так, тогда совсем хитрый. Кто не хитрый? Ну, мне на редкость интересно. Я понимаю, что искать экзопланеты в молодых шаровых звездных скоплениях – это рано, они достаточно далеко. Но кто-нибудь считал в шаровых звездных скоплениях в молодых, считали, и у меня на глазах сейчас считают, у них пролеты звезд достаточно близко, причем ближе даже, чем характерные планетные расстояния. Кто-нибудь считал образование планетной системы в шаровых звездных скоплениях? Модель для шаровых звездных скоплений на десятки, на сотни есть. Просто тупо считаешь классически механически.
0: Я не видел, но не могу утверждать, что никто не считал. Но мне неизвестна работа.
3: Совсем. Так, я довольно сносно представляю, как работает эффект Лидова. Вы говорили, что наблюдается в экзопланетных системах. Нет, это не то, как у вас он описан.
0: Да.
3: не в связи с тем, что наблюдаются планеты, летящие, обращающиеся, сильно отклоняясь от плоскости их эклиптики.
0: Да.
3: Они должны быть неустойчивы. Я довольно сносно помню, как считается эффект Лидова для спутников. Они должны быстро либо выбрасываться, либо притягиваться к плоскости эклиптики.
0: Окей, но процесс у вас все равно осциллирующий. То есть если у вас постоянно действующее возмущение, у вас плоскость орбиты будет двигаться, я не готов сказать, возможно, больше времени она будет проводить вблизи плоскости эклиптики, но если у вас есть большая выборка, какие-то планеты вы застаете
3: все равно. Мы наблюдаем неустойчивое состояние, скорее всего.
0: Или там более быстро проходимое состояние осциллирующей орбиты. Ну, может быть, и неустойчивую. Собственно, и так, и так может быть.
3: Так, вы когда говорили о сбросе вещества, когда звезда сбрасывает оболочку, да, там несколько десятых процента, что-то у меня с точки зрения классической механики не сходится. Она ведь не исчезает.
0: Да.
3: Она, не торопясь, начинает расширяться сначала внутри характерных орбит планет.
0: Да.
3: Планеты не должны никуда,
0: естественно,
3: серьезно улетать,
0: да,
3: не должны. Ну хорошо, несколько растет радиус, но все равно,
0: да,
3: он аппроксимируется на центр.
0: Да.
3: Потом она еще расширится, планеты попадут практически в новый протопланетный диск. Они не будут никуда улетать, они в нем начнут тормозиться для начала. Если он именно такой плотности, десятки процентов массы звезды.
0: Окей.
3: То есть ваша модель как мне убедительной не кажется, если ее чуть-чуть не присмотреться.
0: Сильно зависит от, то есть вот утверждение насчет такой же плотности, как протопланетный диск, что называется, легко взять и посчитать.
3: Это я сказал не подумав, что она летит через довольно плотную среду.
0: Вот. На самом деле там не будет довольно плотной среды, и главное, что эта среда такая сильно динамическая. Все-таки миграция в диске, она занимает реально там сотни тысяч лет. А время пролета оболочки легко посчитать. Но даже если мы возьмем маленькую скорость 10 км в секунду, то расстояние там от Земли до Солнца, да, это 10⁸ километр, 10⁷ секунд, за 3 месяца пролетает оболочка. То есть вот целиком вся проходит. За 3 месяца орбита планеты сильно не изменится. Ее нужно в какую-то, ну, уж очень плотную среду поместить. Такое будет только с очень близкими планетами. Для них это, возможно, правильно. Но на расстояниях, там, начиная с астрономических единиц, это практически мгновенно. То есть у вас орбитальный период планеты несколько лет. И буквально в течение нескольких месяцев она оказывается в плотном веществе, которое быстро проходит. Так что, да, вопрос количественный.
3: Тогда совсем последний, ага, то им об обнаружении спектрометрическом того, что можно считать планетой в спектре белого карлика при падении. То, что вы последнее говорили.
0: Да.
3: Он скорее должен обнаруживаться раньше, потому что планета падает достаточно быстро. Она находится рядом и обдирается ее оболочки, в том числе и кремниевой, наверное, на несколько порядков больше лет. Тогда должен быть виден именно спектр излучения от обращающейся планеты.
0: Смотрите,
3: таких объектов,
0: да,
3: должно у меня, okay, смутно кажется, оказаться в несколько десятков раз больше, чем того, единственного объекта, когда вот мы обнаружили эффект шлёп.
0: Смотрите, здесь опять-таки вопрос количественный, именно чего больше. Планета должна приливным образом разрушаться до падения, как правило. То есть только очень плотный объект может упасть, не разрушившись. Маленький и плотный. Планета разрушается приливным образом, но обнаружить прямое излучение самой вот этой штуки можно об этом забыть. Белый карлик недостаточно много светит. Если вещество не попало в него, то он осветить это как следует не может. Это вытянуть очень трудно. Вы можете обнаружить по затмениям. И вот он просто первый случай. То есть фотометрируя все эти тысячи белых карликов, люди там несколько лет, формально статья год назад опубликована ровно, в октябре прошлого года, впервые нашли один единственный случай. По большей части мы просто не будем находиться в плоскости орбиты, мы смотрим на эту штуку сверху, и вот у нас есть белый карлик, тут крутится пыль, и увидеть прямое излучение пыли просто технически сложно. Если бы у нас были бесконечно чувствительные приборы, то тогда то, что вы говорите, было бы абсолютно правильно. Но при реальной чувствительности это заметить невозможно. Тут сектор сильно выигрывал вопросами. Активизируйте.
4: Спасибо за лекцию, прежде всего. Так, вот вопрос вам. Местонахождение планет вблизи звезд. Вы сказали, что теоретически не должно быть планеты близко от звезды, потому что она ее просто разрушает в итоге. Или притягивает, в итоге, грубо говоря, съедает.
0: Угу.
4: Вот, но вот многие экзопланеты все-таки близко, действительно близко от своих звезд. Вот они существуют там.
0: Да.
4: Тем не менее, почему это все-таки происходит?
0: Ну, во-первых, частично ответ сводится к одному из предыдущих ответов, в том смысле, что это неустойчивое состояние. Мы видим, про одну из планет прямо было написано, можно посчитать, там, через 55 миллионов лет она упадет. Подождите и увидите. Соответственно, многие, наверное, из планет, которые находятся вот где-то здесь, они через какое-то время, существенно меньшее времени жизни звезды, на звезду упадут. То есть так оно и должно быть. И вот разные оценки показывают, что мы такие события будем видеть там, раз в несколько лет или в несколько десятков лет в галактике типа нашей. С другой стороны, вот что пропадает на этом рисунке, здесь просто отложено расстояние, а звезды очень разные. То есть все-таки, если у вас звезда красный карлик с массой 0,1 массы Солнца, то к нему очень легко подойти на 1/100 астрономической единицы. Это к Солнцу тяжело подойти на 1 астрономическую единицу, а к нему можно. Поэтому и планеты около красных карликов искать легче, и красных карликов много. Поэтому, в принципе, часть планет может вот на таком графике попадать на очень близкие орбиты, но просто потому что звезда маленькая.
4: Понятно. Так, и вот вопрос об открытиях за планет. Вот понятно, что если планета близко от звезды, то ее, то есть, даже в сильные телескопы не видно. То есть, грубо говоря, как пылинка вот рядом, это одно из этих ламп. Вот, но это близкие планеты. Но вот уже вроде бы есть за планеты открытые, которые, ну, примерно как наша, находятся на расстоянии от своих звезд. То есть, теоретически, которые возможно было бы увидеть в очень сильные телескопы. Вот.
0: Но
4: есть ли такая возможность?
0: Пока нет. То есть сейчас видят...
4: Те же суперземли, скажем.
0: Окей, суперземли, да. Суперземли выделяют по спектру. То есть нельзя получить фотографию там pale какой-нибудь, я не знаю, red, yellow, green, blue dot. Но можно выделить спектр. И вот сейчас предел проходит по суперземлям. Для суперземель есть спектральные данные. Прямые изображения есть только для гигантов, причем по большей части это не отраженный свет звезды. Это молодые системы, где эти гиганты продолжают формироваться, и это обычно инфракрасное изображение, и это правда собственное изображение планеты. Там задача облегчается, потому что звезда не так много светит в инфракрасном, там уже спадает, а у планеты максимум. И сейчас есть, я боюсь соврать, например, на полсотни прямых изображений планет, и подавляющее большинство — это гиганты вокруг молодых звезд на орбитах там, типа 10, 20, 30, 40 астрономических единиц.
4: Да, это я видел такой фото как раз. Планета.
0: Да, а чтобы увидеть планеты типа Земли, это нужны космические проекты с коронографом, то есть вот этот TPF, Terrestrial Planet Finder, но пока их нет ни в одной одобренной программе, ни одного космического агентства, нет, к сожалению.
4: Так, и вот про известную тоже планету, по-моему, Кеплер-186D, по-моему, D.
0: F, вот, ну, которая самая земноподобная F.
4: Да, вот может ли это все-таки быть? Если необитаемая планета, то хотя бы с водой.
0: Ну, мы не знаем. То есть как, ответ короткий — не знаем. Считается, что запуском Джеймса Уэбба, может быть, мы для некоторых, но не для Кеплера-186F, для некоторых планет сможем получать спектры земноподобных. Но, опять же, видеть там какие-то линии, буквально какой-нибудь одного-двух биомаркеров, с вводом 40-метрового экстремально большого европейского телескопа тоже появится возможность там находить кислород, например, в атмосферах земноподобных планет на расстоянии порядка там Земли от Солнца. Но с помощью текущих инструментов ничего нельзя,
4: понятно,
0: сделать.
4: Так, и последний вопрос уже.
0: Давайте самый последний.
4: На другую тему. Что вы думаете об этой звезде Немезиде, которая якобы летит и когда-нибудь все уничтожит?
0: Ну, в смысле, это, наверное, простой вопрос. В том смысле, что данные спутника WISE накладывают, во-первых, фантастически сильные ограничения на любые массивные тела в Солнечной системе. Это спутник Вайс делал инфракрасный обзор неба в 2010 году, наверное. И он закрывает существование, ну, я там чуть-чуть преувеличу, объектов с массой типа Юпитера до края Солнечной системы. Ну, там, нескольких масс Юпитера. Поэтому крупного объекта быть не может по этой причине, раз. Б, все-таки, если бы он сильно... даже если мы сделаем его из абсолютно черного вещества, такого невидимого и вообще. Но тем не менее, если бы массивное тело так глубоко входило бы в Солнечную систему, наверное, в орбитах объектов пояса Койпера, астероидов, комет мы бы видели отпечатки, они куда-то, вот как сейчас ищут эту девятую планету. Там обнаружены для нескольких объектов аномалии орбиты, поэтому заподозрены. И люди постоянно делают эту работу. И пока нет, несмотря на поиски, повторюсь, никаких указаний на то, что есть какое-то там очень массивное тело, периодически прилетающее и как-то возмущающее, перемешивающее орбиты. Я думаю, что вот объекты пояса Койпера в этом смысле хорошие, такой эти, как гуси, которые спасают Рим. Если бы там были какие-то трепыхания излишние, мы бы знали, что что-то летает.
5: Ну что же, я хочу еще раз поблагодарить Сергея Борисовича за яркую, увлекательную лекцию.
0: Спасибо вам.
5: Надеюсь, что мы будем встречаться чаще и будем чаще вас видеть, слышать и много нового от вас узнавать. Спасибо вам еще раз большое.
0: Спасибо.
5: Ну, а я хочу, как всегда... анонсировать наше следующее мероприятие 2 ноября, через 2 недели. Приглашаю вас в путешествие по Южной Америке. Лики конкисты, герои, злодеи. Это географические лектории. Мы только-только начинаем этот проект. Прошу вас поддержать и прийти. А еще через 2 недели, 16 ноября, у нас будет столкновение галактик с Анатолием Владимировичем Засовым. Так, до новых встреч. До свидания.

Кореновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.

Значит, давайте продолжим. Вот все, что мы знаем о внутреннем строении Земли, получено косвенными методами. Вот это следует очень четко запомнить, потому что, ну, не можем мы проникнуть туда глубже 12 километров, 200 метров. Но мы знаем очень много. Ну, вот этот сейсмологический метод, он дает нам изменение скоростей, как продольных, так и поперечных волн. А вот что дальше? А вот дальше вступают в дело уже вот совсем косвенные методы расчета. Вот смотрите, в среднем плотность Земли 5,52 значит, грамма на кубический сантиметр. Но на поверхности те породы, которые мы знаем, граниты, песчаники, известняки, имеют плотность 2,2, 2,3, 2,4. Откуда 5,5? Значит, что-то внутри должно быть гораздо более плотное. И из минералогии, из кристаллографии мы хорошо знаем, какие минералы при каких температурах и давлениях устойчивы. Вот говоря о внутреннем строении Земли, я еще не упомянул одну планетарную границу, так называемую поверхность Махоровичича. Махоровичич – это такой хорватский геофизик был, который в начале прошлого века определил эту границу. Это нижняя граница земной коры. Земная кора – это очень тоненькая пленочка, покрывающая весь земной шар. Она имеет мощность от 5 километров и меньше в океанах, и максимум 70 километров имеет мощность в горных областях, например, на Памире, в Гималаях, там в Каракоруме и так далее. Вот это, в принципе, это 1/60 от радиуса Земли, или там даже больше. Тончайшая пленка. Но вот именно кора для нас очень важна, потому что все полезные ископаемые, все мы получаем именно из коры. И не просто из коры, а получаем из ее верхней части самое. Так вот, все, что находится ниже, мы узнаем только косвенными методами. Вот только что недавно вышла книга, буквально несколько дней назад, двух академиков. Один из них декан нашего факультета, Дмитрий Юрьевич Пущеровский, а другой Юрий Михайлович Пущеровский, главный научный сотрудник Геологического института, «Геология мантии Земли», где там показано, какие минералы в каких зонах или геосферах Земли могут быть устойчивы. И вот есть такая большая система от самого верха до самого низа. Ведь давление внизу очень высокое. Температура не так уж высокая, но 5000 кельвинов может там быть. Понимаете? Но это все расчетное. Вот эти все расчетные данные, они не взяты с потолка. У нас степень свободы ограничена. В некоторых случаях мы не можем сделать шаг влево, шаг вправо. Потому что такое давление, такая температура, какой минерал устойчив? И вот выясняется, как вот эти минералы меняются по поверхности Земли. Следующую. Вот эта картинка. Вы видите, тут показано, что мантия Земли ниже земной коры, ниже поверхности Махоровича и до поверхности Гутенберга, до глубины 2900, сама делится на несколько частей. Вот Дмитрий Юрьевич Пущеровский, Юрий Михайлович Пущеровский, они выделяют больше таких геосфер, нежели было раньше. То есть верхняя мантия выделялась всегда до глубины примерно в 660 километров. Была граница 410, а сейчас еще и ниже есть границы. 1700, 1900 и до границы ядра. И вот разные минералы, они устойчивы при разных давлениях. Это данные расчета, так как мы не имеем на поверхности ничего. Мы имеем некоторые минералы и породы с глубины, ну, 150 километров, 100. В кимберлитовых трубках взрыва выносятся на поверхность вместе с алмазами вот те породы, которые могут быть на таких глубинах. Больше мы ничего не имеем. Но видите, вот есть такой оливин, минерал очень распространенный, геологи его знают. Ну, вот альфа-оливин. Глубже он переходит в бета-оливин, еще глубже в гамма-оливин. А дальше другие упаковки, все более и более плотные. И вот открытие последних лет
ну, не только последних лет, но, может, последние десятилетия, это открытие так называемого слоя на грани, слоя D2'1 на границе внешнего ядра и нижней мантии на глубине 2800-2900 километров. Вот этот слой очень важен сейчас оказался. Почему? Потому что, по-видимому, на таких глубинах при давлениях в десятки гигапаскалей, а один гигапаскаль – это миллион атмосфер. То есть это колоссальные давления, устойчивые минералы определенной структуры. Вот есть такой, такая структура минерала перовскит. Ну, вообще-то это магний, СО3, но кальций-титано-3, вот такой наиболее распространенный. Эта формула, но дело-то все в том, что структура иная. Вот посмотрите на этой картинке. Структура перовскита – это просто структура магниевси. И вот постперовскита гораздо более плотная. И вот эта плотнейшая упаковка, она свидетельствует об очень высоких давлениях. И вот считается, что на этой глубине 2800-2900 мы имеем слой частично подплавленный. И он очень важен. Почему? Потому что именно из этого слоя поднимаются через мантию так называемые плюмы. Плюмаж – это, значит, такая вот струя материала более нагретого. Это не расплав, это твердое вещество, но тем не менее оно поднимается в очень твердой мантии. Эффективная вязкость мантии примерно 10-23 степени Пуас. Это очень высокая вязкость, то есть твердость. Но, тем не менее, вот из этого слоя вверх могут идти такие плюмы. Вот эти плюмы, они очень медленно двигаются. Движение – это сантиметр в год. Но если он 200 миллионов лет двигается, то это будет достаточная величина. Вот поэтому вот этот слой очень важен. А ниже идет у нас ядро внешнее. Вот японский исследователь Хироси, ну, это совсем не свежие работы, вот они показывают профиль температуры вот современной Земли, черной линии, вы видите, и вот внизу, там, где голубое пространство, это зона существования постперовскита, чрезвычайно плотной упаковки минерального вещества. Вот это очень важный момент, потому что это получено экспериментально, это расчеты, а ведь это на алмазных наковальнях, это страшно сложная процедура такого вот давления и получения на дифрактометре строения данного кристалла, который получается. Вот это проблема. И вот эти плюмы, которые возникают на границе внешнего ядра и нижней мантии, они поднимаются вверх. Но это одна из картинок. Картин очень много. Моделирования очень много. Они совершенно разного типа все. У разных исследователей. Ну, понятно, мы что положим туда в моделирование, то и получим. Ну, вот понимаете, одно безусловно. Да, с этой границы внешнего ядра через нижнюю и верхнюю мантию поднимается что-то нагретое. И вот это нагретое вызывает те процессы, которые происходят у нас на поверхности Земли. Вот это самое важное. Вот в 60-х годах прошлого века произошла в геологии революция. Это действительно революция. Когда одна идея или парадигма, по выражению философа Куна, сменилась новой парадигмой. Когда возникают вот новые такие парадигмы? Они возникают в том случае, когда появляются новые данные, основанные на новой технологии, новых не сколько идей, сколько новых фактов. Вот до этого господствовала так называемая гесинклинальная концепция, развиваемая американцами впервые Дена и Холлом, которая заключалась в том, что все, что мы видим на Земле, все так и было всегда как бы гвоздями прибито к верхней мантии. И никуда не перемещалось, только вверх и вниз. Никакие горизонтальные перемещения не были возможны. Они были запретными. А вот стали накапливаться новые данные. Их было много. И пришли к выводу о том, что это не так, что у нас могут отдельные участки земной коры, и не только земной коры, а и верхней мантии, двигаться. И вот тут стоит отметить, что вот вообще история становления
тектоники литосферных плит как новая идея в геологии, она страшно интересна. Есть великолепная книжка английского профессора из Бирмингема Энтони Хеллама «The Great Geological Controversies» – «Великие геологические споры». Прекрасная книга об истории науки. Вот она переведена на русский язык. Вот я рекомендую ее почитать. Там очень здорово описана вот эта борьба идей. И первый, кто внятно объяснил все это был Альфред Вегенер. Альфред Вегенер – это, значит, был метеоролог немецкий, который выступил в 12 году на конференции в январе месяце во Франкфурте на Майне и впервые показал, что материки раньше находились вместе. И вот этот огромный суперматерик он назвал Пангеей, Пан всеобщая, Гея Земля. И этого Вегенера растерли в порошок. То есть критика была ужасная. Потому что резюме было такое, если поверить в то, что нам рассказал Альфред Вегенер, нам надо забыть о всем, что мы учили, что нас учили, скажем, 60 лет. И о нем забыли. Но ведь Вегенер как поступил? Он взял ножницы, вырезал карты вот так по краям материков и сложил. Но он не первый был. Складывали другие. Были и Тейлор, и Пеллегрини, и еще многие исследователи были. Но Вегенер вот первый так вот сделал такую вот картину. Дальше пошли вот эти карты океанов, рельефа дна. Потому что раньше мерили-то веревкой, лотом, дно. А до войны, Второй мировой войны, был изобретен эхолот, который поставили на все корабли. И звуковой сигнал, идя до дна и отражаясь, ловился на приборе. И зная поправки за плотность воды, мы могли определять глубину. И все корабли это определяли. После войны свели все эти данные вместе. И вот Хизен, американец, и Мэри Тарп, картограф, они представили такие карты. Вот одна из карт рельефа Индийского и дна Индийского и Атлантического океана представлена здесь. И весь мир, так сказать, геологи, географы пришли в полное недоумение. Такого рельефа нет на Земле. Его надо было как-то объяснять. Мало того, по этим хребтам, которые в середине океанов, проходили глубокие ущелья, так называемые рифтовые впадины. А эти хребты разделялись поперечными разломами. Это было нечто необычное. Вот увидели, как распределяются землетрясения. А на земном шаре они ведь не везде, они только в определенных зонах. Вот великое, оно еще называется Огненное кольцо Тихого океана. Вот смотрите, только землетрясения, но там же есть и вулканы, там же расчлененный рельеф, там же глубоководные желоба. Вот это то, что называется активными окраинами. А есть участки пустые, где никаких землетрясений нет вообще. Вот, например, Запад Южной Америки, большая часть Африки, ну и так далее. Это же тоже не случайно. Вот активные есть, а есть пассивные участки. И вот, когда дело дошло до магнитного поля Земли, а это еще, значит, после 50-е годы, вот знаменитый полимагнитолог Ранкорн в Англии, да и другие, значит, обратили внимание, ну, у нас есть магнитное поле, мы все знаем, оно очень слабенькое, примерно 0,5 эрстед по напряженности, но оно есть, и оно дипольное поле, то есть у нас есть два полюса, северный и южный. На северном у нас вот, силовые линии входят, на южном выходят. Поле это векторное, но нас не это интересует, нас интересует то, что оно имеет способность к инверсии, то есть обращаться. А именно, там, где северный полюс, может быть южный. И наоборот. Как это происходит? В чем причина? Никто не знает. Так же, как точно не знает, как и магнитное поле образовалось. Все думают, ну, наиболее распространенная идея – это магнитная гидродинамо. Внешнее ядро жидкое, внутреннее твердое и мантия твердая. Вот взаимное вращение при очень слабом первичном токе и создает вам это магнитное поле. И вот инверсия, она прекрасно изучено сейчас. Вот есть колонки, которые получаются при бурении, скажем, океанского дна.
и другими способами. Видите, десятки инверсий в разное время. То есть обращение было очень много, обращение поля. Но магнитное поле чем интересно? Вот если лава изливается сегодня, проходя через так называемую точку Кюри, ну, как бы застывает. Вот для базальтов это где-то в 700 градусов. Вот она остыла ниже, и в ней запечатлевается поле данной эпохи. И выбить это поле из нее ничем нельзя. Молния только может ударить или нагреть опять выше. Но это же бывает редко очень. Поэтому это такая метка. Так вот, последняя инверсия была где-то 780 тысяч лет назад. Последняя. И вот сейчас такие идеи, что вот должна быть инверсия, вроде бы мы подошли к этому. Вот так это или не так, никто не знает. Но чем может грозить инверсия, это тоже проблема. Если исчезнет магнитное поле вдруг на какое-то время, но это все для живых организмов, это очень плохо. Так сказать, потому что оно защищает нас, магнитное поле. Я покажу чуть попозже. А, вот на картинке. Вот смотрите. Значит, солнечный ветер на нас дует все время. Земля имеет магнитосферу, вот то, что я вам показывал, линия. Стороны Солнца, оно сплющено. Там ударная волна проходит, и магнитосфера имеет такую, со стороны Солнца, ну, сплющенную луковицу, вот такую. А вот дальше идет огромный магнитный хвост. Но обычно солнечный ветер – это ионизованная плазма. Скорость истечения его примерно в 300-400 км в секунду. А вот бывают большие взрывы на Солнце, когда скорость течения 1200 км в секунду. Вот эта волна достигает очень быстро Земли, она может пробить магнитосферу. И это очень сильно влияет на Землю. Вот магнитные бури иногда объявляют, понимаете? То есть магнитное поле для нас это очень много. И вот это Альфред Вегенер. Очень интересный исследователь, которого, значит, вот растерли в порошок в 2012 году. Но скончался он в Гренландии, он метеоролог был. Он несколько раз был в экспедиции в Гренландии, поэтому снят вот в таком меховом одеянии. И там же умер. Не то от сердечного приступа, не то еще от чего-то. Неважно. Он скончался. И о нем забыли. И вот его была реконструкция. Вот видите, была 200 миллионов лет, 220 миллионов лет верхний рисунок. Это Пангея. А потом материки начали расходиться в сторону. Но этому никто не верил. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но когда стали измерять намагниченность океанского дна, то выявилась совершенно удивительная картина, что в океанах магнитное поле совсем не такое, как на континентах. Оно симметрично похоже на матрас полосатый. Вот если центр хребта, вы видите, вот здесь у нас показан, в центре хребта, значит, намагниченность вот белая, это вот современная, то по краям красная, скажем, обратная намагниченность. И дальше эти полосы симметрично располагаются в стороны от хребта. И вот в 50-е годы, тоже, ну, в конце, в 60-е годы, аспирант Кембриджского университета Вейн и его профессор Драмонд Мэтьюс, значит, они подумали над этим, он попросил аспиранта подумать. И тот пришел к идее о том, что эти магнитные аномалии фиксируют расширение океанского дна, которое в свое время было названо спредингом. Спред, расширение, растекание. И вот внизу на снимке вы видите, что вот это темно-синее, фиолетовое, это примерно 180 миллионов лет, 170, это Юра. Так вот, древнее коры, а намагниченность это и есть возраст у коры, во всех океанах древнее нету. А на суше есть породы с возрастом 4 миллиарда лет. Вот у меня на столе в университете лежит кусочек с возрастом 4 миллиарда лет, гнейса акаста. Но есть сейчас получены цирконы из Австралии с возрастом 4,2 миллиарда лет. Даже 4,4 говорят, но это не очень ясно. Но понимаете, а вот тут только 180 миллионов лет. Значит, океаны молодые. Но ведь они же, понимаете, океаны, огромные пространства. И в Тихом океане вот древнее коры нету. И в Индийском, и в Атлантическом. Это тоже надо было как-то объяснять. И вот тогда, в 60-е годы, возникла идея так называемой тектоники плит.
Вот это магнитное поле океана, вот здесь на картинке вы видите, они на всех океанах. Да, действительно, вот в Тихом океане, вы видите, синее, только на западе Тихого океана. А вот красная – это более молодая кора. В Северном Ледовитом океане, вокруг хребта Гакеля, тоже есть молодая вот кора. Значит, в Атлантике возраст коры на севере более молодой, чем в центре. То есть как бы проградирует, то есть идет прогрессивное продвижение вот этих срединно-океанских хребтов. Вот это тоже надо было объяснять. И вот возникла идея так называемых тектоник и литосферных плит. Было выдвинуто всего несколько вот позиций, которые видны на этой вот картинке. Значит, первое – это спрединг, образование океанского дна. Верхняя вот картинка. Вы видите, магма, а в океане кора очень маломощная, внедряясь в рифтовую зону, как бы распирает эту кору в стороны, растаскивает ее. Значит, по магнитным аномалиям у вас в центре будут, конечно, более молодые вот породы, по краям более древние. Но тут же встал вопрос, а если океаны – это результат расширения, то что ж, Земля вся расширяется? Она не может расширяться. Я не буду аргументировать это, но с точки зрения астрономии, физики, она расширяться может в пределах плюс-минус 1%. То есть не расширяется. Но, как сказал основатель нашего университета МГУ, Ломоносов, где в одном месте чего убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло-то? Вот стали искать это место. И нашли. Это вот активные окраины, скажем, Тихого океана, где тяжелая океанская кора, состоящая из базальтов, она погружается под более легкую континентальную. Вот вторая картинка сверху. Это так называемая субдукция. Subduction – это погружение. Значит, кора погружается, и таким образом сохраняется равенство радиуса земного Земли. Но там же, раз это погружение, то там образуются гипоцентры землетрясения. Ну, потому что при трении, погружении этой вот тяжелой коры в такую плотную массу, это неизбежно. Там же возникает и вулканизм, там же глубоководные желоба, там же землетрясения все время. Вот это очень показательно. Вот другой вид – это смещение по горизонтали, это так называемые трансформные разломы, которые пересекают все вот эти вот срединно-океанские хребты. Трансформа, значит, перемещение, смещение по ним. И следующий вариант – это коллизия, столкновение двух плит, когда образуется структура, которая изображена на нижнем слайде. Вот видите, образование спрединга, расширение океана. Вот то, что Вегенер сделал чисто предположительно, владея ножницами, здесь уже была структура. И мы понимали, сейчас это очень хорошо изучено. Изучено совершенно разными способами. Вот один из способов – геофизическая томография, сейсмическая. Вот томография – это получение, по сути, объемной картины. И вы видите, вот верхний левый, вот это синее – это более плотная океанская кора, которая погружается под острова. Ну, там вот это внизу, это вот Фаралон, плита в Тихом океане, верхняя часть, по-моему, это Япония. Или вот внизу справа, вот так погружается тяжелая океанская кора. И это доказано. Это доказано глубоководным бурением. И вот сделали картинку такую, взяли, выделили активные окраины, взяли землетрясение и выделили 7 крупных литосферных плит. А литосфера – это земная кора плюс верхняя мантия до слоя астеносферы. Слой астеносферный – это такой слой, где скорость волн падает. Немножко, но падает, продольных и поперечных. Почему она падает? Да потому что, по-видимому, там чуть-чуть подплавлено. Сколько подплавлено – неизвестно, 2-3%. Но это вот достаточно. Кто говорит 4? Это своеобразная смазка. Астеносфера есть везде. Она то более сложная, то менее сложная. В одних местах она глубже, в других она выше, но она есть везде. И вот эти плиты литосферные, они определяют всю вот эту структуру.
Понимаете? А земной шар же это все-таки шар. Поэтому плита-то, она не плоская, как этот стол. Она имеет как арбузная корка, вот такую форму. И она идет по этой вот поверхности. Но у нас земля все-таки сплюснута. И переходя из широт низких в широты высокие, все эти плиты испытывают очень сильные напряжения. Перемещение плит решается просто, это по теореме Эйлера, сферическая геометрия. Простые формулы очень, по которым узнается ось вращения и миграция вот этой плиты. Теперь вот, значит, это все подтверждено различными геодезическими методами, в частности космические. Ну вот GPS-данные. Вот смотрите, вы видите, как движутся эти плиты. Они движутся так, как предсказано в тектонике литосферных плит. Атлантика расширяется, Тихий океан идет в основном на запад, на восток идет плита, которая идет в сторону от хребта, а вот Тихоокеанский хребет, он входит как бы в залив Калифорнийский. И североамериканская плита на него наезжает. Поэтому в Сан-Франциско, в Калифорнии такие землетрясения все время происходят. По знаменитому сдвигу Сан-Андреас. Это подтверждено многочисленными данными. Вот новый Нувель 1А. Это тоже, таких способов несколько. Все то же самое. Понимаете? То есть ничего противоречащего тектонике плит не обнаружено в этом плане. Да, плиты двигаются. Вот у нас в лаборатории была сделана такая интерпретация Лубниной Натальи Валерьевны развития Атлантического океана. Вот 1 миллион лет, видите? 1 миллион лет Атлантика раскрыла, причем это сделано по магнитным аномалиям. Это не рисунок, это очень точная реконструкция. Вот все это указывает на то, что тектоника плит работает. И вот эта тектоника плит вызывает у нас на поверхности, в земной коре, вот те события, которыми мы все знаем и подвержены. Прежде всего, это землетрясение. Вот именно движение этих литосферных плит, сжатие, растяжение, оно и провоцирует землетрясение. Что такое землетрясение? Это смещение пород, мгновенное смещение пород, когда сила, скажем, сжатия превышает предел прочности пород. Вот несколько примеров я просто хочу вам показать. Вот я был на Тайване, вот это землетрясение у них было такое Чичи в 2002 году. Вот прямо эпицентр, у них разрушили там... Это колледж у них разрушенный, а вот это у колледжа был стадион, и видите, на стадионе какая волна пошла. А вот сдвиги в Мексике, землетрясение, сдвиг на 2,5 метра. Это колоссальное землетрясение, потому что в Ташкенте в 1976 году, когда город был разрушен полностью, смещение на поверхности было 3 сантиметра всего, а здесь 2,5 метра. Это было мощнейшее землетрясение. Вот этот знаменитый разлом Сан-Андреас, тоже сдвиг, как бы на продолжении вот этого срединного Тихоокеанского хребта. По нему все время происходит движение. И всегда будет вот трястись и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. А вот это цунами, которые возникают. Значит, цунами по-японски значит большая волна в мелком заливе. Смысл-то заключается в том, что любая волна, приближаясь к берегу, если глубина примерно половины длины волны, волна начинает расти как бы вверх. Почему растет? Внизу вот трение одно, скорость меньше, а вверху скорость больше. И волна приобретает вот такую форму. Это не очень хороший рисунок, но тем не менее. Она забуруневается, и у нее такой образуется вот большой склон, на котором любят кататься на эти... виндсерфинги, вот все на досках, именно на этом. И потом обрушивается на берег. Если берег отмелый, мелкий, она может пройти очень вот далеко. Вот 2004 год, я уже забыл, вот это землетрясение в Индонезии, которое стерло город Пхукет. И погибло ведь 400 тысяч. А волна-то была метр с небольшим. Она прошла, вот видите, это после... что в Хикете осталось после этого
наплыва этой вот волны. Значит, она прошла, а потом она обратно. Все, что она разрушила, она потом унесла. А если волна больше? Вот были волны от... Это тоже цунами, но волны вызваны колоссальными оползнями на Аляске. Волна была около 500 метров. Это Останкинская башня. Представьте себе, колоссальная волна. Бывают волны и по 20 метров, и по 30 метров. Но не каждое землетрясение вызывает цунами. Вот в этом проблема. У нас на кафедре, вот заведующий лабораторией тектонофизики, профессор Гончаров, вот они моделируют и занимаются, пытаясь разделить цунамигенные и нецунамигенные землетрясения. Вот еще вот технология новая, это изучение глубин океанского дна. Значит, сейчас пробурено примерно больше 1400 скважин глубоководных. Бурение на большой глубине – это очень сложная процедура. И я даже о ней говорить не буду, на картинке тут видно. Чтобы попасть с высоты 5 километров, скажем, глубины, в воронку диаметром метр, для этого нужны особые приборы, особые свойства. Но с помощью этого бурения были сделаны величайшие открытия. Это открытие века, так называемые черные курильщики, black smokers. Есть еще и white smokers, белые, но черных больше. Это вот в этих рифтовых зонах выходит такой как бы дым, в кавычках. Это не дым, это суспензия, это готовая руда. Там железо, там марганец, там цинк, там медь. Они поднимаются вверх в виде вот таких волн, и кругом этих курильщиков, а на выходе температура воды плюс 370 градусов, тогда как кругом плюс 2, обнаружена новая биота, вот эти вестиментиферы. Вот видите, это такие паганофоры, или кольчатые черви, я даже не знаю точно. Таких не было, мы не знали об этих, до этих черных курильщиков. А вот эти курильщики сами, вот видите, такие столбы, вот они называются чимни, ну, чимни по-английски камин. И вот видите, из них идет этот дым. Но само это тело, это руда. Вот мы все думали, как же руда может образовываться? А вот она образуется именно вот таким путем. И оказывается, на Урале, такое месторождение медное, сибайское, там были известны ископаемые палеозойские вестиментиферы, но никто не знал, что это такое. А вот теперь это определено. Вот это очень важно. Следующий процесс – это извержение вулкана. Я просто вам покажу некоторые. Вот Сакурадзима – всегда молнии. Масса молний. Почему? Потому что электризованный пепел, а это обломки стекла, частички, они трутся и образуются такие молнии. Вот извержение у нас на Камчатке. А вот это извержение очень вам такого хорошего вулкана – Эйя Флатла Йокудль, которое было весной на Исландии, которая ввергла в ступор половину авиакомпаний мира. Не летали, потому что выброшенный пепел вот из трех вот кратеров, которые видны здесь, они, значит, заволокли все небо. Опять стекло. Стекло прилипает к лопаткам турбин, они плавятся, и самолет должен упасть или сесть. Вот видите, вот как это выглядит, а вот тут несчастные эти... Это не овечки, а теляты, которых сгоняют. Кругом пепел сплошной покрывает все это. Вот те же молнии в этом Эйя Флатла Йокудль. Опять же, это выброс этого стекла. Вот наша Камчатка. Обратите внимание на красные эти полосы и белые линии. Это трассы самолетов, летающих из Америки в Японию, в Корею и так далее. Они вот пересекают эти облака. Ну, это одна из картин, когда выброшено. Так что это тоже опасность большая, геологическая. А вот это Антарктида, которую сейчас пытаются все делить. И вот нижний снимок, вот эта палка с таким набалдашником, это Южный полюс. А вот тень, которая там видна, это мой однокашник, приятель, академик Леонов, который снимает эту штуку и сам в ней отражается. На Южном полюсе. Вы понимаете, Антарктиду тоже сейчас она не остается без внимания. Она пока международная. Что будет потом, не очень ясно. Полезных ископаемых там очень много. Но вся Антарктида под весом 4-километрового щита, она вот прогнута вся. Ну вот, видите, ледники, сейчас все тает. Вот, пожалуйста, вам, как сокращается лед в Голландии.
А вот это рост насчет глобального потепления. Вот понимаете, подъем океана левый, углекислый газ, подъем температуры, все находится в соответствии, корреляция полная. Вот глобальное увеличение температуры. Вот как тает лед в Северном Ледовитом океане. Считается, если темп будет такой же таяния, то через к 30-му году вообще лед исчезнет. Уже сейчас на севере лед не 4 метра, а 2.

0: официально...
1: Она воспринимается как какая-то очень изогнутая вещь. Вот замечательный снимок. Он составлен из двух фотографий. Человек в северном полушарии сфотографировал одну часть Млечного Пути, поехал в южное полушарие, сфотографировал в другую, потом слепил, и получилось полное изображение Млечного Пути. Но оно тоже сбивает с толку, оно какое-то круглое, потому что две искажающих сферическую проекцию, две искажающих картины. Как бы нам это более правильно представить? А вот как? Но такой фотографии вы никогда не получите, сидя на Земле. Ну, если, может быть, куда-нибудь улетите в космос, где не мешает наша планета. Но это не фотография. Впервые такая карта Млечного Пути была нарисована астрономами шведскими, сотрудниками Лундской обсерватории. Они собрали много-много отдельных фотографий неба и руками в специальной проекции, вот это называется равноплощенная проекция. Это как если бы разрезать глобус и развернуть его вот так на плоскость. Да и то не получилось бы, глобус не развернешь. А в каком смысле равноплощенная? Любая площадочка тут, на какой бы широте мы ее ни взяли, ну, грубо говоря, это широта, это долгота, если речь о глобусе, она имеет одинаковую площадь на сфере. Это очень удобная проекция, на которой нет искажения площадей. Иначе, когда мы берем карты Земли, Гренландия больше Африки. Но это же неправда, потому что там, на высоких широтах, мы раздвигаем карту, чтобы она стала прямоугольной. А вот эта равноплощадная очень правильная. И мы всегда, изображая что-то большое на небе, а больше Млечного Пути, наверное, ничего нет, предпочитаем такие проекции, равноплощадная проекция. Полюс, полюс, экватор. Ну, экватор обычно ориентируем, если речь о галактике, вдоль средней линии Млечного Пути. Вот это уже хорошая штука, но это не фотография. Это рисунок очень аккуратный, ну, мы на нем видим многие детали. Например, вот это вот что?
2: Большой нудиновый глобус.
1: А это?
2: Малая.
1: Да, но тут запутаться сложно, а вот это? Ну? Любители астрономии.
3: Может, Андромеда?
2: Нет, это южная.
1: Конечно, Андромеда. Андромеда, она в южном полушарии галактических координат. Хорошо, угадали. А все остальное – это вот россыпь, мы понимаем, близких к нам звезд. Сегодня мы имеем возможность такие карты не рисовать, а изображать на компьютере, потому что, к счастью, летает астрометрический телескоп Гайя, и он измерил положение и яркость сотен миллионов звезд. И когда вы наносите это просто на экран компьютера, положение и яркость отдельных звезд, у вас нет сотни миллионов пикселей на экране, и они, эти звезды, сливаются в очень аккуратную полосу Млечного Пути, ну, кроме тех немногих, которые за пределами полосы Млечного Пути. Это не фотография, это результат детального измерения положения и яркости звезд на всей небесной сфере. Потрясающая совершенно работа. Ну и тут мы видим, даже в соседних галактиках, Большое и Малое Магелланово облако, тоже отдельные звезды видят Гайя. И теперь у нас есть вот такое замечательное изображение Млечного Пути. Можно его приблизить, посмотреть центральную область. Понятно, что это какое-то выделенное место, потому что там более толстая полоса, вот эта вот выпуклость, балч нашей галактики, и где-то там должен быть центр. Но мы видим, что на центр проецируются вот эти темные области. Когда-то их считали, я не знаю даже, Гершель, наверное, шутил, когда говорил, что это... Вот Вильям Гершель, старик, настоящий Гершель, оба они были настоящие, но папа был более знаменитым, он говорил, это дыры в небесах. Но он, в общем, был достаточно квалифицированный человек. Наверное, шутил. Но на первый взгляд, да, дыра, тут отсутствие звезд. Но понятно, что это такие замысловатые формы дыры не бывают, что это какие-то, какие-то структуры, которые перекрывают нам задний фон. Ну и уже чуть позже Гершеля, там, Вильгельм Струве, он писал, что да, это, конечно, среда, которая не позволяет нам увидеть более далекие звезды.

0: То, что близко, мы видим надежно. К счастью, вокруг Солнца на расстоянии примерно 150 парсеков нет межзвездной среды, ни газа, ну почти нет, ни газа, ни пыли. Мы случайно в нашу вот в нынешнюю эпоху Солнечная система пролетает сквозь очень чистое место галактики. Такой пузырь, который когда-то кем-то был раздут, наверное, тут сверхновые звезды взрывались, и у нас совершенно чистое пространство, мы можем ближайшие окрестности очень детально исследовать. Вот самые наши ближние соседи, большинство из них вы по именам, наверное, знаете. Вот кто помнит про Тау Кита, чем она прославилась? Ну, конечно, на Тау-Ките условия не те, там нет атмосферы, там душно, но тау-китяне радушны. Знаменитая песня Владимира Высоцкого. А почему он о ней пел, об этой звезде? Потому что в 60-м году Дрейк начал первые поиски внеземных цивилизаций, очень правильно решил, что надо найти ближайшие к нам звезды, похожие на Солнце. Вероятно, там и планеты найдутся, похожие на Землю. И он выбрал Тау-Кита, а вторую звезду – Эпсилон Эридана. Ну, классику надо знать. Ни там он ничего не нашел, никаких сигналов внеземных цивилизаций, но действительно планеты там оказались. Но это мы сегодня знаем. Ну, хорошо, это ближайшие окрестности. А дальше мы смотрим. И понимаем, что вдаль смотреть трудно, то есть в некоторых направлениях нам ничего не мешает, а в других направлениях мешает сильно. Звезды ближнего фона мы видим, а то, что вот за этой пылью, видно, что много-много слабых звезд, а тут только яркие. Понятно, что они близко к нам, а остальные нам перекрыт, наш луч зрения перекрыт какой-то непрозрачной средой. Поэтому внешний вид галактики пока сфотографировать нельзя, и мы только на рисунках художника можем как-то это себе представить. Художник, ну вот Марк Гарлик, это очень известный художник космический, он, конечно, советуется с астрономами и пытается изобразить что-то, что не противоречит нашим представлениям о галактике. Но ясно, что вот такой портрет мы вряд ли когда-нибудь получим. Для этого надо было бы взлететь над плоскостью галактики и сверху сфотографировать. А, к сожалению, Солнечная система находится прямо в плоскости галактики. И именно поэтому Млечный Путь опоясывает нас, наше небо по большому кругу, а увидеть со стороны нашу звездную систему мы пока не можем. А есть предложение, как получить фотографию нашей галактики снаружи, так вот, окинуть ее общим взглядом. Придумайте. Нет предложений, но элементарный способ есть.
1: Зеркало большое.
0: Большое надо зеркало, и далеко его надо отправить. Вот мы сейчас видим, ну якобы видим нашу галактику, как кто ее мог бы наблюдать? Астроном из другой галактики. Ну конечно, надо установить связь с астрономами, живущими в других галактиках, подарить им фотографию для начала их собственной галактики, а они нам в ответ пришлют изображение нашей. Очень полезный был бы обмен фотографиями. Ближайшая к нам галактика какая? Крупная. Андромеда. Казалось бы, надо установить контакт с жителями Андромеды. Мы им, а не нас, а не нам. Но тут есть одна загвоздка. Природа распорядилась так, что наша галактика к Андромеде ориентирована почти ребром, а Андромеда к нам тоже почти ребром. Так что большой пользы от этого взаимного обмена фотографиями не будет. Вот я тут три причины выделил, которые мешают нам детально и, главное, однородно исследовать галактику из того места, где мы в ней находимся. Первое. Галактика везде. Она покрывает, мы внутри, значит, она покрывает весь небесный свод. Это колоссальная площадь, 41 тысяча с копейками квадратных градусов. А у нас хорошие телескопы до сих пор и одного-то градуса квадратного не покрывают. Ну, настоящие, большие, крупные телескопы. Они покрывают там четверть квадратного градуса, 1/6. Представляете, сколько надо сделать фотографий, чтобы покрыть все небо хорошими детальными снимками. Второе. Мы внутри, значит, какие-то объекты рядом с нами, и мы можем самые слабо светящиеся звезды расследовать вот тут вот рядышком. А чем дальше смотрим, тем только более яркие можно заметить. Вот этот гигантский разрыв в расстояниях между ближайшими светилами и наиболее далекими, а диаметр галактики действительно порядка 100 килопарсеков, он очень сильно затрудняет нам однородное, такое создать однородное представление галактики. Трудно. Там только яркие, здесь только слабые видим. А яркие объекты редкие, поэтому рядом с нами их нет. Они только вдали. И вот так вдали видим одно, вблизи другое. Ну и пыль, межзвездная пыль. Газ, конечно, не очень сильно мешает, он скорее даже помогает, как мы сейчас увидим. А пылинки мелкие, которые внедрены в газ межзвездный, они перекрывают нам свет. В направлении центра галактики поглощение 30 звездных величин. Это лишает вообще всяких шансов нас увидеть что-то в районе центра галактики, но в оптике. В оптике это очень сильное поглощение, а когда переходишь в другие диапазоны, там есть шанс хоть что-то увидеть сквозь эту пыль в инфракрасном, тем более в радио, иногда в гамма-диапазоне. Гамма-кванты такие мощные, что они просто протыкают пылинки и не задерживаются. Но в оптике то, что мы любим больше всего, увидеть центр галактики невозможно. Первым решил изучить Млечный Путь и разобраться в его структуре все тот же великий Вильям Гершель. Он понимал, что в одиночку ему с этой задачей не справиться, на самом деле и коллективно мы с этой задачей тоже не можем справиться. И он впервые применил статистический метод. Он выбрал на небе несколько десятков маленьких площадочек, крохотных, там, размером примерно по градусу, и в этих направлениях стал подсчитывать количество ярких и слабых звезд. Такие вот проткнул как бы небо несколькими направлениями случайными, понимая, что вот такая выборка какое-то представление о геометрии галактики даст. Естественно, расстояние он не мог мерить до звезд, он такое предположение сделал. Слабая звезда далеко, яркая близко. Грубо говоря, это, в общем, да, похоже на правду. В среднем это так и есть. Яркие звезды ближе, чем слабые, хотя бывают, конечно, и варианты. Очень мощная светимая звезда, может быть далеко, но представляться нам яркой. Ну, мы уже говорили, телескопы и сегодня еще не могут выполнить то, что Гершель тогда считал невозможным для одного любителя астрономии. Сегодня по-прежнему невозможно даже для профессионалов. Однородно перефотографировать большим телескопом, имеющим очень маленькое поле зрения, всю галактику. Есть, конечно, телескопы с широким полем зрения, но они не такие дальнобойные, у них диаметр объектива небольшой, света они собирают немного, до сих пор нет больших телескопов с широким полем зрения. Они сейчас создаются, вы знаете, мы говорили про этот проект, он вот-вот, ну как вот-вот, года через полтора его закончат. Действительно большое поле зрения, несколько квадратных градусов, и дальнобойность невероятная, 8 метров диаметр объектива. Но пока таких нет, и мы ждем, когда они будут построены, начнут работать и сделают полный обзор неба. Один будет в северном полушарии, другой в южном, и они охватят всю небесную сферу. Но это дело будущего. Пока у нас есть только более или менее однородные обзоры, не очень мощными телескопами. Ну, что есть, то есть. Радио. Радио намного эффективнее в том смысле, что для радиоволн нет преград. Они проходят через пыль, не замечая ее, потому что длина волны большая, пылинка маленькая. Волна проходит через пыль спокойно. Но есть и недостаток. Очень низкое качество изображений, резкость маленькая. Но зато вот так вот, крутясь, можно довольно быстро весь небесный свод пересканировать. Я уже говорил, карты всей нашей небесной сферы мы обычно рисуем в равноплощадной проекции. Вот карта Земли, она правильная. Я не знаю, зачем прямоугольные рисуют, когда можно вот такую. И на ней Гренландия, очевидно, будет меньше Африки. Так оно и есть. потому что правильная проекция и площади равномерно на небе разбросаны. Значит, такой же проекцией мы, занимаясь изучением галактики, всегда изображаем небо, потому что галактика вокруг нас, и только на полной карте неба можно ее изобразить. Ну, это вы видели. Гайя 18-го года. Сейчас новый вышел релиз, новый обзор неба Гайя. Он еще более детальный, хотя уже вывести на экран эти детали невозможно. Их и так сотни миллионов. Так что только отдельные площадки можно увеличивать. В принципе, более или менее однородное представление о галактике дают инфракрасные обзоры. Если присмотреться, ну, длина волны порядка 1-2 микрон, это такой средний инфракрасный диапазон с Земли, еще с Земли получен. Есть некоторые длины волн, на которых атмосфера полупрозрачна, такие маленькие окошечки. И этот обзор вот, 2-микронный, ну, его называют 2-микрон, All Sky Survey, он очень полезный, полный, его сделали 2 телескопами в 2 полушариях. Видно наличие пыли, она все равно перекрывает нам центральную плоскость галактики, экваториальную, теперь ее так называют, галактический экватор, но значительно меньше помех, чем в оптическом диапазоне. И видно вот это вот центральное сгущение звезд, балдж, галактический, правда, по-прежнему туда пробиться, вот туда, в самый центр, сложновато. Пыль все-таки там поглощает. Очень полезно одни и те же области неба снимать в разных диапазонах, на разных длинных волнах. Смотрите, как мы дополняем информацию. Берем оптический снимок. Это полоса Млечного Пути, это за пределами Млечного Пути. Тут мы видим, что экватор Млечного Пути нам перекрывает пыль. И вот здесь большое пылевое облако, в оптике ничего не видно. Переходим в ближний инфракрасный диапазон, near infrared. Пыль уже становится не таким серьезным препятствием. Она еще заметна, но уже можно как-то так более глубоко заглянуть туда. Вот тут ничего не видно, а там уже что-то появляется. То есть в ближнем инфракрасном диапазоне, который с баллонов можно фотографировать, с борта стратосферных обсерваторий, там телескопы на борту самолетов устанавливают, либо иногда даже с Земли, когда вот хорошее сухое место, как в Чили, в чилийских обсерваториях это доступно. Смотрим в дальнем far infrared, дальний инфракрасный диапазон, и, о чудо, здесь была темная полоса, а тут появилась светлая. В чем дело? Значит, пыль не только перекрывает, но и наоборот добавляет это излучение. А это дальний инфракрасный диапазон, то есть с температурой порядка 100 кельвинов, 100-105, ну, там, порядка 100 кельвинов, тело излучает именно в этом диапазоне. Ну так пыль нагрета излучением звезд, и она уже сама начинает излучать. Тут она нам мешала, а тут она главный объект исследования. Тут она нам перекрывала зрение, а тут она светится сама, и мы понимаем, ее там что-то нагрело, значит, внутри этого облака сидят молодые звезды и вокруг себя нагревают пыль. Ну и, наконец, в спектральных линиях. Что это за линия? H-альфа. Откуда мы его, от какого объекта получаем? Что является источником линии H-альфа? Ну, конкретно, физически, что излучает ее? Не области как целое, а какой элемент?
1: Водород
0: при переходах каких?
1: С третьего на второй.
0: Ну, или, скажем, там, со второго возбужденного на первый возбужденный электрон прыгает. Да, в оптическом диапазоне H-альфа. Обычно мы окрашиваем такие снимки красным, потому что сама линия красная, чтобы сразу по цвету. Ну и что? Здесь яркие источники, значит, это теплый водород. Не холодный, но и не очень горячий. Если бы он был горячий, он бы был ионизован, электронов там не было бы у атома. Если бы он был холодный, электроны сидели бы на основном уровне и вообще ничего не излучали. Значит, тепленький, значит, его там кто-то подогрел. До температуры, ну, обычно там 2-3 тысячи градусов. Ну, как тепленький, горячий, но не очень. А, значит, вот это на самом деле область формирования звезд. Тут много пыли, тут много газа, а газ и пыль перемешаны хорошо. Где пыль, там и газ обычно. Значит, там формируются молодые звезды, которые рядом с собой нагрели газ. И вот тут, в этом облаке, тоже формируются. Ну, вот так, комбинируя разные диапазоны, мы общее представление можем получить о каких-то областях галактики. Ну, вообще, каких-то областях неба. Но галактика – это самое интересное, конечно, область неба. Радио. Берем, сравниваем некоторые радиопортреты галактики друг с другом и можем как-то оценить, какие-то сделать выводы. В оптике темное, ну вот этот портрет посмотрим. В оптике это область темная, значит, там какой-то холодный газ, пыль. Если бы он был очень горячий, пылинки бы расплавились, они бы просто перестали существовать. Пыль может быть только в холодном газе. Но смотрим вот на этот портрет. Что это такое? Радиоконтинуум. То есть не отдельная спектральная линия, а широкий диапазон частот в области радиоизлучения. Ну, примерно показано, какая частота, но рядом с ней может быть очень широкий разброс частот. Что может излучать в радиоконтинууме? Атомы не могут. У атомов переходы четкие спектральные линии. А что может в континууме излучать? Да просто хаотическое движение заряженных частиц. Значит, это плазма, в которой электроны бегают. Ну, обычно это излучение рождается, оно не просто тепловое, не просто хаотически движутся атомы, самые электроны, а навиваются на магнитные силовые линии межзвездного магнитного поля. Ну, они тоже разную энергию имеют, электроны, поэтому в широком диапазоне излучают. Ага, значит, здесь горячий газ, здесь много горячего газа, и он настолько горячий, что, посмотрите, он довольно широко распределен по отношению к экваториальной плоскости Млечного Пути. А ведь экваториальная плоскость – это место, куда все хочет упасть. Это наиболее плотная часть галактики, и сверху туда притягивает, ну, верх и низ – это неправильные понятия, с севера притягивает туда и с юга притягивает туда, потому что галактика – это плоская звездная система. Тут газ горячий, и он довольно высоко, давление в нем большое, он довольно высоко распределен относительно галактической плоскости и сосредоточен в центральной части галактики. Ведь вы понимаете, эта карта – это полное небо. Когда мы смотрим сюда, мы видим центр, ну, в направлении центра галактики. А антицентр – это вот эти части карты. Надо ее так вокруг головы обернуть, и тогда мы понимаем, что это вся небесная сфера. Можем крутить головой, там центр, там антицентр галактики, ну, какие-то направления на 90 градусов сюда. Вот эта область примерно созвездие Лебедь, там вот такое уплотнение, мы вдоль спирального рукава смотрим галактики. Ну, это южное полушарие, эти созвездия нам не очень знакомы. Переходим к другому портрету галактики. В линии излучения какого водорода? H1. Да. H1 – это что такое? Водород, но в какой форме? Атомарный, да. И лайн, то есть линия излучения атомарного водорода. А на какой длине волны излучает атомарный водород? Знаменитая длина волны, на которой все цивилизации мы ищем. 21 сантиметр. Тут написано частота 1400 мегагерц. А длина волны 21 сантиметр. Это знаменитая длина волны, на которой излучает прохладный водород, там электрон на сверхтонких уровнях перехода осуществляет. Ну и как мы можем сказать? Ага, горячий газ далеко от плоскости галактики поднимается, а не очень горячий прижат к плоскости галактики и более равномерно по ней распределен. Он уже не сосредоточен в центре. В центре больше звезд, они его там нагревают. А он сосредоточен почти равномерно во всей галактической, во всем галактическом диске. Ну и, наконец, вот это. Совсем плоская составляющая, абсолютно прижатая к галактическому экватору, значит, это наиболее холодный газ. Он холодный, в нем давление низкое, он прямо лежит вот в экваториальной плоскости, не может никак над ней приподняться, потому что тут область минимума гравитационного потенциала. Тут гравитационная яма. Это, что это за газ? Излучение на этой картинке молекулы СО, угарного газа. Ну, там дипольная линия такая. А почему мы смотрим какую-то молекулу СО? А почему мы не смотрим более как сказать, более часто встречающуюся молекулу молекулярного водорода? Водорода же больше в природе, чем всех остальных химических элементов. Если есть молекула СО, наверное, должны быть и молекулы H2, водорода, их там наверняка должно быть больше. Хотелось бы их увидеть, но это невозможно, или почти невозможно. Дело в том, что симметричные молекулы типа O2, N2, H2, вот эти наши родные молекулы, они очень плохо излучают. Вот мы знаем, что в природе больше всего водорода, а значит, и больше всего молекул водорода. И в холодных областях, где молекулы не разрушаются, наверное, самой популярной должна быть молекула водорода. Но это же симметричная молекула. Протон, ну там какие-то электроны бегают вокруг них. Как может излучать такая система? У молекул два варианта излучения. Ее надо возбудить, она потом должна излучить. Но как? Молекула может колебаться вот так вот, менять взаимное направление двух своих атомов, и может вращаться вокруг двух осей. Но и при этом, и при том, симметрично будут двигаться где-то здесь центр масс, полная симметрия. И как бы эти одинаковые заряды не двигались, перемещение электрического заряда не происходит. Он симметрично меняет места. Когда мы делаем радиопередатчик, в его антенне бегают электроны. И схема радиопередатчика заставляет протоны на месте. Из них состоит металлическая антенна. Они никуда побежать не могут, это структура самой антенны. А электрический ток – это движение электронов. И мы их заставляем двигаться туда-сюда, туда-сюда. Туда они уехали. Тут минус избыточный, тут плюс. Сюда электроны уехали, тут плюс, там избыток протонов, тут минус. Дипольное разделение зарядов происходит, и радиоволна уходит. А тут как ни крути, или как ни заставляй колебаться их, дипольного разделения зарядов не будет. Поэтому приходится, молекула H2 практически не излучает. Приходится на других молекулах изучать молекулярную составляющую межзвездной среды. Молекула СО несимметричная. Все-таки разная масса у этих атомов, у углерода и кислорода. И их колебания приводят к тому, что немножко заряд относительно центра масс этой молекулы, электрический заряд, гуляет. И возникает возможность излучать. Поэтому мы изучаем линии тех молекул, которые, собственно, нам их предоставляют, которые излучают. А потом уже пересчитываем, видим, что тут избыток СО, значит, тут должен быть избыток молекулярного водорода. Причем его где-то 100 тысяч раз больше, чем молекулы СО. Но вот она нам, спасибо, хотя бы какие-то кванты поставляет. Ну вот видите, в разных разные составляющие межзвездной среды по-разному распределены относительно галактического экватора. Более или менее, конечно, сохраняется симметрия. Галактический экватор – это все-таки симметричная структура, гравитационное поле симметрично относительно направления на север и на юг, но по-разному они распределены. Тут горячая, тут прохладная, тут холодная составляющая. И вот интересно, что самая горячая и самая холодная примерно одинаковая распределение относительно центра галактики показывает. И это концентрируется к центру, центр вот здесь. И это странное соседство самого холодного и самого горячего вещества. Но оно странное только на первый взгляд. Из холодного газа рождаются звезды и тут же нагревают этот газ своим излучением. Поэтому где холодная, плотная межзвездная среда, там родились звезды, там же они рядом с собой нагрели газ, и он начинает соседствовать с холодным. Много можно портретов Млечного Пути продемонстрировать. Ну, вот это мы уже видели, 21 сантиметр, это видели. Мы видим ЦО, но понимаем, что на самом-то деле там намного больше молекулярного водорода. Можно инфракрасный, вот этот спутник летал, Infrared Astronomical Satellite, портрет галактики получить, гамма-портрет. И поначалу это тоже удивляло нас, там, где самая холодная межзвездная среда, оттуда же идет самое жесткое гамма-излучение. Как это вообще совместить? Всегда думали, что гамма – это указание на очень горячий газ с температурой сотни миллионов, ну, порядка там 10⁸ кельвинов, а тут вот самый холодный газ является источником самых жестких гамма-квантов. Ну, разобрались. На самом деле там довольно любопытное взаимодействие взрывающихся звезд, космических лучей, то есть быстрых протонов, и холодного газа. Сами по себе быстрые протоны не излучают, но когда врезаются в этот холодный газ, рождаются там пемизоны, они распадаются, гамма-кванты получаются. Ну и портрет в дальнем инфракрасном диапазоне. Вот это, пожалуй, самый выгодный диапазон, он только из космоса доступен, поэтому это спутник КОБЭ летал, один из спутников, который в дальнем инфракрасном диапазоне видит. И тут уже пыль, ну, практически незаметна. Вот это все звездное тело галактики. Мы его видим почти со стороны. Ну, конечно, мы внутри, но мы все-таки не в центре галактики сидим. Мы как-то так отодвинуты от края, от центра к краю галактики. И, глядя на центральную область, видим вот эту вот наиболее плотную часть диска, а в центре еще и, как сказать, добавленное вот это вот добавленное население старых звезд, галактический балдж. Кстати, его происхождение до сих пор обсуждается. Что там за звезды? Они вроде старые, но высокометалличные. Когда они там родились, каким образом? Это еще предстоит более тонко исследовать. Самые жесткие лучи – это гамма-диапазон, вот такой там больше 100 МЭФ каждый квант. Они сравнительно недавно были так однородно по небу изучены. Этот спутник Ферми был запущен несколько лет назад. И вот этот первый обзор всего неба в самом жестком гамма-диапазоне. Ну, в общем, тоже ничего неожиданного. Мы увидели полосу Млечного Пути, мы увидели далекие, вот это очень далекие галактики, вообще не наши соседи, а гораздо более далекие, с активными ядрами, там массивные черные дыры сидят. Млечный Путь неоднороден, хотя тут трудно в чем-то разобраться, там много разных объектов, но мы видим отдельные объекты на карте в гамма-диапазоне. Это молодые нейтронные звезды, они недавно образовались там, при взрывах сверхновых. И некоторое время они еще будут очень активно излучать во всех диапазонах, в том числе и в гамма. Но вот что интересно. Мы, в общем, понимаем происхождение большей части вот этого излучения. Отдельные пульсары, отдельные далекие активные галактики. Это можно все снять с этой карты и посмотреть, а что же останется. И такая работа была сделана. Все понятное убираем. А кое-что остается. И впервые, вот по данным этого спутника Ферми, увидели, что над центром галактики вздымаются две такие области, слабые источники, но очень протяженные. Представляете, вся небесная сфера, они огромные, источники гамма-излучения. Совершенно очевидно, что там нет отдельных объектов, там нет никаких нейтронных звезд. А что же там есть? Там просто горячий газ. А почему он вздымается именно над центром галактики? Ну, почему в двух направлениях, понятно. Нагрейте газ в районе центра галактики, ему некуда деться, кроме как всплыть наверх и сюда тоже наверх. Понятно. Значит, там какой-то источник очень горячего, источник энергии. Газ есть везде, была бы энергия, которая его нагреет, и он поднимется Ну, как при взрыве атомной бомбы поднимается вот этот гриб. Куда ему подниматься? Наверх, в стратосферу. Он всплывает. Фактически всплывает любая область, нагретая в диске галактики, она всплывает наверх против силы тяжести. И здесь против силы тяжести. А что это такое? А вот до сих пор непонятно, что это такое. Огромная область, наполненная горячим газом. Ну, это, конечно, рисунок на фоне реальной фотографии Млечного Пути. Рисунок, как мы себе представляем эти два пузыря. Их так и называют. Пузыри Ферми. Ферми Бабблс. Происхождение, пока мы только их изучаем, о происхождении точных представлений нет. Изучаем довольно интересным способом. Наблюдаем какую-нибудь очень далекую галактику с ярким активным ядром. Ну, вот квазар. Его луч проходит через эти пузыри, и мы на Земле, ну, так сказать, вид сбоку, вот Солнечная система, тут, получаем спектр какой-нибудь линии. И видим, основная линия, она принадлежит, конечно, самому объекту излучения. А тут еще два сателлита, два с красным и с голубым смещением варианта этой же линии. Ясно, что пузырь расширяется. Эта область к нам приближается, голубое смещение, это удаляется, красное. И таким образом можем даже динамику этих горячих пузырей выяснить. Они, да, действительно немножечко с небольшой скоростью, там порядка 50 километров в секунду, расширяются. И значит, в прошлом они были тут покомпактнее, и происхождение их все-таки связано с центром галактики. А вот каково оно? Каково оно, непонятно. Какие там могут быть мощные источники энергии, источники тепла? Что могло нагреть газ? Ну, у нас как-то вариантов немного. Во-первых, звезды. И действительно, в центральной части галактики много холодных гигантских молекулярных облаков, мы о них будем говорить, в них формируются большие коллективы звезд, сразу большие. И те звезды, которые в момент формирования имели большую массу, они очень быстро проживают свою жизнь, там, за несколько миллионов лет, и начинают взрываться как сверхновые. Такое вот массовое, многократные взрывы сверхновых. Они, в общем, по энергетике, если посчитать, мы примерно представляем, в каком темпе там рождаются звезды, вроде бы хватает энергии, чтобы накачать ее в горячий газ и заставить его подняться наверх. Но есть и другая идея. Там ведь кроме звезд еще сидит сверхмассивная черная дыра. Сегодня она тихо себя ведет. Мы только косвенно знаем, что она там есть по движению звезд рядом с ней. Но вообще-то падение газа на черную дыру – это всегда источник энергии. Аккреция газа, он разгоняется, он нагревается при сжатии, и начинается излучение мощное. Есть идея, что это еще и влияние черной дыры, что время от времени она становится активной, ну, не она сама, а окрестности черной дыры. Если туда падает или разреженный межзвездный газ, либо какая-то звезда слишком близко подходит к черной дыре, ее разрушают приливные силы, это тоже источник газа. И какое-то время в окрестности черной дыры возникает аккреционный диск горячий, нагревается, начинает излучать в обе стороны, туда и туда. Да еще, может быть, там такие джеты, горячие струи прецессируют, может быть, они так крутятся немножко, ну, вот как ось вращения Земли под влиянием Луны. Такая прецессия аккреционного диска, она, в общем, часто наблюдается. Пока мы не знаем, не можем решить, что это, влияние черной дыры, которая время от времени активизируется, или это массовая вспышка сверхновых. По энергетике и то, и другое проходит, а детально разобраться не можем. Глядя на соседние галактики, видим, что это, в общем, такое обычное явление, регулярное. Вот соседка, с ребра видна, практически модель Млечного Пути. И мы видим в радиодиапазоне два вот таких бабла больших. А если приглядеться к центру, видим даже, что оттуда струя какая-то выходит в одном направлении. Ну, может быть, она к нам ориентирована, нам ее легче увидеть. А в ту сторону ее что-то поглощает или просто доплеровский эффект ослабляет ее яркость. Ну, так что наша галактика ни в чем не особенная. Другие тоже демонстрируют такие выбросы из центра. Андромеда. На нее, конечно, были большие расчеты, что близкая, спиральная, похожая на нашу галактику система, что мы ее изучим детально и многое поймем про свою. Ну вот не повезло, она к нам почти ребром ориентирована. Плоскость Андромеды по отношению к лучу зрения нашим градусов 15 или 16 наклонена, ну практически ребром. И мы даже не можем восстановить спиральную структуру. Пытались много раз, но четко обрисовать спиральные ветви, хотя общее представление есть, что это плоская система вращающаяся, что она на первый взгляд должна быть спиральной, но никому не удалось провести аккуратно вот эту схему спиральной структуры Андромеды. И наша, помните, полные карты неба, где располагается Андромеда? Недалеко от Млечного Пути. Значит, и мы к ней тоже ориентированы почти ребром, и с ее точки зрения также трудно исследовать диск нашей галактики. Есть, конечно, ну, не очень близкие, но зато удобно ориентированы к нам спиральные галактики, когда они почти плоскостью к нам развернуты, и тут можно изучать спиральную структуру и каким-то образом сопоставлять ее с нашей, какие-то общие черты находить и думать, что вот на что бы могла быть похожа наша родная галактика, на какую из тех, которые мы детально можем изучить. Вообще общее представление о спиральных галактиках, оно постепенно меняется. Мы говорим спирали, и во всяких учебниках и книжках популярных спирали рисуют как равномерно раскручивающиеся, иногда даже используют какое-то математическое простое приближение, там спираль Архимеда, которая под одним и тем же углом спиральная ветвь к радиусу, проведенному от центра галактики. Но если приглядеться внимательно, мы никогда не видим четких дуг, мягкой спирали на диске спиральных галактик. Посмотрите внимательно. Вы можете провести прямые линии, из которых состоит изломанная спираль. Вот это довольно поздно было понято. И первым это, насколько я знаю, Артур Давидович Чернин обратил на это внимание. Он работал у нас в отделе, вот в том же отделе, где я работаю, отдел изучения галактик. И даже гидродинамические расчеты, и даже модели гидродинамические, реальные модели лабораторные, показали, что это некая неустойчивость спиральной волны плотности, о которых мы еще будем говорить, это волновое движение на галактическом диске. Это я говорю для того, чтобы обратить ваше внимание, изучение спиральной структуры галактик не закончено. Тут есть интересная физика. Объяснить вот это вот, смотрите, идет, бам, излом, колено. Дальше идет почти прямая, колено, идет почти прямая. А теории пока нет, которые бы это объясняли. Есть общие соображения, есть некие модели, там модель вращения тарелки с мелкой водой. Вот это такая, правда, ну, тарелка, это, конечно, не суповая тарелка, а специальный сосуд с мелкой водой, и там рождаются спиральные волны плотности, когда их крутишь. Такие модели в Москве, вот в институте Курчатова делали. Там не получается изломов. В теории гидродинамической вроде бы получается, но, поверьте, это еще есть над чем думать. Ну, хорошо, мы сопоставляем, у нас есть много вариантов. Давайте подумаем, какая же наша? Как она выглядит со стороны, могла бы выглядеть? Сначала были заблуждения. Великий астрофизик Артур Эддингтон, английский, в 12 году считал, 1912, что наша Солнечная система находится в центре нашей звездной системы галактики. Понятно было, что это уплощенная система, ну, Млечный Путь, очевидно, на эту мысль наводит, но считал, что мы в центре, потому что Млечный Путь более или менее однородную яркость по небу. Если так сгладить некоторые темные места, то все небо объемлет Млечный Путь. Но уже тогда же были люди, которые в этом сомневались. Вот Истон

вот и становились сонные. Частицы то же самое. Так вот, вроде бы нащупали четвертый тип нейтрино. Их так условно называют нейтрино невзаимодействующие или стерильные. Ну, в том смысле, что ну, ни с кем они не хотят взаимодействовать. А значит, трудно сделать установку, которая бы их могла поймать. Стерильные, вот в смысле, никакими ядерными силами они не проявляют себя. Пролетают через все. И вот. Так что задача сложная, но оставим ее пока. Будем еще обсуждать когда-нибудь. А как все-таки спиральную структуру галактики? Радиоастрономы нам в этом кое-что предлагают. Смотрите, центр галактики, Солнце, все это крутится. Правда, крутится тут в неправильном направлении. Ну ладно, пусть крутится вот так на этом рисунке. Мы радиотелескопом смотрим куда-то и понимаем, что спиральный рукав – это область, где уплотнение межзвездного газа. Значит, оттуда больше всего должно идти радиоквант, ну, радиоволн. На 21 сантиметре смотрим и видим, что линия 21 сантиметр имеет вот, скажем, такую форму. Что мы можем сказать? Значит, есть какие-то три уплотнения с разной лучевой скоростью относительно нас движущиеся. И эффект Доплера помогает нам их разделить. Ну и мы понимаем, наш луч зрения протыкает три каких-то уплотнения, скорее всего, это три спиральных рукава. И по скорости, ну, по смещению доплеровскому, можем сказать, с какой относительной скоростью мы перемещаемся. Вот набор линий в 21 сантиметр, полученный в разных, на разных галактических долготах. Мы смотрим на разной долготе, ну, например, смотрим в направлении центра галактики и видим одна простая несмещенная, немножко расширенная, но не смещенная никуда линия 21 сантиметр. Ну, потому что мы смотрим в направлении центра галактики, а в этом направлении все при вращении движется перпендикулярно нашему лучу зрения. Тут доплеровского эффекта нет. Смотрим в других направлениях, там более сложная структура линии 21 сантиметр. Значит, мы смотрим уже не в центр галактики, а туда, где разные рукава с разной скоростью относительно нас движутся. Кстати, вы обратили внимание или нет? Тут написано долгота, L. Там стоит римская единичка, L1. И какая-то странная долгота. Не 0 градусов, не 360. А что там я плохо вижу? 322, что ли, да. Градуса? Что же это такое? Я только что сказал, что на центр галактики смотрим. Система галактических координат так ориентирована, что на центр галактики 0, ну или 360 должен быть градусов, оттуда идет. А тут не та вроде бы долгота. И вообще, что такое римская единица? Зачем она? А дело вот в чем. Когда еще считали, что центр галактики располагается в направлении созвездия Лебедь, тогда ввели систему галактических координат, нулем ориентированная туда, в сторону Лебедя. Ну, а потом радиоастрономы поняли, что это неправильно. Сказали нам, где центр галактики. Мы развернули систему координат галактическую, и ноль переместился уже точно на центр. Поэтому есть первая галактическая система координат, тут единичка говорит, и вторая, более поздняя. Современная популяция астрономов уже забыла про этот исторический казус и просто говорят, галактическая система координат пользуется второй, уже правильно ориентированной на центр галактики. Но в старых учебниках, в старых каталогах используется первая галактическая система координат, причем не называется первой, а просто говорят галактическая система координат. И на этом были совершенно потрясающие заблуждения, основанные ошибки. Вот в этой аудитории почти 35 лет назад проходила защита докторской диссертации. Не буду говорить, чья. Вот стоял человек и нам рассказывал, как распределены планетарные туманности в галактической системе координат, та-та-та-та. Он заблуждался. Он брал из каталога координаты в новой галактической системе координат, подставлял их в формулы для расчета для старой галактической системы координат. Полную чушь получал.

и делал вид, что это большая наука. Но мы его тут, значит, объяснили ему, в чем дело, что он не понимает, что такое галактические координаты, что надо как-то разбираться, и никакая докторская диссертация при этом не была защищена. Вот, это на всякий случай вам. Имейте это в виду, что есть две галактических системы. Ну хорошо, в нынешней. Первая карта галактического диска была в конце 50-х, когда радиоастрономы уже полный обзор неба сделали. Тут Солнце, тут центр галактики, это мы понимаем уже, и тогда понимали. Есть области, в которых доплеровский эффект не может нам помочь, когда мы смотрим на центр или на антицентр. Все движения в этих направлениях происходят перпендикулярно нашему лучу зрения. И эффект Доплера не может нам помочь разделить по расстоянию это дело. Но в других направлениях все-таки помогает. Ну, чем чернее, тем больше плотность межзвездного водорода, тем, значит, спиральная рука вроде должен проявляться. Но вы видите тут спиральную картину? Я не вижу. И никто не видит. Вроде бы намек какой-то есть, а провести спиральные рукава невозможно. И вот год за годом это все длилось, длилось, и потом в 70-х такие же работы были. Это области избегания, так сказать, в них работать невозможно. Ну вот какие-то отрезки видны, а ничего общего, картины общей не возникает, и какой-то спиральной структуры нарисовать невозможно. Пытались другие индикаторы использовать, не холодный межзвездный газ, а, например, области горячего газа, который светит там в линии Шальфа. А вроде бы они тоже должны концентрироваться к спиралям. И вот тут Солнце наше, это области горячего газа, молодых ярких звезд. Ну, пытаемся вот проводить там спиральные ветви, тоже что-то не очень получается. Не складывается картина в общую, в такой гранд-дизайн. А, недавно, буквально на днях, была работа, где положение молодых звездных скоплений, это Солнце, молодые звездные скопления были нанесены на рисунок, так сказать, спиральной структуры галактики. Ну, вроде бы вот этот рукав Персея так показывает избыток концентрации. А тут уже внешний рукав, как-то все разболтано. Тут вот кусочек, далеко мы не видим звездных скоплений, расстояние до них не можем определить. В общем, пока эта проблема открытая. И все это рисунки, которые не подтверждаются четкими наблюдениями. И мы теперь понимаем, почему. Вот это математическая модель. Сначала на модели создали спиральную картину. Более или менее, может, она флокулентная, но все-таки так видна. А потом смоделировали процесс наблюдения. Значит, мы садимся туда, где Солнце, и начинаем немножечко вот эти вот объекты по отношению к Солнцу туда-сюда двигать. У нас же всегда есть ошибки измерения расстояния. Вот когда эти ошибки вводятся, картина уже становится замытой и нечеткой. Ну, можно сказать, что а вот вроде бы спираль сохраняется, а тут сплошная неразбериха, так что надо точно научиться измерять расстояние до объектов, тогда, может быть, сложится. Пока это лучшее, что мы можем сами себе продемонстрировать и сказать, ну вот сегодня представление такое. Центр, черная дыра, небольшой бар – и какая-то спиральная картина. Но если взять работы последних 10 лет по определению внешнего вида нашей галактики, вы найдете работы, где утверждается, что два спиральных рукава у нашей галактики, 4. Я даже видел одну работу, где 12 спиральных рукавов было выделено нашей галактике. А это значит, что мы ее не представляем себе как целое. Флокулентные, вот эти вот из кусочков состоящие спирали, вроде бы они находят объяснение. Ну, вот представьте себе, вращается плоская звездная система, в ней какая-то область звездообразования, ну, большое облако газовое, в нем сформировались звезды. Что будет дальше? Даже если линейные скорости вращения одинаковые, вот мы видели, они почти не меняются с расстоянием, но угловые-то скорости при этом разные будут. С одной и той же линейной скоростью вы быстрее облетаете вокруг центра галактики, чем
на большем расстоянии. Значит, постепенно эта область будет вытягиваться. Вытягиваться, вытягиваться. И пока мы видим в ней молодые горячие звезды, она уже может приобрести форму такого кусочка спиральной структуры. И может быть, как раз из таких кусочков состоят спиральные галактики с флокулентной вот с этой вот хаотической структурой. Но надо бы объяснить гранд-дизайн, надо бы объяснить настоящие, длинные, протяженные, такие четкие спиральные рукава. Ну вот тут ясно, что никакие не кусочки, тут какая-то другая должна быть физика. Она придумана. Это вот американские два астрофизика еще в середине 60-х теорию спиральной волны плотности стали разрабатывать, потом ее уточняли, и мы уточняли, и меняли вообще там всю физику. Но идея о том, что это самоорганизующаяся гравитационная волна плотности, что это, конечно, не одни и те же объекты, а что звезды в диске по своим орбитам летают, но почему-то их пути концентрируются вот в таких спирально-образных, как сказать, ну, рукавах, картинка. Давайте вспомним. Помните, я вам показывал такую картину? Простой кеплеровский закон. Вся масса в центре, а легкие звездочки летают. Тогда они все по эллипсам летают, замкнуты, с постоянной ориентацией. Меняем закон гравитации. А зачем мы его меняем? Да затем, что галактика – это не масса в центре и легкие объекты по бокам, а это распределенная масса. В диске галактики вещество распределено. И это, очевидно, не такой показатель для силы. Надо выбирать какой-то более мягкий. И тогда, ну, ясно, что не более жесткий, а более мягкий. Ну, не так быстро падает гравитация с удалением от центра, потому что с удалением от центра все более и более массивная центральная часть притягивает вас, понятно, в распределенной массе. И тогда мы видим, что движение звезд, оно вроде бы по эллипсу, но эти эллипсы прецессируют, все время поворачивается их большая ось и ориентация эллипса. К чему это может привести? Ну, представим себе, в диске все звезды хаотически по своим эллипсам летают. Никакой структуры мы при этом не увидим. Но может сложиться такая история, что эти эллипсы будут равномерно, ну как-то согласованно поворачивать свои большие оси, и тогда звезды в некоторых местах диска, их траектории будут сближаться. Значит, их плотность будет тут повышаться, пространственная. И мы увидим спиральную картину. Хотя вещество не движется по спиралям, оно летает по своим орбитам. Но вот эта согласованность, она может привести к возникновению зрительного впечатления о спиральной структуре. Вот в этом и состоит идея волны плотности, что это просто волна уплотнения орбит. Они своей гравитацией синхронизуют движение по орбитам и стягивают эти орбиты, так сближают их в каких-то местах диска. Ну а когда газ движется, понятно, что это сближение, что это вот картина спирального узора, она с какой-то постоянной угловой скоростью будет вокруг центра галактики летать. А индивидуальные объекты тут быстро летают, угловая скорость большая, тут медленно летают с той же линейной скоростью, но медленно, потому что далеко от центра. Значит, одни объекты будут въезжать в это спиральное уплотнение отсюда, не вернее так, изнутри, вот отсюда будут с большей скоростью догонять его. Другие будут двигаться со своей скоростью, а спиральная волна их нагонит, значит, они будут с внешней стороны спирального рукава въезжать. Но уже въехав туда, они будут уплотняться. Если это звезды, ну, это такой эффект кинематический. Они все равно не стукнутся друг в друга, они просто пролетят поближе друг к другу. А если это протяженные объекты, облака межзвездного газа, они тут реально могут столкнуться, когда их траектории сближаются, столкнуться, уплотниться, вырасти в массе своей из маленьких облаков. Большие получаются, и мы их видим, эти большие.
гигантские молекулярные облака. Их несколько тысяч всего лишь в галактике, но они прямо в спиральном узоре концентрируются, там они и рождаются, потому что плотность газа там повышенная. Там рождаются в них новые звезды, они ярко светятся, и спиральный рукав, собственно, очерчен недавно родившимися молодыми звездами. Но, конечно, такой простой картины нет. Вот инфракрасная фотография одной из ближайших к нам спиральных галактик, NGC-300. Видите, в спиральном узоре какие-то дыры видны. Это инфракрасный портрет. Он показывает распределение не звезд, а межзвездного вещества, точнее говоря, теплой пыли, которая в этом диапазоне светится. Что это за дыры такие? А это дыры, где нет теплой пыли, значит, там она разрушена. Значит, это места, где недавно сформировались звезды, начали взрываться сверхновые, ну и даже без взрывов там молодые звезды очень сильно нагревают. Это места так сильно разогретые, что пылинки тут уже исчезли. Глядя на галактики спиральные с ребра, мы прям видим, как в тех местах, где рождаются звезды, возникают потоки вещества от галактического диска. Туда наверх и сюда наверх. Прям видно, как в областях звездообразования нагретая среда выкидывается куда-то вдаль. Ну, понятно почему. Молодые звезды разогревают, разрушают облако, и горячий газ ему надо куда-то вырваться. Довольно давно уже, в конце прошлого века, стали строить гидродинамические модели. И вот как раз Сергей Силич и там Франко, испанский астроном, они вместе работали довольно долго. Очень хорошие модели построили. Z-координата – это обычно координата от плоскости галактики к северу и к югу. И вот молодая область звездообразования сначала расширяется вроде бы симметрично, а потом начинает быстрее расширяться туда, где меньше сопротивления испытывает. А где меньше сопротивления? Тут у нас диск проходит, туда не сильно расширишься, там соседний газ, а наверх из диска и на другой верх из диска легче. Ну, как взрыв любой там, атомная бомба, гриб выбрасывается наверх, и в галактике тоже горячий газ наверх выбрасывается. И могут быть два варианта. Если галактика очень активна в смысле звездообразования, этот выброшенный газ вообще может ее покинуть и уже не вернуться никогда. И мы доказательства этому видим. В скоплениях галактик, где их много, межгалактическая среда обогащается, и мы прямо видим это, тяжелыми элементами. Значит, это газ, выброшенный из галактик, где он был обогащен взрывами сверхновых. А если галактика так не очень активная, звезды там не очень часто рождаются, не сильно нагревают газ, но он взлетит, охладится и упадет. Так что могут быть разные варианты. Либо круговорот, либо полный выброс за пределы галактики газа. Наверное, и тот, и другой вариант в разных случаях реализуется. Какой у нас реализуется? Ну, наша не особенно активная. У нас в год во всей нашей галактике рождается несколько новых звезд. Это очень низкий темп звездообразования, примерно 5, ну, от силы 10 новых звезд в год. Они так распределены, что, в общем, нигде сильного нагрева не обеспечивают. И мы даже видим, что отток газа из диска нашей галактики, он не особенно активный, и видно, что охлаждается он там быстро, и потом снова падает на плоскость. Но еще мы видим, что откуда-то издалека к нам прибывает дополнительный газ, явно не наш. У него и химсостав другой, там, менее бедный тяжелыми элементами. Это какой-то подарок нам со стороны соседних галактик. И это доказывается еще многими другими наблюдениями, что мы получаем газ бедный тяжелыми элементами откуда-то со стороны. Может быть, не очень издалека, может, просто из спутников, там, типа Магеллановых облаков. Кстати, скоро большое Магеллановое облако упадет на нашу галактику и принесет нам очень много межзвездного газа, очень бедного тяжелыми элементами. Но вот этот круговорот, как-то я тут когда-то нарисовал такую картинку, уж не обессудьте, я не художник, но, по крайней мере, цифры тут правильные. Каков круговорот? Диффузный, то есть такой разреженный газ галактического диска, охлаждается, и из него рождаются гигантские молекулярные облака.
В них формируется новое поколение звезд. Они же его и разрушают, это облако. Поэтому оно разрушается, и снова львиная доля этого газа переходит в диффузную, в такую разреженную, тепленькую форму. Но какое-то количество звезд все-таки из него получилось. Примерно 1% его массы переходит в форму звезд. И при этом достаточно этих звезд, чтобы разрушить облако, вернуть его в разреженное состояние. А эти звезды, они потом живут, эволюционируют, сбрасывают с себя, вот солнце сбрасывает солнечный ветер, там иногда планетарные туманности сбрасывают, иногда оболочки сверхновых. Все это тоже в виде газа возвращается в диффузную форму. Так что вот это главный, вот эти вот главные направления, как сказать, главные круговороты, да, можно назвать, вещества в нашей галактике, из разреженного в холодное, в звезды, а звезды снова в разреженное состояние. Но постоянно из этого круговорота выпадают в небольшом количестве остатки эволюции звезд. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Они уже никогда не вернутся в диффузную форму, кто их может разрушить. Они постепенно остывают и так далее. То есть они складываются вот в этот сундучок, который уже в галактике накапливается, накапливается и никогда не вернется в этот круговорот. Но это малая доля, очень мало, меньше 1%. А все остальное испытывает. И может быть еще со стороны мы какую-то добавочку получаем. Оценки не очень надежные, там порядка одной массы Солнца в год падает. Но вроде бы это приходит откуда-то со стороны. Радиоастрономы это наблюдают. Но какова судьба молодых звезд в нашей галактике? Они рождаются группами. И внутри этой группы, мы их называем звездные скопления, звезды довольно часто пролетают одна рядом с другой, меняют взаимным притяжением свои траектории, понемножечку обмениваются кинетической энергией, как любые молекулы вот в газе, и должны бы прийти в какое-то равновесное распределение по скоростям. Мы знаем, Максвелл нас этому обучил, что взаимодействие мелких частиц, случайное, хаотическое, должно привести к такому статистическому распределению. Есть какая-то средняя скорость, большинство молекул, ну, или звезд имеет ее, но есть медленно движущиеся, есть быстро движущиеся. А как это может проявиться? Если у нас много молекул и объем не закрыт, то быстро движущиеся будут его покидать. Доказательства налицо. Стакан воды незакрытый постепенно испаряется. Быстрые молекулы улетают, уже не возвращаются. Вот это то, что называется Максвеллов хвост. Быстрые со скоростью больше критической, ну критическая в данном случае, та, с которой ты отрываешься от коллектива. Если закрыть, то, конечно, никуда они не денутся, испарения не будет. Но звездные скопления не закрыты, у них нет стенок. И поэтому звезды, как и молекулы в открытом стакане, будут улетать, если набрали какую-то критическую скорость. То есть вторую космическую скорость для данного скопления. И они улетают. Реально любое звездное скопление, родившись как такой конгломерат звезд-родственников, постепенно теряет своих членов, потому что хаотическое взаимодействие их приводит к тому, что то одна, то другая звезда получают скорость избыточную, больше второй космической, и уходят уже не вернуться. И мы видим, как диссипация, то есть распад, можно сказать, как испарение звезд из скоплений происходит. Есть еще один эффект, который губит звездные скопления. Это динамическое трение, dynamical friction. Теоретически его Чандрасекар в 1943 году описал в своей книжке по звездной динамике, а приложил его, вот я этим горжусь, я впервые. Надо старые книжки читать, у них иногда есть хорошие идеи. Прочитал древнюю книжку Чандрасекара, использовал его формулу. Ну, кстати говоря, наш Ландау раньше это делал, только для молекул придумал это торможение. Очень просто этот эффект объясняется. Смотрите, тяжелое тело, массивное, пусть это будет куча звезд, звездное скопление, летит в галактике. Навстречу ему летят одиночные звезды поля.
Как они летят? Они притягиваются сюда, значит, их траектории загибаются, и они по гиперболическим орбитам пролетают вот где-то тут, позади этой массы. То есть они концентрируются постоянно, вот тут область повышенной концентрации звезд. Тут они однородно распределены, а тут они на время сближаются друг с другом. Что это значит? Это значит, что возникает избыточная сила, которая тянет эту массивную частицу назад, то есть тормозит. Прямого взаимодействия нет, но чисто гравитационное есть. И шаровые скопления, как большая куча массивных объектов, ну, массивная куча, я бы сказал, большого количества объектов, двигаясь через поле галактики, тормозится. Ну и понятно, раз тормозится, значит, траектория и орбита скопления постепенно приближается к центру гравитационной ямы галактики, ну, гравитационного потенциала. То есть скопления падают, они реально падают. Расчеты, кстати говоря, дипломная работа была, а потом кандидатская диссертация, точно показали, что те скопления шаровые, которые выжили в нашей галактике, они, вот показано, они не упали на центр галактики, сохранились за время эволюции галактики, там, за несколько миллиардов лет. Они не диссипировали, то есть масса их не уменьшилась за счет испарения звезд. А если были какие-то другие скопления, эти распались из-за испарения звезд, эти упали на центр галактики и перестали существовать. А то, что осталось, то осталось. Это очень важно понять, что любая популяция объектов перед нами во Вселенной – это результат естественного отбора. Это значит, ни один механизм их разрушения не затронул, не погубил. А, наверное, когда-то были и другие, но по разным причинам исчезли. И мы даже видим, как крупные скопления, ну, это, наверное, не отдельные шаровые скопления, это спутник вот этой спиральной галактики, разрушаясь, оставлял за собой, ну, такой поток одиночных звезд. Это звездные потоки. Когда-то это было звездное плотный агрегат, там маленькая галактика, спутник, но вот видно, что от нее остались потоки. Это очень полезная штука, смотреть, как эти потоки в пространстве распределены, потому что если темная корона нашей галактики сферически симметричная, эти потоки будут по простым эллиптическим орбитам двигаться, ну, пока не рассосутся. А если распределение темного вещества не сферически симметричное, а какое-то там эллипсоидальное, то и потенциал гравитационный будет не такой, не центрально симметричный, а движение звезд. Ну, вот прям видно, что движение звезд отнюдь не по эллиптическим траекториям происходит. Так что это такой косвенный метод пощупать, как распределена темная масса в короне галактики и нашей, и соседних. Ну, еще раз напоминаю вам про эту книжку. Вот это ее последнее издание, оно самое-самое свеженькое. Правда, книга полезная показалась нам. Ну, сами писали, поэтому читайте, найдете там.

Сегодня карандаш такой же незаменимый предмет обихода, как мыло или спички. Кажется, он существовал всегда. На самом деле нет. Его изобрели в Европе в середине 16 века, и он стал настоящим подарком для художников. Подходящим инструментом для рисования на бумаге был обычный древесный уголь. Тонкие деревянные палочки особым образом обжигали в печи. Однако такой рисунок был недолговечен. След от угля быстро осыпался. Такое изображение и не рассчитывало на долгую жизнь. Оно было необходимо живописцам как подготовка к созданию картины. Чтобы закрепить рисунок на бумаге, приходилось использовать яичный белок, а тем временем продолжать поиски более совершенного орудия труда. В XII веке творцу-экспериментатору, имя которого кануло в лету, пришла в голову оригинальная идея провести по бумаге свинцом. Эксперимент удался, след получился четким и ровным. Свинцовый стержень стал прообразом карандаша. Он не тупился и мог прослужить художнику всю его жизнь. Свинец был хорош еще и тем, что его следы легко стирались хлебным мякишем или кусочком пемзы. Он давал возможность сделать эскиз будущей иконы или выполнить орнаменты в рукописных книгах. Сохранился уникальный памятник XIII века – альбом французского архитектора Вилара де Аникура, рисунки в котором выполнены свинцовой палочкой.

Эпоха Возрождения стала эпохой открытия новых инструментов для рисования. В 15 веке появился серебряный штифт, металлический стержень с серебряным наконечником. Серебро рисовало бледнее свинца, зато оставляло более тонкие и мягкие линии. След от серебра не стирался ничем, поэтому художники рисовали без права на ошибку. Так что использовать такой штифт могли только большие мастера Ренессанса. В 15 веке на севере Италии открыли новый минерал – глинистый сланец. Его назвали «кара-даш», от тюркского «черный камень». Камень, хотя и царапал бумагу, но рисовал прекрасно. Его раскалывали на кусочки, толкли в ступках, смешивали с клеем и формировали тонкие бруски. Их стали называть итальянскими карандашами. Они пачкали руки, крошились и ломались, но все же давали четкую линию и насыщенный цвет. Во времена Леонардо да Винчи в арсенал художников вошла сангина – соединение белой глины с оксидами железа. Коричневатый цвет сангины, напоминающий цвет кожи, с удовольствием использовали Рафаэль, Микеланджело и другие гении эпохи Возрождения. Материалы повлекли перемены в искусстве. Если раньше рисунок считался подготовкой к живописной работе, то теперь он все чаще выступал как самостоятельное произведение. Французские художники 16 века с удовольствием рисовали смесью белой глины с сажей. Это соединение получило название «соус». Несъедобный соус или парижский карандаш обеспечивал жирную линию и прекрасно ложился на бумагу. Сама природа подарила миру графит.

В начале 16 века на севере Англии прошел сильный ураган, а когда буря стихла, местные жители под корнями поваленных деревьев обнаружили незнакомую черную породу. Она не горела, не плавилась и сильно пачкала руки, оставляя черные следы. Открытию нашли применение на бумаге. Название «графит» от греческого «графа», что значит «пишу», миру было неизвестно, но из нового материала вытачивали драгоценные стержни. Чтобы не испачкать руки, их оборачивали бумагой или обвивали тесьмой. Это было удобно. Тесьму разматывали по мере того, как стачивался стержень. Еще удобнее было вставлять графит в трубочку или зажимать между тонкими дощечками. Так он меньше ломался. В 18 веке графит научились смешивать с другими веществами, в том числе серой и смолой, что давало возможность получить более прочные стержни – грифели. Первыми массовое производство карандашей наладили немцы. Больших успехов достиг Каспар Фадер, основавший знаменитую карандашную фабрику в 1761 году. Прославился и венский мастер Йозеф Хартмут. Соединив графит с водой и глиной, он начал выпускать карандаши в 1790 году, эффектно назвав свою фабрику «Кох и Нур», в честь самого знаменитого в мире бриллианта. Примерно в это же время аналогичный рецепт изготовления грифеля самостоятельно нашел французский химик Никола Жак Конте. С начала 19 века и до наших дней карандаш мало изменился. Он перестал ломаться и пачкать руки. Его можно всегда носить с собой, писать записки и делать зарисовки, находясь в любом месте. Выражение «взять на карандаш» означает быть готовым быстро изобразить увиденное. В наши дни в распоряжении художников весь арсенал средств, предложенных историей. Они продолжают использовать уголь и свинцовые палочки, сланец, сангину и соус. И все же главным материалом остается графит. Рисунок карандашом – это азбука для начинающего живописца и свидетельство мастерства. Рисунок карандашом честен и чист по своей сути и не позволит художнику спрятаться за эффектной декоративностью живописного полотна. Карандаш, как и душа, может быть таким разным – смелым и энергичным, блеклым и скупым, отчаянным и трагичным, утонченным и загадочным.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Дорогие коллеги, рад вас приветствовать в Дарвинском музее под конец 2018 года. И мы в течение года просили вас задавать нам вопросы, чтобы в конце года на них ответить. И вот эти вопросы, я их раньше не видел, сейчас первый раз начинаю читать. Я постараюсь вам ответить. Зачем вам столько пивных пробок? Ну да, там на заднем плане стоит моя коллекция, ее не каждый видит, но кто-то вот не просто увидел, а даже поинтересовался. Пробки увлечения, не знаю, уже лет 15 собираю. Началось это с того, что из экспедиции, из каких-то командировок я привозил, ну даже сначала не привозил, а просто видел интереснейшие сюжеты на пивных пробках, которые открыл и все, и ее нет. И захотел сохранять, собирать, а теперь это переросло уже в такую большую коллекцию, там порядка 3000 пробок. И вот сейчас зачем мне столько пробок, я и сам задумался. Она уже как-то сама растет, сама поддерживается. Мне все привозят, дарят и говорят, какое у тебя хобби интересное. Так мы просто там покупали пиво, а теперь со смыслом. Даже из Британского музея естественной истории мне на прошлый Новый год прислали здоровенный пакет с надписью «Научные образцы». Там помимо интересных научных образцов было еще, наверное, сотни две пробок, которые они всем миром собирали. К ним же со всего мира приезжают, чтобы работать с этой крупнейшей в мире коллекцией. Так что я думаю, что столько – это еще не столько много. Как в экспозицию влез слон? Но это была целая эпопея. Вообще над этим вопросом задумались еще отцы-основатели нашего музея, когда этого слона в 27-м году собрались делать чучело. В старое здание-то он влез легко в виде шкуры. То есть он и в двери пролез, и все такое. А потом его в музее сделали, и это получился такой слон с размером такой, с небольшой сарайчик. И уже тогда, значит, думали, а как его переносить в новое здание? Потому что мечты о новом здании сопровождали музей с момента его основания. Ну и потом годы прошли, поколения сменились, и перед нами такой же вопрос стоял, как его из старого здания вынести, как его в новое здание внести. Опять же, о идеях отцов-основателей мы к тому времени и не знали, и никто не помнил. Ну и, соответственно, просто разбирали стену, оконный проем, строили пандус большой, и, понятно, все на руках, а он весит очень много. Все это на платформу, на которой перевозят большие бульдозеры-экскаваторы, привезли в это здание. А здесь получилось так, что вот эти наши окна, витрины стеклянные первого этажа, они оказались как раз высотой со слона. Был бы он сантиметров на 5 выше, наверное, бы не пролез. Что-то пришлось бы придумывать другое. Но тут он как раз прям аккурат туда въехал. Тоже все на руках, и вот так он влез. Но уши, правда, ему пришлось размачивать, прижимать к голове, он в такой косыночке был, переезжал. Ну, а потом их обратно оттопырили. И уже только после этого, через несколько лет, когда руки дошли до наших стеклянных негативов, они где-то с 20-х по 50-е годы в музее в большом количестве делались. И вот в этой коллекции мы обнаружили, что слон-то разбирается. У него снимается голова, а сам корпус на двух планках поставки разбирается на две части, как на две семидоли фасолина. И вот по отдельности они проходили в окно, чтобы не нужно было разбирать. Но даже если бы мы об этом знали раньше, мы бы не рискнули, потому что все-таки прошло уже 80 лет, ну не 80, 70 лет прошло. С того момента, как слон сделал, он уже хрупкий, и поэтому лучше стену разобрать и собрать, чем рисковать, что слон разберется не так, а потом не соберется. Так что вот таким образом попал слон. Это если говорить об африканском, он большой, с таким вытянутым хоботом, а с индийским уже на фоне африканского был попроще. У индийского слона, как вы знаете, и уши поменьше, и сам он поменьше габаритами. Поэтому слон встал на ту же платформу через то же окно. Я нашел дохлую птичку. Нести к вам. Вопрос не такой простой, как может показаться, потому что на этот счет есть ветеринарные законы, и они не разрешают подбирать дохлых животных, потому что это может быть серьезная инфекция какая-то. Но если эта птичка ваша, у вас в клетке там она погибла, или это действительно видно, что она там убилась об стекло, об провод, или ее сбила машина, это здоровая птица без признаков заболевания, и она не протухла, то ее можно поместить в пакетик, свернуть из газеты фунтик, положить туда, потом положить в полиэтиленовый пакетик и заморозить. Или, если все быстро происходит, привезти к нам в музей, и эта птица пополнит коллекцию нашего музея. за что мы будем вам очень благодарны. В мире есть целые огромные коллекции, собранные таким образом сохраненными животными. И в Европе, например, или в значительной части Соединенных Штатов Америки, многие крупные университеты собирают коллекцию именно таким образом. В основном таких из животных, погибших в разных климатических каких-то ситуациях или попавшие в рыболовные сети, если говорить о морских птицах, погибшие под колесами, потому что музейные коллекции, они не такое же большое число птиц содержат, как гибнет ежегодно под колесами автомобилей, бьется об стекла, провода или попадает в когти домашних кошек. И если есть возможность сохранить хотя бы небольшую часть таким образом погибших животных, это будет очень хорошо. И в первую очередь принесет пользу самим же птицам, которые живут вокруг нас. Кто убил всех ваших животных? Ну, моих животных никто не убивал, у меня кошка процветает, и рыбки в аквариуме замечательно себя чувствуют. А если спросивший имел в виду чучело, которое мы храним, то история у каждого из них была, конечно, разная. Наверное, то, что вот хотелось услышать, это вот, что ученые специально для музея, но это очень небольшая часть. Как правило, в научных экспедициях проводится сбор зоологических коллекций всегда с какой-то конкретной целью, и потом они сохраняются в крупных, естественно, научных музейных учреждениях. Но в нашем музее, если говорить о чучелах охотничьих видов, большая часть добыта охотниками. Пушнина, как вы знаете, мягкое золото и с незапамятных времен это служило основным источником каких-то доходов, в том числе и валютных. Всегда были пушные ярмарки и пушно-меховые аукционы, наверное, с времен еще там Киевской Руси. Но вот эти огромные серии пушных зверей поступали из пушно-мехового холодильника. Была и до нынешнего времени существует такая организация, куда поступала пушнина от охотников-промысловиков из пушно-меховых каких-то хозяйств со всей Российской империи, потом Советского Союза и сейчас с Российской Федерацией. Там накапливался колоссальный объем этой пушнины, она там сортируется. И был период в 30-е и 50-е годы, когда Дарвинский музей получал по льготным ценам все нестандартное, всех нестандартных животных, которые попадали в вот такую большую партию пушнины. Соответственно, это были аберранты, какие-то редкие отклонения, уклоняющиеся формы, и это позволило создать крупнейшую в России точно, а может быть и в мире, коллекцию по изменчивости пушных зверей, как обычной нормальной географической возрастной сезонной, так и совершенно необычной, альбиносы, аберранты и всевозможные промежуточные редкие формы окраски. Домашние животные поступают, как правило, после своей смерти от хозяев или из питомников, потому что некоторые выдающиеся такие экземпляры необходимо сохранять, чтобы просто знать, как они выглядели. В прошлом году мы снимали фильм о вот такой вот удивительной собаке, один из первых экземпляров Ньюфаундленда в Советском Союзе, и вот он до сих пор у нас хранится. Ну а вообще каждый вот такой вот зверь, собака или кошка, или лошадь, они имеют свою историю, как правило, это выдающиеся экземпляры. А для чего их сохранять? Ну, для того, чтобы, когда они уходят, а все животные смертны, к сожалению большому, если остаются только фотографии и описания, это утрачивается важнейшая информация, потому что некоторые признаки породы уходят со временем. И чтобы иметь некие эталоны, мы должны видеть, как они выглядели. В нашей коллекции есть домашние животные и более чем 100-летней давности. И, например, некоторые породы кур и голубей, они просто сейчас исчезли. То есть их не разводят, а они вымерли. И восстанавливают эти породы некоторые общества любителей по каким-то старым выцветшим фотографиям. И когда они обнаружили, что у нас в коллекциях такие экземпляры все-таки сохранились, это было для них просто находкой, кладом. И теперь экстерьер павловской курицы, например, он очень хорошо согласуется с оставшимися музейными экспонатами в нашем музее, потому что больше нигде их не сохранилось. Ну и также, конечно, зоопарки, цирки и всякие другие источники, виварии, лаборатории, оттуда тоже самые интересные образцы сохраняются в естественно научных коллекциях. Все сохранить мы не можем, мы даже не пытаемся, но самые интересные, выдающиеся, ценные экспонаты поступает в наш музей отовсюду. Ну и да, бывает, что экспедиции специально работают в поисках тех или иных животных, которых нужно сохранить для науки в виде, естественно, научных коллекций. Когда закроется РЕН-ТВ? Ну, это я не знаю, вопрос не ко мне. Я бы вообще не открывал передачи такого плана. Или относился бы к ним, как к некоторой такой клоунаде или развлекательному жанру. Конечно, там не пахнет никакой наукой, сплошное наукообразие. И очень жаль, что кто-то принимает это за чистую монету. Но если относиться к этому как к такой круглогодичной первоапрельской шутке, которая будет... желание все-таки разобраться и научиться понимать, где шутка, где всерьез, ну, может быть, и имеет право находиться. Но там, наверное, должна быть такая вот аннотация, что шутка юмора. Не относитесь всерьез, не верьте всему, что вам говорят с умным видом с экрана. Ну, а когда закроется, не знаю. Когда у них доходы снизятся, наверное, и закроется из-за нерентабельности. Почему нельзя использовать гибридизацию для спасения редких видов? Например, зубр с бизоном. Ну, я бы не сказал, что нельзя использовать гибридизацию для спасения редких видов. Нужно, чтобы это было контролируемо и чтобы при этом понимали, что делаем. Мы же сейчас все знаем, что гены сохраняются, они никуда не деваются. И как это раньше считал, что кровь смешивается. На самом деле, геном-то не смешивается. И даже у гибридных экземпляров там половина-то от чистого зверя получилось. И если не хватает чистых особей какого-то вида, то можно использовать для сохранения генотипа и гибридизацию. Но все это нужно делать, четко понимая, что делаешь, контролировать и ограничивать это. Самое такое неприятное, что может произойти, если вдруг в природу попадут какие-то близкие виды, которые начнут скрещиваться и вытеснять чистые формы, их просто не удастся сохранить, а гибридные экземпляры в некоторых случаях более плодовиты и конкурентоспособны, чем чистые. Тем более, что если говорить о редких исчезающих особенно, там этих чистых может быть немного, у них генетическое разнообразие уже снижено, и из-за близкородственного скрещивания там могут выщепляться какие-то болезни наследственные. И это может привести к снижению численности популяции. Ну вот с зубром, например, даже без знания современной генетики проводили скрещивание с зубробизоном, а потом постепенно, понемножечку, увеличивая долю чистых геномов, снижали количество вот этой гибридности. Но если нет другого выхода, если действительно осталось очень мало экземпляров, чтобы сохранить вид, то гибридизацию можно вполне использовать. Но это не значит, что надо заменять гибридами всю чистую популяцию, просто использовать их для сохранения генома, который, да, никак там кровь смешивается, а геном-то все-таки остается, и гены остаются чистыми. Просто их потом нужно будет выщеплять путем целенаправленного скрещивания и отбора. Лошадь Пржевальского, единственная дикая лошадь, а зебра? Ну, вообще, с лошадями это что мы называем лошадью? Вообще, у нас имеется род эквиус, куда входят не только лошади, но и ослы, куланы, анагры и так далее, дикие виды. Все зебры туда входят, и лошадь Пржевальского, и наша домашняя лошадь тоже входит. Это все один род, часть семейства эквида с одним этим родом. Просто когда-то разнообразие непарнокопытных, и в том числе и эквид, было гораздо больше, и сейчас некоторое такое снижение численности этого рода. Но вообще, если говорить о кто лошадь, а кто не лошадь, то эквиус – это лошадь, род лошадей, и туда входят и зебры, и лошади, и ослы. Поэтому и куланы. Поэтому дикая лошадь Пржевальского, она называется лошадь Пржевальского. А можно сказать зебра-лошадь, осел-лошадь, обычная лошадь – тоже лошадь. Почему название некоторых видов животных похоже на обидные прозвища? Морская свинья, ну вообще-то свинка. Свинья – это что-то такое монументальное, а тут маленькое животное. Кузиманза, ну кузиманзия. Тупая, червяга, склочатоморда и листонос, широкоухий, склочатозуб, складчата губ, пучеглазый долгопят, суринамская пипа, выхухоль, носач, толстый лори. Биологи издеваются. Да нет, каждый в меру своей испорченности подразумевает, потому что, знаете же, собака может быть и комплиментом, и ругательством, в зависимости от того, в какой ситуации ты это применяешь и, главное, с какой целью. Ну, в принципе, тут вот все эти названия, наверное, без задней мысли называют, а звучат смешно. Это скорее для таких неподготовленных людей. Например, что может быть такого в слове «выхухоль», что может быть обидного или непонятного. Животные, животные, у кого какие ассоциации возникают, это у кого какая подготовка базовая. Ну, широкоухий, складчата губ. Ну да, губы у него складчатые, ухи широкие. А если бы он был какой-нибудь там волоокий, не знаю. Я помню, в детстве у меня был такой набор открыток с насекомыми. И там многие, конечно, названия можно было использовать в качестве смертельных оскорблений. Например, «Странгалия кривоногая». Это же ужас. Но тут опять же можно сказать, что все названия, кроме как латинские названия, они относятся к народным. И вовсе для них там стандарты не разрабатываются особенные. И для большей части животных, например, вот эти, там, миллион видов насекомых, для них большинства нет русских названий. Потому что каждой букашке смысла нет там придумывать русское название, потому что им никто пользоваться не будет, а специалистам достаточно латыни. Тем более в латинских названиях есть строгие правила их присвоения, чтобы не запутаться. А то там один «Странгалией» называет, другой как-нибудь еще, и пойди ты разберись. А есть научное название, когда мы его произносим, это вот конкретно этому виду оно принадлежит. Поэтому, если вдруг начинает писать какую-то популярную статью, там же не будешь ты латынь приводить, ее же не поймет никто. Поэтому ты вынужден для этих целей придумывать русское название, который, может быть, один раз в этой статье будет использовано. Как его придумывают? Ну, либо транслитерируют латынь, получается просто такая тарабарщина, да? Там, допустим, кошку мы там назовем «фелис». Это латынь я перевел. Либо переводится латынь, и тогда получаются вот эти «странгалии» кривоногие. Например, такое свежее открытие одной безногой амфибии, ее назвали в честь Дональда Трампа. И называли ее, конечно, американцы, но название получилось «Дермофрис Дональд Трампи». Как хотите, так и понимаете. Дермофрис – это кожаный глаз, потому что глаза заросли кожей, если с латыни переводить. Она такая слепая. Ну, а по-русски звучит как-то с еще более обидным намеком, чем просто там слепая безногая амфибия, копающаяся в почве. Ну, тут задней мысли, я думаю, никого не было. Но бывают истории, когда действительно, чтобы, значит, свести какие-то счеты, в честь какого-нибудь своего недруга называют какое-нибудь отвратительное животное. Причем эту традицию начал еще Линней, когда он, в общем-то, жабу, ну, обычную жабу, буфа-буфа, и весь род жаб, там их несколько, буфа, веридианус, там зеленая жаба. Вот. Буфа он назвал в честь буфона, своего оппонента во взглядах на систематику и вообще на животных. И так и диагноз написал, что такое противное существо, как там завуалировано. Кодекс зоологической номенклатуры, который определяет, каким образом и какие названия присваиваются, он запрещает такие вещи оскорбительные. Но может так на голубом глазу сказать, а я не знаю, кто понял, что это ругательство, а я и не знаю. Я ругаться вообще не умею, поэтому вот без задней мысли назвал. Вот. Был сюжет, когда один позапрошлого века немецкий естествоиспытатель, отличавшись неуживчивым нравом, работал в Австралии, открыл несколько довольно противных рыб, ведущих такой образ жизни в грязи, там, покрытых слизью и пятнами, с узким черепом и большим пузом. И вот он назвал самых противных в честь членов ученого совета музея, в котором он работал. На что трое из них оскорбились, потребовали, значит, отменить, но он отказался, потому что говорил, ну, если кто-то видит себя в зеркале, что ж там, ну, я вовсе не поэтому, я хотел вам честь оказать. Хотя там, ну, не без этого было 100%. Вот. Название бывает довольно занятное. Еще же есть, например, там называют вот буфа веридианус, да? То есть жаба зеленая. Ну и бывает, когда в честь кого-нибудь называют, и к фамилии его приделывают этот танус. Ну, что такое анус по латыни, вы знаете. И получается довольно смешно. И некоторые там коллеги-энтомологи, не буду называть фамилии, но обижались, на старости лет мне анус приделали. Бывает и такое. Ну, вообще, конечно, такие широкоухие склочетовгубы, это не самое обидное, что можно прочитать там на латыни или еще на чем-нибудь. Но, с другой стороны, невозможно знать ругательство на всех языках, чтобы вот избежать какого-то сочетания букв, которые на каком-нибудь языке африканского племени означают смертельное оскорбление. Ну, хотя кодекс, да, такие вещи запрещает, и проконтролировать это трудно. Склочетоморды или стонос. Ну да, действительно, у него, ну не лицо же у него, не физиономия. Складку, а нос у него в виде листа. А вот, конечно, морская свинка, это интересно. Дело-то в том, что она не имеет отношения ни к морю, ни к свинкам. Это грызун, а морская, потому что она из-за моря привозили. Хотя на английском языке она называется гвинейская. Хотя от Гвинеи морская свинка тоже далеко. Ее родина – это Южная Америка, а Гвинея – это все-таки Африка. Но в Португалию ее впервые привезли из Африки. Видимо, там как-то на перекладных. Поэтому она на английском языке потом пошло по всей Европе, именно гвинейская свинья. Ну, может, менее обидно, чем морская. Работа в музее подразумевает научно-исследовательскую деятельность. Ну, смотря какая работа. Ну, вообще, любая деятельность подразумевает научно-исследовательскую. Тут у нас сейчас техника такая сложная, что там без исследований можно попасть в просак, нажав не ту кнопку и получив не тот эффект. Ну, а в музее вообще да. Если мы работаем с коллекциями, без исследовательской и научной деятельности, конечно, очень сложно. Потому что за каждым из наших экспонатов хранится большая история, которая не только записана на его этикетке или в каких-то учетных книгах, не записана в его генах и много еще там в чем. Поэтому, чтобы все это знать и запускать научный оборот, в некоторых случаях приходится вести и научно-исследовательскую, и детективную деятельность, сравнивая почерк, высчитывая маршруты какие-то. Ну и, безусловно, с этой коллекцией мы должны работать, потому что если мы не знаем, как ведется научная работа с этой коллекцией, мы не можем ее правильно сохранить, чтобы ее можно было в научной работе использовать. Поэтому научную работу мы ведем, причем чем сильна наша музейная позиция, потому что здесь довольно широкий простор для сотрудничества. И мы постоянно находимся в контакте со своими коллегами, как отечественными, так и зарубежными. И большинство статей с использованием музейных коллекций, там, как правило, бывает там, от двух до вот последняя статья у нас сейчас как раз выходит, там 26 авторов. Потому что здесь действительно нужно привлекать для работы с нашими коллекциями очень много разноплановых специалистов, чтобы получить максимальный результат. Ну а так следите за нашими публикациями на сайте музея, это бывает очень интересно и неожиданно. Вы приносили домой что-то из запасников музея, например, чтобы показать детишкам диковинную штуку? Да нет, нет такой необходимости. Музей для того и музей, чтобы в него ходить, а не тащить из него все и в него нести, а не уносить что-то из музея. Так что приходите в музей, и вы посмотрите, что у нас есть. Домой, конечно, может быть и хочется, но домой это для себя, а в музей это для всех. Какой наиболее необычный экспонат хранится у вас в хранилищах музея? Ну, экспонаты у нас все необычные, смотря что вы видите в необычном. Всякий предмет становится необычным, когда он отличается от всех окружающих, и он такой весь уникальный из себя и ценный. А когда там опять икра, хлеба бы достали, вот оно и здесь также. Каждый экспонат уникален. А когда они все вместе, вся коллекция музея становится еще более уникальной. Вот тут количество переходит в качество, и чем полнее, естественно, научной коллекции, тем больше возможностей проведения исследований и возможности даже вести просветительскую работу, чем когда у тебя есть там ежик и летучая мышь, и все. Все твои возможности этим ограничены. Ну, необычный, у нас их много, и все они необычные. Может быть, мы, как скажем, таким незамутненным взглядом попытаемся путем голосования выбрать необычный экспонат. Ну, поэтому предлагайте кандидатуры, описывайте свои впечатления, а я вам в этом помогу. Пишите и обрящите самый необычный экспонат. Мне самому стало интересно, какой тут у нас самый необычный экспонат. Ну, наверное, может быть, в какой-то степени, это трубкозуб, которого нам в прошлом году подарили. О чем он необычный? Он не то, что экспонат необычный, сам объект необычный, животное необычное. Да, вот здесь он стоит, вот рядом. Почему он необычный? Потому что это единственный представитель целого отряда трубкозубов. Представляете, отряд грызунов. Там сотни видов, или рукокрылые. Их там множество видов. А тут вот один единственный, для него отдельный отряд придумали. Потому что он настолько необычное строение имеет, что никуда его никому не присоседишь. Он такой вроде ушастый, с пятачком, но вот видно, что не свинья. Да, и не заяц, и не муравьед какой-нибудь. У него строение черепа, строение зубов, и геном, он вообще уникальный, отличающийся. Вероятно, когда-то было много видов
1: в этом отряде, а это вот то, что осталось от них. Когда-то они вымерли. Ну, такое вот очень необычное животное. Это действительно такой монотипический отряд с единственным видом. Второго такого нет. Ну, а если говорить о чучеле, великолепного качества чучела, сделанное по современным технологиям, просто замечательно сделанное. То есть такой еще и образец таксидермического современного искусства. Ну, и у него все научные данные, потому что он добыт во время коммерческой охоты в Африке и подарен Дарвинскому музею. Поэтому у него еще и все сопроводительные данные, что очень ценно для музейного экспоната. Ваши новогодние пожелания зрителям. Ну, и в новом году, и всегда я вам желаю, ну, как это водится, стандартный такой набор, здоровья, счастья, достатка. Ну, еще хотел бы пожелать вам здравого смысла, потому что это, наверное, в основе всего, в том числе и здоровья, и достатка, и счастья. Но при этом мне хотелось бы сказать, что такое здравый смысл. Это не просто там умение рассуждать на любую тему, просто так вот, ничего. 5 минут назад, вообще не зная азов в этой области, заглянув в интернет, тут же прям безапелляционно на любую тему выносить экспертные заключения. Здравый смысл должен базироваться на способностях, на знании, то есть на образовании и на опыте. Вот, наверное, три составляющих, одна из них врожденная и две приобретенных, которые позволяют относиться ко всему, что нас окружает, правильно, понимая связь вещей и ход событий, и этим мы прежде всего должны руководствоваться, а не какими-то там скоропалительными выводами или там мгновенными эмоциями. Поэтому желаю вам всего хорошего, добра, счастья, здоровья, достатка и здравого смысла.

Лермонтов на этом портрете такой вот такой прямо зайчик. Прямо такой. Где-то он там едет. Пока ехали, так поссорился со всеми тремя, что всех троих вызвал на дуэль. Он специально заказал себе полуигрушечную такую саблю, чтобы показать всем, какой он крутой. Считался одним из лучших танцоров. Не знаю как, поскольку хромал. Ведет себя как гусар. Хулиганит, пьет. Неуживчивый характер, злой. Плюс ко всему он ходил на каблуках. Считался страшным прожорой. Со временем, когда он становится модным поэтом, все светские красавицы будут говорить, что-то в нем есть, вот какая-то харизма. Это отблеск славы.

Добрый вечер. Я поделюсь одним соображением. Опять же, когда я сюда ехал, мне пришло в голову, что поэт и прозаик – это совершенно разные вселенные. Можно окончить журфак или литературный институт, овладеть технологией и научиться неплохо писать, быть хорошим публицистом. Это примерно так же, как пойти в музыкальную школу, музыкальное училище, овладеть техникой. И если у вас есть соответствующие трудолюбие, способности, можете стать неплохим музыкантом-исполнителем. Но вот стать Моцартом, закончив музыкальное училище или даже консерваторию, невозможно. И невозможно стать выдающимся поэтом, окончив все возможные литературные курсы. Ну, нельзя стать Пушкиным или Лермонтовым. Мне кажется, что у поэтов, как и у композиторов, какие-то особые нейронные связи, вот в другом каком-то порядке, соединяются в голове. Этому нельзя научиться. Поэзия – это действительно музыка слов. Поэтому о поэте мы не говорим сегодня. Мы будем говорить о Лермонтове, профессиональном военном. Весна-лето 1837 года. Лермонтов за неподобающие стихи выслан из Петербурга, отправлен на Кавказ в действующую армию, в зону военной операции. Не сразу. Сначала Лермонтова осмотрел лейб-медик по распоряжению государя-императора. Все ли у него с головой в порядке? Вот такие стихи пишет на смерть про это. Лейб-медик сказал, что абсолютно здоровый молодой человек. Осмотрели его бумаги. Ничего предосудительного не нашли. Не состоит в тайных обществах. Не ведет никаких антиконституционных разговоров. Лермонтов письменно извинился, кстати. Он написал, что вы знаете, вот это вторая часть, а вы надменные потомки. Не думал сам, что писал, но вот так вот получилось. Его отправляют в первую служебную командировку на Кавказ. Обычно он симпатичный на портретах, такой милашка. Обманываться мы с вами не должны. Довольно мрачный, непростого характера. Мы не знаем, какого роста был Лермонтов, но ниже среднего. Но он еще и сутулился все время. Очень язвительный. При этом силач, шомполы завязывал, хулиган, бесконечные выходки, они как-то ехали с друзьями в Петербург, в увольнительную, как бы сейчас сказали, а там ведь пост, и военные, пересекая границу города, должны были отметиться в заявительном порядке, никто документы не проверял. Выпив, видимо, шампанского, товарищи отмечались. Барон Мефистофель, граф Мастрояне, а Лермонтов написал «потомственный дворянин Скотт Чурбанов». Хулиган. Есть стихи у Лермонтова, которые, как говорил Ключевский, ни при каком цензурном уставе не могут появиться в печати. Сейчас они, конечно, в основном все изданы в самых полных версиях собрания сочинения, но даже там отдельные слова заменены точками. Количество точек соответствует количеству букв. Поэтому можно догадаться, что было написано на самом деле. Но лучше не надо. Первая командировка, скорее такая прогулка на Кавказ. В боевых действиях Лермонтов не участвует. Романтика, степь, ночевки, природа на свежем воздухе. Есть история, такая неподтвержденная, где якобы он вступил в рубку с тремя черкесами и еле отбились. Могло быть и молодецким преувеличением. Сам Лермонтов писал, что он не участвовал ни в одной даже перестрелке по поводу этой первой поездки. В конце концов, всего лишь несколько месяцев проводит на Кавказе в таком облегченном режиме. Бабушка хлопочет в Петербурге. И вот, наконец, его прощают и переводят, правда, не сразу в Петербург, а возвращают в гвардию. Гвардейцев сколько у нас, помните, в процентном отношении к общему числу армии? 3% примерно. И остальные обычная армия. Ну, гвардии платят больше. Ну, и престиж, карьера. Плюс 2 чина к обычному армейскому. Подпоручик гвардии – это капитан армейский. Переводит его в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. То есть Лермонтов уже кавалерист, гусар. Что значит Гродненский? Он из Польши, из Западной Белоруссии, как бы сейчас сказали, сформирован из тех поляков, литовцев, белорусов и прочих, которые принимали активное участие в подавлении польского мятежа 1830 года. То есть это такие правильные поляки, монархисты, которые за царя и отечество. Полк этот расквартирован под Новгородом. Ну, сейчас это на Сапсане быстро, а тогда добираться довольно долго, но все равно ближе к Петербургу. Но не в самом городе, а как бы немножко в провинции, связи с полком нету, и там, конечно, скука страшная. Я почитал историю, была издана в конце позапрошлого века, история лейб-гвардии
Гродненского полка, где описано, как приехал в полк Лермонтов из тяжелой кавказской ссылки. Поручили ему где-то в конце осени, долго собирался, все было раньше очень не торопясь. И вот в конце февраля Лермонтов прибывает в полк, явился. Приехав в полк, что должен сделать офицер? Представиться. Он пошел к командиру полка, генералу Багратиону. Ну, не тому Багратиону, конечно, а родственнику. Много было Багратионов на русской службе. Представился, Багратион сказал, ну, идите в часть, определяю вас в 4-й эскадрон. Куда пошел Лермонтов? Он пошел обедать с господами офицерами. За обедом поинтересовался, играют ли полку в карты, а именно в банк. Господа офицеры сказали, да, играем. Ну, не перекинутся ли нам в картишки, спросил Лермонтов, только что прибывший с Кавказа. Ну, господа офицеры, гвардейцы, гусары сказали, ну, давайте, ставим 100 рублей. Лермонтов сказал, не, говорит, у нас такие ставки не приняты, давайте поднимать. Господа офицеры сказали, вы знаете, у нас тут скучновато, мы от столиц далеко. Если мы будем по-крупному играть, то, в общем, все проиграемся рано или... Давайте по 100 в банк. Тем не менее, Лермонтов полез в боковой карман сюртука и достал оттуда мятых 1000 рублей. И положил. Ну, стали играть. Что делать? Ставки повысили. Лермонтов выиграл 2000. Господа офицеры пришли другие, собрались, стали советоваться, как чего, отыгрались. Закончился первый день тем, что Лермонтов не только проиграл весь свой выигрыш 2000, но и свои 1000 проиграл еще 800. И далее написано, так ознаменовался приезд великого поэта в наш полк. Первый вечер. 800 рублей – это сильно больше годового офицерского жалования. В карты там играли от скуки. Делать нечего. Что там в полку? Карты, деньги, два ствола. А так Лермонтов особо не игрок, в отличие от Пушкина. Вот эта вот история скорее исключение. Видимо, он хотел как-то показать себя в первый день сразу. Он играл, но не сильно. Зато от скуки во всем есть плюс, потому что пребывание в новгородской глубинке было таким детоксом от столичной жизни. Поэтому Лермонтов там написал «Демона», дописал «Героя нашего времени», зря время не терял. И уже через пару месяцев бабушка снова выхлопотала ему возвращение в Петербург. Бенкендорф написал докладную записку государю, что надо простить, ведет себя хорошо. И Лермонтова возвращают в лейб-гвардии гусарский полк в том же звании и в тот же самый эскадрон, в котором он ранее служил. И вот начинается примерно 2 года столичной службы в лейб-гвардии гусарском полку. Это самый золотой период творчества Лермонтова, потому что он, в общем, вернулся с войны, хотя и не воевал. Он уже известный достаточно автор. Он печатается в отечественных записках, самым популярным на тот момент, немного даже либеральном литературном журнале. Он подружился с издателем отечественных записок Краевским, важная фамилия, запомните, и еще с Владимиром Сологубом, постоянным автором отечественных записок, тоже важная фамилия. Выходят его стихи, его принимают в обществе, он знаменитость, служба необременительная, ходят по премьерам, по балам. Карьера идет, вскоре его производят уже в поручики лейб-гвардии гусарского полка. Перед ним распахиваются двери аристократических салонов, он входит в моду. Уже не он бегает за девушками, а, в общем-то, девушки бегают за ним. Сологуб, можно сказать, соавтор по отечественным запискам, он очень вхож в высший свет, в семью императора. Произведение Лермонтова показывает государине императрице Александре Федоровне. Ей очень нравится молодой автор. Показывает сестрам императора, его читают. Все хорошо, если бы не случилась дуэль. А вот тут самое интересное. Дуэли случались часто, но были строжайше запрещены. У нас все, что строжайше запрещено, оно особенно востребовано, особенно интересно. Тут надо поговорить отдельно о феномене дуэлей в России, особенно первой половины XIX века. Из Европы пришли дуэли. Ну, до этого у нас были, конечно, поединки, драки на кулачках, купца Калашникова, но это все несерьезно. Дуэли – это такая абсолютно европейская дворянская история. Но попав в Россию, дуэли сразу приобрели совершенно особый характер, совершенно не похожий на европейские. Как в Европе проходили дуэли? На шпагах. Какой процент смертности? Небольшой. Главное, что показать, что ты не струсил, не сдрейфил, принял вызов,
бережешь честь свою. Поцарапали друг друга или просто пришли, скрестили шпаги, разошлись. Все. С одной стороны, государство сразу стало их запрещать. Петр I издал жуткий сразу указ о запрете дуэли в России. Видимо, самые первые только стали появляться. Наказание было за дуэль какое? Смертная казнь через повешение. Предполагалось вешать участников дуэли всех, включая мертвых. Мертвых вешать за ноги вниз головой. Вешать секундантов. И вешать тех, кто знал о дуэли и не донес. Ни разу этот указ не был выполнен в истории России, но вот первое время их было немного. Понеслись дуэли примерно после указа о вольности дворянства. Дворяне осознают запрет телесных наказаний, они осознают понятие для нас совершенно забытое сегодня. Что такое честь? Что такое береги честь с молоду? Честь дороже жизни. Начинаются дуэли. Дуэли описаны очень, кстати, точно профессиональным дуэлянтом, можно сказать, Александром Сергеевичем Пушкиным. Помните, когда Гринёв ищет себе секунданта? А ему старый поручик говорит, насмерть хочешь убить, что ли, этого Швабрина? Ну, мне он сам не нравится. А вдруг он тебя? И ради чего? Ну, давай по-простому. Он тебе в ухо, ты его в рыло. Ну, и разошлись. Дуэли идут по нарастающей. Но вот пика своего они достигают как раз где-то в начале 19 века. Действительно, часто, много продолжая действовать запрет на дуэли и наказание всех. Но не соблюдается это жестокое наказание. Наши дуэли чем отличаются от европейских? У нас, как правило, на пистолетах. Вернее, и намного опаснее. Дело в том, что дуэль на шпагах – это навык, это технология. И тот, кто лучше фехтует, у него есть всегда преимущество. Лучше учился, лучше преподаватели у него были. Мастер тренировал его. Всегда преимущество. На пистолетах, с учетом той меткости, у меня тут есть пара дуэльных пистолетов. Дуэльные были специальные пистолеты. Они в коробках, очень дорогие, с инкрустациями. Ну, что там деньги жалеть? Может быть, последний раз в жизни держишь пистолет. Поэтому не жалели на этом. Как колода карт. Дуэльная пара должна быть новой, нетронутой, непристреленной. Но теоретически тоже никогда не соблюдалось. Пришли, раскрыли, секунданты зарядили в вашем присутствии. И вслепую вы выбираете пистолет из дуэльной пары. Это так хорошо в теории, а реально этих дуэльных пистолетов может не быть под рукой, поэтому стрелялись из дорожных, из армейских, из боевых. Вот пистолет образца 1809 года, кавалерийский, нижних чинов, то есть не офицерский, очень простой, калибр большой, такой вот шарик, до 1,5 сантиметра в диаметре. Попадет, не дай бог. Одно спасение, точность невелика. Достаточно. Уходит в сторону пуля. Но, тем не менее, наши умели стрелять. И дело опасное, расстояние небольшое. В Европе этого не понимали. 31 марта 1714 года войска Александра I вошли в Париж. Долго-долго все союзные армии, нашего главным образом, гонялись за Наполеоном по Франции. И поймать его не могли. Он маневрировал, увиливал и бил союзников по частям. Местами даже одерживал небольшие тактические победы. До тех пор, пока не нашелся один стратегически мыслящий человек, Александр I, который прислушался к советам Барклая и других своих генералов и сказал, мы больше с Наполеоном бегать не будем. Мы будем брать столицу, Париж. И резко развернув армию, они пошли на Париж. Дали настоящий штурм, вечерний, очень тяжелый. 7 тысяч наших погибло. Бой в предместьях. Встали на возвышенности, на холмах. Наполеон недалеко, Фонтенбло. Он собирает армию, подтягивает резервы. У него там 60 тысяч под ружьем и еще 1050 на подходе. Французы сразу из Парижа посылают к Наполеону гонцов, чтобы он шел на выручку, а сами начинают мирные переговоры. И Александру говорят, ну как, ну что вы же культурный человек, вы по-французски говорите лучше, чем мы. Ну зачем? Ну посмотрите, какой красивый город. Видно его подзорную трубу, хорошо. Посмотрите, какой красивый город. Ну вы же не будете обстреливать его. Ну зачем? Давайте начнем переговоры. Что ответил Александр в ночь на 30 числа марта? Он сказал, вы знаете, переговоры это прекрасно, если к утру Париж не вывесит белый флаг следующего дня, то к вечеру вы не узнаете того места, которое когда-то было столицей Европы. Французы подумали за ночь и утром
войска Александра таким образом вошли в город. Известная история по поводу дуэли, это я отвлекся, с поручиком Мартинев, его фамилия. Но наши вели себя довольно прилично во Франции. До такой степени прилично, что к ним задирались французские офицеры. А к поручику Бартиневу, там три пьяных французских офицера где-то в кафе подошли и говорят: «Поручик, а что это у вас за перья такие на шляпе? Перья такие вот белые. Случайно мне петуха какого-то выдрали?» Поручик: «Знаете, я вам расскажу сейчас. Перья белые у нас по уставу положены. Белые перья у кавалерии. Черные перья у офицеров, у пехоты. Единственное, что они не петушиные. Это перья из вашего французского орла. Герб, который мы, говорит, тут ободрали до последнего. Так что это ваши перья». Ну, закончилось это вызовом на дуэли, естественно. Предложили они... Он сказал: «Не-не, давайте по-русски, давайте стреляться». Это как? «Ну, так и будем, прямо сейчас, по очереди. Я всех троих вызываю сразу, как Д'Артаньян. И поручик наш всех троих убил на повал по очереди». Когда донесли Александру, он запретил нашим офицерам вне строя ходить в военной форме. Обычно офицер всегда ходит в военной форме. А в Париже было это запрещено. Вне строя, вне казармы, только в цивильной форме, чтобы французов не обижать. Не трогать их национальные чувства. Чего нельзя было на дуэли? Кто не мог принимать участие в дуэли? Честь – понятие дворянское. Потому что, защищая свою честь, дворянин защищает не только и не столько себя, сколько весь свой род. Членов семьи под его фамилией, всех предков и всех потомков. Почти нельзя отказаться от вызова. Ну, за редким исключением. Не принимая вызова отравного, дворянин обесчещивает всех своих. Он как бы показывает, что он уже не член корпорации. Он уже обычный человек подлого рода, подлец. Поэтому самое простое оскорбление, вызов, сказать: «Сударь, вы подлец». Значит, я должен доказать, что я не подлец, что я не подлого рода. Не дворяне не принимают участие, женщины нельзя. Если женщина вас оскорбила, за нее может прийти муж защищать ее, стреляться. Подростки нельзя. Нельзя вызывать на дуэль своего начальника, хотя исключения были. То есть вы не можете вызвать командира полка на дуэль или вызвать члена императорской фамилии. Ну, начальника считается неэтичным, начальник может принять вызов.

Александра III всю процессию идти пешком, без головного убора, присутствовать на похоронах, там, ну, естественно, были все компенсации выплачены и так далее, и так далее. Повел себя крайне неэтично. Нельзя стреляться с кровным родственником, братом, например. Может отказаться от дуэли и считается неправильным вызывать на дуэль единственного в семье кормящего отца или единственного сына. Никого нет у родителей, единственный сын. Ну, можно его вызвать, но это неэтично. Потому что он будет очень нервничать на дуэли, переживать за своих детей, кормить его некому, семью. Он единственный кормилец. А он будет нервничать, а это значит неравные условия. Не одинаковые, нехорошо. По этой же причине нельзя вызывать на дуэль должника. Он должен вам денег, вот его нельзя убивать. Это неправильно. Или вы должны. Вы не имеете права вызвать на дуэль своего кредитора. В общем, масса была тонкостей, но так либо иначе, как произошла дуэль Лермонтова. Ничего толком мы про это не знаем. Версии следующие. Лермонтов был влюблен в Марию Щербатову. Это была известная светская красавица, 19 лет, уже вдова. Тут как не особо она красавица на этом портрете. Но считалось, что вот прямо... И вроде бы у них была взаимность, и вроде бы как уже... Речь шла о возможной помолвке. Но это все сплетни, дворянские сплетни. Дворянам больше нечем заниматься. Офицерам вне службы. Вот они ходили по салонам и сплетничали. Официально ничего объявлено не было. И вроде бы как за этой Марией Щербатовой начал ухаживать Дебарант, младший сын французского посла в Российской империи, барона Дебаранта. Вот он, Эрнест Дебарант. Лермонтову на тот момент где-то лет 25, а Эрнесту де Баранту 21, то есть совсем молодой человек. Эрнест де Барант приехал из Парижа, устраивается на работу к своему отцу в посольство. Отец у него посол, кстати, очень приличный человек был. Он дружил с Пушкиным, историк, ученый, путешественник. Считался, что из всех иностранных дипломатов он единственный, у кого были очень хорошие личные отношения с императором Николаем I. Прям почти дружеские. Хорошо относился к России. Потом уже много-много лет спустя вышла его интересная книжка, так и называется «Заметки о России» по результатам всех его путешествий по стране, там, о ментальности, о характере. Ну, такая объективная, хорошая книга. Приличный очень человек, отец. Мы еще потом увидим, почему. Но сын шалопай. Закончил где-то там университет. Официально числился атташе французского МИДа. И отец хотел его устроить к себе на работу в посольство. Атташе – первый дипломатический чин. Помним с вами главную МГИМовскую присказку. «С милым рай и в шалаше, если милы атташе». Вот атташе де Барант приезжает, начинает якобы ухаживать за Щербатовой. Вторая версия. Появляются какие-то стихи, непонятно кому адресованные. Некоторые наши говорят, что чуть ли не Лермонтов, какой-то другой возлюбленный де Баранта написал стихи такие, которые де Баранта обидели. «Прекрасная Невы богиня». За ней волочится француз. Лицо-то у нее как дыня, зато и как арбуз. И де Барант обиделся на эти стихи. Ну, тоже ерунда, потому что потом выяснилось, что стихи эти Лермонтов раньше написал, еще несколько лет назад в юнкерской школе, по другому поводу, и другого француза, и о другой девушке какой-то. Была якобы политика, наши советские исследователи писали, что это был заговор, поскольку Лермонтов там оскорблял всех французов, смерть поэта. Все непонятно. Так либо иначе, известно что? Что они встретились на балу в здании Конституционного суда Российской Федерации. Это английская набережная, сейчас там Конституционный суд. Раньше был чей-то особняк. Вот там бал, встретились, и молодой де Барант стал к Лермонтову задираться. А вот вы то-то, то-то пишете про французов. Лермонтов говорит, да нет, ничего особенного, не пишу. А вот мне кажется, что вы пишете очень неуважительно о нашей нации. Да нет, я так в целом. А вот вы еще, я слышал, одну девушку обижаете, мне передали. Да никого я не обижаю. Что вы ко мне пристали? Что значит я пристал? Отвечайте, как положено, дворянину. Вот если бы вы во Франции мне сказали, что я к вам пристал, то я бы знал, что с вами после этого сделать в нормальной цивилизованной стране, не то, что у вас тут. Лермонтов, это у нас не цивилизованная страна. В нашей нецивилизованной северной стране делают то же самое с такими же хлыщами, как и вы, как и в ваших Европах. Ну, в общем, все. Вызов. Договорились на рапирах, на шпагах по-французски. Встретились секунданты, все как положено. Секундант со стороны
Лермонтова.

его родственник и лучший друг Столыпин. У него было несколько Столыпиных, чтобы не путать, этого была кличка Манго. Что такое Манго, никто не знает. Судя по всему, какую-то собачку звали домашнюю Манго в их семьях. И вот так в шутку называли Столыпин Манго. Такой был очень красивый, был известный молодой офицер. Служил тоже в гвардейском полку. Достали они по-французски шпаги, рапиры. Кстати, что интересно, Лермонтов отлично дерется на саблях. Один из лучших в школе. На равных с ним только Мартынов на саблях. Но техника фехтовального боя на саблях совсем другая. А вот на шпагах у него как-то не очень. Опять же, мир тесен очень. Учитель фехтования Лермонтова тот же, который учил фехтованию Пушкина. Просто он работал раньше в Царскосельском лицее, оттуда уволился и пошел работать в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. И он же учил фехтованию, считался лучший учитель фехтования в Европе. И он же учил бою на саблях Лермонтова. Но вот на шпагах как-то Лермонтов меньше, кавалеристу шпаги не нужны. Они как-то несколько раз скрестили шпаги. Дальше Дебарант его, как считается, не сильно ранил в грудь, но, по-моему, там даже крови не было, там поцарапал как-то. А Лермонтов ткнул неудачно рапирой, попал в эфес, и рапира сломалась. Вот тут домашняя заготовка. Столыпин достает ящик. Говорит, ну все, шутки кончились. По идее, на этом дуэль должна закончиться. Показали, что они орлы, молодцы, ничего не боятся. Честь удовлетворена, они говорят теперь. Продолжаем по-русски. Ящик, пистолеты, заряжают, расходятся. Пистолеты, по легенде, были те же самые, которыми стрелялся Пушкин с Дантесом. Откуда легенда? Легенда оттуда, что у Дантеса не было дуэльных пистолетов. Я же говорю, дорогая штука. Поэтому он дуэльные пистолеты одолжил у Дебаранта, французского посла. Со своими пистолетами приехал и Дантес на эту дуэль, и Пушкин. И хотя это вроде как не рекомендуется, но тем не менее каждый стрелял из своего пистолета. Вот Дантес стрелял из пистолета, которого он одолжил у посла Франции Дебаранта. В легенде это не стыковка, потому что на самом деле домашняя заготовка была у Столыпина. Это были столыпинские пистолеты дуэльные. Не Дебаранта, достали пистолеты, зарядили страшно, разошлись, стрелялись. 20 шагов. Или 20 саженей. Хотя сажень и шаг – это большая разница. Считается, Дебарант промахнулся. Лермонтов что после этого делает? А? Ну, ха-ха-ха. В сторону. Это важно в сторону стрелять. Он причем говорит, буду стрелять в сторону. Стреляет в сторону. Почему важно в сторону? Была известная дуэль тогда. Два князя. Кстати, очень молодые ребята. Два князя. Очень знатные. Ну, что-то они поссорились. Пошли стреляться. Ну, пошли. В эти же годы. В Петербурге, кстати, стрелялись там, где Пушкин, на Черной речке. Ну, пошли стреляться. Ну, вроде как стреляться не хочется, что делать. Пока один там размышлял, держал пистолет вот так вот, второй решил, ну, по-товарищески выстрелить себе под ноги. Выстрелил себе под ноги. Пуля попала в камень, отрикошетила и в сердце сопернику. Можете себе представить, судьба. Поэтому вниз нельзя было стрелять. Вверх, в сторону. Пожали друг другу руки и разошлись, очень довольны. Лермонтов доволен, как он проучил, напугал француза. Француз доволен, что обошлось. Разошлись. 10 дней тишина. Светские барышни какие-то, которые там, нечего им делать языками. На светских раутах, ля-ля-ля-ля-ля, а вот этот Лермонтов стрелялся с сыном французского посла. И это доходит до полкового начальства. Лермонтова вызывают в полк, командиру, говорят, стрелялись? Ну, врать-то нельзя дворянину. Ну да, под арест. Арестовывают его. Дебаранта нельзя, он же дипломат. Разбирательство, Лермонтов на гауптвахту. Столыпин, узнав, что арестовали его товарища, бегает везде и говорит, меня тоже арестуйте, я секундант. Никто на него не обращает никакого внимания. Он пишет письмо Бенкендорфу. 3 дня меня никто не арестовывает. Мой друг сидит под замком в тюрьме. Прошу тоже меня наказать. Ну, после этого письма, там прошло еще несколько дней, Столыпина тоже арестовали. Стали разбираться. Дебаранту порекомендовали покинуть Россию, потом дипломат, ну, связываться с этим. Вроде ничего такого не было. Закончилось все хорошо. Отец на сына своего наехал. Причем барон Дебарант, французский посол, повелся очень благородно. Он письмо написал Бенкендорфу с просьбой простить Лермонтова. Он написал, мой сын балбес. Он сам его обидел, он сам к нему задирался.
Но дело дошло до государя. А Николай I любил во всем порядок. Запрещены дуэли? Запрещены. Если мы тут по письмам иноагентов будем освобождать, это что, нормально, что ли? Нет. Поэтому будем разбираться по закону. Лермонтов сидит на гауптвахте, и тут до него доходит слух, это еще до того момента, как Дебарант уехал, до него доходит слух, что Дебарант ходит и всем рассказывает, что Лермонтов в воздух не стрелял, а тоже промахнулся. Почему Дебарант рассказывал? Потому что он же выглядит вообще как по-дурацки. Мало того, что сам нарвался, сам вызвал, сам обидел Лермонтова, и Лермонтов из милосердия его пожалел. Поэтому Дебарант говорит, да нет, мы друг друга стреляли, просто промахнулись. Лермонтов, сидя на гауптвахте, вызывает Дебаранта к себе. И при свидетеле говорит, что вы там рассказываете за истории? Вы что, не видели, что я в воздух стрелял? Сейчас вот меня выпустят, я еще раз вас вызову. Будем стреляться повторно за то, что вы меня во лжи обвинили. Дебарант говорит, да нет, нет, меня не так поняли. В общем, после этого сразу уезжает за границу, не дожидаясь повторного вызова. Вот опять вся эта история доходит до государя. И хотя начальник всей гвардии Михаил Павлович, который очень хорошо к Лермонтову относился, он его читал произведения, он над ним все время подшучивал. Когда смерть поэта, кипиш был вокруг этого, он говорит, первая реакция Михаила Павловича была такая. А что это он понаписал тут? Сам голубых кровей наехал на своих, надменные потомки. Вот дурак этот. Никакой злобы, ничего не было. Михаил Павлович написал письмо, что вот давайте мы его по-легкому как-нибудь накажем за то, что он на гауптвахте встречается с неположенными людьми. Ну, нарушение гарнизонной караульной службы. Месяц гауптвахты и все. И отпустим. Но все должно быть по закону. Поэтому Николай I говорит, нет, суд. И решением суда Лермонтова приговаривают, ну, правда, не очень строго, но все-таки приговаривают опять к отправке в действующую армию, ну, де-факто с понижением. То есть тем же чином офицерским, но в обычный пехотный полк. Тенгизский пехотный полк. Слух появился, что все общество как бы Лермонтова поддерживало. Вяземский писал как? Это совершенная противоположность истории с Дантесом. Здесь действует патриотизм. Весь Петербург радуется, как Лермонтов проучил французов. Лермонтова отправляют на Кавказ проветрить голову. Докладная записка, суд, на Кавказ отправить. А перед этим было решение суда о том, что он должен 3 месяца в крепости отсидеть. Государь пишет, согласен. Тем же числом резолюция приходит командиру, говорит, так, согласен, надо продержать в крепости, потом отправить на Кавказ. Той же даты, это какой? Никто не будет переспрашивать императора, что он имел в виду. Сегодня отправляем его или через 3 месяца? Ну там консилиум, все размышляли. Отправим сегодня, пусть едет от греха подальше. Тенгизский пехотный полк. Место, как писали у нас во всех учебниках, царь отправил Лермонтова на верную смерть. Потому что это полк, который находится на передовой, на линии боевого соприкосновения. Очень боевой полк, все время на войне, и как бы шансов выжить там у Лермонтова вроде бы как не было. Вот такая официальная у нас версия. Я считаю, что это не так. Потому что примерно в это же время, когда арест Лермонтова, случилась одна известная с этим полком тенгизским история с солдатом Архипом Осиповым, которая дошла до императора. Простой солдат, рекрут. Много лет уже прослуживший, крестьян. Он в крепости. Черкесы осаждали крепость, и было понятно, что мы не выдержим, потому что их много, они сильнее. И вот этот Архип Осипов на солдатском кружке сказал, вы знаете, вы мне дайте спички, фитиль. Когда я почувствую, что все-таки нам крепость не удержать, я взорву пороховой склад. Заранее сказал, это не эмоциональный подвиг какой-то в порыве, упал на амбразуру. Да ты что, Архип, зачем? Не-не-не, давайте. Вы только отойдите подальше. Ну так и получилось. Черкесы врубались в крепость. Наши отошли. Архип Осипов один остался, перекрестился и взорвал пороховой склад, уничтожив огромное количество врагов вместе с собой. То есть такое было сознательное самопожертвование, спланированное. Эта история дошла до государя-императора. Поскольку у Архипа Осипова не было семьи, он, будучи в солдатах, не смог семью завести, и не было родных, кто мог бы продолжить его фамилию, детей не было, то император повелел записать его имя навечно в списке полка и на каждой поверке произносить
такой-то Архип Осипов. Вот это был первый случай в русской истории, самый первый, навечно внесен в списки воинской части. После этого полк был отведен в тыл, и вот туда и направили Лермонтова. То есть прекрасно Николай I знал, что полк не на передовой, что полк где-то в тылу, на переформировании, после тяжелых боев. То есть он его не в штрафбат отправлял. Это первая история. Вторая история. Дело в том, что Лермонтов вообще при жизни в первую очередь прозаик, а не поэт. Что одновременно издаются самое знаменитое на тот момент произведение Лермонтова отдельной книжкой, которая называется «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» издавался до этого частями, как записки офицера с Кавказа, отдельными рассказами в отечественных записках. А тут законченное произведение, в определенном порядке эти повести выстроены. Помним с вами, что там не хронологический порядок. Вопреки хронологии все происходит. То есть сделано это очень сознательно, Лермонтов как бы раскрывает характер героя таким образом. Когда я в свое время вышел в фильм «Pulp Fiction», помните «Криминальное чтиво»? Все не в хронологическом порядке. И все наши великие кинокритики писали: «Гений Тарантино впервые расположил не по порядку действия, все путается». Этот Лермонтов за 200 лет до этого все это сделал. Да. Ну, Тарантино знал. И вот эта книга по рекомендации или сестры, или жены попадает Николаю Первому. И он читает, зачитывается героем нашего времени в это же самое время. Далее буду цитировать. Николай Первый прочитал роман за 2 дня. 13 июня пишет жене, кавычки, «Я работал и читал героя, который хорошо написан». Дальше там по работе. Письмо могли писать в течение дня несколько раз, возвращаясь. Мысль пришла, записал. 14 числа на следующий день. Письмо жене. В 3 часа дня. «Я работал и в перерывах продолжал читать Лермонтова. Нахожу 2-й том, следующий повест, гораздо менее удачным, чем первый. 7 часов вечера, кавычки, дочитал до конца героя. Нахожу 2-ю часть отвратительной». Уже как профессиональный критик Николай Первый пишет, кавычки, «Характер капитана, то есть Максима Максимовича, набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался, что он-то и будет героем нашего времени. Однако господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и простым характером, но заменяет его презренным, очень малоинтересными лицами. Счастливый путь, господин Лермонтов». Он помнит, что Лермонтов едет на Кавказ. «Пусть он, Лермонтов, если это возможно, прочистит там себе голову». Ну, то есть, понаписал. Ну, с точки зрения императора, это все очень логично. Как может быть героем, непонятно кто. Не положительный персонаж. Какая мотивация для молодежи этот Печорин? Поэтому пускай там мозги проветрит и куда-нибудь туда подальше, на Кавказ. Куда поступает служить Лермонтов? Он поступает командиром взвода, он же поручик. Правда, теперь не гвардейский, а пехотный. Командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгизского пехотного полка. Кто у него командир батальона? Батяня комбат. Командир батальона – тот человек, которого всегда все школьники путают с Дантесом. Командир батальона у него Данзас. Тут мир тесен. Тот самый Константин Данзас, который на дуэли был секундантом со стороны Пушкина. Он тоже француз по дедушке и по отцу, потому что он потомок роялистов французских, которые от французской революции сбежали в нормальную страну, где потише, где гильотины нет, уехали в Россию. А вот он внук этого французского роялиста. Он учился с Пушкиным в одном классе, в Царскосельском лицее. Только в отличие от Пушкина Корчакова, он совсем двоечник был. Его вот выпустили прапорщиком, инженером, строил мосты, переправы, понтоны. В конце концов, добровольцем поехал на Кавказ воевать. К моменту, когда дуэль пушкинская, это 1837 год, он был в Петербурге, видимо, отпуск. Тогда же нельзя было говорить о том, что заблаговременно договорились о дуэли. Там была версия такая, что я шел по улице, случайно встретил Пушкина. Он мне сказал: «Костя, у меня завтра дуэль. Пойдешь со мной секундантом?» Ну как я мог отказать ему, однокласснику, как благородный человек? Ну пошел. Наверное, все заранее все об этом договаривались. Тогда ведь очень важно, как записывали в документах, следствие же шло, кто участвовал в пушкинской дуэли. Так не писали Пушкин Александр Сергеевич. Или великий поэт. Писали: камергер двора его императорского величества
Пушкин. Далее, инженер-подполковник Данзас. Барон Геккерен Дантес. Дантес усыновлен, у него двойная фамилия. Барон Геккерен Дантес, запятая, поручик лейб-гвардии полка. Ну и какой-то там французский виконт. Он сразу сбежал после дуэли тоже во Францию. Какой был приговор после дуэли? Дантесу, Данзасу и заочно, наверное, виконту. Всех суд осудил к повешению. И Данзаса, и Дантеса. Но потом началось смягчение одно, смягчение другое. Никого же не вешали по этому Петровскому указу. Данзаса — лишение чинов, лишение дворянства, рядовым, в крепость, в острог, потом на Кавказ. Дантеса — убийцу Пушкина — лишение чинов, лишение звания, рядовым в сопровождении жандарма отвезти под конвоем, за границу выслать. Ну а потом, когда уже все так немножко успокоилось, вышло решение о том, что Константина Данзаса, с учетом того, что у него много боевых орденов к этому моменту, он заслуженный человек, боевой офицер с Кавказа, много ранений и прочее, прочее, прочее, значит, наград не лишать его и отправить все-таки на Кавказ, но офицером. Вот он там и служил. И он был командиром батальона, куда сослали Лермонтова. Лермонтов из Ставрополя пишет письма, что вот я выехал на Кавказ, еду в Чечню, брать буду Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе на пересылку. Такая каналья этот пророк. Ну, имеется в виду пророк Шамиля. Шамиля, естественно, никакого Лермонтов не взял. А кто взял Шамиля спустя много-много лет? Его пленил однокашник Лермонтова, князь Борятинский, который к тому моменту стал командующим всей Кавказской армией, Кавказским корпусом. Они, правда, не дружили в училище, но учились вместе. Локтями друг друга касались, постоянно там ругались. Есть стихи Лермонтова о Борятинске, об однокашнике. Мое любимое собрание сочинений Лермонтова, 59-го года издания. Я тут вам прочитаю, как писали письма тогда. Мы помним с вами, да, что все подозревают, будто Лермонтов не стрелял в воздух на этой дуэли, а промахнулся. Значит, Лермонтов врал на следствии, значит, это недостойный дворянина. И Лермонтов, весь разобиженный, пишет своему начальнику, Михаилу Павловичу, великому князю, командующему всей гвардией, типа, я не врал на следствии по поводу дуэли. Что пишет Лермонтов? Стиль, послушайте. Ваше императорское высочество, признавая в полной мере вину мою и с благовением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердной службы загладить мой проступок. Но, получив приказание явиться господину генерал-адъютанту Бенкендорфу, слов его сиятельства, увидел, что на мне лежит обвинение в ложном показании, самое тяжкое, которое может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. То есть показание, что он соврал. Ваше императорское высочество, позволите мне сказать со всей откровенностью, я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта, но я предполагаю, чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горесть на мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и в вашем с благоговейной преданностью. А имею счастье прибыть вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, поручик Тендинского пехотного полка. О, письма писали. Лермонтов не хочет служить командиром взвода в Тендинском полку у Данзаса. Ему это скучно, там командовать, пехота. Выбил себе должность адъютанта. Командира экспедиционного, называли его чеченского отряда, генерала Голофеева. Этот отряд должен отправиться куда-то туда, в зону боевых действий. Полк стоит в тылу. Не надо думать, что должность адъютанта – это какая-то блатная должность, колбаску нарезать генералу. Адъютант – это очень тяжелая и очень опасная работа. Во время отсутствия коммуникации всех, любых, задача адъютантов, их несколько всегда у командира, передавать приказания. Вот генерал смотрит, там усилить, этих перевести туда, этих сюда, этим отступить. И у него есть адъютанты, которые скачут, несутся, передают эти приказы. Либо, если погиб командир подразделения любого, роты, батальона, адъютант его должен заменить сразу же. Ну а где взять офицера под рукой опытного? Поэтому адъютант – это очень опасная работа, очень тяжелая работа. И смертность адъютантов, мы посмотрели статистику по сравнению со смертностью обычных офицеров в зоне боевых действий, выше в 3 раза. То есть Лермонтов не трусил.
Но это зато свободный человек. Ты при штабе, при начальнике. И вот первый бой, известный на реке Валерик, приток Терека, 11 июля, Лермонтов. У нас каждый день дела бои. Одно довольно жаркое, продолжалось 6 часов к ряду. У нас было 2000 пехоты, а их 6000. Цифры примерно правильные. Все время дрались штыками, то есть перестрелки почти не было. Горцы заняли высокий берег и прятались в лесу, поэтому артиллерия, все это было совершенно бесполезно. Вверх она стрелять не может, поэтому дрались в рукопашную. У нас убито 30 офицеров и 300 рядовых. Их осталось лежать на месте 600. Резня. На самом деле потери были еще больше в этой рукопашной. Из боевого донесения в штаб, кавычки. Тенгинского полка поручик Лермонтов исполнял возложенное на него с отменным мужеством и хладнокровием. И в первых рядах храбрейших ворвался на неприятельские завалы, которые там на берегу. Ну, Валерик мы все учили в школьной программе. Уже затихло все, тела стащили в кучу, кровь текла струею дымной по каменьям. Ну, в общем, такое страшное стихотворение. Ну, совершенно не милитаристское на самом деле. Потому что после всей этой рукопашной и с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места хватит всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Писано в станице Грозная, лето 41-го года. Ровно за 100 лет. Потом Лермонтов получает новое назначение, заменяя тяжело раненого товарища, унтера Дорохова. Заменяет его в командовании так называемой сотни охотников. Ее даже будут называть в литературе потом Лермонтовская сотня. Ну, во-первых, что такое сотня охотников и кто такой Дорохов? Дорохов, «Войну и мир» помним, Долохов, да? Это прототип, это он. Это вообще поразительный человек. Передавая командование Лермонтову, Дорохов пишет. По силе моих ран я сдал моих удалых Лермонтову. Славный малый, честная прямая душа, не сносить ему головы. Руфин Дорохов, Руфин его звали, прирожденный солдат и профессиональный дуэлянт, бритер. 14 состоявшихся дуэлей. Ему на тот момент где-то около 40 лет. Он сын прославленного героя 812 года, генерала Дорохова, знатной семьи. Генерал умер от ран, отец. Вскоре после войны сам учился в самом элитном учебном заведении в империи, в пажеском корпусе. Едва вышел из корпуса в полк, тут же убил на дуэли какого-то капитана. Потом судили. Потом драка в театре. За буйство в театре и ношение партикулярной одежды, без мундира пошел в театр, плюс дуэль, все вместе, разжалован в солдаты. Прибыл в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Помним, тот самый драгунский полк, в котором служил Лермонтов, прославленный. Вызвался сразу же добровольцем на самые отчаянные дела. Ночные разведки там и так далее. Настолько был отчаян, смел и успешен, что однажды после ночной разведки пошел Дорохов, разжалованный с двумя солдатами. Когда он возвращался, знаете, кто его лично приехал встречать? Паскевич, командующий армией всей. Наместник Кавказа, лично приехал и выпил с ними со всеми шампанского, вот, с рядовыми, с солдатами. Настолько был доволен Дороховым. Дальше окончание войны с Персией, награжден золотой саблей за храбрость, произведен в поручики из рядовых, прощен, уволился за ранами в запас, женился, жил в Москве, и опять дуэль, дуэль, дуэль, в конце концов чуть не убил какого-то карточного шулера. Ну, пишут, что пырнул его ножом прямо при всех за карточным столом. Другие говорят, что как в кино. У шулера вот так лежала ладонь на какой-то крапленой карте, а тот его ножом в ладонь. Мал. Жуть. Кино. Должны были на каторгу. Хлопоты родственников. Жуковский дошел до императора. Письмо говорит, ну как так? В итоге, по большой милости, второй раз его опять разжаловали в солдаты. Опять отправили на Кавказ воевать. В пехоте Дорохов служить не мог, потому что тяжкие ранения. Он вообще ходил с трудом, поэтому только в кавалерию. В казаки. И снова за мужество, храбрость произведен в унтер-офицеры. И вот командовал этой сотней охотников. Он ее сам собрал. Что такое эта сотня охотников? Это добровольцы. Они без формы воевали, по-штатскому. Кто в чем гораст. Интернациональная сотня, там кабардинцы,
То есть, ну, разного рода кавказцы, которые были не за Шамиля, а за правительственные войска. Казаки, очень много штрафников, разжалованных офицеров. Неплохо зарабатывала эта сотня, потому что она брала себе добычу, добыча военная, поэтому там служить очень опасно, но доходно. Многие стремились. Вот такая своеобразная штрафрота, можно сказать. Задачи какие у нее стояли? Рейды по тылам противника, операции возмездия, разведка боем, освобождение заложников. Ну, заложниками же там тяжело, но тактика была специальная. Захватывали офицеров, потом за выкуп. С этим Ермолов боролся, как мог еще с этой тактикой горцев очень опасной. Известная история, да, как одного офицера штаба Ермолова, как только Ермолова назначили, захватили горцы и прислали записку, что, мол, 1000 рублей серебром мы вернем. Нет проблем, давайте. Ну, надо платить, что, убьют же. Ермолов сказал, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Значит, вот там вот выйти на улицу и всех старейшин, у кого борода подлиннее, всех арестовать всех. Схватили там человек 20 уважаемых людей, мирных, сказал, ну что, говорит, давай меняться. Один волос упадет с моего офицера, я их всех. Неправовые действия, конечно, даже по законам империи того времени, совсем. Ничего, больше никто у Ермолова заложников в штабе не брал с той поры. Такая была история. Кстати, по поводу штрафников. Кто смотрел фильм «Штрафбат»? Много смотрел. Популярное кино. Фильм очень хорошо сделан. Талантливая режиссура, актеры. Правда в этом фильме заключается в том, что война была наших с немцами. На этом правда заканчивается. Все остальное – это фантазии сценаристов, режиссера и продюсера. Потому что, ну, конечно, ничего, что изображено в фильме «Штрафбат», ничего такого в принципе быть не могло вообще, совсем. Почитайте мемуары настоящих офицеров, командовавших штрафными батальонами, штрафными ротами, вы поймете, что все совсем по-другому. Ладно, не буду отвлекаться, потом отдельно об этом поговорим как-нибудь. Что писал один из бойцов этой сотни охотников про своего нового командира? «Я хорошо помню Лермонтова, как сейчас, вижу его перед собой. Он был среднего роста, загорелым лицом. В кругу товарищей офицеров, участвовавших в экспедициях, был всегда весел, любил острить». Совсем другой на войне, вот совсем. «Был отчаянно храп, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов». Сам Лермонтов, кавычки. «Получил от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников из 100 казаков. Разный сброд, волонтеры, татары и прочее. Нечто вроде партизанского отряда. Если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут». Но имеется в виду, дадут какую-то награду, а после награды все, ты прощен и возвращаешься в гвардию в Петербург. Уже в тот момент Лермонтов хочет выйти в отставку и посвятить себя литературе. Но для этого надо быть не просто прощенным, а красиво, с наградой, с повышением. Не просто так. В основе его отряда, ну, были там терские казаки еще много, были пластуны так называемые, такой вот спецназ. Лермонтов не дозволял себе никакого комфорта, ел с одного котла со своими бойцами, спал на шинели, все время в седле. Они почти не признавали огнестрельного оружия, действовали в тишине, ночью налетали на позиции горцев, лагеря, в рукопашной. Вот тут Лермонтову пригодилось умение владеть саблей, учился у лучшего мастера в свое время. Очень страшное дело. Постоянная, ежедневная поножовщина. В свободное время возил с собой альбомы, писал стихи. Учебник математики. Он любил математику. Закладывал своим офицерам и товарищам математические задачи. Такой мастер. Ребусы. В шахматы со всеми играл. Все время шахматы с собой были. Причем, так как Лермонтов играл в шахматы на деньги, ну, маленькие ставки, но на деньги все-таки. Скучно играть без интереса. То, как пишут в воспоминаниях, очень скоро никто не хотел больше играть с Лермонтовым. Все ему проигрывали постоянно. Несколько раз представлен к наградам. Очень много путаниц по этому поводу в интернете. Я долго-долго ковырялся, потому что непонятно, то ли его представляли к одним и тем же наградам несколько раз, то ли документы повторно высылали. Более-менее точная история следующая. Его сначала представили к ордену Святого Владимира 4 степени. Это вот есть Георгий, высший воинский орден 4 степени. Вслед за ним идет Владимир 4 степени. Высокая награда. Направили документы в штаб Кавказского округа. Там посмотрели, сказали, елки, да он же ссыльный. И у него ни одной госнаграды нет.
до этого. Сразу такую высокую нельзя. Ну, как принято у нас у кадровиков, понизили до ордена святого Станислава. Какой-то там степени, отправили дальше документы в Петербург. Потом вроде бы повторно еще раз направляли документы, потому что очень долго в Петербурге это дело рассматривалось. Как мы помним с вами, в конце концов, из финального наградного списка считается, что лично император Лермонтова вычеркнул. Отказался утвердить это представление, но объясняли это чем? Непонятно чем. То ли личная неприязнь императора, то ли император не хотел, чтобы он возвращался в Петербург. Если орден, то он сразу возвращается обратно. Прощается, возвращается. То ли какие-то интриги Бенкендорфа, непонятно, потому что Бенкендорф раньше во всем шел ему навстречу, по всем ходатайствам бабушки. Может, бабушка достала Бенкендорфа. Ну, непонятно. Вот вычеркнули его. Потом Лермонтова представляют, уже другой командир, что тоже важно, другой генерал представляет его к золотому оружию за храбрость, как раз во время командования этой сотни охотников. Это тоже высокая награда. Плюс к этому возвращение обратно в гвардию с не просто тем же чином, поручиком, а со старшинством. Это очень важная пометка, потому что со старшинством означает, что вот если бы это утвердили, его вернули бы обратно в лейб-гвардии гусарский полк поручиком, и он сразу бы получил следующее звание, первым по очереди, со старшинством в гвардии. Сразу бы стал капитаном. Очень быстро. Тогда понятие старшинства значило очень много. Важно было, как долго офицер, не просто за подвиг, а как долго он еще служит в этом чине. Это очень важно. Помним казус со старшинством Багратиона и Барклая? Я вам рассказывал. Они два командующих армиями в равном статусе, в равных должностях. И оба генералы полные. И в равном звании, выражаясь современным языком. И вот они вместе находятся, и кто из них главнее? Главнее должен быть тот, кто получил генерала полного раньше. Хоть на месяц, если он получил раньше, то по принципу старшинства он автоматически главнее. Но казус заключается в том, что и Барклай де Толли, и Багратион получили полного генерала одним императорским указом, одновременно, одним приказом. А в списке Багратион и оба на «Б» и Барклай. По третьей букве Барклай шел после Багратиона. И вот это значит с формальной точки зрения старшинство Багратиона. И он всем говорил, ну смешно, конечно, он говорил, ну хоть я и старше Барклая, ну ладно, настаивать не буду на старшинстве. То есть это очень важно в то время было. Награды не утверждают. Уехать с Кавказа он официально не может. Бабушка хлопочет, хлопочет. В конце концов, выхлопотала отпуск Лермонтову на 2 месяца. Писала там заявление, что она очень плохо себя чувствует, что она умирает. Надо обязательно с внучком повидаться. И вот, чтобы встретиться с бабушкой, на 2 месяца дают ему отпуск в Петербург. Лермонтов едет в Петербург, и это его последний приезд. Но там он, конечно, суперзнаменитость. Все знают, что он представлен неоднократно к наградам, что он не просто боевой офицер, а офицер, командир спецназа. Он прославлен, он весь в сражениях, про это знают. Он очень модный поэт, его везде зовут, во все салоны. А он ходит мрачный, настроения нет у него. Уже воевать он не хочет, уже хочет в отставку. Все пишут, он постоянно просился в отставку, вредный царь его не отпускал. Он ни разу не просился официально в отставку. Потому что если бы он попросился, то ему бы ее не дали. Уйти в отставку офицер может один раз в год, в конце года, в декабре. В декабре 1840 года Лермонтов пропустил, потому что ждет награды. Документы ушли на награды. Орден, сабля, еще раз орден. Все ушло. Вот тогда меня точно отпустят, а то я весь буду в орденах. Красиво. А дальше о чем проситься? Все равно заявление не будет рассмотрено после этого. Он приезжает в отпуск в начале 41-го года. Нет смысла проситься в отставку. Он говорит, да, я хотел бы, но бабушка против. Бабушка хочет, чтобы я продолжал в армии служить. А я хочу уже заняться литературной деятельностью. И вот тут очень важный момент. Если бы судьба сложилась по-другому, предположим, его орден каким-то образом бы утвердили, или саблю, или просто вернули бы в гвардию со старшинством, и он бы ушел в отставку, то у него был следующий план, мы об этом знаем. Они собирались втроем, три друга,
заняться издательской деятельностью. Лермонтов, Сологуб и издатель отечественных записок, они ровесники, они молодые, им там 25-26 лет, 27. Получалось что? Действующий издатель отечественных записок, он супербизнесмен, он вообще гений бизнеса, он потом будет всю жизнь издавать отечественные записки, сделает это самым модным, самым читаемым, самым доходным журналом, у него будет работать Некрасов главным редактором, все звезды там будут публиковаться. А Сологуб – это политическая крыша, он сам хороший писатель, очень талантливый человек, но он вхож в императорскую семью, он решает вопросы. А Лермонтов – это мегабренд. Плюс у Лермонтова что важно для любого издателя, для любого бизнеса? Неограниченное финансирование. Это было бы совершенно бомбическое литературное издание. А Лермонтов говорит, я вернусь, и мы втроем будем издавать отечественные записки. Мы уже договорились. В Петербурге, ну что делает Лермонтов? Вот ходит по балам, грустный. В отставку выйти момент упустил. Награду не утверждают. Он еще про это не знает окончательно, про отказ. Ну, устраивает там такие перформансы, можно сказать. Его везде же зовут. Говорит, у меня новый роман. Ой, приходите к нам почитать новый роман. Ну, у меня райдер. Я просто так не приду. Мне надо, чтобы было человек 30, хороший стол, дорогое шампанское, свечи, и вот я буду читать. Чтобы публика была очень достойная. Хозяйка литературного салона, да, конечно. Дорогой Мишель, все как вы, собирает самых знатных гостей. Лермонтов, автор героя нашего времени, будет читать новый роман. Собрались, все ждут, закуски. Лермонтов пришел, количество бумаг такой, толстой папкой пришел. Начинает читать мрачным голосом. Минут 15. Почитал. 3 страницы. Говорит, ну вот все. Дальше я еще не написал. И уходит. И сидит, через 15 минут. Перформанс. Весь Петербург обсуждает, как Лермонтов над всеми пошутил. К гадалке пошел. Была известная гадалка в Петербурге. Не цыганка, немка, как ни странно. Она, как известно, нагадала смерть Пушкина. Сказала, что его ждет смерть от руки высокого блондина на белом коне. Ну, собственно, Дантес был высоким блондином, кавалергард на белом коне. Лермонтов задал ей вопрос, хочу в отставку, и когда буду в Петербурге нормально, она сказала, ну, вы знаете, в Петербурге вы уже никогда не будете, это у вас последний приезд, а отставка у вас будет такая, что лучше никому не надо. Лермонтов расстроился. Ну, может быть, не сильно поверил ей. Пишут в учебниках, что Лермонтову в 48 часов власти приказали уехать обратно на Кавказ. У Лермонтова кончился отпуск. Подали ходатайство о продлении. Лермонтов ходил по всем балам, вечеринкам. Ну, как-то не очень хорошо ссыльному офицеру, который приехал сидеть у постели больной бабушки, по всем, как бы сейчас сказали, ночным клубам и театрам. Бабушка-то, кстати, в Петербург так и не приехала. Там что-то случилось, и они больше не увиделись ни разу. Ну, вы это все знали. Поэтому, когда пришло прошение о продлении отпуска, какой отпуск, Олег? Какой отпуск? Ну, все время здесь где-то не в ту дверь заходим. Обратно служить на Кавказ. Тогда вообще так принято было. Секундант Лермонтова, его друг Столыпин Манго, он же на момент, когда он был секундантом Лермонтова на дуэли, уже был в отставке, поручик в отставке. Когда рассматривалось наказание, Лермонтова отправили в действующую армию, а на рапорте «Что делать с Манго» со слов государя было сказано следующее. «Не подобает в таком молодом возрасте болтаться без дела. Пусть послужит». Столыпин намек понял и сразу записался обратно в армию на Кавказ. Опять же, в тот же самый, по-моему, Нижегородский драгунский полк. Лермонтов уезжает из Петербурга через Москву. В Москве он на неделю подвис, то есть никуда на самом деле не торопился, все не спеша. Написал известное стихотворение якобы, уезжая из Петербурга. Какое? «Победе на всех». «Прощай, немытая Россия». Считается, что написано как раз в тот момент, когда Лермонтов узнал о решении его выслать. Это большой вопрос. Во-первых, нет рукописи авторства. Ее нет. У Лермонтова очень много сохранилось автографов. Все они хранятся главным образом в Пушкинском доме. Ну вот можете приехать еще и посмотреть. У нас замечательный есть Лермонтовский музей. Рядышком совсем. 5 минут пешком на Молчановке, где Лермонтов 3 года жил вместе с бабушкой, учась в Москве. Можно поехать в Середняково. Замечательный тоже музей, где Лермонтов проводил лето, учась в Московском университете и в Московском пансионе.
Усадьбы родственников Столыпиных своих там тоже хранятся, автографы Лермонтова. Но вообще, обратите внимание, как тогда писали. Бисерный почерк мелкий-мелкий-мелкий. Каждое слово супер разборчиво. То есть идеальная каллиграфия. Говорят, бумагу экономили. Зачем было Лермонтову экономить бумагу? Культура. Культура чистописания. Сейчас посмотришь, как школьники пишут. Рукописи нету автографа Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Стихотворение опубликовано через 30 лет после его смерти. Со слов. По какому-то списку. Кто-то что-то записал. До сих пор лермонтоведы отказываются публиковать его в собраниях сочинений даже с припиской, что, мол, авторство Лермонтова не подтверждено. Хотя на самом деле, на мой личный взгляд, конечно, это удачная литературная мистификация. Бывают такие важные политические стихи, которые пишут за авторов. И когда-то потом на волне либерализма впоследствии было удобно Лермонтову приписать такое вот стихотворение. Поверить в то, что он мог написать «Немытая Россия», мне кажется, только самоупоротый либерал может в это поверить, потому что найти, где еще Лермонтов с такой же тональности пишет о своей родине. Что Лермонтов пишет? «Люблю Россию я, но странную любовью. Не слава, купленная кровью, не полную гордого доверия покой, не темные старины заветные предания, ну, и так далее. Но я люблю, за что не знаю сам». Дальше каждый из нас может сам продолжить, за что он любит родину. Но вот Лермонтов писал так. Делать из него революционера, как делали большевики. Луначарского есть статья «Лермонтов революционер». Не его это стихи, мне кажется. Хотя у каждого свой Лермонтов. Сейчас, кстати, другая интересная тенденция. Я не захватил с собой, прочитал феерическую статью в американском издании, называется «Foreign Policy», такой серьезный, аналитический журнал о внешней политике, издание «Вашингтон-Пост» холдинга. Статья «Лермонтов. Певец русского захватнического империализма». Там прошлись по всем. Четыре у нас самых главных империалистических писателя, которые оправдывают русский шовинизм, империализм, путинизм, агрессию. Четыре. Пушкин, ну, клеветникам России, понятно. Лермонтов – это вообще просто исчадие ада. Это главный герой этой статьи. Потому что мало того, что он империалист, он еще и собственноручно в боевых действиях уничтожал свободолюбивые народы Кавказа. Толстой, ну, понятно, тоже воевал еще с англичанами и французами. Ну и вот, что меня убило окончательно, это империалист Достоевский. Ну и призыв, что всем этим четырем империалистам надо снести все памятники во всем мире, везде, переименовать улицы, площади, все как полагается. И вот Лермонтов после окончание своего отпуска приезжает опять на Кавказ, прибыв в Пятигорск, подает военному коменданту рапорт о болезни и заключение от врача. Врача зовут Барклай де Толли, не поверите, родственник, военный врач. Цитирую заключение. «Поручик Лермонтов одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, изъязвлением языка и ломотой ног. Для облегчения страдания необходимо поручику Лермонтову пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года до полного излечения». Далее врач пишет, что если не лечить, то могут быть самые пагубные последствия для здоровья. Но, с одной стороны, как-то неловко подозревать в медицинском обмане военного врача Барклая де Толли. Ну, а с другой стороны, заболел одновременно и Лермонтов, и Столыпин, с которым они вместе приехали. И перед этим они еще бросали монетку, как известно, то ли им ехать в полк, то ли в Пятигорск. В Пятигорске гораздо интереснее, потому что там светское общество, девушки. И вот монетка выпала на Пятигорск, Столыпин хотел в полк. Честно говоря, мне кажется, что, конечно, Лермонтов нашел какие-то аргументы убедить полкового врача выдать ему такое страшное заключение, по которому он целое лето должен лечиться на минеральных водах. Он лечился действительно, он принимал ванны, правда, ездил и в Пятигорске, и рядом в Железноводске, пил минералку, лежал в ваннах, может быть, какие-то у него и были кожные проблемы. Нельзя сейчас сказать, насколько это, ну, лучше бы в полк поехал на самом деле, не уговаривал врача или не покупал, как многие считают, это врачебное свидетельство. Там, в Пятигорске, сейчас
находится музей, известный домик с соломенной крышей, который они вместе со Столыпиным арендовали на все лето. Срок неизвестен, ну, минимум месяца на три. Заплатили за это жуткие деньги. Домик крошечный, сарайчик такой. 100 рублей серебром. Там, вот, собственно, первый музей Лермонтова открытый еще до революции. Там они встретили старого однокашника своего Мартынова. Лермонтов очень обрадовался. Мой друг Мартыш тут рядом. Будем вместе гулять. Там же и произошла та самая дуэль. Тоже совпадение. Вот от дом, где они жили с Столыпиным, вот представим, где вот этот вот микроподиум, а дом, где они поссорились с Мартыновым, через двор перейти, вот буквально за дверью этого зала. Вот прямо вот там. Вот надо было им еще поссориться прямо рядом. Вот в этом соседнем доме, доме генеральши Верзилиной, генерал где-то был по делам, у них собирается светское общество, несколько дочерей незамужних, молодых, красивых, интересные офицеры. Вот там произошла знаменитая ссора, в которой принимал участие Лермонтов. Присутствовал капитан Нижегородского полка Драгунского Столыпин. Почему капитан? Потому что он из гвардии плюс звание. Шашка. Тут хочет подержать? Вот это настоящая шашка, которая называется шашка-нижегородка. Встаньте лицом туда, покажите. Это шашка Нижегородского драгунского полка. Такая была у Столыпина, может, чуть получше, потому что он офицер. Стали переодевать, менять форму военную Нижегородскому полку, такую более кавказскую делать. Оружие тоже убрали, вот эти вот дужки наши сабельные. Такая стала больше похожа на казацкую шашку или на кавказскую шашку. Очень удобное, боевое. Их потом пытались несколько раз заменить на более современный тип сабель. Но нижегородцы так гордились своими нижегородками, что отдельным распоряжением им разрешили эти исторические шашки до революции, до 1918 года. До момента уже расформирования полка они все ходили с такими историческими шашками. Как у Столыпина, как у Долохова. Потом, конечно, вот эти штыки появились позже, уже в конце века. Тогда еще штыков не было. А вот эта сабля кавалерийская, более тяжелая история. Сабля кавалерийская нижних чинов. Точно такой саблей Лермонтов учился сабельному бою в военном училище. Вот точно такой же. Потом, когда он стал уже офицером, у него была чуть более такая изящная, чуть более украшенная, полегче, поудобнее. Фехтованию он учился именно на таких саблях. И, собственно, если бы они с Дебарантом вдруг на саблях стали биться, я думаю, что все это бы закончилось очень печально. Мартынов к этому моменту уже в отставке находится. Майор в отставке. Почему майор? Почему он так обошел Лермонтова? Потому что он уехал в свое время на Кавказ добровольцем. И из гвардии сразу получил плюс два чина, плюс два звания. А добровольцем был после военного училища. Лермонтов пошел в лейб-гвардии гусары, а Мартынов – кавалергарды, самый престижный полк. И у Мартынова была вот такая парадная форма. Это подлинная парадная форма кавалергарда, белая. Повседневная был черный такой сюртук-мундир, а парадная – белая. Вот точно такую же форму носил и Дантес. Он тоже был поручиком кавалергардского полка, королевская тяжелая гвардия, кирасиры. Точно такую же форму носил и Мартынов. Потом он уезжает добровольцем на Кавказ, получает плюс два звания. Но там у него что-то не складывается с военной карьерой. То ли, говорят, кто-то уличил в карточном шулерстве. Непонятная история. Он добровольно уходит в отставку майором, но продолжает при этом жить на Кавказе, в столицу не возвращается. Молодой совсем. Мартынов младше Лермонтова. Лермонтову 26 лет на момент ссоры. Мартынову 25. Столыпину 24, по-моему. Это совсем молодые люди. Что было, мы точно не знаем. Можем придумать реконструкцию. Небольшая комната. В ней несколько молодых людей и несколько девушек. Трубецкой, еще один офицер, сосланный, как бы сейчас говорили, в зону боевых действий за какие-то провинности из гвардии. Трубецкой играет на фортепиано. Все разговаривают, курят, тогда можно было. Лермонтов шутит со всеми, все смеются. Дам описание ссоры словами дочери Верзилина, одной из девушек. 13 июля собрались к нам несколько девиц и мужчин. Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, танцевали,
уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Пушкин, мир тесен, младший брат Александра Сергеевича Пушкина, тоже в этот момент на Кавказе, тоже офицер служит. И они вдвоем с Лермонтовым принялись острить свой язык. Ничего злого особенно не говорили. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей моей сестрой Надей, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет. Вот тут интересно. Это была уже, видимо, не свежая острота Лермонтова, поэтому она так раздражала Мартынова. Мартынов как выглядел? Он как бы офицер в отставке, поэтому он носит не форму, а что-то непонятно чего. Он одет как черкес. Папаха, черкеска, вот эти вот патроны, вот бурка. Он очень следит за собой. Все время эти черкески у него новые, он их меняет. Он брился наголо, у него какие-то усики, ну, чуть ли не маникюр, весь такой изысканный. И над ним Лермонтов постоянно прикалывается. Звали Николай Соломонович Мартынова. Вот, наш друг Мартыш не Соломон, а Соломонов сын. Ну и прочее, прочее. Как писал Мартынов, с самого приезда Лермонтова в Пятигорск он не пропускал ни одного случая сказать мне что-то неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет. На вечере в одном доме, за 2 дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову. Это вот тот самый дом Верзилиных. Что вывело в последнюю секунду? Как описывали, мы реконструируем. Последний аккорд делает Трубецкой. До этого все говорят, никто ничего не слушает, кто говорит. Вот последний аккорд, бас, гробовая тишина. И в этот момент раздается окончание фразы Лермонтова, явно относящаяся к Мартынову, говорят по-французски так между собой, которая звучит, ну, я французский знаю очень плохо, прошу меня простить, но звучит это по-русски «горец с длинным кинжалом». Ничего обидного. Во-первых, по-французски это в рифму. «Монтегар агран пенар». Во-вторых, явная, очень плоская шутка про длинный кинжал. Особенно в то время это вот прямо совсем. А Мартынов действительно носит удлиненный кинжал на поясе. Разодеты под горца Мартынов с длинным непонятно чем, в гробовой тишине в присутствии девушек. Мартынов, которых с Лермонтовым знаком всю жизнь, они вместе друг у друга в гостях. Лермонтов дружит с семьей Мартынова. Лермонтов якобы ухаживал за кем-то из его сестер. У Мартынова 4 сестры. Ездил к нему в имение. Они вместе учились. Лермонтов обрадовался, когда узнал, что Мартынов в Пятигорске. Они везде ходили вместе. Но вы знаете, вот та история, когда вы вроде так давно знакомы, и вот все время между вами что-то искрит, так часто бывает. И вроде как друзья. И Мартынов подходит к Лермонтову и при всех говорит, сколько раз я просил вас не острить на мой счет в присутствии дам. Разворачивается и уходит из комнаты. Ну, собственно, все. Все говорят, ну, Мишель, может, вам извиниться? Лермонтов, да ладно, что там, оставьте, забейте, ничего не будет. Мы же свои люди с ним, за что извиняться, я ничего такого не сказал. Вечер продолжается, а дальше совсем непонятно, потому что, ну, как бы, ну, ссора, ну, ничтожный повод для ссоры. Потом Лермонтов выходит из дома, и якобы на пороге к нему подходит Мартынов, и между ними какой-то разговор. Мы это знаем только в изложении Мартынова. Мартынов опять попросил извиниться, Лермонтов извиняться отказался. Я упрощаю. Сказал, отстань слово за слово. Лермонтов, ну если ты такой смелый, то, может быть, ты поведешь себя как мужчина, если я тебя оскорбил. Ах так, говорит Мартынов. Ну тогда встретимся, Лермонтов. Ну ты сам, типа, предложил. Когда проходило следствие, очень важно, кто кого вызвал на дуэль. Потому что тот, кто вызвал, как бы более виноват в дуэли. Все друг друга выгораживали. Показания всех участников дуэли противоречат друг другу. Хотя их заставили давать письменные показания, но они эти письменные показания, находясь под арестом, все участники дуэли, секунданты, они эти показания сверяли друг с другом и все равно напутали ответы. Там все напутано. Разные места, разное расстояние, на котором они стрелялись, кто в какой очереди стрелялся. С чем это было связано? Это было связано с тем, что, ну, все понимали, что это вторая дуэль. Более того, Столыпин уже выслан, по сути, за участие в дуэли. То есть он рецидивист. Лермонтов непростой офицер совсем и погиб. В дуэли участвовали еще 2, считается. Еще Васильчиков, Глебов офицер и
Трубецкой. Трубецкой тоже выслан. Поэтому Трубецкого и Васильчикова выгораживали, как будто их не было, хотя они вроде бы были. То есть при дуэли присутствовало

Дуэль любила как поэта. Ну вот так, 26 лет. Закончилась жизнь. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недух исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. За год до смерти. Хотел на этом закончить. Это такой, поделюсь секретом, авторский трюк писательский. Называется «закончить на грустинке». Всегда трогает. Принято у многих билетристов особенно. Все хорошо-хорошо, а потом раз в конце герой погиб или что-то с ним случилось. И конец романа. Но я нарушу эту традицию, не пойду на поводу этого писательского трюка. Давайте немного поговорим о жизни Лермонтова после смерти. На него обрушилась со временем огромная слава. И даже смерть его этому поспособствовала, потому что эта романтическая смерть в столь молодом возрасте, бессмысленная, на поединке, романтика, непризнанность при жизни. Про Лермонтова написано огромное количество исследований. Я взял с собой несколько книжек. Вот эта вот книга довольно любопытная. Это только о юных годах Лермонтова. Там по минутам все расписано. Николая Бродского советую почитать. Но при этом все равно остаются страницы биографии, которые будоражат исследователей. И теория заговоров с его последней дуэлью. И теория заговоров с его первой дуэлью. И какой-то масонский кружок 16, который якобы Лермонтова преследовал и планировал его убийство. И то, что Лермонтов был агентом третьего отделения. И то, что Лермонтов участвовал в разведывательных операциях и с тайными миссиями ездил в Крым. И даже, хотя он там никогда не был, про это написано несколько романов. И были литературные мистификации, довольно известные Вяземского. Такие, как «Дневники Берии». Про Лермонтова, где вот якобы его отношения с реальными историческими персонами, это были агенты разведки, судя по всему, английской, французской, европейской, которые занимались снабжением мятежных горцев оружием, деньгами. И вот Лермонтов был в этой разведывательной, контрразведывательной интриге. Очень много на тему этого написано и выдуманного, и настоящего. И правду мы никогда не узнаем. Мы, собственно, понимаете, мы за это нашу историю и любим. Очень много тайн. Я говорил вам, что в 2014 году, когда отмечались 200-летие со дня рождения Лермонтова, и Владимир Владимирович в Тарханах сказал очень много искренних слов, это был как раз год культуры. С той поры Лермонтов действительно стал мировой знаменитостью, переведен на все языки. 15 опер и 7 балетов. У него произведение-то чуть-чуть, в одном томе умещается. 15 опер, 7 балетов. Сотни улиц названы именем Лермонтова. Есть город Лермонтов в Ставропольском крае. Огромное количество памятников Лермонтова. Ну, самые знаковые мы знаем. На памятнике главном историческом тысячелетии России в Новгороде, в Пятигорске по подписке на пожертвование. Еще в 19 веке был открыт, в 1889 году, памятник Пекушина Лермонтову. На открытии памятника присутствовала девушка первая, в которую Лермонтов был влюблен и писал об этом в своих дневниках. Блондинка с голубыми глазами. Представляете? 1889. То есть Лермонтов вполне мог жить в это время и писать. Ну, от русской кавалерии есть знаменитый памятник Лермонтову перед зданием бывшего Николаевского кавалерийского училища, сейчас на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. И помните, я вам рассказывал, что на закладке этого памятника с речью выступал другой известный выпускник этого училища, прославленный Семенов Тяньшанский, путешественник, который видел Лермонтова на мойке перед квартирой Пушкина. Это 1913 год. Ну вот последний памятник Лермонтову в Грозном, такой большой, открыт был уже в наше время. Про кино я рассказывал много. Не только Путин, Си Цзиньпинь признался, что Лермонтов его любимый русский поэт, а его стихотворение «Парус» «Белеет парус одинокий, в тумане моря голубой». Весьма звучащее в контексте восточной философии. Си Цзиньпинь сказал, что это его любимое стихотворение о твердой воле и упорной борьбе. По-разному видят, по-разному читают, но ценят и

0: знают. В имении Середнякова, где жил Лермонтов, Михаил Юрьевич, на секунду, пристаньте, пожалуйста. Я никогда так не делаю, но просто обращаю внимание на Михаила Юрьевича, не потому, что он праправнучатый племянник Лермонтова и руководитель Лермонтовской ассоциации, которая объединяет всех потомков рода Лермонтовых и в нашей стране, и в мире, а их сотни, это прославленный шотландский род, но и потому, что Михаил Юрьевич приложил неимоверные усилия к сохранению, восстановлению на частные средства этой усадьбы. Она до сих пор, кстати, находится в государственной собственности, в Лермонтовской ассоциации, в аренде, что, на мой взгляд, несправедливо. И вы можете сюда прийти, там прекрасный Лермонтовский музей, интереснейшие экскурсии. Придите, посмотрите, но вопрос не в этом. Опять же, мир тесен. Эту усадьбу выбирал Владимир Ильич Ленин для своей загородной резиденции. Потом выбрали горки ленинские. Но Ленин был Середнякова. Проводил там время, гулял, ему очень нравилось. И как вспоминала Надежда Константиновна Крупская, то в последние годы он часто перечитывал Лермонтова, особенно любимое стихотворение «Сон», где Лермонтов видит себя мертвым. Поразительное стихотворение. Вот придете домой, перечитайте там «Сон во сне». То есть еще должно быть три Тарантино, которые смогут это экранизировать. До сих пор спорят, что имел Лермонтов в виду. Ну, опять же, я не буду говорить ничего о поэзии, потому что я не специалист и не хочу умничать. Но вы знаете, Лермонтов же тоже говорил очень много, как и Пушкин, как и другие великие наши поэты. Говорил стихами без подготовки, экспромтом. Но при этом уже в зрелом возрасте 26 лет он стал поразительным совершенно стилистом. Вот мы с чего начинали, что поэты, они как композиторы. Поэзия — это музыка. Последние свои стихи Лермонтов каждое слово переписывал. Не писал набело сразу. Переписывал, оттачивал, менял слова, менял окончания. Есть автограф одного из последних его стихотворений, которое каноническое в школьной программе. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя». И так далее. И там столько поправок уточняющих, пока он не достигал абсолютного совершенства, понимаете? И он достиг в этом такого невероятного мастерства, что даже невозможно себе представить, чего бы он создал еще, если бы судьба дала ему, ну, предположим, еще 10 лет, как Пушкину. Или еще 15, как Гоголю. Или еще 50 лет, как Толстому. Можете себе представить? Толстой говорил: «Проживи этот мальчишка чуть дольше, и ни мне, ни Достоевскому нечего было бы делать». Каким нам представляется Лермонтов? Вот давайте посмотрим его портреты. Вот он одинокий, да, выхожу один я на дорогу, неверящий в людей. Уж не жду от жизни ничего, я не жаль мне прошлого ничуть, и меланхолично до депрессивности, то я бы хотел забыться и заснуть. И он же, вспомним, он же балагур, заводила, душа компании, гусарской компании. Очень образованный, очень многосторонний человек. Он, страшно сказать, он гораздо образованнее Пушкина. Больше иностранных языков. Он играет на самых разных музыкальных инструментах. Рояль, скрипка, флейта, семиструнная гитара. Ну, то есть на всем. Французский, итальянский, немецкий, латынь, английский. Он перечитал страшное количество книг. Он невероятно одарен от природы. Он талантливый художник. При этом он же бабушкин внучок, борчук, богатей, избалованный. Он вроде как очень такой болезненный, все время болеет. До 3-4 лет почти не ходит. При этом он силач, храбрец, мастер рукопашного боя, прекрасный аналитик. Он пишет, будучи командиром отряда, постоянно аналитические записки в штаб. Что сделать, как улучшить, как лучше воевать. Мог сделать хорошую военную карьеру. Значит, тот парень, с которым можно пойти в разведку, точно прикроет. И при этом он противник войны, можно сказать, пацифист. Он симпатизирует горцам, поэтому его так любят на Кавказе. Ну, ему нравится их культура, смелость, отчаянность, образ жизни. Есть легенда, известная кавказская, что якобы было какое-то там распоряжение в верхах в этого Лермонтова не стрелять. Русского офицера в красном мундире не стрелять. Он ашук, поэт. Поэта убивать грех. Он вроде бы такой, знаете, низкорослый, сутулый. Маёшка его звали, как горбуна французского. В военном училище мрачный, с плохим характером, злой, несносный, неулыбчивый. Девушки его не любят. При этом те, кто знали его, говорили, что очень верный друг, такой трогательный. Добр к друзьям. Еще удивительная черта у Лермонтова, которую вспоминает, он был невероятно прост в общении с простыми людьми. Его обожали конюхи, повара, кухарки, обслуга. Вот все, перед кем не надо выпендриваться, что-то из себя представлять. Самые простые люди. Он с ними был невероятно щедр, улыбчив и прост. Редкая черта. Он популярен среди солдат, потому что он с ними вместе, рядом. Среди самых отчаянных башибузуков, потому что он такой же, он любого переплюнет своей лихостью. Ну, по поводу девушек, которые его не любили, тоже большой миф, потому что потом они гурьбой за ним бегали, ну, в рамках приличия того времени. Кажется, к 25 годам он достиг всего. Деньги у него всегда были. Чем он отличается от Пушкина? Пушкин – профессиональный писатель. Он деньги этим зарабатывает. Он профессионал. Даром только птички поют, как говорил Шаляпин. Пушкин пишет за деньги, пытается издательским бизнесом заниматься ради денег. Ничего не получается, но пытается. А Лермонтов любитель. Лермонту вообще ничего не надо. У него все есть. У него при жизни две книжки вышло. Маленький такой, тоненький. Посмотрите, в музее на Молчановке. Копия тоненький, сборник стихотворений. И он такой же герой нашего времени. Все. Все остальное после смерти издается. Но при этом он моден. Все его обожают, везде зовут, царская семья его знает, царская семья его стихи героя считают. Ну, казалось бы, живи, наслаждайся славой. Выйдешь в отставку, будешь знаменитым писателем, только не играй против правил, только ничего не делай против общества. Ну, вот не такое, понимаете, везде его зовут, а он везде одинокий, везде один. Все время один. Без матери, без отца, без возлюбленной, без семьи. В общем, скучно и грустно, и некому руку подать. Два разных человека. У него до сих пор две могилы. Могила в Тарханах, и сохранилась, и туда ходят туристы, место захоронения в Пятигорске. Есть место дуэли в Пятигорске, такое знаковое, туда автобусами туристов возят. Но, судя по всему, будет сейчас другое место дуэли. Все-таки раскопали, а исследовали, что это, куда возят туристов, ну, совсем никакого отношения к дуэли не имеет. Совсем в другом месте это было, и я надеюсь, рано или поздно будет сделан уже хороший памятник Лермонтову на более вероятном месте его смерти. Две могилы, два разных человека. Каким он был на самом деле? Еще интереснее, каким бы он был в зрелости, если бы еще пожил, мы уже не узнаем. Нам этого не дано понять, поскольку Бог дал Лермонтову очень мало времени. И в этом видится нам гигантская несправедливость судьбы. Может быть, да, а может быть, нет.
1: Хотел сказать,
0: кто мы такие, чтобы судить о Божьем замысле, но, видите, вы прочитали мои мысли. Спасибо большое вам за любовь к русской истории.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня нас ждет поверхностная жизнь. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про существ, которые избрали довольно экстравагантный образ жизни. Про существ, которые... А вот дальше сложно. Вроде бы они живут и в воде, а вроде бы они живут и не совсем в воде. Мы будем говорить про такую группу существ, которых называют плейстон. Плейстонные организмы – это организмы, которые... либо скользят сверху по пленке поверхностного натяжения, по поверхности воды, либо они как-то снизу к ней цепляются, либо они ее рассекают так, что часть тела у них находится над поверхностью воды, часть тела под. Ну, классические плейстонные организмы, с которыми все, я думаю, знакомы, это клопы-водомерки.

Да, летом видно, как они по пруду рассекают, как такие изящные фигуристы. Про них мы обязательно будем говорить. Но, разумеется, не только ими ограничивается вот эта вот экологическая группа организмов плейстон. Ну, вообще, позволю себе напомнить, что организмов, обитающих в воде, делят на несколько крупных экологических групп. Это бентос, те организмы, которые обитают на дне или на каких-то твердых объектах. Не принципиально, чтобы они все время на них проводили, они могут уметь плавать, но большую часть жизни они проводят на чем-то твердом. Это планктон. Организмы разного размера, как микроскопические, так и очень большие, медузы, цианеи, какие-нибудь, могут там, диаметр купола, да, почти пары метров, в общем, ну, чуть меньше, до полутора, и на метров 10-15 назад щупальца. То есть планктонные организмы – это организмы как очень маленькие, так и большие, которые парят в толще воды, но не способны сопротивляться течению. Нектонные организмы – организмы, как большинство рыб, например, которые плавают в толще воды и могут сопротивляться течению. Но помимо бентоса, планктона и нектона, есть значительно менее многочисленная группа, но не менее интересная – плейстон. Прежде чем мы поговорим про плейстонных организмов, организмов, живущих в тесной связи с поверхностью воды, давайте обсудим, а что же такого особенного в поверхности воды. Вот посмотрите на эту фотографию. Здесь видно, что ноги клопа водомерки, да, иногда, кстати, сразу хочу сказать, водомерки вносят путаницу. Ну, все знают, что вроде у насекомых 6 ног, а смотришь на водомерку, кажется, что 4 ноги. Нет, 6 ног, разумеется. Просто они в качестве бегательных используют две задние пары, а передние у них скорее в качестве хватательных, ну и чтобы опираться на поверхность воды. Так вот, посмотрите, ее лапки как будто продавливают какую-то пленку на поверхности воды. Так и есть. Это так называемая пленка поверхностного натяжения. Ну, если не вдаваться в физические подробности, то молекулы воды на границе воды и воздуха немножко по-другому соединяются друг с другом, сцепляются и формируют тонкий слой воды, который имеет несколько иные физические характеристики, чем толща воды. Для нас с вами, для крупных организмов, это не настолько принципиально, хотя тоже ощутимо. А вот для организмов не очень больших, эта пленка поверхностного натяжения является достаточно таким подходящим объектом для того, чтобы по ней можно было, например, скользить сверху или скользить снизу, или как-то за нее цепляться. Но обо всем по порядку. Давайте познакомимся с плейстонными организмами и начнем, пойдем от самых примитивных беспозвоночных к самым сложно устроенным, ну, как мы обычно и двигаемся. Как всегда, начнем, ну, как всегда, часто мы начинаем с типа губки, порифера, губок плейстонных нет, с типа кнедарии, стрекающий. Ну, напомню, это те, кого в школьной программе называют типом кишечно-полостные. Мы, когда про них говорили, подробнее обсуждали, почему термин кишечно-полостные, название применительно к этому типу, сейчас не используется. Но на самом деле, если вы стрекающих назовете кишечно-полостными, подразумевая, что вы имеете в виду именно стрекающих, а не грибневиков, большой ошибки не будет. Тип стрекающий делится на несколько классов. Сейчас классов там выделяют 7. Нам все они сейчас не будут нужны. Мы поговорим буквально про пару из них. Ну, позволю себе напомнить, что представители типа стрекающие могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. Причем строение полипа и медузы, оно довольно-таки похоже. Два слоя клеток, между которыми вот то, что здесь закрашено черным, так называемая мезоглея, вот это как раз

желеобразная, студенистая такая масса. Рот у медуз, он смотрит вниз, у полипов наверх, который ведет в пищеварительную полость. Ну и все, собственно говоря. Пищеварительная полость соединяется с внешней средой только через рот. Соответственно, на самом деле медузы и полипы по своему строению, они очень похожи. Ну, просто медуза – это вариант строения представителя типа стрекающий, предназначенный для парения в толще воды, планктонного образа жизни. А полип, он предназначен для бентосного образа жизни, то есть закрепляться на дне. Но так не всегда. Сегодня мы как раз увидим иные примеры. Собственно, стрекающие – это одни из первых организмов, ну, из таких крупных типов первые, у которых появляется нервная система. Ну, вернее так, из тех организмов, которые относятся к нашему эволюционному стволу царства животные, у них действительно у первых появляется нервная система. Просто есть еще нервная система грибневиков, которая, судя по всему, возникла независимо, но бог с ними. Так вот, нервная система у них устроена достаточно просто. Опять же, в школьной программе обычно говорят, что у них нервная система так называемого диффузного типа. Нервные клетки равномерно рассеяны по всему телу. Вот такой тип строения нервной системы более характерен для полипов. У медуз она чуть более сложная. У них по краю купола обычно идет как минимум нервное кольцо, область скопления нервных клеток. Все понятно, потому что медузы подвижны, и полипы обычно не очень-то подвижны. Шевелиться они, конечно, могут, а вот активно обычно не перемещаются. Но бывает по-разному. Важная отличительная черта представителей типа стрекающие, опять же, позволю себе напомнить, это наличие стрекательных клеток или кнедоцитов. Совершенно удивительные клетки, такой, я бы сказал, яйцевидной скорее формы, с чувствительным волоском и ввернутой внутрь нитью с острыми стилетами. Если до чувствительного волоска дотрагивается обидчик или жертва, вот этот мини-гарпун выстреливает. Понятно, что сам по себе гарпун размером с одну клетку, в этом нет ничего страшного. Если таких гарпунов воткнется 1000, уже неприятно, а часто они еще несут и довольно сильные токсины, яды. И вот тогда становится совсем неприятно. Эта информация нам еще пригодится. Для многих стрекающих, не для всех, характерно чередование в жизненном цикле стадий полипа и медузы. Не для всех, потому что, например, для класса коралловые полипы, антозоа, это чередование не характерно. У них стадии медузы нет и, судя по всему, никогда и не было. А вот для класса сцифозоа, сцифоидные, такое чередование характерно. Сцифоидные – это исключительно морские организмы, их на самом деле пара сотен видов всего. К ним относятся самые большие, яркие, красивые медузы, такие как цианея или, например, аурелия, которую многие могли видеть, если там были на Черном или Средиземном море. Совсем два слова я напомню про жизненный цикл сцифоидных. Нам просто пригодится сегодня эта информация. Заранее приношу извинения тем, кто выучил уже жизненный цикл аурелии идеально. Что для сцифоидных характерно? Характерны крупные взрослые медузы. Они разделены полые самцы и самки. Производят сперматозоиды и яйцеклетки. Соответственно, сперматозоиды выбрасываются во внешнюю среду, улавливаются медузой-самкой. Там происходит в специальных структурах женской особи происходит оплодотворение, образуется зигота, оплодотворенная яйцеклетка, затем она начинает делиться, из нее образуется личинка планула, покрытая ресничками, она некоторое время плавает, как
маленький планктонный организм затем оседает на дно, превращается в полип, который называется сцифистома. Этот полип некоторое время отпочковывает от себя новые полипы, то есть размножается бесполым путем. Ну, собственно, это его главная задача – компенсировать малую вероятность того, что сперматозоид встретится в океане с яйцеклеткой, того, что зиготу никто не съест, того, что планулу никто не съест, и она счастлива прикрепиться на то место, где полипу будет комфортно. А затем в какой-то момент полип переходит к отпочковыванию медуз. Этот процесс называется страбиляция. Не сбоку, а сверху он отпочковывает медуз так вверх тормашками, получается как будто стопка тарелок. Эти медузы отделяются от стробилы. Стробила – это вот эта структура, состоящая из полипа и отпочковавшихся медуз. Неполовозрелые медузы называются эфиры, затем они становятся взрослыми. Замечательный жизненный цикл, но для сцифоидных, представителей класса сцифоидные, сразу скажу, такие облигатно, то есть обязательно плейстонные формы не характерны. Это медузы нормального строения. Полипы у них обычно небольшие и не очень долго живущие. Тоже нормально, как и полагается, полипам живут на дне. А вот у представителей другого класса, гидроидные, сцифоидные, мы вспомнили для того, чтобы освежить вообще, как жизненные, какие жизненные циклы могут быть у стрекающих. А у гидроидных, у представителей класса гидрозоа гидроидные, жизненный цикл несколько иной. Ну, во-первых, для них характерны медузы ощутимо более скромные, но не менее опасные. Например, Gynaenomus vertens, крестовичок, к сожалению, регулярно убивает довольно, ну, не то чтобы большое, но ощутимое количество купальщиков в океане. Но, так или иначе, медузы небольшие обычно, не яркие. И жизненный цикл представителей класса гидроидные, он вроде как такой же, а все-таки иной. Полипы живут своей полиповой жизнью, а в какой-то момент занимаются своими полиповыми делами, формируют на своем теле специальный вырост, от которого, в котором отпочковывают медуз, не крупных обычно, медузы выходят в воду, самцы и самки среди них есть, да, они тоже раздельно полые обычно, а дальше все так же. Слияние сперматозоида и яйцеклетки, образование зиготы. Из зиготы развивается планктонная личинка планулы, оседает на дно, превращается во взрослого полипа. Чем интересны гидроидные? Тем, что среди них есть как одиночные, так и колониальные представители. И вот здесь нам нужно уточнить важный термин «колониальность» применительно к царству животные. Ну, я напомню, с точки зрения современной систематики к животным относятся только многоклеточные организмы. И вот применительно к многоклеточным организмам, колониальным называется такое строение организма, когда в его теле можно выделить отдельные части, по своему строению напоминающие отдельных особей, так называемые зооиды. Ну, собственно говоря, вот здесь вот мы видим жизненный цикл колониального гидроидного полипа. Видите, есть как будто отдельные полипчики, которые на самом деле объединены общим телом. Не все гидроидные полипы колониальные, есть и неколониальные среди них представители, но многие колониальные. Интересно, что неколониальные представители, собственно, в чем принципиальное отличие этого жизненного цикла от жизненного цикла сцифоидных, в том, что что колониальные, что неколониальные представители формируют медуз в специальном выросте тела. А затем полипы продолжают жить совершенно спокойно, не погибая, как это обычно. Там, правда, тоже есть некоторые исключения. Происходит в жизненном цикле представители класса сцифоидные. А плюс ко всему, например, одиночные гидроидные полипы прекрасно еще бесполым путем размножаются. Отпочковые полипы таким образом вообще имея возможность выбирать, размножаться половым или бесполым путем. Ну вот, например, замечательный
колониальный гидроидный полип рода Абелия. Вот здесь он приближенно. А если мы будем удаляться, то увидим, что вообще эти колониальные полипы, честно говоря, похожи на растения какие-то. Так даже сразу и не опознаешь в них животных. Обычно колониальные гидроидные полипы ведут образ жизни, который, казалось бы, и предначертан для полипов. Прикрепляются к чему-то на дне. Нет, могут, конечно, к какому-нибудь плавающему объекту прикрепиться, но все равно находятся в воде. К этому же, кстати, классу относятся медузы Turritopsis dohrnii, очень популярный, я бы даже сказал, наверное, попсовый во многом организм. Про него часто сейчас говорят во всех, значит, топ-10, знаете, всех этих удивительных животных, как про одно из, возможно, бессмертных существ. Но, впрочем, про это мы уже говорили. Просто напоминаю, что вот, да, Turritopsis относится туда же. Туда же к гидроидным относятся некоторые пресноводные стрекающие, такие, например, как пресноводная гидра. Причем стоит отметить, что пресноводная гидра в своем жизненном цикле вообще стадию медузы утратила. Остались у нее только полипы. Но не все пресноводные медузы пошли этим эволюционным путем. Есть пресноводная медуза Crispidocusta sowerbi, пресноводный полип, прошу прощения, Crispidocusta sowerbi, который сохранил способность отпочковывать медуз, делает это в благоприятных условиях. У нас, кстати, даже в средней полосе живет. И тут вы можете задать закономерный вопрос. Это все здорово. А где плейстонные организмы-то? Ну да. Стадия медузы — это планктон. Стадия полипа — это бентос. А плейстон-то тут где? Среди гидроидных, ну, собственно, в том же отряде, куда относится, например, пресноводная гидра, есть совершенно невероятные создания. Все, что было до этого, это было введение, ну, которое напомнила, я надеюсь, всем слушателям и зрителям, собственно, о каких организмах мы говорим. Тем удивительнее будут те существа, с которыми мы сейчас познакомимся. Есть удивительное существо. Велелла-велелла. Парусник. Выглядят парусники вот так. Это, хочется сказать, медузы, которые плавают на поверхности воды, и над поверхностью воды у них торчит чуть-чуть изогнутый парус, который устроен таким образом, чтобы потоки ветра гнали их не по прямой, а так зигзагообразно. Так просто меньше вероятность, что их вынесет на берег. Ну, потому что, да, когда ты зависишь от ветра и живешь на границе сред, а это по-настоящему планктонный организм, финал твой может быть, к сожалению, печален. Но самое удивительное, что это не медузы. Это полипы. Дело в том, что каждый парусник, каждая особь парусника – это колония полипов. Есть один большой полип, центральный. Собственно, на нем и есть вот этот вот парус. Там же есть газовая камера, которая поддерживает его на плаву на воде. А по бокам свисают тоже полипы. Причем у них есть некоторое разделение по функциям. Центральный полип отвечает за питание, часть полипов отвечает за ловлю, защиту. Но это колония полипов. Только плавающая. Причем плейстонная колония полипов. Примерно такой же образ жизни ведет другое существо, тоже из того же отряда. Парпита-парпита. Она тоже является плейстонной колонией. Тоже есть пузырь, заполненный газом, и свисают вниз то, что кажется щупальцами, а там на самом деле отдельные полипы. Вот так вот это выглядит сбоку. То есть на самом деле это, да,
колониальный полип, где очень много отдельных зооидов, но он ведет плейстонный образ жизни. Ну, наверное, самые известные гидроидные, представители класса гидроиды, которые ведут плейстонный образ жизни, это некоторые представители отряда сифонофоры. Например, это Физалия физалис, португальский кораблик. План строения на самом деле примерно тот же самый. Есть камера, заполненная газами, есть парус, вырос тело, торчащий над поверхностью воды, и свисающие вниз щупальца, которые на самом деле являются собранием большого количества зооидов, отдельных полипов, выполняющих разные функции. Кто-то из них отвечает за ловлю добычи, кто-то за ее, собственно, поглощение и переваривание, кто-то за размножение. Ну вот да, здесь на картинке видно пойманная рыбка, да, им, португальским корабликом. Так что это тоже пример плавающей колонии полипов. Причем не просто плавающей, а плейстонной. Ну, если постараться схематично изобразить, вот тут он, собственно, португальский кораблик слева, справа схема строения с несоблюденными масштабами. Видно, что там находятся, как бы, на свисающих вот этих, что хочет назвать щупальца, находятся полипы совершенно разного строения, выполняющие разные функции, но все это образует одно единое общее тело. Ну, вообще, представители отряда сифонофоры бывают не только плейстонными. На самом деле, большинство их представителей скорее планктонные. Вот такие вот парящие в толще воды изящные создания. Но плейстонные представители тоже есть. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюска. Моллюски. Классов в типе моллюски выделяется сейчас много. Достаточно. Ну, собственно говоря, сейчас их выделяется 8. С большинством из них в школьной программе, например, не знакомятся. Но нас интересует только один из них. Ну, общий план строения моллюска, мы про него говорили, когда говорили про моллюсков. Я сейчас подробно его совсем напоминать не буду. Ну, скажу только, что для них характерно выделение покровами тела раковины, чаще всего известковой, ну, содержащей также и органические вещества. Прошу прощения. Передвижение с помощью непарной мускульной ноги, исходно в процессе эволюции, чего только с этой ногой не происходило. Наличие головы и наличие так называемой мантийной полости. Мантийная полость – это просто карман в теле моллюска, сообщающийся с внешней средой. Там находятся либо жабры у жаберно-дышащих моллюсков, либо мантийную полость, вот они здесь под цифрой 10 сзади изображена, легочно-дышащие моллюски используют как легкое. Ну, про это мы сегодня еще обязательно поговорим. Да, напомню, термин «мантия» обозначает поверхность тела, которая, собственно говоря, выделяет или в эволюционном прошлом выделяла раковину. Также для моллюсков характерен ротовой аппарат радула, опять же, исходный в процессе эволюции, чего только потом не было. Это, грубо говоря, язык, снабженный большим количеством хитиновых зубов. Мы будем говорить сегодня про представителей класса гастропода, брюхоногие моллюски. Ну, напомню, что у большинства брюхоногих моллюсков раковина вот такая, то, что называется словом «улитка». Но на самом деле вариантов того, как может быть организована их раковина, довольно много. Она может быть и в виде колпачка, может быть в виде такой плоской спирали. Если говорить о морских брюхоногих моллюсках, то все они дышат с помощью жабр, обычно одной жабры, которая находится в той самой мантийной полости. Напомню, что некоторые брюхоногие моллюски в процессе эволюции вышли на сушу,
Часть из них сохранила жаберное дыхание, они обитают на суше, но обычно во влажных регионах, где-нибудь в тропиках, субтропиках. Некоторые утратили жабру и стали использовать эту мантийную полость в качестве легкого органа наземного дыхания. Затем некоторые из наземных моллюсков вторично ушли в воду, но уже в пресные воды, в континентальные водоемы. Вслед за ними некоторые моллюски из моря